0: Говорится, в Сумской области это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении командования и личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее в Минобороны заявили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами. В Сумской области заняты, еще раз напомню, село Могрица, а также Малая Слободка, в Харьковской село Юрченково. А группировка войск «Центр» в свою очередь установила контроль над населенным пунктом Красноярская Донецкой Народной Республики. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщила Минобороны. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего цеха производства и места хранения БПЛА. За 12 часов в четверг уничтожено 59 украинских дронов над территорией России. В частности, беспилотники были перехвачены над Кировской областью, Республикой Удмуртия и Пермским краем. Власти России дополнительно направят из резервного фонда правительства более 1 000 000 000 000 рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Кабмина. По его словам, средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя.
1: Для помощи предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, в текущем году направили свыше 1 400 000 000 рублей, чтобы компенсировать расходы по зарплате, сохранить производство и квалифицированных специалистов. Сегодня такие цели дополнительно выделены Белгородской, Брянской, Курской областям, более 1 500 000 000 рублей. Соответственно, эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя сотрудников, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей и товарами, и необходимыми услугами. Здесь просил бы Минтруд как можно быстрее довести ресурсы до регионов, чтобы предприятия своевременно предоставили необходимое финансирование.
0: Ранее Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 регионам с удаленными и труднодоступными районами. Как заявил премьер, такая авиатехника востребована для транспортных целей, оперативного оказания медицинской помощи и проведения спасательных операций. Первые поставки таких машин должны начаться уже в текущем году. Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В заседании приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, Центробанка и бизнес-сообщества. Новак обратил внимание, что от украинских атак сейчас пострадали множество представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены. В связи с этим он призвал ведомство выработать конкретные предложения, направленные на оказание адресной помощи предпринимателям. Суд на 2 месяца арестовал мужчину, избившего уральского ученого-агронома Никиту Зезина, который через несколько дней после случившегося скончался от инфаркта. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. 38-летний Александр Риверук обвиняется по статье хулиганства. Родственники уверены, что к смерти 67-летнего мужчины привело избиение. По заявлению депутата Свердловского ЗАГС-собрания, Зезин со своим замом осматривали опытные поля, где увидели подростков на квадроциклах, уничтожающих посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны 2 мужчин. Александр Риверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер. Второму из них меру пресечения изберут в пятницу. Масштабные лесные пожары бушуют более чем в 10 провинциях на юге Турции. Зафиксированы сотни очагов возгорания. Сложнее всего в Мугле, Анталии, Кемерии. Это самые популярные курортные направления у российских туристов. Огонь вплотную подходит к гостиничным комплексам. Справляться с пожарами в Турции помогают в том числе 2 российских самолета-амфибии Б-200. Жители 70 домов Домбаровского районного центра Оренбуржья согласились переехать в пункты временного размещения из-за ландшафтного пожара. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, в районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня от ландшафтного пожара усилилась. Июль в столичном регионе закончится на мажорной ноте. 31 числа потеплеет до климатической нормы, а грядущие выходные будут лучшими за сезон, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также дал прогноз на весь последний летний месяц.
2: Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дождей выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: Тишковец также отметил, что в ближайшие дни индекс ультрафиолета подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Однако это будет уже финал уходящего лета. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионат мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым, я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды, закрыли Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победил «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «ЦОРом» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня 31 июля в Хабаровске днем до плюс 26 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Челябинске дожди и грозы, плюс 29. В Ханты-Мансийске до 30 тепла и кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 25-27, осадков не ожидается. В Казани временами дожди плюс 20, в Туле и Воронеже до 25 тепла, без осадков. В Краснодаре плюс 30-32, в Ялте тоже жарко до плюс 30. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 27-29 градусов, ночью плюс 15-17, местами около 7 тепла. В Москве днем переменная облачность, без осадков, плюс 25 градусов. В данный момент в столице плюс 17, без дождя.
4: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Севериденко. Добрый день, Игорь Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемый Игорь Борисович.
0: Насколько мне известно, доля потребления хлеба в продуктовой корзине снижается. Тем не менее, цена на хлеб остается под неусыпным контролем политиков, правоохранительных и иных органов. Не потому ли промышленные хлебопеки предпочитают дешевую муку, чтобы не поднимать цены на хлеб?
1: Мы можем говорить о том, что действительно последние лет 30 идет снижение как доли потребления муки на душу населения в целом, так и доля потребления муки вот именно того печеного хлеба и хлебобулочных изделий из этой муки. Но у нас одновременно растет доля потребления макарон, особенно высокого качества. У нас за последние 2 года прошло несколько этапов ужесточения требований к качеству муки из твердой пшеницы, направляемой на макароны. У нас идет рост потребления кондитерских изделий, в том числе мучных, то есть более дорогих видов продукции. Хотя, да, хлеб действительно снижается. А хлеб находится под неусыпным контролем. И практически все руководство нашего союза имеет целый букет предупреждений от контролирующих органов о недопустимости разговоров о повышении цен на муку, на хлебобулочную продукцию и так далее. Но это касается не всего хлеба или хлебобулочных изделий, или хлебопродуктов вообще в ассортименте. Это касается так называемых социальных видов продукции и социальных групп населения, то есть тех людей, для которых действительно увеличение цен на муку и на хлеб является существенным для их кошелька. Ну, я могу привести простой пример, который понятен москвичам. Даже 20-процентное повышение цен на муку – это всего в год оплата парковки двухчасовой в центре Москвы. Или, если переводить на ежемесячные траты, это один непроезд на метро. Вот для того, чтобы экономить на таком колоссальном повышении цен, которого, в общем-то, последние годы никогда и не было, да, достаточно один раз в месяц просто пройтись до работы пешком, а не тратить эти деньги, спускаясь там в метро или пользуясь наземным транспортом.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В стремительно меняющейся мировой политической обстановке, когда один черный лебедь, как называется, фактор неожиданности, за другим способны мгновенно обрушить или, наоборот, поднять цены, единственное, что может стабилизировать торговлю между странами, это долгосрочные контракты. Учитывая это, Россия готова предложить своим зарубежным партнерам вместо краткосрочных 3-летние контракты на поставку минеральных удобрений. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Дело в том, что из-за иранского конфликта в ряде стран уже возник дефицит жизненно важных ингредиентов для растениеводства, что ставит под угрозу продовольственный баланс. Так, Эфиопия уже сейчас просит увеличивать поставки. 3-летние контракты выгодны как для поставщика, то есть нашей страны, так и для потребителей. Зная цену удобрений на 3 сезона вперед, зарубежные фермеры и сельхозпредприятия могут точнее рассчитать свои инвестиции в будущий урожай. Знаменитая мраморная говядина – один из самых дорогих мясных продуктов, поскольку произвести его не так-то просто. Для этого потребуется фидлот – специальная откормочная площадка, промышленный комплекс, где скот содержит в больших количествах на открытых, ну или частично крытых участках для интенсивного зернового откорма. Строительство 2 таких крупных фидлотов начинается в Калмыкии. Инвестиционный проект «Колтымановский» оценивается в 140 миллионов рублей. Почти 2/3 из них вложат само предприятие, остальное будет покрыто из местного бюджета. Каждый комплекс рассчитан на 800 голов. Доля фальсифицированного меда в России сократилась, внимание, с 75 до 19%. Об этом журналистам сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, изменения в законодательстве уже сейчас лишили недобросовестных производителей возможности оправдывать применение сиропов и фруктозы при производстве меда. Роскачество намерено продолжать работу по обнаружению медовых мошенников, а для этого будут задействованы новые методы выявления подделок.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Игорь Николаевич, не считаете ли вы, что ограничение цен на хлеб – мера уже лет 30 как избыточная? Ведь на дворе 21 век, люди питаются еще кое-чем – мясом, рыбой, овощами, фруктами.
1: Мы многие годы обращаемся к государственным органам с предложением ввести так называемые, наверное, термин «карточки» скомпрометировали себя в сложные годы.
0: Вы имеете в виду фудстампы, да?
1: Да, давайте так их назовем. Это что-то, вот если опять переводить на всем привычное и знакомое, что-то вроде пушкинской карты, которую выдают студентам.
0: Ну, это банковская карта, на которую каждый месяц кладется
1: определенная сумма денег, которая может быть использована только на определенный вид продуктов. То есть купить какие-то там табачные или виноводочные изделия с этой карточки нельзя, а хлеб, пожалуйста. И это только для малоимущих слоев населения, для которых эта сумма действительно имеет значение. Но с точки зрения неэкономической, это все пока не введено, это все не принимается. Более того, я хочу сказать, что у нас государственные органы, их очень много, они занимаются каждый своим направлением, они во многом противоречат друг другу. Ведь у нас есть контролирующие органы, которые очень ревностно следят за тем, чтобы цены на муку, на хлебобулочные изделия не поднимались, а были как минимум стабильны, а еще лучше, чтобы они снижались. Одновременно у нас есть органы, которые пытаются какими-то своими действиями, ну, скажем так, улучшить ситуацию, по крайней мере, декларируется такое улучшение ситуации. Ну, назову систему «Честный знак». Приходит потребитель, наводит смартфон на QR-код и получает полную информацию о производителе, о продукте, о его составе и так далее, и так далее, и так далее. Но внедрение этой системы неизбежно приведет к повышению цен на муку, на упаковку, на весь процесс, это технологический, а ведь мы говорим о том, что и без того мукомолы работают на пределе рентабельности. В конце концов, вот этот QR-код, который для некоторых интересен, а для некоторых не имеет никакого значения, приведет к тому, что платить за него будет сам потребитель. И это очень большие деньги. Поэтому мы, мукомолы, обратились в соответствующие органы с тем, чтобы отложить до улучшения финансово-экономической ситуации внедрение вот этой вот системы.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: У классической мягкой пшеницы 5 классов. И в любом справочнике указано, что у первого и второго сорта повышенные хлебопекарные качества, у третьего пониженные, у четвертого низкие. А пятый класс и вовсе предназначен только на корм скоту или для производства целлюлозы. Но вот что рассказала мне директор Института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.
5: Наш институт проводит ежегодный мониторинг качества муки, которую перерабатывают хлебопекарные предприятия. Они нам присылают на анализ. И мы определяем в этой муке не только стандартные показатели качества, но и дополнительные хлебопекарные свойства. Изучаем реологические характеристики теста, которое получается из этой муки. Проводим пробные лабораторные выпечки. И вот результаты нашего мониторинга показывают, что значительная часть муки, которая перерабатывается сегодня предприятиями, она с пониженными хлебопекарными свойствами. И основные показатели занижены. Содержание клейковины, число падения. То есть те показатели, которые напрямую влияют на качество хлеба, и в том числе и на процессы черствения, да, вот в частности содержание клейковины, даже они не соответствуют. Что недопустимо вообще, что ну, это нарушение закона о стандартизации. И зерна хорошего качества, несмотря на большие урожаи, зерна хорошего качества, пригодного для хлебопечения, его недостаточно. Первого, второго класса пшеницы, которая была всегда пшеницей улучшителей, его практически нет. Небольшие количества собираются. В основном муку хлебопекарную производят из зерна третьего и четвертого класса. Но если мы вспомним свою историю, четвертый класс зерна раньше нельзя было использовать для получения хлебопекарной муки.
4: Эта порочная формула складывается из очевидных и неочевидных компонентов. Очевидные. Выращивание пшеницы высоких сортов экономически более затратно, а внутренняя цена на зерно, как мы помним, предельно низкие. Неочевидные. Современная логистика и темпы доставки позволяют перевозить в магазины мягкий свежий хлеб, спасибо хитрым и умелым пекарям, правда очень скоро, но уже после покупки. Такой хлеб черствеет. Зато цены на него не растут.
5: Способы увеличения сроков сохранения свежести, замедления черствения, они связаны именно с внесением сухой клейковины дополнительно, либо каких-то белковых концентратов, изолятов, либо молочных продуктов, молочная сыворотка. Вот все эти компоненты белковые, они замедляют черствение. Но если говорить о зерне, то зерно с высоким содержанием белка, с высоким содержанием клейковины, оно дает муку хорошего качества. И, соответственно, хлеб из такого зерна, он дольше будет сохранять свою свежесть и дольше не будет черстветь.
4: Да нужен ли нам вообще этот хлеб? Воскликнет представитель молодого поколения, воспитанный на порочных ростках пшеницы, протеине или на средиземноморской диете. Диетологи убеждены, что нужен. Ну, хотя бы из-за своих пищевых волокон. Они выводят из нашего организма холестерин, стимулируют работу кишечника и, между прочим, стабилизируют количество сахара в крови. И все это чудо не в БАДах, а в обычном нарезном батоне.
5: Вот в батоне нарезном, например, пищевых волокон больше, чем в капусте, моркови и яблоке. То есть, несмотря на то, что считается, что мука высшего сорта, она самая бедная, тем не менее, все равно хлеб из муки высшего сорта, он несет свою пользу. Это и источник белка, и источник витаминов, и минеральных веществ, и, как я сказала, пищевых волокон даже больше, чем в овощах и фруктах.
0: У нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А каков спрос сейчас на ржаную муку и что вообще с рожью в стране?
1: Ситуация с рожью вызвала у Союза озабоченность около 10 лет назад. Но уже года 2-3 мы эту тему стараемся не обострять. Просто потому, что вот та тревога, которую мы высказывали 10 лет назад и, может быть, 5 лет назад, она не нашла отражения в обществе. Дело в том, что потребитель не очень беспокоится о снижении доли ржаного хлеба в магазинах. Если есть желание сохранить ржаное хлебопечение, потребление ржаной муки, потому что мы все-таки находимся в так называемом ржаном поясе, нам нужно идти по примеру Финляндии, которые отказались от, скажем так, пищевого направления развития ржаного хлеба. Они стали заниматься культурологическими вопросами. Они стали это проводить как национальные традиции, это фестивали, это конкурсы. Вот этим путем можно увеличить потребление ржаных продуктов. Другим я сомневаюсь.
0: Ну, это не только Финляндия, это и Венгрия, и Германия занимаются продвижением ржаных сортов хлеба.
1: Венгры вообще ввели даже такой термин «хунгарики». Они ряд своих национальных и продуктов питания, и каких-то традиций – типа танца чардаш, да, они объявили национальным достоянием и всячески это берегут и лелеют.
3: Вести с полей.
4: Вернуться к посевам ржи решили некоторые фермеры на юге России, Волгоградской области. Но не из-за любви к национальным традициям, а из-за сохраняющейся заградительной пошлины на пшеницу. Вот какой разговор состоялся у меня с одним из самых успешных фермеров Ставропольского края Волгоградской области Александром Зиньковым.
6: В 2004 году у нас пошлина на зерно была в районе 6 тысяч рублей на тонну. Да? А у меня получилось так. Вот, значит, я на одном поле получил, ну, как бы прибыль, скажем, с тонны где-то в районе 200 рублей. На другом поле я получил минус 200. А на третьем, я не был здесь агроном, прозевал, там урожайность упала, там получил минус 500. То есть, грубо говоря, то есть я вот выращивал хлеб, я в итоге получил минус, да, там, ну, минус там 300-200 рублей. А государство, ничего не делая, получило прибыль 6 тысяч. Как бы вот такая картина, да, то есть это, ну, работа пошлин. И вот здесь вот я вот смотрю просто по структуре вот площадей, которые я у себя тоже стал гораздо, ну, уменьшил, допустим, клин пшеницы. Мы большей стороны сейчас рожи выращиваем. Тем более, что культура становится ниже, и на нее цена вот сейчас выше, чем на пшеницу, получается. Вот. Ну, и урожайность выше. То есть пшеницу вот уже в нашем регионе выращивать стало невыгодно.
7: То есть вы как бы переформатируете сейчас, да? Вот получается, что уменьшаются объемы пшеницы, увеличиваются посевы ржи.
6: Ну, естественно, да. То есть сейчас вот в основном вот, ну, вот рожь, достаточно большой клин, и эти масличные культуры. Мы вот стали больше горчицы сеять, хотя это такая... Ну, рентабельная культура, но, скажем так, высокотехнологичная. То есть там вот так вот с кондачка там не пойдешь ее выращивать, потому что нужны хорошие средства для химобработки. На горчице много, если то, что она сладкая, ее все любят покушать. Ну и там с сорняками надо, чтобы не было ничего, потому что ее трудно чистить. Горчицы стали больше сеять, подсолнечника. Ну, народ у нас тут еще вот софлор. России, потому что софлор простая культура в плане технологий.
7: Ну вот, если торговать за рубежом сейчас невыгодно из-за заградительных пошлин, то нет ли возможности переформатироваться на внутренний рынок с пшеницей? Или он уже забит, и туда войти тоже невозможно сейчас?
6: Да нет, у нас же перепроизводство пшеницы, то есть ее так много здесь не надо, сколько ее выращивают. Я вот говорю, вот раньше, когда внешние рынки были открыты, у нас очень хорошо получалось, ну, по нормальной рентабельности выращивать твердую пшеницу, потому что у нас вот, ну, такие условия для ее выращивания. То есть влаги мало, солнца много, да. То есть хорошая стекловидность, хороший протеин был. Вот, и мы тут ее выращивали. Причем мы начинали убирать ее гораздо раньше, чем вот основные регионы убирают ее, да, то есть там Казахстан, Оренбург и так далее. Мы прям там, чуть ли на полтора месяца ее раньше убирали. И всегда без проблем там отгружали. И в Латвию отгружали, и в Италию отгружали. Но сейчас эти все каналы перекрыты, а со сбытом стало плохо. И вот уже вот второй год не планируем ее выращивать.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Скажите, а правду ли говорят, что Турция вышла на первое место в мире по экспорту муки из российского зерна?
1: Ну, я вас могу удивить. Турция давно находится на первом месте по экспорту, и она является одним из крупнейших покупателей российского зерна. При этом Турция производит весьма большое количество зерна самостоятельно, но учитывая ее большие объемы внутреннего потребления, объем турецкого зерна идет на удовлетворение внутренних нужд, а то, что она покупает в России, она экспортирует. Ну, не напрямую, да, что только турецкое зерно на турецкий рынок, туда может и российское попадать, я говорю в сравнимых объемах.
0: А почему мы в основном торгуем зерном, а не мукой?
1: Ну, во-первых, рынок муки приблизительно в 10 раз меньше по объему, чем рынок зерна. Естественно, что мы реализуем ту продукцию, которая наиболее востребована в мире. Мы можем говорить о том, что в отдельные годы экспорт российского зерна вкупе, я имею в виду все зерно, доходил до 40 миллионов тонн. А муки в самый лучший год мы экспортировали 1 миллион 200 тысяч тонн. То есть, ну, приблизительно в 30-35 раз меньше. Поэтому, конечно, зерновой рынок является для нас превалирующим.
0: Сколько людей работает в мукомольной отрасли?
1: Мы оцениваем порядка 30 тысяч. Дело в том, что есть же большое количество смежников. Как оценивать, на каком этапе человек имеет отношение к мукомолью, а на каком этапе не имеет отношения. Скажем, управление делами нашего союза не производит ни одного килограмма муки. Тем не менее, мы себя тоже считаем членами этой отрасли.
0: Ну, я тоже, когда пеку блины, я тоже немножечко отношусь.
3: Свое дело.
4: Какие виды муки вы знаете? Пшеничная, ржаная, гречневая. Знатоки мукомола добавят рисовая, полбиная, соевая. А вот о черёбуховой муке, уверен, знают совсем немногие. тем более в далеком Красноярском крае. Мы связались по телефону с главой крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуальным предпринимателем Михаилом Близко.
7: Михаил, давайте два слова про черемуху. Да? Вот я услышал, что вы собираетесь ее культивировать. Ну, совсем экзотический сельскохозяйственный продукт. Да? Многие слушатели понимают, черемуха он растет у меня во дворе, там белая каждой весной. Кажется, что ее сажать, когда вон она как крапива растет. Да? Давайте два слова о том, что такое сельскохозяйственный вариант выращивания черемухи.
8: Ну, это оккультуренные привитые сорта, которые дают больше урожайность, чем дикая черемуха. Ну и также, так как она в культуре, органолептические качества у нее улучшены. Это более крупная ягода, более сладкая, с косточкой, с миндальным привкусом, то есть, ну, для кондитерских изделий. Определенные сорта есть, которые выдерживают низкие температуры, потому что, допустим, у нас вот здесь в хозяйстве, ну, до минус 48-50 опускается температура. Временно, конечно, но неделю стоит. Эти сорта выдерживают. Высокоурожайные, ну и по качеству из 5-5.
7: А вы раньше когда-то сеяли ее, или это пока только в планах у вас? Или уже первые какие-то посадки сейчас существуют?
8: В этом году будет пробная партия высажена. То есть я этот долгий вопрос изучал, смотрел. Ну, пришел к тому, что это очень рентабельная будет продукция. Она, конечно, нишевая, но рынок занят мало. Я думаю, что это будет прям хорошая замена.
7: Вы сказали слово «замена». То есть, значит, на ваших полях у вас сейчас тоже, видимо, пшеница, рапс, да, и привычные зерновые. Вы что-то меняете там? Это же не новое поле будет?
8: Нет, я не меняю. На самом деле, если даже я выйду на полную мощность, то есть 20 гектаров будет достаточно. Всего 1500, поэтому от других культур я не отказываюсь. Ну, это будет закладываться как сад, как яблоневый сад, как любой другой. То есть на гектаре 600 растений для механической обработки, потому что вручную, ну, будет тяжело большой объем делать. В этом году ручная сборка. Вообще есть специальные машины, так называемые стряхиватели. Жимолость собирают, ну, какие-то вот ягоды, которые не сильно крепятся к плодоножке.
7: Я так понимаю, что, возможно, будет первый черемуховый сад, да, в вашем регионе?
8: Да, черемуховый будет в регионе первый. Хотя у нас есть сортоиспытательные станции рядом, где производят, но они производят для дачников. И в таком вот количестве, допустим, мне нужно в этом году 600 растений купить. Питомники мне не могут предоставить такое количество.
7: Если вы собираетесь перерабатывать у себя черемуху, да, не куда-то в сыром виде отправлять?
8: Да, я буду перерабатывать, то есть я буду поставлять, кстати, на Москву поставлять, в таком виде уже в готовом, то есть мука, черемуховая мука.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Ограничение цен на хлеб сдерживает развитие и мукомолья, и производство зерна, и само хлебопечение. Как вообще живут хлебопеки? На что, если у них постоянные ограничения?
1: Я приведу такой пример. У нас до сих пор в стране не достигнут пик цен на пшеничную муку, который был в период пандемии. По сравнению с 2025 годом в целом по стране не произошло увеличение цен на пшеничную муку. Более того, в январе 2026 года цены были ниже, чем в январе 2025 года. И это при том, что идет постоянный рост цен на все ресурсы, на электроэнергию, идет рост заработных плат, логистических, транспортных издержек и так далее, и так далее, и так далее. Мукомолы снижают свою долю рентабельности. Во многих случаях она близка к нулю. Предприятия выживают за счет других видов деятельности. Это неправильно. Мы полагаем, что это недопустимо, потому что в конечном итоге на каком-то этапе произойдет схлопывание отдельных предприятий отрасли, и это приведет, ну, к уже неконтролируемому процессу.
0: А скажите, а какова средняя зарплата по отрасли?
1: Ну, вы знаете, это средняя температура по больнице. У нас есть совершенно разные направления деятельности, у нас есть совершенно разные зарплаты. Я вам могу безотносительно, да, к цифрам сказать, что, например, водитель муковоза где-нибудь в средней части России, в ЦФУ, он получает денег гораздо больше, чем сидящий перед вами руководитель Союза мукомолов.
0: Ответ уклончивый, но понятно. Ну что же, как мы убедились, Россия первая в мире по экспорту зерна, но далеко не первая на рынке муки. И причины в основном лежат скорее в сфере психологии и закоулках исторической памяти, чем экономики. У нас в гостях был главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Начну с вопросов. Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? Что появилось раньше, курица или яйцо? Почему у овцы, покусанной волком, мясо вкуснее, а шерсть хуже? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? На небе четное число звезд или нечетное? Что это за вопросы? А это лишь некоторые из тех 95 вопросов, которые, согласно Плутарху, было принято обсуждать на греческих симпозиумах. Собственно, из этих застольных бесед и пошла вся наша наука, а за ней и техника. А вот теперь послушайте вот эти вопросы. Почему бутерброд падает маслом вниз? Где находится ад? Можно ли ходить по воде? Зачем нужны поцелуи? Скольким детям может дать жизнь один мужчина? Вот что же общего у всех этих смешных вопросов? Во-первых, все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку. А еще все эти вопросы объединяет то, что ученые, нашедшие на них ответ, стали лауреатами Иг Нобелевской премии. Это игра слов. Иг Нобел на английском означает неблагородный. То есть получается, что Иг Нобелевская премия не такая благородная, как Нобелевская, но тоже очень важная. Ее вручают за исследования, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом задуматься. В общем, ирония и капустник. Ну так вот, в уходящем 2025 году Иг Нобелевской премии исполнилось 35 лет. Придумал ее и все организовал Марк Абрахамс, прикладной математик, выпускник Гарварда. Я познакомилась с Марком 25 лет назад. Он приехал на съезд европейских научных журналистов в Лондоне как раз в год десятилетия Иг Нобелевской премии. Невысокого роста, подвижный, живиальный, с богатой мимикой, нисходящей с лица улыбкой и непрерывно сыплющей остротами и шутками. Он рассказывал об Иг Нобелевской премии, как развивается проект, и весь зал покатывался со смеху. Помню, я слушала его и думала, какую сложную и тяжелую работу выбрал себе Марк. Работу комедианта в науке. Ведь все, с кем бы он ни говорил, ждут от Марка непрерывных шуток и смешных историй. А где же их брать, чтобы не повторяться? А знаете, зря я беспокоилась. Как оказалось, наука – это просто неисчерпаемый источник невероятных и смешных историй, точнее, исследований. Ну вот давайте посмотрим, кто получил Иг Нобелевскую премию в 2025 году. В этом году ее вручили за странные, порой кажущиеся абсурдными исследования в области физики, химии, биологии, педиатрии, авиации, питания, психологии, инженерного дизайна и литературе. Причем результаты этих исследований опубликованы в престижных научных журналах, как, впрочем, и все остальные за предыдущие годы. Ну вот, например, премию по биологии получила группа японских ученых. Они разукрашивали черных японских коров белыми параллельными полосами, превращая их в зебр. А потом фиксировали, сколько мух укусило полосатых коров. Оказалось, что зебровая раскраска вдвое уменьшила количество укусов. Смешно, правда? Но на самом деле это очень важный результат, потому что дает в руки отличный способ защиты коров от насекомых без применения инсектицидов. А это, кстати, не только комфорт животных, но и огромная экономия. Вот вам и обхохочешься. Премию за исследование в области авиации получила международная группа ученых, которая в эксперименте изучила, как алкоголь влияет на полет у египетских фруктовых летучих мышей. Подвыпивших мышей биологи выпускали в полет по длинному коридору наперегонки с трезвыми летучими мышами. Пьяные летели к цели дольше, и эхолокация у них работала хуже. Биологи шутят, скажете вы, но это на первый взгляд. А на самом деле ученые исследовали вполне реальную ситуацию в природе. Ведь плодоядные летучие мыши могут съесть побитый, забродивший фрукт. А вот несколько премий предыдущих лет. Иг Нобеля в области психологии получила группа американских ученых за эксперименты на городской улице. Исследователи выясняли, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх. В результате в научном журнале появилась статья «Примечание о притягательной силе толпы». Одну из премий мира вручили группе ученых, которые выяснили, что борода снижает риск перелома челюсти.

премии по физике досталась международной группе исследователей, которые выяснили, как половая активность анчоусов влияет на смешивание воды в океане. А премию по анатомии получили французские врачи, обнаружившие, что у жителей южного полушария Земли волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в северном – наоборот. А были ли среди лауреатов Игнобелевской премии наши соотечественники? Были. Например, в 1992 году Игнобеля присудили член-корреспонденту Российской академии наук, известному кристаллографу и вообще блестящему специалисту в области рентгеноструктурного анализа Юрию Тимофеевичу Стручкову. Это была премия в номинации «Литература» за сверхпродуктивность. С 1980 по 1990 год он опубликовал 948 научных статей, то есть примерно по одной каждые 4 дня. Но, разумеется, Юрий Тимофеевич не писал по статье каждые 4 дня. Более того, о своем соавторстве в большинстве статей он и не подозревал. Просто дело в том, что он в 80-х создал и возглавил лабораторию рентгеноструктурного анализа в Институте элементоорганических соединений Российской академии наук. Одну из первых в стране. В лаборатории стояло уникальное, редкое современное оборудование. И чтобы сделать на нем рентгеноструктурный анализ своих образцов, ученые из разных институтов и лабораторий выстраивались очередь, и оборудование работало непрерывно. А затем ученые писали статьи по полученным результатам и, разумеется, включали соавторы и руководители лаборатории в знак благодарности. Игнобелевские премии ежегодно вручают на блистательных шоу в Гарварде или Массачусетском технологическом институте. Лауреатам дают 60 секунд, чтобы они представили свое исследование. Ни секунды больше. Всем вручают сертификат, удостоверяющий получение Игнобелевской премии, который подписан тремя лауреатами Нобелевской премии, а также медали из фольги либо клацающие челюсти на подставке. И, конечно, большую сумму денег – 10 триллионов зимбабвийских долларов одной банкнотой, которую лауреаты должны скачать и распечатать сами. Как видите, наука – это вовсе не унылый конвейер по производству знаний. Настоящая наука, то есть наука с непредсказуемым результатом, живет там, где побеждает неиссякаемая человеческая любознательность, умение задавать вопросы и, конечно, чувство юмора.

0: «Пешая кавказская тропа».
1: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы-то, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
0: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
4: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх

0: В прошлой программе мы начали разговор о политической системе древнерусского юго-запада, древнерусского, то есть домонгольского и долитовского юго-запада с Киевом в центре, то есть самой политической системы. Этой теме будут посвящены еще несколько ближайших программ. Мы говорили в прошлый раз о том, что Киев перестал быть столицей или, если угодно, не смог стать ею по нескольким причинам, главная из которых – отсутствие монархической перспективы, проще сказать, отсутствие династии. Киев не был городом династов, он не переходил по наследству, хотя некоторые линии дома Рюрика очень на это надеялись. Например, Мономах и его сын Мстислав Великий удерживали Киев в течение почти 20 лет. Но затем город все-таки переходил в другую княжескую линию, возвращался к Мономашичам. И так провел много десятилетий своей истории вплоть до нашествия Батыя и последующего подчинения Юго-Запада Орде с одной стороны и Литве с другой. Мы говорили о том, что Киевский старший стол был переходящим призом, он был исканием. В сущности, формулой политической системы Юго-Запада было искать Киева. Конечно, поначалу искал Киева и Суздальский Северо-Восток, пока Андрей Боголюбский не отказался от этой мысли. Новгородский северо-запад Киева прямо не искал. Напротив, события, происходившие в Новгороде, были, как правило, следствием событий, происходивших вокруг Киева. Новгород мог дать свою силу кому-то из искателей, но сам он принимал князей, победивших в Киеве, или тех, кого эти князья Новгороду предлагали. Впрочем, о северо-западе разговор будет отдельным. Рязано-Муромский Юго-Восток перестал искать Киева, по крайней мере, с той поры, когда отделился от своей метрополии Чернигова. Чернигов продолжал искать Киева без Рязани и Мурома, и это обособило древнерусский Муромо-Рязанский Юго-Восток. Таким образом, постепенно, к середине второй половины XII века, после Юрия Долгорукова, который искал Киева со страшной силой, при Андрее Боголюбском, его сыне, который Киева искать перестал, вполне сложилась система Юго-Запада, в которую включались не только те княжения, князья которых искали Киева, это Смоленск, Чернигов, Волынь, не только Переяславское княжество, где княжил, по идее, наследник киевского стола, предложенный тем или другим киевским князем, но в Юго-Западную систему входили и два изгойских княжества – Полоцкое и Галицкое. Изгой – это не моральная оценка, это точный термин тогдашнего княжьего права. Это такие князья, которые потеряли право на Киев по той или другой причине, чаще всего потому, что их отец никогда не достигал Киева. Например, сыновья пережили отца, отец умер раньше времени или просто не был пущен в Киев, и получалось, что он отказывался от Киева за себя и за своих потомков. Таковы были полоцкие князья, родоначальник которых был изгнан святым Владимиром за попытку покушения на себя вместе с его матерью Рагнедой и скончался слишком рано. Возможно, сам Владимир исключил Полоцк из искания Киева, но, во всяком случае, в силу княжьего права Полоцк такую возможность потерял. Но важно понимать, что Полоцк изгой от Киева, а не от какого-либо другого города. Например, упомянутая выше Рязань и Муром – это изгои от Чернигова, то есть изгои второго порядка. Они не ищут не только Киева, но и Чернигова. Они потеряли право на старший город собственной земли. А вот Полоцк – это изгойство первого порядка. Как и Галичина, где княжили дети Владимира Ярославича, старшего сына Ярослава Мудрого, строителя Новгородской Софии, скончавшегося раньше своего отца, раньше Ярослава Мудрого. И галицкие князья, внуки Ярослава, старшие внуки, но оказавшиеся в изгойстве, нашли себе стену Карпат, где был вакуум власти, чтобы создать княжество изгойское. Но вот после воссоединения с Волынью в Волынско-Галицком княжестве Галичина снова получила возможность искать Киева в силу унии с Волынью, которая такое право имела. Вот что такое система древнерусского юго-запада. Она состоит из земель княжений, которые ищут Киева прямо, как Чернигов, Смоленск или Волынь, или которые являются изгоями, но изгоями от Киева, изгоями первого порядка. Очертив эти земли на карте двумя линиями, московским меридианом и московской параллелью, мы увидим, что эти земли с точностью близкой к геометрической оказываются юго-западными по отношению к Москве. К Москве, которая в описываемое время еще не играла никакой политической роли, а поначалу, вероятно, даже и не существовала. Порядок искания киевского стола, порядок княжеских переходов называют очередным или лествичным. Когда и если современная историческая наука отрицает лествицу, она не отрицает сами переходы. Она отрицает только упорядоченность переходов, существование некоторого алгоритма. Но действительно существовали насильственные переходы, завоевание Киева, оспаривание княжьего права. Эти переходы были, если угодно, средством нарушения, преодоления лествичного порядка. Но и они же были средством настояния на нем. Потому что если князь брал Киев силой, то он обосновывал это своим княжьим правом. Он говорил о нарушении порядка. Переходящее владение столом предполагало, что князья рядятся, договариваются с землей, с местными обществами, можем сказать, земщиной, и стороной земли в подобном ряде в договоре выступали вечи, старосты, посадники, словом, учреждения и лица постоянства подле временного князя. Князь должен был уйти, он не мог создать местную династию, а земля оставалась на месте. Эти учреждения и лица можно было бы назвать республиканскими, как их называют применительно к истории Новгорода, но лучше назвать их просто земскими. Республика по-русски – земщина. Ряд власти и земли, их договор, есть состояние добрачное. Это род обручения, всегда готового расторгнуться. Княжеский дом здесь никогда не муж, он только жених. Князья уходят, переходят между землями и городами. При вечном жениховстве княжеского дома русская земля была невестой, как и подобает юности. Градоустройству в этом возрасте идут фигуры тоже киевские. Княжеский детинец – первый город. Можно было бы назвать его замком. Это слово в позднейшие века приживется на юго-западе, на русском юго-западе. Например, то, что на северо-востоке или в других долях древнерусской земли мы назовем всегда городищем, на юго-западе могут назвать городищем, а могут замчищем. И это будет развлечение существенное. Так вот, детинец – первый город, это аналог замка, это город князя и его дружины. Есть второй город, чаще острог, это город посада, город той самой земщины. Они обычно различаются по устройству стен, потому что стены первого города – это городни, то есть объемные стены, у которых есть боевой ход, а, следовательно, под ним есть некая полость, некий объем, где можно скрываться от полета стрел или помещать что-нибудь ценное, откуда можно обороняться подошвенным нижним боем. Второй город, если он называется острог, это город, защищенный частоколом, набитыми кольями. Мост между двумя городами, да и просто средостение с воротной башней бывали достаточны для разведения властей княжеской и земской, и даже как образ их разделения. То есть это разделение между детинцем и посадом в градоустройстве будет преодолено постепенно, вместе с преодолением ранней политической системы, системы переходов. Новая политическая система по праву может быть названа Любечской по имени города, где в конце XI века состоится знаменитый съезд князей. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
1: На каждый вопрос найдется ответ.
3: Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
2: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Струны оперы.
8: Валентина Николаевна не училась вокалу, она альтистка. И она всегда говорила, что обучалась пению именно у своего инструмента. Для нее очень важно было найти манеру звукоизвлечения, которую она воспроизводила на альте или на скрипке, у себя внутри.
9: 100 лет со дня рождения Валентины Левко. В программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
1: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
10: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
11: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
10: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Минобороны заявили о взятии под контроль группировкой войск «Север» трех населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Правительство выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Информация о подвигах участников специальной военной операции войдет в единые государственные учебники по русскому языку, заявила советник президента Елена Ямпольская. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Минобороны России заявили о взятии под контроль группировкой войск «Север» трех населенных пунктов – Мугрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области. Группировка войск «Центр», в свою очередь, установила контроль над населенным пунктом «Красноярская» в Донецкой Народной Республике, рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, двух бригад морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Новониколаевки, Анновки, Бодинского, Матяшева, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
1: Установление контроля над селом Мугрица – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск, заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении командования и личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием данного населенного пункта. В течение суток российские военные также поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, добавили в российском военном ведомстве. Взрывы также прозвучали в подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Сумах. Об этом сообщали украинские СМИ в соцсетях, распространили кадры пожара в Запорожье. В результате атаки БПЛА на Ростовской области в ночь на пятницу пострадала женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь, написал губернатор региона Юрий Слюсарь. В городе поврежден жилой многоквартирный дом. Там произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуировали в пункт временного размещения. Им также оказывают необходимую помощь. Правительство России выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации типовой конструкции авиационной техники. Это поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая беспилотные комплексы. Михаил Мишустин также подчеркнул важность наличия вертолетной техники в удаленных регионах.
3: В регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций. Поэтому сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Ну и первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году.
1: Поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск 24 июля были рассмотрены на внеплановом совещании по развитию авиапрома, которое провел премьер-министр. Информация о подвигах участников специальной военной операции войдет в единые государственные учебники по русскому языку, как заявила журналистам советник президента России Елена Ямпольская. Произведения об СВО включат в учебники для 9-11 классов.
4: Сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования. И обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, на которой сейчас работают авторские коллективы. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлено произведение о специальной военной операции.
1: Также советник президента рассказала, что в ближайшее время в России появятся единые федеральные программы воспитания и развития для детских садов. Дональд Трамп заявил о достижении, по его словам, исторического соглашения о полном разоружении Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Договоренность предусматривает передачу управления сектором новому палестинскому правительству, которое будет сотрудничать с так называемым Советом мира, отметил глава Белого дома в Truth Social. Американский президент назвал соглашение частью своего 20-пунктного плана по урегулированию конфликта. Во Франции мощные лесные пожары уничтожили курортный город Ле-Пош, оставив без жилья 3500 человек. Об этом сообщает «Франс-24». Около 200 жилых строений сожжены, более 116 тысяч гектаров сгорели, 220 тысяч человек эвакуированы. Пострадавшие обвиняют власти в халатности при ликвидации ЧС. По их словам, спасатели и технику направили вылетные районы. Теперь лишившиеся жилья жители требуют справедливости через суд. Ранее сообщалось, что пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил почти 220 тысяч гектаров. До климатической нормы потеплеет сегодня в российской столице. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец убежден, июль закончится на мажорной ноте. Более того, предстоящие выходные будут лучшими, по его словам, за весь сезон.
5: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решений Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных для соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе с Сибирью. С некоторыми командами уже согласились.

0: выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент Торпедо Николай Ходов. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу. Гунина набрала 10 очков из возможных 13 и отстала от победительницы Харики Дарнавали из Индии на полбалла. Третье место заняла представительница Узбекистана Умид Амонова. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. Исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта восстановил российских спортсменов в правах. Об этом заявил министр спорта России и председатель УКР Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сегодня в последний день июля в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 17 градусов, облачный небольшой дождь, в Тюмени кратковременные дожди, жара до плюс 30, в Иркутске 22-24 градуса выше нуля, облачно, дожди и грозы, в Петрозаводске без осадков плюс 25, в Уфе до 26 градусов, ливень и грозы, в Пензе и Владимире плюс 22, дожди, в Сочи столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30, в Симферополе до 32 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 27-29, ветер южный. В Москве днем переменная облачность, без осадков, плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 19 и без осадков.

0: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
2: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас и напоминаем, что у нас есть мессенджеры. Сюда можно писать и комментировать те темы, которые будем обсуждать в эфире предстоящие 45 минут с лучшими экспертами нашей страны. 8-925-222-9992. Ну а сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Много будем говорить о нефти, в частности, о том, что Ливия предложила России построить нефтеперерабатывающий завод на своей территории. Поговорим об этом с экспертом. Продолжим тему, начатую позавчера.

0: она очень резонансная. Я думаю, что вы где-нибудь да услышали как продолжение истории о том, как в Екатеринбурге хулиганами их сейчас, наверное, называют, потому что по статье хулиганство пока обвинение предъявлено. Взрослые бугаи просто под надуманным предлогом избили ученого, человека, который является являлся достоянием Родины, известного агронома, который умер через несколько дней после этого от инфаркта, но все считают, что инфаркт – это результат вот этого избиения. Да?
1: Мы обещали вам, что будем следить за этой историей, слово свое держим, тем более, что там открываются очень интересные дополнительные подробности и нюансы. Обязательно дождитесь.
0: Ну, а также, вот, как я уже сказал про нефть, мы будем сегодня говорить не один раз, будем говорить о том, как украинские беспилотники в очередной раз атаковали танкеры возле терминала КТК, Каспийский трубопроводный консорциум в Черном море, и вообще, сколько это будет продолжаться, это, между прочим, международный проект, совершенно не потеряли вообще страх, даже американцев не боятся украинские беспилотники и человек, который их посылает туда. Ну, а начнем со сводки Минобороны. Очередной массированный удар высокоточным оружием был нанесен по Украине, и вот об этом мы сейчас подробно расскажем. И еще о таком курьезном, наверное, случае. Какая-то ракета, говорят, русская, в общем, неизвестная пока, но уже сказали, что русская, залетела на территорию Польши. Вот, может быть, она отклонилась от курса, ее какие-то бестолковые ПВОшники украинские отклонили, а может быть, это какой-то сигнал. Ну, в общем, будем разговаривать об этом.
2: Наше время.
1: Ну что, начнем со сводки Минобороны. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городе Киев, Львов, Ивано-Франковске, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.
0: Ну вот конкретно в городе Киев поражены сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности Киев, завод «Маяк» и промышленное предприятие Киев, также опять ПАО «Электротехнический завод». А, это просто город так в сводке указан, извините, да. Ну, то есть речь идет о двух предприятиях, пораженных в Киеве.
1: Львов полыхал сегодня. Картинки, угу. Я думаю, что, может быть, многие из вас видели в различных каналах новостных. Там поражены ремонтные предприятия авиационной промышленности, а также ракетный агрегатный детальный завод.
0: В городе Калуш Ивано-Франковской области поражено промышленное предприятие СКБ ОВТ. Оно занимало крылатыми ракетами «Фламинго», оперативно-тактическими ракетами «ФП-7-9» и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун-МД». И также промышленное предприятие в этом же городе ООО «Нефтемаш», участвующее в производстве тех же самых «Фламинго».
1: Ну и давайте вот еще коротко. Ровенская область, химический завод, Днепропетровское агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности, и в Одесской области, в порт Южный, поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Кроме того, там еще два сухогруза тоже были поражены, которые доставляли вооружение и военное имущество в различные порты.
0: Ну, с нами военный корреспондент Роман Цыпаньков. С ним обсудим очередные удары российских вооруженных сил, о чем это говорит, о чем свидетельствует. Может быть, это какой-то тоже важный этап специальной военной операции, потому что мы сегодня от Дмитрия Анатольевича Медведева услышали очень интересное заявление, вот, которые говорят, похоже, о близости нашей победы. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
3: Ольга Игоревна, здравствуйте.
0: Роман, вот, ну, все-таки об этих ударах. Мы системно громим военно-промышленный комплекс Украины. Наступит ли такой период, когда нечего будет уже там выносить, все вынесут? На ваш взгляд, я не шучу, причем серьезный вопрос.
3: Вы знаете, Игорь, я думаю, что нет. И мы видим, что удары, они становится более болезненной по противнику, потому что это видно как и через объективную фиксацию, когда на месте ударов происходит вторичная детонация, что свидетельствует о том, что попали по складу боеприпасов, так и по комментариям таким болезненным противник сокрушается, и видим по некрологам появляющимся, что бьем именно по проектировщикам и конструкторам именно беспилотных систем, по которым терроризирует Украина наши города и приграничья. Я думаю, что вот через такого переосмысления и повышения точности разведки, нанесения ударов и потом фиксации этих последствий, там еще пока что работать и работать. И то, что мы увидим, что результат достигается, это, конечно же, по снижению налетов на наши города.
0: А мне казалось, я думал, что как же вы ответите, как же вы завершите ответ, а мне казалось, что вы сейчас скажете, может быть, вы с этим тоже согласитесь, что нет, потому что они сдадутся раньше. Вот на ваш взгляд, они сдадутся раньше, чем мы всю эту военно-промышленный комплекс весь вынесем, или все-таки будут до последнего завода стоять?
3: Знаете, Игорь, я боюсь, что так как Украина не субъектна и находится на таком внешнем управлении, на аппарате искусственного дыхания со стороны вот коллективного Запада, про которого вот мы про поддержку много раз говорили, в том числе с вами вот в эфире, что тут вопрос, когда вот западные кураторы или хозяева, даже не знаю, как там корректно в эфире называть, поймут, что не вывозят эту всю историю, ни экономическую, ни промышленную, ни военную и так далее, и поймут, что пора соглашаться на предложенные, то есть названные нами цели СВО нашего, о чем вот нам только говорил наш президент.
0: Да, вот, как раз вот о Западе, да, и об Украине сейчас мы зададим вопрос.
1: Про Запад, да. Дело в том, что сегодня были очень интересные комментарии от премьер-министра Польши и от министра обороны. Все это касалось упавшей ракеты. Причем такие были жизнерадостные комментарии, если можно так, конечно, выразиться. Но давали понять гражданам Польши, что ничего такого вообще не произошло. Это абсолютно рядовые события, и вообще упала ракета совершенно безопасная. Если бы она была опасная, как они на глазок, что ли, да, определили, то ее бы обязательно сбили, и если бы она полетела бы дальше, ее бы тоже сбили, но ее сбивать не стали, потому что это такая вот безопасная, мирная, наверное, ракета. Но это я просто цитирую сейчас комментарии из польских пабликов, а хотелось бы ваше мнение услышать.
3: Да, Ольга, я также читал с некоторым даже удовольствием, что, с одной стороны, растерянность из разряда, как же вообще такое могло получиться. Ну, наверное, для этого не нужно практически напрямую участвовать в войне, и такого не будет случаться, потому что дальше, конечно, я ждал, что, может быть, там кто-то начнет алармистские заявления из разряда, что мы в ответ что-нибудь там, ну, или какие-то угрозы, но я видел именно растерянность и, скорее, такое задумчивость из разряда, что а если прилетит не одна ракета, а 10, а если 100, а если 1000, а если они будут падать каждый день, ну, по целям имеется в виду, если там какая-то эскалация, да, там, не дай бог, война. Вот. И вот такая задумчивость польского общества и политиков, она, конечно, лично меня мне понравилась в том плане, что, мне кажется, люди впервые вот как-то начали осознавать, что заигрывать с огнем, заигрывать с войной, особенно по отношению к такой сильной стране, как наша, но это, наверное, не самая умная идея, и, наверное, как-то нужно думать о том, как все-таки из этой поддержки Украины, вследствие войны, выходить, как вот мне кажется. Ну, о том, что выберет польское общество или польские политики, ну, вот посмотрим последнюю ситуацию.
0: Ну да, похоже, им все-таки хотелось, чтобы это все происходило там, на территории Украины, и тогда бы они могли спокойно это комментировать и так далее. А вот долетело до них, и, в общем...
1: Такая достаточно беззубая реакция.
0: Да, ну, в общем, вот такой вот сигнал ли это, или это просто корявость в деятельности ПВОшников украинских, или это даже ПВО ни при чем. Мы когда-нибудь, может быть, даже с вами узнаем, когда историю этого конфликта будут писать специалисты, и они поднимут там все документы и выяснят, откуда же залетела эта ракета. Ну, а мы с вами свои выводы сделаем, и я думаю, что не очень нам радостно за поляков, но это их проблемы личные. Роман Спаньков, военный корреспондент, был с нами, обсудили очередные удары российских вооруженных сил по конкретным целям на Украине, в первую очередь это военно-промышленный комплекс и транспортно-логистическая инфраструктура. Мы к следующей теме переходим.
2: Наше время.
0: Ну, вот украинские беспилотники бьют по международным проектам, которые работают на территории России. Это Каспийский трубопроводный консорциум, в котором их, извините, спонсоры, американцы, имеют существенный кусок, скажем так, если говорить по-простому, да, а вообще это казахстанская нефть, которая через территорию России и через Черное море поставляется дальше на мировой рынок. И вот нам интересно, вроде бы уже была даже информация, ну, прямо откровенная, что президент США просто сказал, что не делайте так, господин Зеленский, нехорошо делаете, и мы вас как-то за это накажем. Ну, кто-то продолжает, или Зеленский, или его не слушаются, или они сами залетают, эти беспилотники, они у них, потому что такой искусственный интеллект, который не слушается тех, кто им управляет. Но два танкера возле терминала КТК в Черном море атакованы. Ну, к счастью, одно судно находилось на причале во время погрузки нефти, второе следовало туда на погрузку. Один из танкеров был под флагом Маршалловых островов, второй под флагом острова Мэн. После атаки возник пожар, оперативно потушили, жертв пострадавших нет, разлива нефти не допущено, погрузка нефти при этом остановлена. Вот это самое важное. И мы хотим поговорить об этом, о важности, или там, может быть, не такой большой, да, важности этого проекта, с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Игорь Валерьевич, мы знаем точно, ну, по крайней мере, из заявлений казахского руководства, что КТК очень важен для Казахстана. Насколько он, по вашей информации, важен для США, и какую вообще долю в мировом транзите нефти он занимает? Потому что, вот говорят, вот Ормузский пролив перекрыли, там 20% минус. А там Баб-эль-Мандебский еще 20%. КТК – это существенная часть мирового транзита, и может ли прекращение поставок нефти по КТК каким-то образом повлиять на мировые цены на нефть?
4: Ну вот как раз-таки особенность ситуации именно в том, что КТК, остановка погрузки на нем становится некой такой вишенкой на торте, потому что действительно закрыт Ормузский пролив, йеменские хуситы пытаются остановить экспорт по альтернативному маршруту, вот Саудовская Аравия использует выход на Красное море, там пытается грузить много, и вот йеменские хуситы пытаются атаковать эти порты, чтобы еще меньше выходило с Ближнего Востока нефти на мировой рынок. И плюс к тому еще и КТК прекращает отгрузки. И вот буквально он там где-то около недели простоял после предыдущих атак, и вроде как после переговоров Украины и Соединенных Штатов, наверное, были получены некие гарантии безопасности, и он возобновил погрузку. И первые же буквально танкеры, которые стали там грузиться после восстановления отгрузок, опять попали под украинские удары. Вот, то есть, конечно, это создает проблему. А как теперь верить неким гарантиям и некой договоренности, что вас не трогают, раз вы уже их нарушили с первого же раза? Ну вот, поэтому в чем там проблема? Почему он останавливался? Потому что собственники танкеров боятся теперь подходить к КТК, ожидая ударов, в общем-то, со стороны Украины. И страховые компании, которые страхуют танкеры, они тоже отказываются предоставлять страховку при заходе на погрузку КТК. И они восстановили, соответственно, все эти погрузки только вот после того, как Украина и США были проведены переговоры. Вот, и воспринималось это все именно как некая гарантия того, что все, Украина так делать не будет. Но мы видим, что Украина в этом плане никаких гарантий, никаких обещаний не выполняет. Причем, кстати, это вообще не в первый раз происходит. В 2025 году тоже были удары по КТК, и тогда даже было уничтожено одно из выносных погружных устройств, потому что КТК, он себя представляет, это как бы корабли, суда не к берегу подходят, классически как бы к причалу, а под водой проходит нефтепровод, потом такой как бы три буя расположены, это и есть выносные погружные устройства, то есть нефтепровод поднимается на этот буй, и подходит танкер и загружается, чтобы можно было не строить причал, чтобы можно было большие танкеры загружать, то есть там глубины уже хорошие. Вот. И вот в прошлом году они даже уничтожили один из таких выносных погрузных устройств. Американцы вызывали посла Украины в Госдеп, отчитывали ее, и все равно в итоге украинцы продолжили это делать. И сейчас то же самое. А значит, веры в то, что некая договоренность будет достигнута у страховых компаний и собственников танкеров, будет еще меньше. И, соответственно, они либо за высокие деньги только будут рисковать, либо вообще, в общем-то, будут затруднительно выгружать. А, соответственно, вот вы говорили насчет значения Казахстана. Казахстан сейчас второй по объему поставщик нефти в Европу. Поэтому для европейцев это, конечно, большая проблема. Его основной экспорт – это как раз по системе КТК. Там не совсем правильно говорить, что это прям Казахстан экспортирует, потому что в Казахстане ведут разработку нефти консорциумы международных компаний, в том числе американских. «Шеврон», «ExxonMobil», там есть европейские компании, и в числе акционеров самой КТК, то есть собственника нефтепровода, тоже есть европейские компании. Вот, и они, соответственно, страдают от этого. Вот почему как бы европейцы вдвойне как бы, там, ущерб на себе берут, потому что они и нефть не получат, и, соответственно, и компании понесут убытки.
0: Похоже, это вот у нас 30 секунд примерно, похоже, это шантаж тех самых европейцев, американцев, что давайте мне больше денег и больше оружия, тогда я, может быть, не буду бомбить. Но есть же такое, такая мысль, имеет право на существование?
4: Украина исходит, видимо, из такой позиции, что, мол, мы тут, значит, сильные, а вас мы будем требовать. Если хотите, чтобы мы не бомбили ваши объекты и ваши танкеры, тогда дайте нам еще денег, да, дайте оружие, там, больше санкций против России. То есть выполните наши требования. Они считают, что могут, как бы, европейцев и Соединенным Штатам диктовать свои условия.
0: Ну, посмотрим, чем это все может закончиться. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Не знаю, как Трамп это все терпит. Посмотрим. Будем наблюдать. И попкорн на американский, да, могу кушать. Хотя у нас уже свой есть. Мы на где-то сейчас минутку от вас уйдем, а потом будет продолжение позавчера начавшейся страшной истории.
2: В центре внимания специальная военная операция.
5: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
1: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, в Екатеринбурге задержали второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он умер. Того самого Аркаши. Если помните, мы эту историю рассказали вам позавчера и обещали к ней вернуться. И, конечно же, возвращаемся.
0: Ну, второго задержали, а первого уже судебный процесс прошел, и первого на 2 месяца в СИЗО отправили. По второму как раз задержанному заседание суда будет сегодня, и, видимо, те же 2 месяца как минимум ему грозят, пока будет идти следствие.
1: Про первого можно коротко рассказать, что это бывший гаишник, который был уволен, если я не ошибаюсь, в 2011 году, потому что он прострелил пах своему коллеге. Да. То есть во время дежурства что он достал табельное оружие, снял с предохранителя и якобы случайно нажал, после чего его коллега очень долго лечился, но, к счастью, остался жив. И вот я так понимаю, что этот Александр, бывший инспектор ГАИ, он, собственно, и был главным зачинщиком вот этого избиения.
0: Ну да, и вообще, конечно, вот когда по поводу него говорили с коллегами, да, задавали вопрос, а вы удивлены вот самим фактом этого события? Никто не удивился. Сказали, что ну да, это все. То есть о человеке такое мнение, человек такой был.
1: Мы остановились с вами на том моменте, что встречный иск был был подан, и покойного Зезина стали обвинять в том, что он занимался киднеппингом, то есть похищением детей.
0: Ну, понимаете, бред какой.
1: Недоумевали, да, как можно похищать детей, когда при этом позвонили родителям, когда сказали, куда их привезут и откуда их можно забрать.
0: Да, слушайте, мне кажется, уже за воспитание детей, но об этом сегодня еще поговорим, за то, что они их оставили где-то на полях, пустили на поля 8-летних детей, в первую очередь к родителям вопросы. Детей не... Даже, ну, здесь вот, не знаю, ну, любой суд, я думаю, разберется моментом, любой следователь. Найдены, встречены в поле, да, дети 8 лет.
1: На квадроциклах.
0: На квадроциклах. Ну, их любой взрослый должен был именно забрать, действительно, и куда-то доставить в поисках родителей.
1: Безопасное место.
0: А как он? Он должен оставить в поле? Ну, давайте продолжайте тут сидеть. Это вот,
1: тем более, что у них там застрял их этот квадроцикл, да, на которых передвигаться 8-летним детям нельзя.
0: Просто какой-то вот, я не знаю, даже вот эти оправдания, они абсурдны, и даже удивительно, что из уст взрослых людей они звучат, кто-то там какие-то заявления куда-то пишет, там в чем-то обвиняет. Их самих за то, что они бросили своих детей, тут же надо привлечь к ответственности за, ну, такое вот воспитание.
1: И самое главное, что избиение попало на камеру. Вот эти вот сильные, мощные удары боксерские в голову пожилому человеку, 80-летнему. Оказывается, по словам жены, он просто не избивал, а дал по щекам.
0: Ну, это вот его вот удары, ведь видимо,
1: вы знаете, там есть еще дополнительные нюансы у этого дела, которые открылись, но, наверное, о них чуть позже, да?
0: Ну, я думаю, что сейчас они прозвучат, видимо, вот в одном видеокомментарии, который мы взяли у наших коллег на телеканале «Звезда». Не удалось просто самим связаться с этим человеком. Он сегодня, видимо, востребован всеми, а может быть, даже какие-то допросы проходят. Это руководитель Уральского научно-исследовательского института как раз сельского хозяйства, филиала Уральский федеральный аграрный научный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук Михаил Севастьянов. Михаил Юрьевич рассказывает вот о том, что, возможно, является частью всей этой большой истории. Попробуем в этом разобраться. Давайте его послушаем. А те, кто смотрит нас где-то в социальных сетях или на платформе «Смотрим», посмотрите, пожалуйста.
6: Один из этих людей, руководитель компании «Чистый исток», который занимается утилизацией источных вод. Это еще одна проблема, потому что эти ассенизаторские машины не ездят сливать воду туда, куда надо, а сливают ее там, где поближе. А поближе – это, опять же, наши поля. Это еще один момент, на который мы хотели бы обратить внимание. Эти машины ездят по дорогам, сливают эти сточные воды незаконно. Никита Николаевич, я знаю очень давно, мы в 83-м году вместе с ним пришли сюда в институт, были младшими научными сотрудниками. Земля около города, она всегда достаточно имеет большую ценность, и поэтому желающих ее, как сказать, получить собственность было много. Он боролся с этим, боролся за земли института, ему угрожали, однажды даже ворота подожгли. Но все это прошло. Это был человек, который, еще раз подчеркиваю, был очень добр. Он умел двигать науку. У него огромное количество знакомых по всему Советскому Союзу. И в Китае, и в Белоруссии, и в Казахстане. Везде огромные связи, которых нет у нас, как специалистов. Таких связей нет. Заменить его будет невозможно. Его опыт, его знания – это уникальное сочетание.
0: Да, вот такой видеокомментарий есть от Михаила Севастьянова, руководителя Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, филиала Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. А сейчас с нами на связи член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, от которого мы надеемся получить какой-то комментарий по поводу вот этой вот истории с какими-то непонятными людьми, которые сливали какие-то отходы. Может быть, это как-то и связано, будем дальше следить с этим делом, потому что как-то вот кто-то говорит, что это вообще уже подстава с этими детьми, а хотели разобраться с Зезиным конкретно. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
0: Дмитрий Викторович, что вы знаете, понятно, что мы не будем сейчас фантазировать и никого ни в чем обвинять, про эту контору, компанию, которые имеют отношение, вот эти вот, пока их называют хулиганами.
7: Ну, хулиганам сегодня избрали меру заключения по страже до сентября месяца. какое отношение они имеют к этой организации, но в 24-м году мы первый раз с ними столкнулись. Это были поля вблизи пригорода Екатеринбурга. Это получается соединение там трех населенных пунктов. И это большие поля, где растет и кормовые растения определенные, и проходят линии городской канализации, которые идут на очистные сооружения. Так вот, очень много местных жителей, которые живут в различных СНТ, постоянно жаловались, что ассенизаторские машины сливают непонятные жидкости в поля и в городскую канализацию. Вот. Мы на месте застукали две машины, которые были оформлены именно на эту организацию, на это юрлицо. И они как раз сливали туда промышленные отходы. То есть, чтобы вы понимали, они не откачивают фекалии, которые возле вот частного дома из обычного септика. Это промышленные отходы, которые образуются в результате работы сверлильных, токарных, ЧПУ станков, фрезерных, сварки. Вот эта вся вот смывная жидкость химическая, она сливается в определенной емкости у производителей, и они должны ее утилизировать. И этим предпринимателям платить деньги за утилизацию. Они должны были утилизировать, но зачем утилизировать, тратить больше денег, когда можно просто городскую канализацию или еще проще в обычное поле. Вот что, в принципе, и делали эти предприниматели. Сегодня я вот читал много комментариев, когда говорили, что если их закроют, то у них перестанет работать бизнес. Но вот бизнес, если перестанет работать, то я уверен, что и городская канализация, и природа вздохнет с облегчением, потому что эти машины ассенизаторские, которые сливали незаконно, загрязняя окружающую среду, ну вот перестанут это делать.
1: А вот лучше там будет. Допускается какую-то связь все-таки между этими двумя, скажем так, фактами, между происшествием и между вот таким вот недобросовестным бизнесом?
7: Вы знаете, я допускаю, что какие-то моменты могут иметь место быть в плане слива отходов на поля, которые принадлежали Российской академии наук, вот эти вот научные территории, которые они использовали для своей работы. И не исключено, что именно туда тоже могли сливать, потому что, понятно, это постоянно они же не будут сливать, потому это вызовет большую волну негодований, поэтому они машины свои распределяли по разным местам. Сегодня одно поле, завтра другое, потом третье поле. Не исключено, что именно эти поля тоже становились целью этих окололегальных коммерсантов.
0: Да, конечно.
7: И вот и говорить про сам конфликт и что это все подстроено, конечно же, преждевременно, но то, что имело место быть какое-то взаимодействие ранее, я думаю, что это все возможно.
0: Да, конечно, наверное, все-таки что-то там, что-то мы узнаем в ходе этого следствия, за которым, я думаю, и вы тоже будете следить очень внимательно, и мы будем следить, и будем, конечно...
7: Да, мы, конечно, за этим следим, но следит весь город за этим.
0: Да, и будем рассказывать об этом нашим слушателям. Большое, большое спасибо, и мы сейчас эту тему не оставляем, ее продолжаем, а с нами был...

0: ну, криминальной какой-то составляющей, о каких-то там ассенизаторах, скажем так, об убийстве человека. А вот те, кто не пострадал физически, пятеро деток, которые катались на каких-то квадроциклах.
1: И которые при этом видели модель от своих родителей, как нужно поступать с пожилыми людьми.
0: Серьезным мужчинам, в первую очередь, ну и, может быть, даже и женщинам. Вот как бы вы оценили вот это, то, что происходило, и как нам реагировать на подобное? Тут много-много вопросов, но вначале ваше такое мнение, наверное, так, как человека даже в первую очередь.
2: Вот можно я сначала как юрист скажу? Вот вы
0: пожалуйста.
2: Назвали слово убийство. Я категорически не могу с вами согласиться, потому что в данном случае убийства не было. Было причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в случае, если правоохранительные органы докажут причинно-следственную связь между избиением и смертью от инфаркта, насколько я помню, констатировали, да? Смерть человека. А органы предварительного следствия будут назначать судебно-медицинскую экспертизу, которая будет разбираться, в связи с чем наступила смерть, есть ли причинно-следственная связь. Что касается деток наших любимых, которым купили какие-то квадроциклы и всякую такую технику, лишь бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы родителей не дергало. Это ведь называется, не воспитываем детей, а даем детям игрушку, чтобы самим не напрягаться. И в данной ситуации, конечно, органы опеки и попечительства и участковый инспектор полиции должны бы обратить на это внимание. Почему? Потому что я бы это расценивала как ненадлежащее воспитание детей. Ведь надлежащее воспитание, оно не только связано с тем, чтобы в холодильнике была еда, у ребенка была одежда, было что надеть зимой, и шапочка, чтобы ушки не замерзли. Это прежде всего, и ну, вот ребенок в опасной ситуации, ему покупают там мотоциклы, квадроциклы, еще какие-нибудь средства индивидуальной мобильности, не думая о том, что ребенку угрожает, в общем-то, по большому счету самому ребенку.
0: Людмила Константиновна,
2: это не тот случай, но тем не менее.
0: Перерыв
2: да,
0: на минуту.
2: Угрожает опасность.
0: Перерыв на
2: да.
0: минуту, и мы продолжим. На минутку подождите, пока у нас сейчас будет рекламная пауза, мы продолжим. У нас еще несколько минут на разговор есть, так что все ждем, оставайтесь с нами. С нами Людмила Айвор.
3: Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
4: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
3: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашему эксперту. С нами Людмила Айвор. Людмила Константиновна, давайте продолжать.
2: Да. Продолжаем. Мы остановились на том, что прежде всего родители ставят детей в небезопасные условия. Поэтому это уже причина для того, чтобы, а если дети несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, участковый инспектор полиции или там кто-то еще, да, обратил на это внимание. Это первое. Второе, это то, что родители при детях совершали преступления фактически. Да, действительно, это некое, знаете, паттерн поведения. Если родители так могут, почему и я, когда вырасту, не буду делать так, как делал мой папа? Это тоже, в общем-то, можно расценить как ненадлежащее поведение родителей в присутствии несовершеннолетних детей. И как бы я тоже посоветовала бы уполномоченному по правам ребенка и органам опеки вмешаться в эти вопросы. Я понимаю, что, наверное, семьи благополучные, живут зажиточно, покупают такие дорогие вещи. А почему дети поехали на поля? Да потому что невоспитанные дети, потому что мозгов у детей нет. У родителей, наверное, простите, да простят меня их родители тоже.
1: Людмила Константиновна, вот можно давайте с вами вот потопчемся немножечко здесь. Благополучно.

0: Семьи. Вот мы как-то привыкли считать, что неблагополучная семья – это, допустим, бедная семья, у которых протекает потолок, у которых отходят от стены обои, у которых не хватает денег, возможно, на продукты для большой семьи. Но ведь, по сути, иногда получается, что внешне благополучные семьи благополучными назвать, по сути, не очень-то можно.
1: Вы знаете, мне кажется, сейчас поменялась вот эта модель, да, благополучной семьи, потому что благополучная семья – это там, где мир, любовь и близкие отношения между всеми поколениями. Вне зависимости от наличия у них красной икры, квадроциклов и банковских счетов. А вот эти семьи, которые у вас тут деньги рекой текут, и мы можем все, что мы можем, да, эти молодые мажоры, дети богатых родителей, это неблагополучные дети, это неблагополучные семьи, потому что семья – это прежде всего возможность и умение воспитать ребенка и привить ему уважительные отношения.
2: Людмила Константиновна, спасибо.
1: И к родителям.
2: Спасибо огромное. К этой теме мы обязательно вернемся вместе с вами, кстати, на следующей неделе явно, потому что много будет новых фактов по этому событию. Мы будем, конечно, следить за развитием этой истории. Адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвер была с нами на связи. А вот к следующей теме.
3: Наше время.
2: Оливия предложила России построить нефтеперерабатывающий завод на своей территории. Продолжаем, как я уже сказал, нефтяную тему. Удивительно, если кто знает, да, что такое Ливия. Власти страны заявили о планах привлечь российские компании к строительству НПЗ и дальнейшей продаже нефтепродуктов. И вот мы задумались, ну, если вы помните, да, Ливия – это как государство полноценного, даже нет, по большому счету. И это, как бы, история очень сложная такая, страна расколота на две части, мы взаимодействуем вроде бы с обеими сторонами, нас приглашают одни, а что, как на это посмотрят другие. Мы попробовали разобраться в этом вопросе, к сожалению, эксперт не смог появиться в студии. Он будет участвовать на мероприятии, о котором мы вам расскажем буквально через 10 минут после окончания вот той записи, которую мы сделали. И вот, и это тоже очень интересная история. С нами мы поговорили и заранее записали разговор с научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Григорием Лукьяновым. Он подробно, как специалист по Африке и по Ливии, рассказал нам, что там происходит в этом регионе и как нам относиться к такому неожиданному, весьма своеобразному предложению от руководства, ну, фактически, одной из частей Ливии. Григорий Валерьевич, а вот насколько реалистично, на ваш взгляд, предложение ливийских, ну, скажем так, партнеров, да? Возможно ли его реализовать без рисков, при том, что в Ливии современной существует двоевластие?
4: Очень правильный вопрос, поскольку действительно гражданская война в Ливии хоть и закончилась формально в начале 20-х годов, тем не менее страна продолжает оставаться расколотой, разделенные, это сказывается на всех сторонах жизни общества, включая экономику, включая правовое пространство и, конечно, гарантии для бизнеса в таких условиях очень-очень условны. Тем не менее, на востоке страны конфигурация власти, сложившаяся здесь в период гражданской войны, достаточно крепкая. Ливийская национальная армия контролирует все сферы жизни общества, ведет активную экономическую деятельность, и ведет довольно-таки многовекторную политику, развивая сотрудничество как с государственными соседями по региону, так и региональными игроками. За последние годы им удалось снизить напряженность в отношении с Турцией, с Италией, с Соединенными Штатами Америки, при этом сохранить очень устойчивые и довольно-таки доверительные отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Египтом, с Россией. И это позволяет, в общем-то, говорить о том, что как минимум с точки зрения самих ливийцев, самого восточного правительства Ливии, этот проект более чем жизнеспособен. Основные месторождения нефти сконцентрированы в зоне влияния Ливийской национальной армии. Существует достаточная инфраструктура по транспортировке нефти к побережью. Но, как и любой другой игрок на современном рынке, ливийцы заинтересованы в том, чтобы повысить маржинальность и продавать уже не только сырую нефть, но и продукты ее переработки. Порты также есть, под их контролем. Поэтому они могут обеспечить условия для создания объекта на своей территории, гарантировать ему безопасность и, в общем-то, получать прибыль вместе с иностранными партнерами.
2: Григорий Валерьевич, а вот на ваш взгляд, как, если бы этот проект был осуществлен действительно в реальности, как бы на это отреагировало, например, правительство или власти, я даже не знаю, как это все называть, в Триполи? Ведь у них бы явно появилась бы зависть некая к тому, что у Хафтара появился такой партнер, как Россия. Не стали бы они ставить палки в колеса?
4: Безусловно, они бы были бы заинтересованы в том, чтобы этот актив экономический, если бы он появлялся на территории страны, то появлялся как минимум с их участием, как максимум в зоне их непосредственного влияния. Надо признать, что позиции России в Ливии таковы, что Москва развивает сотрудничество как с Бенгази и Бейдой на востоке, так и Триполи и другими основными центрами влияния на западе страны. Признавая, что конфликт не исчерпан, но только силами самих ливийцев он может быть разрешен. Поэтому, конечно, для реализации такого проекта самая сложность – это согласовать интересы. Посольство России находится именно в Триполи. На территории Бенгази открыт русский дом был в прошлом году. Ведется работа по открытию консульства. Для России в данном случае очень важно именно сохранить хорошие отношения со всеми сторонами ливийского конфликта, потому что ни одна из них не является источником угроз непосредственных для самой Российской Федерации.
2: Ну и, наверное, заключительный вопрос. А мировое сообщество в лице, что ли, наверное, таких держав, как Соединенные Штаты, неужели одобрило бы такой проект и каким-то образом не стало бы также вмешиваться в эти процессы? Неужели вот эти две стороны конфликта, ну, самых основных, наверное, могли бы доказать третьим странам, да, в первую очередь Западу, что они в силах сами выстраивать такого рода отношения?
4: Ни одному внешнему игроку на сегодняшний день на ливийской арене не выгодно появление, усиление позиции России на ливийском направлении. Безусловно, появление такого объекта даст больше автономии, больше возможностей самим ливийцам. И, конечно, снизит пространство для маневра и манипулирования кризисом для европейских государств и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты вполне открыто позиционируют свою политику в Ливии как направленную на сдерживание стратегического влияния России в Северной и Северо-Западной Африке, в регионе Сахара и Сахеля. Для Соединенных Штатов российское присутствие в Ливии – это важнейший мост по обеспечению российского присутствия на африканском континенте в целом. И, следовательно, Соединенные Штаты предпринимают различные меры для того, чтобы не только не допустить его дальнейшего расширения и укрепления, но и сократить от текущего положения.
2: Да, интересная ситуация. Будем следить за развитием событий, потому что это новая реальность, и, может быть, в этой новой реальности зародятся какие-то новые отношения, которые повлияют не только на российско-ливийское сотрудничество, но и в целом на ситуацию в регионе. С нами был научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Григорий Лукьянов. Спасибо, Григорий Валерьевич, еще раз.
4: Спасибо вам.
3: Наше время. Время. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
11: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
10: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
11: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Авторский подход.
12: Мне когда спросили, говорит, а почему поставили сейчас Ремарка? Я говорю, не я выбирал Ремарка, Ремарк выбирал меня, потому что автор выбирает время. Нельзя просто так ставить Анну Каренину, потому что вы с утра встали. Боже, у меня в репертуаре нету Льва Николаевича, а пойду-ка поставлю Анну Каренину.
3: Режиссер театра «Мост» Георгий Долмазян. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
13: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
3: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
14: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
13: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
15: Ну да, стараюсь.
13: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
16: Меня заставили.
14: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
3: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновская.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны. Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированной атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области. Мальчик вернулся в Россию к маме. Еще четыре ребенка воссоединятся с близкими на Украине и в третьих странах. Об этом сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка. Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Установление контроля над селом Могрица Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Министр Андрей Белоусов под давлением командования и личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков поздравил со взятием этого населенного пункта. Ранее сегодня в Минобороны заявили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами в Сумской области, занятые села Могрица и Малая Слободка, а в Харьковской – село Юченково. В группировка войск «Центр» в свою очередь установила контроль над населенным пунктом «Красноярская» в Донецкой Народной Республике. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщил Минобороны. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 712 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружений, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. Пятеро пострадавших госпитализированы после отражения массированной атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона. Один мальчик вернулся в Россию к маме, еще четыре ребенка воссоединятся с близкими на Украине и в третьих странах. Об этом сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова.
2: Все чаще ситуации воссоединения касаются изменений семейного статуса. Например, одна из ситуаций – мама вместе с сыном проживала в Мариуполе. До этого умер отец, и вот совсем недавно скончалась мама. И мальчик возвращается к своей сестре, старшей, которая после переезда с Украины проживает в Германии.
1: Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По словам премьер-министра, в бюджете этого года на данные цели заложено 5 миллиардов. Правительство дополнительно выделит еще почти столько же, чтобы до конца года льготной ипотекой смогли воспользоваться еще несколько тысяч семей.
3: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
1: После заседания Кабмина Михаил Мишустин провел внеплановое совещание по вопросам авиастроения. Были рассмотрены поручения Владимира Путина по итогам его рабочей поездки в Иркутск 24 июля. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Жители 70 домов Домбаровского районного центра Оренбуржья согласились переехать в пункты временного размещения из-за ландшафтного пожара, сообщил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, в этом районе усилился ветер, из-за чего и скорость распространения огня от ландшафтного пожара усилилась. Губернатор отметил, что для оперативного реагирования на месте чрезвычайной ситуации организованы два боевых участка. Один занимается защитой и тушением возгорания у поселка Домбаровский, а второй у детского оздоровительного лагеря «Сокол», который на данный момент пуст. В ликвидации пожара задействованы десятки людей, 17 единиц техники, а также беспилотная авиационная система, которая помогает отслеживать динамику распространения огня. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Все органы власти, экстренные службы работают в усиленном режиме, добавил Солнцев. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Телеграм как юридическое лицо. Разъяснение дали в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера Телеграм в перечень террористов и экстремистов. Накануне ФСБ запустило процесс объявления Дурова в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. При этом еще в феврале основатель Телеграм стал фигурантом дела о содействии терроризму. Работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы. Июль в столичном регионе закончится на мажорной ноте. В последний день месяца потеплеет до климатической нормы, а грядущие выходные будут лучшими за сезон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
1: Тишковец также сообщил, что в ближайшие дни температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, но это, как считает синоптик, будет финалом массового купания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионат мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым, я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды, закрыли Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победил «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «ЦОРом» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 31 июля, в Магадане днем до плюс 14 градусов пройдет небольшой дождь. В Омске жара 33 градуса и без осадков. В Новосибирске также не ожидается дождей, плюс 28. В Калининграде без осадков плюс 29. В Оренбурге до 26. Тепла преимущественно без осадков. В Самаре плюс 21-23. Кратковременный дождь и гроза. В Ростове-на-Дону плюс 30. Такая же температура и в Волгограде. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 27-29 градусов. Ветер южный, атмосферное давление составит 761 миллиметр. В Москве переменная облачность, также без осадков, днем плюс 25. Северо-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 19, ясно и без осадков.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим обсуждению очень интересных тем. Спорт сегодня тоже будет очень волнительным для многих поклонников этого вида. Да что там, футбола. Давайте говорить уже прямо. Впрочем, с остальными анонсами слово Игоря Шатрова.
7: Да, ну, во-первых, воспользовавшись служебным положением, я предложил тему велосипеда для москвичей сегодня послушать. Дело в том, что первого... Ну, потому что я велосипедист, простите за хвастовство. Ну, ладно. Дело в том, что 1 августа в Москве будет проходить ночной велофестиваль и велогонка «Вечернее Садовое кольцо». Я думаю, всем это важно. Автолюбителям, конечно, очень... Не очень приятно это все будет. Будет закрыто полгорода, но мы расскажем обо всем в той части программы, которая для москвичей исключительно. О спорте мы будем говорить, ну, я думаю, что можно назвать это так. Мы будем говорить о перспективах продажи чемпионата мира по футболу. Вот есть такая история, представляете? Инфантино на исходе своего президентства в этой федерации решил просто продать все, как там некоторые другие футбольные ассоциации сказали, там, своим дружкам. Представляешь, вот у них такая терминология, оказывается, она близка вот к такой вот разговорным таким
6: нашим манерам. Ничегошеньки
7: себе. Да. Ну, а начнем мы с рассказа о фильме «Марийский рубеж», специальный показ которого, нового документального фильма, наверное, в эти минуты уже заканчивается в московском кинотеатре «Пионер».
0: Наше время.
7: Да, вот именно сейчас, вечером, сегодня в московском кинотеатре «Пионер» проходил, или проходит, наверное, еще специальный показ нового документального фильма «Марийский рубеж» в рамках фестиваля «РТ-ДОК. Время наших героев». Показ организован совместно с Африканской инициативой, такое информационное агентство и «Премьера», рассказывает о работе подразделения Африканского корпуса. Это, если кто не знает, вот сейчас мы более подробно все узнаем, это российские вооруженные силы которые уничтожают террористов, помогают восстанавливать мирную жизнь в республике Мали. В данном случае речь идет именно о Мали, хотя на самом деле он представлен и в других государствах Африки. Военкоры впервые получили возможность показать изнутри подготовку малийских вооруженных сил под руководством российских инструкторов, и в фильме запечатлено, как после обучения местные военные вместе с бойцами африканского корпуса ищут джихадистов, находят их схрон и так далее, и так далее. Я думаю, зачем мне это пересказывать, если у нас прямо сейчас на связи автор этого фильма, военкор РТ-ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Александр, расскажите о вашей работе, ну, имеется в виду о творческой работе над этим фильмом. О чем фильм? Почему вообще понадобилось, возникла необходимость или возникла идея снять этот фильм? Ну и о каких-то деталях важных. Ну а мы уже по ходу будем, конечно, мучить вас вопросами.
8: Почему это нужно было сделать? Потому что я всегда говорю, что я нужен там, где находится российская армия, поскольку российская армия выполняет свои задачи не только в зоне СВО, но еще и в других точках земного шара. Я чувствую какую-то, знаете, что ли, обязанность побывать там и рассказать, в рамках возможного, конечно, о том, чем наши парни там занимаются. То есть где они, там должен быть и я. Такой простой принцип. Уже ни для кого, конечно, не секрет, что наши военнослужащие выполняют определенные задачи в Африке, и об этом нужно рассказывать чуть более подробно. И поскольку появилась такая возможность, собственно, нас пригласили в Африку, нельзя было отказываться. И сразу же мы выехали туда. Но, скажу, это было не так просто, в первую очередь, потому что там стояла прям такая 45-градусная жара. Все эти саванны, полупустыни, так скажем, это все тоже было крайне тяжело, но в итоге мы 3 недели снимали, провели, это не то, что жили в гостинице и к бойцам приезжали, мы прям с ними жили, мы с ними везде перемещались, жили их жизнью фактически, влились в их коллектив, и поэтому, мне кажется, получилась такая хорошая, крепкая работа о том, что конкретно там происходит, и то, какие люди от России там представлены. Да, они, конечно, все носят маски, но даже сквозь эти маски чувствуется профессионализм, чувствуется, знаете, такая страсть к своей работе, и можно даже назвать это призванием, люди такие, которые прошли уже не через один конфликт, они выполняют и гордо несут российское знамя уже на таких отдаленных рубежах нашей родины.
7: Александр, сейчас покажем тем, кто смотрит нас в социальных сетях, на платформе смотрим небольшой трейлер из вашего фильма или о вашем фильме. И из трейлера, наверное, тоже вытекут некоторые вопросы, на которые мы попросим из просмотра трейлера, на которые мы попросим вас ответить. Давайте посмотрим, послушаем у тех, кто не слушает нас.
9: Здесь мы боремся с террористами разных мастей.
10: Пивра, я святой, начинаю работать.
9: С вооруженными силами Мали мы выполняем совместные боевые операции, задачу поиска, уничтожения противника.
11: Они прячутся, а мы стараемся их найти.
12: Леха, я
9: Мы проводим совместные миссии по разминированию.
13: Там наблюдай за союзниками, чтобы они не отставали.
14: Привезли вам гуманитарную помощь, вам, местному населению, помочь.
15: Мы вам друзья, живем по-братски, делим одну еду.
11: Я считаю, что мы не зря здесь, не зря.
7: А Александр, ну вот некоторым ведь нашим зрителям и слушателям, тем более, да, может и непонятно, действительно, а что мы делаем в Африке? Почему именно в этом регионе? Кто нас туда позвал? Может быть, мы туда вторглись, да, кто им скажет, вот там, да? Объясните просто тем, кто не знает, да, что такое Мали и вообще вот другие государства, с которыми мы сотрудничаем, почему мы там, кто там был до нас, из каких других европейских стран, ну, вы понимаете, да, о чем я спрашиваю, уверен, что сейчас все объясните нам. Да, поэтому объясните нашим слушателям.
8: Ну, смотрите, мы никуда не вторгались. А чтобы... Давайте просто объясним. Раньше там располагались французские и американские войска. Ну, берем три страны, которые рядом расположены. Буркина-Фасо, Нигер и Мали. Ну, они чем-то похожи, там у них есть определенный союз, и вот они пытаются бороться с джихадизмом всеми доступными средствами. Значит, сначала они, ну, поскольку они в зоне французских интересов долгое время находились, они обратились к Франции, и, соответственно, еще американцы помогали, значит, боролись практически 10 лет, боролись, и доборолись до того, что джихадистов не только не стало меньше, их, наоборот, стало больше. То есть французы, которые обещали, которые там условно в 2014 году входили в тот же самый Мали, их встречали аплодисментами, овациями, и такие, вот сейчас вот ядерная держава Франции придет, всех боевиков к ногтю прижмет, а в итоге они ничего с боевиками-то сделать и не смогли. Они заперлись на своих базах, никуда особо оттуда не выезжали, и как вот я общался с местным населением, если они куда-то выезжали, то первым делом у местного населения они пытались по дешевке золото скупать. То есть они подходили прям, ну там просто такая золотодобывающая местность, так скажем, то есть там нелегальная добыча золота, и вот они приходили в деревню, и вместо того, чтобы искать джихадистов, единственное, что они делали, это искали золото, то есть пытались скупать по дешевке, потом как-то вывозить там на большую землю. Но если бы это мне один человек сказал, а так это, ну, мне сказало достаточно большое количество людей, которые, собственно, были недовольны французским контингентом, и после этого произошли определенные политические изменения в руководстве Мали, и новое руководство, собственно, поняло, что дальше так продолжаться не может. Количество джихадистов растет, французы свои обещания не выполняют, и, соответственно, нужно что-то делать, потому что правительство теряет страну. Ну, собственно, посмотрели по сторонам и такие, а кто еще у нас умеет бороться с терроризмом? Ну и кроме России-то на самом деле никого больше и нету. Те, кто, во-первых, умеет не на словах этим заниматься, а тот, кто умеет показывать результат. И поэтому закономерно было, что обратились к России за поддержкой, потому что у России достаточно большой опыт в этом. Ну, как бы кто ни говорил, но все равно наша компания в Сирии, она была до определенного момента достаточно успешной, и территории террористов стремительно сокращались, их количество тоже сокращалось, и влияние, и так далее. Поэтому вот благодаря этому опыту африканский корпус зашел на территорию Мали, значит, французов оттуда попросили, причем вежливо попросили, это межправительственная договоренность, это не значит, что прилетели русские на самолете и, значит, выгнали французов. Нет, такого не было, это малийское правительство французам указало вежливо на дверь и сказало, ваше место займут россияне. Ну и вот сейчас африканский корпус пытается разобраться с вот этим французским так называемым наследием, потому что террористов после себя французы оставили большое количество, и в апреле месяце, в конце апреля было совершено широкомасштабное нападение на многие точки в Мали, и целью вот этой атаки джихадистов было ни много ни мало свержение правительства Мали, действующего правительства, и благодаря африканскому корпусу этого не состоялись. Столицу отбили, ни одного опорного пункта в бою не потеряли, и вот, да, там, конечно, ушли и скидали, но это были такие политические договоренности, потому что там малийское правительство тоже оттуда ушло, и, конечно, русские одни там понятное дело, не могли оставаться, потому что мы все-таки помогаем местному правительству, а не за них войну воюем. Это разные такие все-таки конструкции. Вот. И если бы не было африканского корпуса в апреле, то малийское правительство не выстояло бы, и уже сейчас у власти стояли бы настоящие джихадисты, Аль-Каида, вот, Джаним, так называемая, ну, скажем, наверное, что это запрещенная группировка на всякий случай. Вот, что это ветвь Аль-Каиды, которая бы могла захватить одну страну, а где одна страна, там и две, и три, и все это могло, в общем, как карточный домик в Африке разрушиться. И только благодаря африканскому корпусу это не состоялось.
7: Ну, получается, это вот такая франкофонская, так называемая Африка, бывшие владения французской, ну, в общем, короны, да, в итоге. И да. Франция считала себе там, даже после того, как эти государства стали независимыми, считала как у себя дома. Конечно, для них был большой шок, что их оттуда попросили. А вот вы не думаете, не думают ли у нас там, ну вот вы же там общались с огромным количеством людей, что Франция даже не политически, а чистым военным образом попробует восстановить свое влияние и реально начнет помогать, наоборот, джихадистам. Там не видят наши ребята, наши воины такой угрозы там на фронте?
8: Не, ну, конечно, такая угроза есть, и это неоднократно было доказано, в том числе и допросами пленных и так далее. Значит, Мавритания, это соседняя сторона в Мали, там достаточно много баз подготовки вот этих боевиков. Ну, поскольку граница там весьма условная, там, ну, просто кусок саванны, да, который просто когда-то кто-то там прочертил на карте линию и нарисовал границу, то есть фактически она никем не контролируется. И через эту границу постоянно проникают вот вновь обученные боевики. Тем более у боевиков не заканчивается ни оружие, у них не заканчивается топливо, у них не заканчиваются деньги. И понятное дело, что это не может, вот они не могут просто в саванне находить боеприпасы. Ну, так не бывает, да? То есть все это указывает на наличие зарубежных спонсоров. И неоднократно есть свидетельство о том, что обучают европейские, ну, в общем, инструктора. И, кроме того, уже было доказано, что плюс еще украинские, вот, ну, так скажем, разведчики помогают вот этим боевикам. Почему, собственно, украинские? Потому что вот еще 2 года назад там про дроны вот эти боевики они не слышали, а сейчас они уже стали появляться, ну, понятное дело, не в таких количествах, как на СВО, но боевики активно осваивают, причем дроны на оптоволокне, и такие, которые летят и по 10 километров, и по 15 километров, и у меня очень большие сомнения в том, что они сами заказали все на Алиэкспресс и смогли это сделать. Нет, конечно, без помощи наших соседей, с которыми мы воюем, здесь, конечно, не обошлось. Ну, есть неопровержимые уже доказательства, там и в интернете публиковались эти сведения, и, собственно, я общался с бойцами, никто, даже ни у кого нет сомнения в том, что вот украинцы помогают.
6: Даже мы недавно в эфире говорили об этом, обсуждали, целая тема у нас была. Александр, очень важный вопрос, у нас осталось буквально 1.5 минуты, боюсь, не успеем его задать. Все заинтересовались, и мне самое очень интересно, где можно посмотреть ваш фильм?
8: А это надо своим руководством судить. Скорее всего, он будет скоро опубликован на платформе. Просто вот на этот вопрос у меня сейчас нет ответа. Но ждите на платформе RTDoc и, соответственно, на всех связанных там каналах. То есть будет там группа ВКонтакте, там на Рутубе. Я думаю, в скором времени выйдет вот этот материал. Ну вот когда конкретно, я вот не могу сказать, но в ближайшее время.
6: Я к тому, что не надо будет идти куда-то в кинотеатр специально, да, это можно будет найти в свободном
8: доступе. Это интернет, конечно, да, в Телеграме там будут, конечно, анонсы. Будем приглашать смотреть онлайн, чтобы не тратить время на походы в кинотеатр.
6: А какой
8: дома
6: хронометраж?
8: Материал вечером. 30 минут пока. Ну,
6: а сколько вы снимали эти 30 минут? Вот интересно, у нас 30 минут осталось.
8: Три недели мы снимали.
6: Угу. В общем, то есть это было такое полное погружение на три недели в настоящую африканскую военную жизнь.
8: Да, причем мы с Михаилом Буровым, да, там очень прям погрузились, прям стали частью вот
7: этого корпуса. Спасибо. Спасибо. Александр Харченко, автор фильма «Малийский рубеж», военкор РТ-ДОК, был с нами.
6: Ну, следите за анонсами агентства и думаю, что увидите там, как можно посмотреть фильм. Будут ссылки. А мы о спорте через минуту.
0: Театр у микрофона представляет.
16: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
17: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
18: Фадейка! Где ты? Где ты?
19: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
20: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
17: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
20: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
17: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым. И к нам пришел с очень горячей темой Виталий Павлов.
21: Привет. Да, но тема действительно горячая. В свете еще и самых последних новостей, буквально там пару часов назад, УЕФА, то есть Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, выступил с официальным заявлением, что будет бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA.
7: Это что-то,
21: все,
7: слушай. Это
21: все
7: что-то.
21: Национальные сборные, которые, соответственно, входят в Европейский Союз, не будут принимать участие в турнирах FIFA до тех пор, пока вот эта инициатива от президента FIFA Джани Инфантино с созданием дочерней компании и продажей части прав на проведение чемпионата мира, пока она не будет полностью отозвана, ликвидирована, и об этом вообще никто ничего говорить не будет.
6: Это вообще что за интернациональный рейдерский захват?
7: Да, причем руководством захват, да,
21: вот эта история с Джани Инфантино, с созданием FIFA Forward Enterprise, компании, которая которые будут переданы права на проведение чемпионата мира, клубного чемпионата мира, по сути, группе инвесторов. Это, конечно, невероятно шумная тема сейчас после чемпионата мира, только что проведенного, с рекордными заработками, о чем, естественно, Дональд Трамп во всеуслышание заявлял несколько раз, что вот впервые в истории, как он любит выражаться, да. Но на самом деле, ну, скандал за скандалом с Джани Инфантино, и настолько он громкий, что вот мы даже пообщались сегодня с политологом-международником Дмитрием Дробницким на эту тему. Он прокомментировал эту ситуацию, хотя, ну, вы сейчас услышите, в общем, футбол он комментирует нечасто.
22: Я обычно футбол не комментирую, даже какие-то административные политические вещи вокруг него, но тут пройти невозможно мимо. Семья Дональда Фредовича Трампа покупает почти весь мировой футбол. Вот именно так это сейчас, так сказать, описывается. Формируется, значит, такая компания частная из нескольких крупных инвесторов и множества мелких, которая называется FIFA Forward Enterprise, FFE, которая, с одной стороны, как бы является дочерним предприятием, ну, скажем, аффилированным предприятием с FIFA, то есть международной организацией футбольной, а с другой стороны, там есть частные инвесторы, два самых крупных, значит, соответственно, здесь это JP Morgan, и также появляется компания Thrive Eternal, которую совсем недавно под такого рода вещи запустил такой Джошуа Кушнер, это брат Джареда Кушнера, зять президента. Значит, на самом деле идея о том, что надо как-то по-другому монетизировать мировой футбол, она ходит уже очень давно. И с тех пор, как в Америке, в Соединенных Штатах поняли, что сокер, как они его называют, это вообще-то, ну, во-первых, тоже игра, То есть, смотрите, женские и мужские команды там начали играть в университетах, в школах, там появилась национальная лига. Американская сборная даже неплохо играла несколько раз на международных турнирах, не только у себя дома. И, ну, кроме всего прочего, американцы поняли, что это деньги. А они такие, так, я что-то не понял, хорошая игра, много денег. Они посмотрели, кто там спонсоры, кто рекламодатели. Они такие, и что эти все деньги идут через этих европейцев? Это вот кто такие вообще? Что это за люди такие вообще, в принципе? Откуда они берутся? Почему деньги не в правильном месте? Более того, надо понимать, что когда различного рода конфликты между ФИФА и УЕФА возникали, то есть, ну, европейской, то, надо сказать, что у американцев всегда, которые, ну, все больше и больше как бы вовлекались, что называется, в эти футбольные страсти, у них вызывало еще законное вполне раздражение тем, что УЕФА – это всегда ультралиберальная повесточка. Они обязательно туда это будут добавлять в организационную часть и так далее и тому подобное. Ну и надо сказать, что сын Трампа, младший, да, как бы он сам, ну, играл, он сейчас уже, так, видимо, перестал играть, но играл полупрофессионально в вот этот самый европейский футбол. Так что интерес к тому, что это там такое, что это там звенит, у Трампа давно уже есть, и это не только у него. Ну, вот то, что JP Morgan, он давно уже как бы ведет переговоры о том, чтобы это организовывать. Ну, сейчас, наверное, наши слушатели более-менее знают, как это организовано. Есть национальные федерации, есть вот эта общеевропейская, есть, собственно говоря, FIFA, появляются спонсоры, появляются организаторы, потом продаются права на трансляции, значит, дальше реклама, и вот это вот все. Но слишком много бардака, слишком большое влияние, значит, соответственно, европейцев. Ну, и потом появляется Трамп, говорит, почему деньги не в семье? Вот вся логика за этим всем делом.
6: Ну, фантастика.
7: Слушай,
6: конечно.
7: Ну, человек переворачивает весь мир. Он рушит, в принципе, все.
6: То есть, понимаешь, позавчера он открыл для себя сокер, футбол, которого до этого для него не существовало.
21: Он даже не знал, что такое красная карточка до того, как футболиста сборной США не удалили.
6: Да, конечно, мы помним эту скандальную историю. И теперь он считает, что это деньги плохо лежат, и надо бы положить их к себе в карман.
21: Но он к Джани Инфантино-то начал так приглядываться достаточно давно, когда был клубный чемпионат мира еще.
6: И так там... и Инфантино к нему тоже
21: именно.
6: Ластился давно.
21: Более
6: и
21: того...
6: И именно поэтому красную карточку-то тогда...
21: Красную карточку через Инфантино отменили по звонку, и... да, Дональда Трампа, Инфантино, это никто не скрывал, ни одна из сторон, и они в открытую об
6: якобы
21: этом заявили.
6: Трамп даже сказал, о, будем через Инфантино решать, потому что он ко мне давно подкатывает.
21: Ну, вполне вероятно, да. А еще говорят, что вместо исполкома ФИФА в определенный момент Джани Инфантино задержался на Ближнем Востоке вместе с Трампом в командировке и прилетел на 4 часа позже на исполком, и в этот момент как раз представители УЕФА, которые уже с того момента, у них были вопросы к Джани Инфантино, и в тот момент они просто встали и ушли с заседания. Они не дождались Джани Инфантино на заседании, пока он там где-то летал по командировкам Трампа. То есть у них отношения с Дональдом Трампом достаточно близкие уже давно. И вот эти шутки в интернете по поводу того, что он будущий президент ООН, это, ну, не просто так, это не из пустого места.
6: Я, честно говоря, даже удивилась, что он пытался вытолкнуть Дональда с фотографии.
7: Ну, есть какие-то правила.
21: Нет, ну, есть все-таки, да, есть регламент определенный.
6: Ну, знаешь, что есть регламент? Вот тебе, пожалуйста, все регламенты
21: нарушаются. Нет, я просто напомню, Оль, что ты, может быть, не до конца в курсе, но когда Челси выиграл клубный чемпионат мира, там Дональд Трамп присутствовал на фотографии, если что. Более того, Дональд Трамп еще и получил копию кубка. Сейчас наверняка он получил копию Кубка мира. Это, ну, к бабке не ходи, скорее всего, так и есть. И более того, он там принимает у себя футболистов и дает им наставления и так далее.
6: Слушай, ну он на этой фотографии, извини, еще одна реплика, он просто уже так ходил вот с таким видом, как будто присмотрел себе сыроюшку и ходит, вот тут смотрит, все ли там крепко прибито.
21: Да.
7: Что-то... Ну, вообще, коллеги, да, в чем действительно интерес, мы все о Трампе больше говорим, но вот если вот раз у вас получилась такая полуполитическая тема спорта, да, по большому счету это вот при свидетельство того, что полностью рушатся все институты, которые десятилетия до этого
21: весь
7: существовали.
21: Весь спорт.
7: Одни, вот видишь, ты говоришь, весь спорт, ты про спорт только. А мы говорим вообще все международные, международные
21: если
7: институты
21: шире,
7: рушатся.
21: То действительно, вот да, и так и есть. Он просто буквально вырывает себе Нобелевскую премию мира, наверное, таким образом.
7: Я думаю, что он готов отменить уже Нобелевскую премию, ввести Трамповскую премию мира.
21: Да,
7: и это тоже будет неудивительно. Скоро мы и это можем услышать.
21: Но больше удивляет поведение Джани Инфантино, который, если Йозеф Блаттер, и все его называли коррупционным, в общем-то, президентом ФИФА, и он получил вообще-то наказание, и отбыл его и так далее, но сейчас даже он в шоке от того, что делает Джани Инфантино. Конечно, там масса реакций клоунов возникает после публикации Йозефа Блаттера по понятным причинам, что он тоже коррупционер, тот еще. Но Джани Инфантино просто прямым текстом говорит, что я вам даю деньги, вот вам деньги, а вы голосуете за мою инициативу присвоить проведение чемпионата мира инвестиционной группе во главе, собственно говоря, с родственником Дональда Трампа. И JP Morgan, который, я напомню, если вдруг кто-то из наших радиослушателей не помнит, а таких, скорее всего, большинство, Суперлига европейского футбола, когда пытались запустить Суперлигу и включить туда там только топовые клубы, и УЕФА встал против всей этой истории, я напомню, что там тоже присутствовал JP Morgan как один из главных инвесторов всей этой истории. Так что этот крупнейший банк присматривается к футболу или, к его мнению, соккеру уже отнюдь не первый год. И они сейчас находятся в выгодной позиции, потому что есть Джани Инфантино, который готов на блюдечке вот так Дональду Трампу принести, сказать: вот вам, пожалуйста, только защитите меня, пожалуйста, на выборах президента ФИФА. Я хочу оставаться на этой должности, а вот вам чемпионат мира. И вы... делайте с ним что хотите.
7: Вообще, конечно...
6: Подожди, что нам делать? Да, да. Что нам делать? Куда идти, вставать?
21: Делать ровно точно так, как делает сейчас УЕФА. Бойкотировать все соревнования ФИФА, о чем заявили все 55 национальных федераций. Никто в них принимать участие.
6: Ну там же все в ужасе, конечно. Надеюсь.
21: Да, все в ужасе абсолютно, за исключением Чешской Федерации, которая первоначально высказалась на тему того, что, ну, мы не знаем, мы подумаем.
7: Виталий, ты представляешь?
21: Вот экстренное совещание, и УЕФА просто от всех стран-участниц говорит, что вот
7: представляешь, как устроен мир, представить еще несколько дней назад, что мы с тобой... При том, что УЕФА о нас доброго слова не скажет сейчас, да? Будем позицию УЕФА занимать и говорить, что, ну да, ребята, вы, конечно, да, совершенно. Мы с вами солидарны здесь. Представить даже это сложно было, но вот сейчас так.
21: Но, получается. Игорь, я думаю, что ты, как никто, прекрасно знаешь, что мы еще буквально несколько лет назад и про Дональда Трампа не могли бы плохого слова сказать, по большому счету.
7: Может быть.
21: Не было, в общем-то, причин. А сейчас причин все больше и больше. И, ну, мир меняется, и в футболе в том числе, и сейчас Джани Инфантино говорит о том, что я вам дам денег, в общем-то, федерациям-беднякам, которые как раз и готовы его поддерживать, это Африка, Океания, которые уже будут проводить совещания на этот счет. УЕФА провел совещание, мы все видим, чем это закончилось. В Азиатской конфедерации придерживаются той же позиции, что и УЕФА.
7: Но ты понимаешь, это говорит о том, что не будет следующего чемпионата мира в полном виде,
21: если
7: они за это время не договорятся.
21: Абсолютно.
7: А мы переживали, что нас не заводят.

0: ФИФА как раз в исполкоме ФИФА. Сам он открещивается от этого, потому что говорит, что не хочет заниматься политическими футбольными делами. Но так или иначе, кандидат от УЕФА на пост президента ФИФА точно будет. И Джанни Инфантино, я не думаю, что соберет много голосов. Да, за него может проголосовать Африка, за него могут проголосовать страны Океании, но этого недостаточно. За него должны голосовать европейцы, за него должны голосовать азиаты, латиноамериканцы. Есть вопросы по поводу Североамериканской конфедерации футбола, которая просто еще голоса не подавала на самом деле сейчас.
1: Ну, все-таки Трамп вот меня поражает. Это какой-то незамутненный дядюшка Скрудж. Вот он настолько не инфантилен, а инфантилен даже, знаешь, вот свои реакции на то, что где-то зазвенели монетки, что
0: да, он сразу за ним
1: это просто вот какое-то незамутненное поведение, как, знаешь, у ребенка вот реально.
2: Взрослого только ребенка.
1: Да, вот он увидел у кого-то конфету и пошел.
0: Но самое классное в этой всей ситуации то, что Джанни Инфантино считает, что раз Трампу все можно, он видит на текущее политическое, да, политическое дело.
1: Ну что можно, он Украина об него уже ноги вытирает.
0: Ну, мне кажется, что Джанни Инфантино все-таки ждет защиты от Дональда Трампа, именно поэтому он так себя ведет.
2: Я тоже думаю, что он думает, что сейчас Трамп и с этим разберется. Построит и ФИФА.
1: Ну, все может приедет быть, барин нас рассудит.
2: Спасибо, Виталий.
1: Вообще, конечно, да, фантастическая ситуация. Верится в нее с трудом. Даже я, известный поклонник футбола, очень вовлечена во всю эту историю. Благодарим Виталия Павлова за интересный рассказ. Ну а сами вернемся к москвичам. Через минуту будем говорить про велопробег.
3: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
11: Когда в конце 20 века популярный журнал «Rolling Stone» подводил его музыкальные итоги, эта песня заняла второе место в рейтинге лучших любовных баллад в истории, что привело в полное недоумение ее автора. Речь о композиции Стинга «Every Breath You Take» – «Каждый твой вздох». Когда он писал эту песню, то думал о любви в последнюю очередь. В то время трещал по швам его первый брак с актрисой Фрэнсис Томмелти. Стинг собирался уходить от жены, с которой прожил 7 лет и имел 2 детей. Музыкант вспоминал, что в то время их отношения были отравлены ревностью, скандалами и подозрительностью. Так и появилась песня со словами, написанными от лица некого зловещего героя, который следит за каждым твоим вздохом и каждым твоим движением.

0: Люди и песни.
1: Песню «Every Breath You Take» Стинг написал на острове Ямайка, куда сбежал от жены. Там он арендовал дом, некогда принадлежавший Яну Флемингу, автору романов о Джеймсе Бонде. Музыкант рассказывал, что как-то проснулся ночью, и в его голове вертелась эта строчка о каждом твоем вздохе. Он сел за пианино и за полчаса написал будущий мировой шлягер. Песня показалась Стингу чересчур мрачной, и для него ее огромный успех стал сюрпризом. Но еще более удивительным было то, что многие и впрямь восприняли ее как любовную балладу. Одна пара однажды сказала мне: «Мы любим эту песню, она звучала на нашей свадьбе», вспоминал музыкант. Я подумал, ну что ж, удачи. Впоследствии они развелись. «Every Breath You Take» включена в список 500 величайших песен всех времен, составленный журналом «Rolling Stone». Занимает 8-е место в рейтинге песен, которые принесли наибольший доход. А еще входит в первую тройку двух диаметрально противоположных хит-парадов самых популярных мелодий, звучащих на похоронах и на свадьбах. Однако пока никто не додумался играть ее при разводах, хотя там ей самое место –

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Будьте внимательны. Мошенники начали похищать персональные данные и деньги под видом онлайн-продажи полисов ОСАГО. Как это происходит? Они регистрируют доменное имя, которое содержит название слова ОСАГО, и напоминает название одной из крупных страховых компаний. Под ним размещается фишинговый ресурс, внешне практически идентичный оригинальному сайту. Когда пользователь попадает на такой сайт, ему предлагают рассчитать стоимость услуги по страхованию. То есть аферисты предлагают заполнить анкету, в которой нужно указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, сведения об автомобиле, номер телефона и электронную почту. После того, как потенциальная жертва вводит свои данные, ей предлагают оплатить электронный полис с помощью банковской карты. Для этого необходимо указать номер карты, дату окончания ее действия и код с обратной стороны карты. Ничего не подозревающего человека мошенники перенаправляют на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения. Затем они обходят двухфакторную аутентификацию и получают доступ к деньгам. Все. Чтобы не стать обманутым, эксперты по кибербезопасности напоминают, что необходимо проверять адрес сайта в адресной строке и рекомендуют избегать перехода по ссылкам из подозрительных сообщений или писем. Лучше никакие ссылки не использовать, даже вашего хорошего знакомого или родного человека могут взломать и от его имени прислать ссылку. В принципе, Министерство внутренних дел даже составило список самых распространенных мошеннических приемов, с помощью которых аферисты убеждают скачать вредоносные программы. Вот он. На первом месте под видом оператора связи. Якобы для пролонгации, продления договора или для перехода на новый тариф G5 или для улучшения качества связи. На втором месте под видом сотрудника банка, когда якобы требуется обновить банковское приложение или проверить начисленные бонусы, кэшбэк или защитить счет от подозрительных операций. На третьем месте под видом знакомого или коллеги по работе. Либо этот вариант: «Привет, посмотри эти фото-видео», и дальше ссылка, или «Вот вам документ, приказ, договор», или «Вот тут важная информация о вас, о вашем номере». А на четвертом месте ссылки приходят якобы от правоохранительных органов. Мотивируют аферисты такими словами: «Вашими счетами пытаются завладеть мошенники», или «Требуется срочная проверка счета», или «Нужно защитить ваши финансы». Помним, что безопасных счетов не существует, а что-то срочно сделать с деньгами предлагают только мошенники. МВД предупреждает, что обманывать мошенникам помогает искусственный интеллект, который быстро лепит фальшивые аудио- и видеосообщения от имени вашего родственника или вашего начальника, друга или высокопоставленного чиновника. Так что раньше, когда шутили, что вам может позвонить хоть Папа Римский, хоть Эльвира Набиуллина, которые предупредят о скором важном разговоре, в этой шутке было больше от шутки. А теперь это виртуальная реальность, которую сложно отличить от настоящей. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. А во Владивостоке локализовали возгорание на площади 5000 квадратных метров. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И Михаил Мишустин прилетел в Якутию с рабочим визитом. Все подробности далее. Пожар во Владивостоке, где загорелся склад, локализован на площади 5000 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю. Крыша склада полностью обрушилась, а оплавляются стены здания. Удалось не допустить перекидывания огня на соседнее здание. Тушение организовано методом подвоза воды автоцистернами, рассказали ТАСС в МЧС по региону. По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы и проводят экспресс-замеры для оценки уровня загрязнения воздуха в районе горящего склада. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили беспилотниками диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник пытался скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения и незаметно пройти к нашим позициям. По группе ДРГ были нанесены удары БПЛА «Молния», и это позволило подразделениям группировки удержать занимаемые позиции и продолжить продвижение. В то же время бойцы «Запада» за сутки уничтожили 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Рыжовка, Иволжанская, Угроеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. В ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
1: В течение суток российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, добавили в Минобороны. Тем временем взрывы прозвучали в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сирена. Ранее СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Сумах. 5 человек пострадали из-за массированной атаки БПЛА в Волгоградской области. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он уточнил, что ночью подразделения ПВО отражали массированную атаку БПЛА на объекты на территории региона. Зафиксировано возгорание на промышленном предприятии и складских помещениях города. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня с рабочей поездкой в Якутске. Он уже посетил квартал труда. Это первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. В планах главы Кабмина осмотреть республиканский онкологический диспансер. Запланирована также встреча с главой региона Айсеном Николаевым. В мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Накануне Михаил Мишустин провел заседание Кабмина. По словам премьер-министра, правительство выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. А также Мишустин подчеркнул важность наличия вертолетной техники в удаленных регионах.
3: В регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций. Поэтому сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Ну и первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году.
1: Также глава Кабмина сообщил об увеличении в 2 раза финансирования льготной ипотеки для жителей Донбасса, Новороссии и приграничных районов. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, имеющейся в распоряжении РИА «Недвижимость». Ранее Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом. По ее мнению, хотя бы на уровне санпинов нужно вернуть четкую норму, поскольку в ее отсутствие у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты. В свою очередь, Ростехнадзор указал, что в настоящее время подготовлена новая реакция санитарных норм и правил. До климатической нормы потеплеет сегодня в российской столице. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец убежден, июль закончится на мажорной ноте. А более того, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
4: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
1: В ближайшие дни индекс ультрафиолета подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Кроме того, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, но это, как считает Тишковец, будет финалом массового купания. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27-го года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрокам. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с 4 клубами, в том числе с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Тем временем Сибирь расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильей Талалуевым. Напомню, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент Торпедо Николай Ходов. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла 2-е место на чемпионате Азии по блицу. Гунина набрала 10 очков из возможных 13 и отстала от победительницы Харики Дарнавали из Индии на полбалла. 3-е место заняла представительница Узбекистана Умид Амонова. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. Исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта восстановил российских спортсменов в правах. Об этом заявил министр спорта России и председатель УКР Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 19-21 градус, временами небольшой дождь. В Архангельске плюс 22-24 без осадков, в Петрозаводске плюс 23-25, в Вологде плюс 22-24, в Сыктывкаре плюс 24-26 градусов и небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 25-27, малооблачно, в Калининграде плюс 27-29 градусов, в Перми и Уфе плюс 24-26, дождь, местами сильный и гроза. В Кирове плюс 22-24, грозовые дожди, в Оренбурге без осадков. осадков плюс 24-26, в Казани плюс 19-21 и дождь. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29 градусов, в Москве переменная облачность плюс 24-26. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Театр Радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть 10. Заключительная.

0: Кто поставил в песках колокола?
1: Ты же знаешь, Огонек, про это никому не известно. Их оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы. Люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера. Ни иты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. Все мы храним давние обычаи. Нельзя трогать колокола, нельзя убивать крыла.

0: звонят сами собой.
1: Ах, это сказка. Про загадки песков много было сказок. Впрочем, кто знает, может быть, и звонят. Но, говорят, это бывает раз в 100 лет, в самую холодную и черную.

0: Путь, конечно, тяжел, но не так уж далек. Вы успеете домой к рассвету.
1: А вы проводите меня?
0: А...
1: Я один не найду дорогу.
0: Тир знает дорогу.
1: Тир вернулся?
0: Да, Сет. Видимо, почуял, что вы здесь, и пришел в стан. Воины привязали его, он рядом.
1: Пришел, мой хороший, пришел.

0: Что это там над крепостной стеной, князь? Воздушные шары?
1: Дети забавляются, маршал. Они привыкли к миру быстрее взрослых и радуются каждый день. Все улицы теперь в их власти.
0: Да.
1: Дети вспомнили старые игры, устроили на площади театры старых шатров. А к весеннему цветению каменного кактуса готовят праздник с масками и факелами. Пусть играют. Может, и мы, глядя на них, скорее привыкнем к тому, что жизнь теперь безопасна.
0: Не совсем безопасно, князь. Вы сами знаете, что недавно дикие всадники опять напали на парусный караван.
1: Да, знаю. Ваши песчаные волки никак не успокоятся.
0: Они не наши, они вне закона. Это вам известно, Урат-Ахал. Я удивляюсь, Дах, что твои всадники до сих пор гоняются за этим сотником. Как слепой шакал за юркими ящерицами. А ты говорил, что вы знаете в песках все дороги.
2: Сотник схвачен, маршал.
0: Да? Когда же?
2: Сегодня утром, маршал. Часть его людей ушла, но сотника и трех волков поймали.
0: Где он? Я хочу поговорить с ним, прежде чем его вздернут на копья.
2: Простите, маршал, я готов к вашей немилости, но мои люди изрубили пленников.
0: Я правильно понял. Сперва схватили, а потом изрубили? Безоружных?
2: Да, маршал. Я не смог удержать их.
0: Зачем эта дикость, Дах? Особенно теперь, когда нет войны.
2: Я...
0: Или в сотнях легкой конницы уже нет повиновения и порядка?
2: Есть повиновение и порядок, маршал. Но на этот раз я не успел. Воины кинулись на волков сразу, когда увидели, что они сделали с мальчиком.
0: С мальчиком?
2: Да. Волки поймали мальчика Таурина, который на рассвете пошел в пески ставить силки на кротов. Волкам было известно, что мальчик знает подземный ход из песков в крепость. Они хотели, чтобы он показал. Думали во время праздника ворваться в город и устроить резню.
1: Мальчик не выдал?
2: Не выдал, князь.
1: Почему же в городе никто не знает об этом? Даже я.
2: Утром мой гонец не нашел вас в крепости, князь. А без вашего позволения он не решился никому сообщить печальную весть. Хотел сказать только матери мальчика, но узнал, что 2 недели назад она умерла. Может быть, и к лучшему, князь. Ее горе было бы страшнее смерти.
1: Значит, вам известно имя мальчика?
2: На его маленьком кинжале было выбито тауринской клинописью «Хата-змейка».
1: Хата?
2: Да.
1: Мальчика мы похороним в храме Звездного Круга, где лежат великие предки тауринов. Его именем матери будут называть своих первенцев.
2: Простите, князь, мы не знали, что мать мальчика умерла, и боялись, что она увидит, как волки обошлись с ее сыном. Мы похоронили его в песках у приметного камня по тауринскому обычаю, в воинском плаще и с кинжалом.
1: Ну что же, наш обычай не велит беспокоить тех, кого уже приняли пески. Пусть мальчик лежит там. Каждый из тауринов принесет на его могилу большой камень и вырастет курган выше самой высокой колокольной башни.
0: И ты принесут тоже. Прими нашу печаль, князь.
1: Может быть, есть в этом знак судьбы.
0: Какой знак, князь? В чем?
1: В том, что прекратил эту войну ребенок. И последней кровью этой войны была тоже кровь ребенка. Может быть, судьбе достаточно этой жертвы, и она будет милостива к людям?
0: Люди сами творят свою судьбу. И люди есть всякие. Остатки сотни песчаных волков будут еще долго рыскать в дюнах, и кровь, наверное, не последняя. Это я не в упрек тебе, Дах. Просто хочу сказать, что рано закапывать все мечи. И послушайте мой совет, великий Урата-Хал.
1: Слушаю, маршал.
0: Не разрешайте детям выходить из города без охраны. Да и взрослые пусть не ходят в одиночку.
1: Я уже понял это, но меня беспокоит вот что, Фатамир. Почему вы позволили юному Фадейку уехать так спешно и совсем одному?
0: Как я мог что-то позволить или не позволить владетелю Тарги? Это была его воля.
1: Да. Простите, я не так сказал. Но, говорят, путь его на дальнюю родину долог и труден. А с мальчиком не было даже самой малой охраны.
0: Его конь знает короткий путь. На том пути нет врагов.
1: А верно ли говорят, что юный Фадейк больше не вернется к нам?
0: Почему же? Он, может быть, вернется, но не скоро.
1: А правдивы ли слухи, Фатамир, что родом он с той голубой звезды, которая так ярко светит нам на заре?
0: Это правда, Урата-Хал, хотя похоже на сказку.
1: Жаль.
0: Почему же, князь?
1: Хотелось, чтобы он был кровным братом наших детей.
0: Он и так брат. Все мы дети одного солнца.
1: Это верно. И все-таки жаль.
0: Странную вещь сказал мне Сет Фадейк, когда мы прощались на краю стана. Я был опечален разлукой и не задумался тогда над его словами.
1: Что же он сказал, маршал?
0: Я не точно запомнил. Да и сам он говорил сбивчиво. По-моему, вот что. Может быть, и нет разных планет, а есть только одна на разных оборотах звездного круга. Мне трудно это объяснить, Фатамир, я ведь еще мальчик. Но, может быть, мы жители одной земли, только в разное время.
1: Что-то подобное слышал я от наших старцев, которые хранят в тайных подвалах древние книги. Но отчего такие мысли пришли в голову ребенку?
2: И я слышал.
0: Он говорил и дальше. Я очень боюсь, Фатамир, что это в недалекое от меня время люди превратили планету в пески, а потом поставили в память о всем, что было, колокола, те, что стоят сейчас в песках. Их и при мне было на земле уже немало. Я должен вернуться, должен успеть, Фатамир.
1: Что же хотел он успеть сделать?
2: Да.
0: Я спросил его. Он сказал, хоть что-то. Но в большом жестоком мире что может сделать мальчик?
1: Мальчики могут многое. Фадейк сказал слово о мире и стал мир.
0: Фадейку дала силу и власть Тарга. Дело не в мальчике, а в законах и обычаях нашей планеты.
1: Тарга до этого была у многих, а слово сказал мальчик.
0: Это так.
1: Когда колеблются весы, один смелый шаг, одно хорошее дело может стать последней крупинкой на чаше добра.
0: Боюсь, что он не сумел бросить эту крупинку.
1: Почему же?
0: А потому, князь, что если бы он успел, все было бы иначе. Не было бы этих песков, не было бы мертвых лесов, и нас с вами не было бы тоже. Вместо нас родились бы другие люди.
1: Кто знает, может быть, мы есть как раз потому, что он успел. Иначе могло не остаться никого.
0: Все осталось. И мы, и пески, и колокола.
3: Фадейка тряхнул головой, глянул на Юлю и улыбнулся. Глаза его опять золотисто просветлели, но в глубине их еще пряталась печаль.
4: Ой, Фадейка! А я только что твой портрет видела. Где?
3: На выставке цветов.
4: Где?
3: Оранжевый букет с крапинками. А называется «Фадейка Сеткин». Очень похоже.
4: Кто это придумал?
3: Женя Зайцева. Ты ее знаешь?
4: Понятия не имею. Какая Зайцева?
3: Тебе лучше знать.
4: Не знаю. Ой, это, наверное, Жека, артистка. Она у нас на плоту штурманом была. Я и не знал, что у нее такая хорошая фамилия.
3: Хорошая?
4: Ну, знакомая. У нас в классе один Зайцев был. Уехал потом.
3: Друг?
4: Нет, просто. Я один раз пошел за него, чтобы укол поставили. Потому что он... Ну, не хотел он. Сделал, а потом говорю: не ходи, я уже вместо тебя. А он говорит: а сам-то как пойдешь за себя? Тебе же сразу узнают, когда второй раз увидят. И пошел тоже с моей фамилией. Смешно так. А через 2 дня уехал насовсем.
3: Может быть, еще встретитесь.
4: Может быть.
3: А в этой истории с уколом ты не прав.
4: Почему?
3: Подумай своей головой. Ты его спасал от пустяшной боли, а укол этот спасает человека от самых больших болезней. Что важнее? И если бы он без прививки остался, а потом заболел, тогда что? Из-за тебя.
4: Ну, ничего же не случилось. Он оказался смелый, в конце концов. А в уколы я не верю. Глупости это.
3: Почему же глупости?
4: Конечно. Как получается? Чтобы спасти человека от большой болезни, надо загнать в него маленькую заразу. Разве так может быть?
3: Может.
4: Значит, чтобы человек не стал настоящим предателем, он должен сделать, что ли, маленькое предательство?
3: Подожди, ты... Что-то не так. Одно дело жизнь, а другое медицина. Ты не запутывай себя, Фадейка, и других не запутывай.
4: Себя я все-таки запутал.
3: Фадейка, что случилось?
4: Я скажу. Я и приехал, чтобы сказать. Юля.
3: Ну?
4: Когда человек самое честное слово дал, а потом нарушил, он предатель?
3: Опять ты про свое.
4: Нет, ты ответь.
3: Ну, вообще-то это нехорошо, но как я могу сказать точно? Я же не знаю, в чем дело.
4: Хоть в чем. Ты сама понимаешь, что это предательство.
3: Фадейка, а как это с тобой получилось?
4: Со мной это не получилось. Но я не знаю, как быть. Я слово дал. А теперь понимаю, что зря. А что делать? От него может кто-нибудь освободить?
3: От слова? Тот, кому ты его дал.
4: Да? А если сам себе? Разве сам себя могу? Но ведь кто-то может. Лучший друг может?
3: Лучший друг, наверное, да.
5: Он взял ее за руку, как тогда на ночном берегу, в первый вечер знакомства. Как братишка.
4: Тогда хорошо.
3: Но ведь я... Но ведь друг, чтобы освободить от слова, должен знать, про что оно.
4: Понимаешь, я дал слово, что не буду встречаться с одним человеком. Никогда в жизни. Потому что он меня бросил, когда я маленький был.
3: Это бывает. Сперва решил что-нибудь, а потом понимаешь, что поспешил.
4: Я не спешил. Я долго думал. Но сейчас опять думаю. Я ведь ничего про него не знаю. Может, он не виноват. Он теперь меня ищет. Вдруг ему плохо. А я... Ну, я не знаю.
3: Я понимаю.
4: На свете столько людей, которым плохо. А если еще одному... Сперва кажется, что пустяк, а потом колокола.
5: Какие колокола, хотела спросить Юля, но смолчала.
3: Конечно, я освобождаю тебя от твоего честного слова.
4: Так быстро нельзя, это надо серьезно. Ты должна подумать и все решить.
3: Хорошо, я подумаю.
4: Я тебе все расскажу, и ты решишь. Ладно, можно ведь и не сегодня. У нас ведь еще будет время.
0: Все осталось. И мы, и пески, и колокола. Вы слышали, князь, старую сказку, что иногда они звонят сами собой? То ли в предвестии новых бед, то ли в память о ком-то...
2: Простите меня, маршал, простите, князь, но я должен сообщить то, о чем не решался говорить раньше. Колоколов нет.
1: Как нет? Их сняли? Где и сколько? Кто?
0: Неужели кто-то решился нарушить обычай? Тогда и другие запреты будут развеяны, как песок.
2: Их не сняли. Их нет. Вместе с башнями и арками.
0: Говори яснее, да.
2: Мы хотели похоронить Хату-змейку у подножья двойной башни, прозванной брат и сестра. Ее колокол на рассвете всегда блестел, как звезда. Мы не увидели башни.
1: Как?
2: Место, где она стояла раньше, нашли по трем высохшим деревьям, но от башни не было и следа. Ни фундамента, ни даже камня, только песок.
0: Вы ошиблись местом, полковник.
2: Когда я возвращался к стану, я приказал держать на холм с каменными столбами, где висели три колокола. Их тоже нет. Я бросил в пески полсотни всадников. Они к середине дня вернулись в смущении. На всем пространстве, что успели они обскакать, не жалея коней, нет ни одного колокола. И словно не было никогда.
0: Еще одна загадка нашего мира. Это смутит многие умы, только не их.
4: Урата-Хал показал на гребень стены, где четверо мальчишек весело спорили и смеялись, готовясь отпустить еще один шар. Они отпустили его. Шар большой, ярко-оранжевый, проплыл над всадниками. На нем было нарисовано смеющееся лицо с прищуренным глазом и крупными темными веснушками. Кони стали. Всадники, запрокинув коричневые лица, смотрели, как шар уходит в непривычно посветлевшее небо.
6: Юль, у нас ведь еще будет время?
5: Конечно, Фадейка, обязательно будет. Они зашагали к калитке, и почти сразу Юля услышала, что кто-то идет по пустой улице следом, большой и осторожный. Оглянулась. Золотистый оранжевый конь шел за ними в пяти шагах. Мягко ставил копыта на гибкие доски тротуара. Вновь тревожный сигнал бьет, как выстрел по нервам. В клочья рвут тишину на плацу трубачи, и над дымным закатом планета Венера парашютной ракетой повисает в ночи. Рыжий конь у меня, даже в сумерках рыжий, опаленный боями недавнего дня, как ударит копытом, искры гроздьями брышут, и в суровую сказку он уносит меня. Эта сказка пришла вслед за пыльными маршами, колыбельная песня в ритме конных атак. Детям сказка нужна, чтобы стали бесстрашными. Взрослым тоже нужна. Просто так, просто так. И как знамя летят крылья алого солнца, кони в яростном беге рвут орбиты планет, и по звездным степям мчится звездная конница. Почему же меня с вами нет, с вами нет? Рыжий конь у меня, даже в сумерках рыжий.

Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей, он же Фадейк, Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова, Нина Федосьевна – библиотекарь, Алена Кищик, Юрка – Глеб Меркулов, мама Фаддея – Юлия Яблонская, Фа Тамир, маршал Иттов, Владимир Левашов, Дах, начальник караула, Александр Жарков, Рах, король Иттов, Дмитрий Креминский, Урат-Ахал, князь Тауринов, Рифат Софиулин, Хота, мальчик-лазутчик, Женя Журавлев, сотник-волк, Иван Данилов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. В эфире программа «Привычка быть здоровым». Сегодня начнем день с необычной гимнастики. Кандидат медицинских наук Игорь Борщенко придумал ее специально, чтобы формировать здоровую осанку у детей. Нашим маленьким слушателям она наверняка понравится. Тем более, что делать ее надо с мягкой игрушкой. Родители, бабушки, дедушки, занимайтесь вместе с детьми. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь врачом. Наш тренер Влад Спицын уже разминается перед гимнастикой. Передаю ему микрофон. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Первое упражнение. Встаньте на колени перед любимой игрушкой. Руки на поясе. Игрушка хочет, чтобы вы ее хорошо поприветствовали. Начинаем кланяться игрушке. Отклоняемся назад. Запрокидываем голову. Наклоняемся вперед. И снова распрямляемся назад. Растягиваемся. А теперь кланяемся вперед. Чувствуете, как растягиваются мышцы живота и спины? Назад. Вперед. Назад. Вперед. Второе упражнение. Ложимся на спину. Игрушку посадите между ступнями. Зажимаем ее ногами и поднимаем вверх. Качаем мягкого друга на качелях вверх-вниз. Поднимаем ноги вверх с игрушкой. Удерживаемся в положении наверху. Опускаем ноги. Отдыхаем. Снова подняли игрушку. Она на качелях вверху. Держим ноги поднятыми. А теперь опускаем. Продолжаем качать друга. Ноги поднимаем вверх. Держим игрушку наверху. Ей нравится. Медленно опускаем ноги. И еще раз. Игрушку держим ногами. Она полетела вверх. Держим. Держим. А теперь медленно опустили ноги. Молодцы! Игрушке понравилось качаться. Третье упражнение. Переворачиваемся на живот. Руки с игрушкой вытянуты. Медленно поднимаем игрушку вытянутыми руками. Голову тоже поднимаем. Опускаемся в исходное положение. Вновь руки с игрушкой медленно поднимаем. Все тело напрягается. Опускаемся и расслабляемся. Продолжаем качать игрушку. Поднимаем руки с ней вверх. Мышцы спины напрягаются. А теперь плавно ее опускаем. Расслабляемся. Все движения делаем медленно. И еще раз. Прямые руки с игрушкой вытягиваем вверх. Удерживаем ее наверху. Опускаемся. Отлично! Четвертое упражнение. Теперь игрушка хочет отдохнуть в домике. Давайте его сделаем. Переворачиваемся на спину. Ноги сгибаем в коленях. Под ними домик для игрушки. Посадите ее туда. А теперь наш домик вырастает на глазах. Отрываем спину и ягодицы от пола. Поднимаем крышу домика вверх. Удерживаем эту позу. Домик стал большим. А теперь опускаемся вниз. Домик снова стал маленьким. Повторим упражнение. Поднимаем туловище. Держим спину. Возвращаемся в исходное положение. И снова домик становится больше. Спина поднимается вверх. Удерживаем просторный домик для игрушки. Опускаемся вниз. И еще раз. Поднимаем спину. Какой хороший домик! Удерживаем это положение. Опускаемся. Плавно завершая упражнение. Замечательно! Замечательно! Пятое упражнение. Теперь посадите игрушку рядом. Пусть немного отдохнет и посмотрит, как вы будете превращаться в улитку. Лежа на спине, обнимите колени руками. Теперь вы вправду похожи на улитку. Удерживайте это положение. Вернулись в исходное положение, легли на спину. Отдыхайте. Еще раз. Обхватываем колени, голова прижимается к груди. Задержались в таком положении. И вернулись в исходное. Лежим. Голова опущена. Снова покажем игрушке, как превратиться в улитку. Сворачиваемся в клубок, держим колени. Медленно возвращаемся в исходное положение. И еще раз обхватили колени, превратились в улитку. Держим. Держим положение. Завершаем упражнение. Молодцы! Мы хорошо позанимались, а теперь можно и порезвиться. Берем игрушку на руки и превращаемся в кузнечиков. Завершаем гимнастику легкими и бесшумными прыжками по комнате. В заключение маршируем вместе с игрушкой.

0: Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Смотри в оба.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Навязчивые мысли бывают у всех. Например, сомнение, выключен ли утюг, закрыта ли дверь. Но при обсессивно-компульсивном расстройстве или ОКР мозг не отпускает эту мысль, возвращаясь к ней снова и снова, даже если понимает, что опасности нет. В норме мозг использует систему «проверил, закончил, отпустил». При ОКР этот цикл не закрывается. Сигнал тревоги остается активным, даже когда проблема уже решена.

0: определенном порядке. Если ритуал нарушается, возникает сильное внутреннее напряжение. Также часто встречается навязчивая потребность в симметрии, порядке или точности. Предметы должны лежать определенным образом, а любое отклонение вызывает дискомфорт, который трудно игнорировать. Еще одна форма – накопительство. Человеку трудно выбрасывать вещи, даже если они объективно не нужны. Мозг фиксируется на возможности ошибки или потери, и избавление от предмета воспринимается как потенциальная угроза. Исследования показали, что при ОКР постоянно активны сети, отвечающие за обнаружение ошибок. Мозг остается в режиме повышенного контроля, даже когда объективной проблемы нет, постоянно анализируя и моделируя возможные последствия. Это создает замкнутый цикл, в котором мысль усиливает тревогу, а тревога усиливает мысль. ОКР часто начинается в молодом возрасте, но у многих взрослых остается недиагностированным. Люди воспринимают симптомы как часть своей личности – осторожность, ответственность или тревожность. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: На правах рекламы.
5: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
5: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
6: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
5: И какие цилиндры перестают работать первыми?
6: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
5: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
6: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
5: Получается,

0: Это еще и потеря уверенности.
1: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
0: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
1: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
0: Пожалуй, нет.
1: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
0: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
1: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
0: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
1: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
0: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
1: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
0: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
0: Три, а не один?
1: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
1: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
1: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
0: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
1: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
0: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
1: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
1: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
0: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
1: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
1: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
0: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. В центре внимания реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне. И масштабные лесные пожары бушуют на более чем в 10 провинциях на юге Турции. Все подробности далее. Вооруженные силы России группировки войск «Центр» отразила воздушную атаку ВСУ на Добропольском направлении, уничтожив реактивные снаряды РСЗО и управляемые авиабомбы противника. Об этом сообщили в Минобороны. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 103 тяжелых квадрокоптера, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов. О результатах работы рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
6: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районных населенных пунктах Щуровка, Аркадьевка, Нечеволодовка, Харьковской области, Райгородок, Донецкая, Яцковка и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
5: Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили беспилотниками диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Запорожской области, и это позволило подразделениям группировки удержать занимаемые позиции и продолжить продвижение. Возгорание на логистическом объекте в Волгограде произошло из-за атаки. На месте работают пожарные расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Там отметили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. И как только что уточнили местные власти, остекление 8 многоквартирных домов повреждено после атаки БПЛА. Михаил Мишустин прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой. В Якутске глава правительства посетил республиканский онкодиспансер, построенный в рамках нацпроекта здравоохранения. Премьер-министр осмотрел отделение, побывал в операционном блоке, высоко оценил оснащение центра. Он особо подчеркнул, что в диспансере используются системы, сделанные в России. В свою очередь, заместитель главного врача диспансера Владимир Лизнев сообщил, что система управления в центре полностью российская, а доля российской аппаратуры составляет 30%.
7: Владимир Николаевич, все отечественно?
8: Все отлично.
7: Что? Да. Долго над этим работать?
8: Да, очень долго. И мы все участвовали в этом.
7: Сколько в системе управления российского, именно в самой системе управления, и сколько в оборудовании российского?
8: Система управления полностью вся российская. Здесь даже стоит отметить то, что система управления именно анестезиологическо-реанимационная, это разработано вообще с нашими кураторами, медицинской онкологии Плохина. Они именно участвовали в разработке. Аппаратура, ну, процентов 30 это российское производство.
7: Ну вот нам надо здесь наращивать. Мы с нашей промышленностью говорим о том, что практически по всем направлениям есть куда двигаться.
5: Премьер-министр, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, отметил, что в этом вопросе есть куда двигаться. Современный республиканский онкодиспансер был открыт в феврале 2024 года президентом Путиным. Его общая площадь около 26 тысяч квадратных метров. В составе онкодиспансера стационарно 235 коек и поликлиника мощностью 210 посещений в день. Мишустин также сегодня провел встречу с главой республики Саха Айсеном Николаевым в Якутске. Иранская армия заявила, что атаковала авиабазу США «Шейх Иса» в Бахрейне с помощью беспилотников. Как сообщила пресс-служба вооруженных сил, атака стала актом мести за гибель пилота истребителя Су-24 бригадного генерала Маджида Казими. В качестве целей корпус стражи исламской революции указал электрогенераторы, навигационные системы и инфраструктуру армии. Там заявили, что это стало ответом на американские атаки в ночь на четверг. Центральное командование заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели. КСИР пообещал наказать агрессора. Профсоюзы выступают за то, чтобы мужчины и женщины, работающие в одинаковых условиях, получали равную оплату труда. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. По его словам, в этом отношении не должно быть дискриминации мужчин и женщин. По данным Росстата, в 2025 году разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин составил 38,5 тысячи рублей. Масштабные лесные пожары бушуют в более чем 10 провинциях на юге Турции. Зафиксированы сотни очагов возгорания. Сложнее всего в Мугле, Анталии и Кемере. Это самые популярные курортные направления у российских туристов. Огонь вплотную подходит к гостиничным комплексам. Справляться с пожарами в Турции помогают в том числе два российских самолета-амфибии Бе-200. Июль в столичном регионе закончится на мажорной ноте. В последний день месяца потеплеет до климатической нормы. А грядущие выходные будут лучшими за сезон, пообещал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик также дал прогноз на весь последний летний месяц.
9: Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
5: В ближайшие дни индекс ультрафиолета подскочит до 7 высоких единиц, при которых можно загореть. Кроме того, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится. Но это, как считает Тишковец, будет финалом массового купания. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
10: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Все четыре медиафутбольные команды сыграют во втором раунде Кубка России по футболу. ФК-10 обыграл химкинский «Космос» 3-2. На мяч Никиты Шаркова на первой минуте и автогол Егора Лысова представители МФЛ ответили взятием ворот Александра Балашова и дублем Сергея Кутузова. Далее победивший коллектив сыграет с петербургским «Динамо». Московский «Локомотив» внушительно разгромил болгарский «Битвам» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу 18-1. В составе победителей 6 мячей забил Амадиус Виноградов. В следующей встрече на турнире железнодорожники сыграют против турецкого «Аланьяспора», а «Битвам» сразится с парагвайским «Спортиво Лукеньо». Обе дуэли состоятся 31 июля. Российских боксеров допустили к участию в турнирах с демонстрацией государственной символики, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Три наши теннисистки продолжают выступление на пятисотнике в Вашингтоне. Накануне во втором раунде Анна Калинская была сильнее Джанича Чен из Индонезии 1-6, 6-3, 7-6. В четвертьфинале ей будет противостоять первая сейная американка Джессика Пегула. Также Диана Шнайдер уверенно разобралась с Анастасией Потаповой, ныне представляющей Австрию. Теперь как минимум одна россиянка вылетит, ведь Шнайдер предстоит посоревноваться с соотечественницей Людмилой Самсоновой, ранее выбившей из розыгрыша китаянку Ван Синьюй. Женская сборная России по волейболу проведет 2 товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола России. Россиянки сыграют против команды Сербии. Спарринги состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Отмечается, что первая встреча пройдет в закрытом режиме, а вторая со зрителями. Оба матча начнутся в 20:00 по Москве. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
11: Реклама.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Реклама на Радио России.
13: Погода.
5: Сегодня в Казани плюс 19-21 градус, временами дождь. В Самаре плюс 21-23 градуса, дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, сильный дождь и гроза. В Пензе и Ярославле сегодня также дождливо, днем плюс 20-22 градуса. Во Владимире плюс 20-22, дождь. В Туле и Воронеже переменная облачность, плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 28-30, в Краснодаре плюс 30-32, в Сочи плюс 28-30 градусов, а в Ставрополе плюс 28-30 и малооблачная погода. А в Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29, в Москве плюс 24-26 и без осадков. Сейчас в столице плюс 17, ясно, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске бывшему мэру Болхова изменили приговор. Геннадий Зюганов приедет в Орел на День города. Орловские спасатели проверили безопасность в полях и на элеваторах. Теперь подробнее. Бывшему мэру Болхова изменили приговор. Ранее Владимир Авилов был осужден на 2 года исправительных работ. Теперь наказание заменили на 3,5 года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областного суда. Аналогичное решение вынесено в отношении заместителя Авилова Ирины Казаковой. Напомню, их признали виновными в превышении должностных полномочий. Они подписали акты приемки работ на Болховкином лугу, зная, что они выполнены некачественно и не в полном объеме. Ущерб городскому бюджету превысил 11 миллионов рублей. Сорт орловской озимой пшеницы показал впечатляющую урожайность в Башкирии. На экспериментальном участке собрали больше 120 центнеров с гектара. Особенно удивил налив колоса. В среднем он содержал 80 зерен вместо обычных 30. Это свидетельствует о высоком генетическом потенциале сорта. Геннадий Зюганов приедет в Орел на День города. Почетный гражданин Орловской области пробудет в регионе 3 дня с 3 по 5 августа. В понедельник запланировано посещение музея-заповедника «Спасская Лутавинова». Во вторник состоится возложение цветов к памятнику Ленина и волейбольный турнир. 5 августа Геннадий Зюганов примет участие в торжественных церемониях подъема дубликата Красного флага Победы и возложения цветов к мемориалам в сквере танкистов, а также на бульваре Победы. В Орле после непогоды пришлось восстанавливать остановку. Из-за бури в ночь на 30 июля на ней сорвало обшивку. Речь о павильоне на перекрестке улиц Раздольной и Металлургов. Также на улице Приборостроительной дерево упало на припаркованный автомобиль. 3 дороги планируют отремонтировать в Болхове в этом году. Их протяженность чуть более 1 300 метров. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказала заместитель главы администрации Болховского района Елена Дражникова.
2: Первый объект – капитальный ремонт дороги Калуга-Орел Александровка II. Протяженность ремонтированного участка составила 864 метра. Стоимость проводимых работ – 6 540 000 рублей. В апреле работы на объекте были завершены. В мае принята комиссия. 2 июня произведена оплата выполненных работ в полном объеме. Второй объект – капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в Болхове по улице Свердлова. Протяженность ремонтируемого участка составляет 210 метров. В течение 10 дней подрядчик планирует завершить работы в полном объеме. Третий объект – автомобильная дорога по улице Декабристов. Протяженность ремонтируемого участка – 266 метров. Срок выполнения работ соответствует условиям муниципального контракта со 2 июля по 31 августа.
1: Общая стоимость ремонта всех объектов составит 13 240 000 рублей. 13 водопроводов отремонтировали в Мценском районе. Всего заменили 19 километров водопроводных сетей. Об этом сообщает газета «Мценский край». Потрачено почти 40 миллионов рублей, из которых 25 миллионов – средства федерального бюджета. Всего за 3 года в Мценском районе капитально отремонтировали 31 объект коммунальной инфраструктуры. Орловские спасатели проверили безопасность в полях и на элеваторах. В регионе завершилась профилактическая операция «Урожай». Спасатели провели инструктажи с теми, кто задействован в уборке, проверили элеваторы, хлебоприемные пункты и уборочную технику, напомнив, что в жаркую и ветреную погоду запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы рядом с населенными пунктами. Непотушенный костер может уничтожить 1000 тонн зерна за считанные минуты. И последнее. Интерес молодежи к удаленной работе снижается. Данные исследования приводит газета «Ру». Если ранее дистанционный формат был преимуществом для 40% респондентов младше 35 лет, то теперь этот показатель сократился до 25%. При этом, чем выше уровень дохода, тем меньше стремление работать удаленно. Отмечается, что девушки желают работать из дома чаще, чем юноши. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские ориентировщицы вошли в число призеров всероссийских соревнований. На старт турнира памяти Пржевальского вышли около 500 спортсменов из разных уголков страны. По итогам на вторую ступень пьедестала поднялась орловчанка Анна Меркулова. Еще одну медаль, но уже с бронзовым отливом, завоевала Евгения Алтунина. В Орле пройдет традиционный Кубок Зюганова по волейболу. В этом году в его рамках сыграют основной молодежный состав женского волейбольного клуба «Орел», а также коллектив «Атом Курск», который уже два сезона проводил свои матчи чемпионата высшей лиги А на Орловском паркете. Игры стартуют 4 августа с 13:30 на площадке спортивного комплекса «Победа». Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова. Yeah.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, днем до 24 градусов. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешной вам пятницы!

0: Радио России «Орел». Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр, расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Радио России «Орел». Реклама.
3: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
4: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном «Перекрестке». В этом году свой очередной юбилей отметил один из главных поэтов и музыкантов 20 века Боб Дилан. Ему исполнилось 85. А 10 лет назад он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. «Перекресток» не мог пройти мимо таких цифр. Так что герой этой программы – Боб Дилан.

hard when you discover that

Настоящее имя Боба Дилана – Роберт Аллен Циммерман. Он родился в 1941 году в штате Миннесота. Его предками были евреи-одесситы. На музыкальное становление юного Дилана серьезно повлияло творчество американского певца Вуди Гатри, исполнявшего фолк и кантри. А первые музыкальные опыты – это исполнение песен из репертуара Гатри. Уже в школе Дилан участвовал в нескольких музыкальных коллективах, исполнявших музыку в барах и кафе. Тогда же у юного Циммермана появляется псевдоним «Боб Дилан» – дань уважения творчеству валлийского поэта и писателя Дилана Томаса.

Первая профессиональная запись выходит у американского певца в 1962 году. Основа альбома – это перепевки классических фолк-произведений. Однако уже следующая пластинка музыканта была практически полностью составлена из песен собственного сочинения. Этот лонгплей стал первым серьезным успехом музыканта. Пластинка заняла 22-е место в американских музыкальных чартах, впоследствии получив статус платинового. Один из участников «Битлов», Джордж Харрисон, заявлял, что «Битлы» заслушали этот альбом Дилана до дыр.

В 60-е годы Боб пишет одни из своих самых известных песен. В центре его творчества – обращение к важным политическим проблемам, эксперименты в поэтическом поле. Дилан пишет песни о политическом протесте, о предчувствии ядерной угрозы, о борьбе за права чернокожих. Вместе с тем усложняется его поэтика, тексты становятся все более экспериментальными. Некоторые критики видят в этом отголоски увлечения Дилана творчеством Артюра Рембо и Джона Китса. Сам же Дилан в те годы становится одним из самых влиятельных музыкантов мира. Его песни перепевают Марлен Дитрих, Элвис Пресли, Долли Партон и сотни других исполнителей.

В середине 60-х творчество музыканта уходит в сторону рок-н-ролла. В течение 2 лет он записывает альбомы, которые критики назвали «великой трилогией». Став культовым музыкантом еще в 60-е, Дилан продолжал экспериментировать со стилями и расширял свой диапазон. Так, например, один из его альбомов стал основополагающим для такого музыкального направления, как кантри-рок, а пластинка «Slow Train Coming» представила публике Дилана в качестве автора христианского рока.

За свою более чем полувековую карьеру Дилан получил 12 статуэток Грэмми. Три его песни и три пластинки были отмечены наградой «Зал славы» премии Грэмми. В 2008 году Дилан получил Пулитцеровскую премию с формулировкой, цитата, «за значительное влияние на популярную музыку, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы».

Боб Дилан считается искусствоведами одной из ключевых фигур музыки 20 века. Так, например, один из журналов по итогам опроса читателей назвал его вторым по значимости исполнителем рок-н-ролла после Битлз, а журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных фигур 20 века.

Приемы Боба Дилана заимствовались множеством музыкантов по всему свету, а его песни были перепеты многими известными артистами. При этом, несмотря на оглушительную популярность, голос исполнителя удостаивался нелестных эпитетов. Вокал певца даже в юные годы сравнивали с наждачной бумагой, а с возрастом он еще больше огрубел. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя. Всего доброго!

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: благоустройство сквера Альберта Иванова вновь приостановлено. Бюст Иосифа Сталина установили в Парке Победы. Названо самое дождливое место России этим летом. Теперь подробнее. В сквере Альберта Иванова вновь нашли археологические объекты. Это сводчатые туннели, происхождение которых теперь предстоит установить экспертам. Напомню, работы по обновлению общественного пространства у подножия Красного моста начались в апреле. Но во время демонтажа обнаружили исторические артефакты – плитку с необычным клеймом, фрагменты глиняной посуды и старинный кирпич. Эти находки позволяют предположить, что когда-то здесь находились хозяйственные или производственные постройки. На время проведения археологических исследований благоустройство временно приостановлено. Вечный огонь зажгли в селе Дросково Покровского района. Теперь он будет гореть на братской могиле советских воинов. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
2: Очередной мостик между памятью Великой Отечественной войны и сегодняшними событиями. Зажгли вечный огонь Дросково Покровского района. Уже в этом году мы цифру подводим. 52 вечных огня зажглись, горят. В рамках памяти храним огонь Победы. И частицу вечного огня привезли со сквера танкистов. И зажгли Дросково. Это особенное место на карте нашего региона. В годы войны оно было в самом пекле. Здесь создали немцы Дросковский узел обороны. И фашисты были уверены, что его невозможно было прорвать, но наша 73-я стрелковая дивизия в феврале 43-го года прорвала оборону, немцы уходили. Это был важный переломный момент.
1: Сейчас в братской могиле покоятся останки 84 бойцов и командиров, отметил Андрей Клычков. На ремонт орловских дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. Две трети этой суммы – федеральные средства. Об этом сообщили в правительстве региона. По сравнению с прошлым годом финансирование выросло на треть. В программу работ включили ремонт 10 километров участка трассы Покровское-Верховье в Верховском районе, дороги Ливны-Долгое, трассы Колпна-Долгое и второй этап ремонта дороги Ливны-Навесное. Больше 400 миллионов рублей направили за неделю на реализацию национальных проектов. Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований. Об итогах работы рассказал руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.
3: За прошедший период заключено 5 муниципальных контрактов. 3 на ремонт дворовых территорий в рамках ранее расторгнутых контрактов в городе Орлем и Орловском муниципальном округе. 1 по благоустройству территории победителей Тургеневской площади в городе Мценске. 1 на поставку объектов для обустройства туристического центра в городе Орла в рамках проекта «Туризм и гостеприимство». На сегодняшний день в работе остаются контракты по проектам формирования комфортной городской среды в Шаблыкинском районе. В городе Орле в рамках ранее расторгнутых контрактов по ремонту одного двора одной общественной территории. На текущей неделе расчеты с подрядчиками проводились в 8 муниципальных образованиях. Полностью завершили кассовые расходы Знаменский и Сосновский районы. Также завершил кассовые расходы в рамках законтрактованных средств Шаблыкинский район.
1: Выполнение национальных проектов составило 45% от годового плана, при этом уже заключили более 500 контрактов, что составляет 97% от плана. Бюст Иосифа Сталина установили в Орле в Парке Победы. Официальное открытие запланировано в День города. Ранее там появились бюсты других советских полководцев, принимавших участие в разработке операции «Кутузов». Напомню, это решение в феврале поддержали депутаты регионального парламента. Показ славянской моды организуют в городском парке Орла. Свои работы 2 августа представят местные дизайнеры в рамках фестиваля «Русское утро». Начало в 15 часов. Участие примут 19 моделей, а специальным гостем дефиле станет певица Наталья Куприянова. Также посетителей ждет ярмарка мастеров, живая музыка, шоу богатырей и мастер-классы. Погрузиться в атмосферу можно будет с 11 до 22 часов. Больше 11 тысяч раз центры общения социального фонда Орловской области посетили жители серебряного возраста. В ведомстве подвели статистику за первый год работы центров. Подробности рассказала руководитель пресс-службы регионального отделения социального фонда России Виктория Юркова.
0: За год своего существования в центрах общения проведено более 1800 разноплановых мероприятий, благодаря которым активисты освоили компьютерную грамотность, научились пользоваться порталом госуслуг, общаться в мессенджере МАКС и оформлять цифровое удостоверение пенсионера, эффективно искать информацию в интернете. В творческих мастер-классах раскрыли свой потенциал через занятия живописью и рукоделием. Укрепили здоровье благодаря занятиям гимнастикой, скандинавской ходьбой и дыхательными практиками. На тематических лекциях получили ценные знания от экспертов, психологов, медицинских работников, специалистов соцфонда и банков. Центры стали не просто досуговыми площадками, а настоящими клубами единомышленников. Люди приходят сюда за общением, знаниями, вдохновением и уходят с ощущением, что их жизнь стала ярче и насыщеннее.
1: В планах на следующий год добавить новые форматы и вовлекать еще больше жителей области. Самой дождливой точкой России этим летом оказалось село Аян в Хабаровском крае. С начала июня там выпало уже 466 миллиметров осадков. В тройку самых мокрых мест России также вошли Екатеринбург и Туринск Свердловской области. Наш регион на этой неделе также находится в эпицентре осадков. 29 июля их выпало 28 миллиметров, а самым дождливым городом Орловщины стал Дмитровск. По прогнозам синоптиков, последний месяц лета обещает быть переменчивым, температура воздуха окажется немного выше привычных значений, но устойчивой жары ждать не стоит. Теплые периоды будут сменяться прохладными днями, а солнечная погода – дождями и грозами. К слову, в ближайшие дни нас ждет потепление. Об этом подробнее расскажем после спортивного блока.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» завершил выступление в Кубке России по футболу. В первом раунде пути регионов наша команда сыграла на выезде с клубом-участником медиафутбольной лиги «Тудроц». Итог встречи – поражение футбольного клуба «Орел» со счетом 0-2. Орловчанка стала победительницей чемпионата Российской кинологической федерации по танцам с собаками. Представительница сборной Орловской области Мария Гурьянова и ее бордер-колли Ночка заняла первое место в классе мастер-фристайл. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
4: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, днем до 24 градусов. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешной вам пятницы!
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Михаил Мишустин сегодня в Якутии с рабочим визитом. И Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении Хамас. Все подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили беспилотниками диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник пытался скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения и незаметно пройти к нашим позициям. По группе ДРГ были нанесены удары БПЛА «Молния», и это позволило подразделениям группировки удержать занимаемые позиции и продолжить продвижение. В то же время бойцы Запада за сутки уничтожили 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов. Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск сегодня посетил квартал труда. Это первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Михаил Мишустин в ходе встречи с главой республики Саха Айсеном Николаевым отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий после посещения квартала труда. В ходе реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в много функциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. Квартал труда стал главным креативным хабом региона. С 2023 года здесь прошло более 360 мероприятий, в том числе 40 крупных форумов, а также ряд городских фестивалей и модных показов. Дональд Трамп заявил о достижении согласия с радикальным палестинским движением «Хамас» о всеобъемлющем разоружении и формировании в секторе Газа. «Это огромный шаг к обеспечению прочного мира и безопасности», написал американский лидер в своей соцсети. По оценке главы Белого дома, согласование позиций по демилитаризации вооруженных группировок в регионе стало огромным шагом вперед к обеспечению долгосрочного мира и безопасности. Трамп подчеркнул, что по мере завершения разоружения израильская армия будет покидать территорию анклава, а международные организации возьмут ответственность за внутреннюю и внешнюю безопасность Газы. Он отметил, международные стабилизационные силы будут действовать в кооперации с новой палестинской полицией. Корпус стражи Исламской революции сообщил об атаке на ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования, находящиеся на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. В заявлении подчеркивается, что авиабаза играет важную роль в операциях воздушной разведки и поддержки, осуществляемых США, и является одним из ключевых центров обеспечения воздушной поддержки для американской армии. Каждый столичный девятиклассник получил бюджетное место в колледже по выбранной специальности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всего в этом году поступило более 41 тысячи выпускников девятых классов. В этом году интересы абитуриентов изменились. На первом месте креативная индустрия, далее информационные технологии. В числе наиболее востребованных направлений также оказались промышленность и строительство. Традиционно высокий спрос сохранился на специальности в сфере транспорта и медицины.
2: Чтобы ребята могли учиться не только бесплатно, но и по интересам для себя выбирать направление, мы увеличили количество бюджетных мест и запустили удобный механизм зачисления.
1: С колледжами сотрудничают столичные работодатели, поэтому каждому выпускнику гарантировано трудоустройство. 46% россиян планируют пользоваться цифровым рублем после его запуска. Еще более трети готовы перейти на новый формат расчетов позже, когда станет более распространенным и привычным для большинства россиян. При этом каждый пятый россиянин не планирует переходить на цифровой рубль. Об этом говорится в опросе одного из финансового маркетплейса, передает ТАСС. Как показало исследование, две трети респондентов в возрасте от 18 до 24 лет готовы пользоваться цифровым рублем. При этом 70% опрошенных отметили, что уже имеют представление о новом платежном инструменте. Из них треть хорошо понимает, как он устроен и для чего нужен. Практически столько же признались, что ничего не знают о цифровом рубле. Сложная паводковая обстановка сохраняется в Верхоянском районе Якутии. Подтоплены более 80 дворовых территорий и 78 жилых домов. Об этом сообщили в республиканском МЧС. Жители заблаговременно покинули зону затопления. Два ПВР развернуты в городе Верхоянске в зданиях средней школы и детской школы искусств. На месте уже работают спасатели МЧС и службы спасения Якутии. Организована доставка гуманитарного груза и эвакуация. В связи с прохождением паводковой волны уровень воды в реке Яна у города Верхоянска и села Барунг продолжает расти, отметили спасатели. Из-за влияния восточной периферии антициклона в Москве и области сегодня будет переменная облачность. Обойдется без осадков. Температура воздуха, как заверил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать климатической норме финала месяца.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией антициклона, охватившего своим погожим влиянием всю восточную и южную Европу. В Москве по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 23-26, что точь-в-точь соответствует климатической норме финала июля. Атмосферное давление немного подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: По прогнозам, благодаря непререкаемому антициклональному господству, август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. В выходные будет солнечная и относительно сухая погода. Между тем, спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в Оренбургской области, сообщает МЧС по региону. Как заявил губернатор Евгений Солнцев, в Домбаровском районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. По его словам, погибших и пострадавших нет. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Отмечается, что группировка, которая занимается ликвидацией пожара, увеличена до 50 человек и 20 единиц техники. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Наших боксеров допустили к участию в турнирах с демонстрацией государственной символики, объявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, это решение особенно важно, поскольку организация World Boxing уполномочена проводить и олимпийский турнир по боксу. Женская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола России. Наши девушки сыграют против команды Сербии. Спарринги состоятся 5 и 7 августа в местном городе Уб. Отмечается, что первая встреча пройдет в закрытом режиме, а вторая со зрителями. Оба матча начнутся в 20:00 по Москве. Все четыре медиафутбольные команды сыграют во втором раунде Кубка России по футболу. ФК-10 обыграл химкинский «Космос» 3-2. На мяч Никиты Шаркова на первой минуте и автогол Егора Лысова представители МФЛ ответили взятием ворот Александра Балашова и дублем Сергея Кутузова. Далее победивший коллектив сыграет с петербургским «Динамо». Столичный «Локомотив» внушительно разгромил болгарский «Битвам» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу. 18-1. В составе победителей 6 мячей забил Амадиус Виноградов. В следующей встрече на турнире железнодорожники сыграют против турецкого «Аланьяспора», а «Битвам» сразится с парагвайским «Спортиво Лукеньо». Обе дуэли состоятся 31 июля. Три наши теннисистки продолжают выступление на пятисотнике в Вашингтоне. Накануне во втором раунде Анна Калинская была сильнее Джани Чи Чен из Индонезии 1-6, 6-3, 7-6. В четвертьфинале ей будет противостоять первая сеянная американка Джессика Пегула. Также Диана Шнайдер уверенно разобралась с Анастасией Потаповой, ныне представляющей Австрию. Теперь как минимум одна россиянка вылетит, ведь Шнайдер предстоит посоревноваться с соотечественницей Людмилой Самсоновой, ранее выбившей из розыгрыша китайской Янку Ван Синьюй. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: Погода. Сегодня в Симферополе плюс 30-32 градуса, малооблачно. В Севастополе и Ялте плюс 28-30 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 25-27. В Ставрополе малооблачно, плюс 28-30. В Краснодаре плюс 30-32 градуса. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 28-30. В Туле и Воронеже плюс 24-26. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29 днем. В Москве переменная облачность, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 18. Без осадков, ветер северо Северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Что это значит?
2: Это новый модный светский жаргон.
0: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
1: Я для вас ничего не значу. Ничего, даже меньше этих туфлей.
2: Этих туфель.
0: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
2: Так спокойно. Все-таки можно пускать Элизу в общем.
1: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
0: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: 8:12:20 показывают часы эфирные московской студии. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Календарь нам напоминает о том, что заканчивается второй месяц лета, 31 июля. Сегодня Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова в прямом эфире. Идем дальше, напомним наш номер. На протяжении всей программы он работает, ждем от вас сообщений, комментариев по темам. Если есть вопросы экспертам, тоже пишите. Самое интересное будем успевать прочитать. 8-925-222-9992. Вновь поговорим о итогах выпускных экзаменов, о вступительной кампании, которая до сих пор идет. И раньше казалось, что 310, например, баллов по ЕГЭ – это практически гарантия поступления в любой вуз страны, максимальные результаты, золотая медаль, годы подготовки. Казалось бы, что еще нужно? Но нынешняя приемная кампания заставляет поговорить о вот чем. История абитуриента, вот, который как раз набрал 310 баллов и оказался далеко не в числе лидеров конкурса на бюджетные места. В интернете прям со скоростью ветра разнеслась его история. И впереди него оказались многочисленные олимпиадники. И большое количество их, этот огромный конкурс, привели к тому, что он не среди лучших. Неужели сегодня блестящие результаты ЕГЭ не гарантируют бесплатное высшее образование?
8: Действительно, хороший вопрос ты задаешь. Мы тоже на этой неделе с Павлом Сурковым пытались искать на него ответ, так косвенно касались этой темы. А вообще, конечно, 92-м оказаться в конкурсном списке, имея блестящие баллы и блестящие знания, это довольно необычно. Я стараюсь подбирать слова, которые отражали бы эту картину. Хорошо, что вуз пошел юноше навстречу. Он предложил ему оплатить обучение, потому что нельзя терять таких талантливых молодых людей. Абсолютно нельзя терять.
7: Но, с другой стороны,
8: система кривоватая.
7: Речь идет о высокой конкуренции среди талантливых. Эта история поднимает более широкий вопрос, насколько справедлива нынешняя система поступления. С одной стороны, государство поддерживает талантливых школьников, которые добиваются успехов на олимпиадах, и это логично. А с другой, тысячи выпускников делают ставку именно на ЕГЭ, воспринимая его как главный и объективный критерий оценки знаний. Но если максимальные баллы перестанут перестают быть конкурентным преимуществом? Не возникает ли ощущение, что правила игры слишком сложные? Кроме того, мы видим еще одну тенденцию. Престижные направления становятся все более концентрированными. На десятки бюджетных мест претендуют тысячи человек, и борьба идет буквально за каждый балл. Может быть, проблема не только в льготах олимпиадников, а в том, что спрос на качественное высшее образование значительно превышает количество бюджетных мест?
8: Спросим эксперта, руководителя Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов. Владимир Игоревич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Я еще, знаете, как я...
9: Да, очень, да.
7: Простите, перебила вас на полусловие. Я еще просто задаюсь таким вопросом, не приведет ли эта ситуация к подобное, да, к тому, что школьники будут все чаще делать ставку не на подготовку к ЕГЭ, а на участие в олимпиадах?
9: Вы знаете, ЕГЭ не снижает своего значения. Можно участвовать в большом количестве олимпиад, но если будут низкие результаты по единому государственному экзамену, то ничего не получится. Поэтому, знаете, говорит так, что ЕГЭ – это обязательное условие. И, конечно, к нему готовиться надо, безусловно. Хотя, действительно, тенденция проявляется, и многие талантливые ребята активно участвуют в олимпиадном движении, добирая большое, действительно, количество баллов. И сложилась ситуация сегодня так, что одного ЕГЭ оказывается просто-напросто недостаточно. Вы уже об этом сказали. И здесь еще целый ряд факторов работает. Во-первых, по многим престижным направлениям снижены контрольные цифры приема. Мы это видим и по экономике, такой традиционно востребованной, и по социологии, и по юриспруденции. Это тоже очень такой серьезный вызов, который, в общем-то, стимулирует перетоки на другие специальности, то есть целый ряд, в общем-то, объективных трудностей для наших поступающих абитуриентов. Конечно, есть небольшая квота для льготников и довольно уже такой ощутимый поток, 15-20% это выпускники среднего профессионального образования, выпускники колледжей, которые идут без единого государственного экзамена по сопряженным программам. Поэтому, да, ситуация осложняется. И я ничего не хочу сказать по поводу справедливости и несправедливости. Как говорится, правила к тем, кто, так сказать, выдерживает поставленные условия, кажутся справедливыми. Для тех, кто, ну, там, не добрал балла, ну, таких случаев всегда было много. Да, действительно... Как кажется, что ну вот совсем чуть-чуть, и вот ну надо же, вот какая неудача. Ну, будем надеяться, что урегулируется постепенно.
7: А вот еще вопрос по поводу неких рекордов этого года. Большое количество 100-бальников, также вновь рекорды по олимпиадникам, да, которые поступают в этом году. Да, о чем это говорит? О том, что система подготовки в школе меняется? О том, что лучше качественнее стало образование? Или о том, что институт репетиторства вырос и стал лучше готовить вне школы?
9: Вы знаете, вот скажу экспертно. Сейчас, конечно, и Рособорнадзор проведет соответствующее обследование. Посмотрим. Но в прошлом году было принято решение, что единый государственный экзамен будет очень точно по своим заданиям укладываться в рамки государственной программы среднего образования. То есть не будет заданий, которые выходят за рамки школьной программы, скажем так. Вот это дало вот такой эффект. Дело тут даже не в репетиторах. Дело в том, что действительно школьная программа и программа экзаменов состыковались полностью. Поэтому, конечно, более высокий результат мы видим. Были исключены задания, которые выходят за рамки. Ну, вот и роль репетитора несколько снизилась, поскольку репетиторы в том числе подбирали, как говорится, вот те задания, которые со звездочкой. И, конечно, сегодня мы видим, что, ну, конечно, и школьные программы меняются. Постоянно, в общем, проводится целый ряд действий, направленных на то, чтобы улучшать школьное образование. Но я думаю, что это вот сработала та мера, которая была действительно обеспечена в прошлом году. И поэтому результаты стали действительно выше.
8: Ну вот смотрите, я читаю аналитику экспертную, да, не последние люди, ректоры, проекторы по учебной части говорят, что зеленые волны все активнее у вузов, да, в последние годы появились, когда высокобальникам гарантируют платное место за счет вуза, то есть такой квазибюджет, квазибюджетная форма. Да. Насколько она становится массовой и не приведет ли это, ну так скажем, к некому дисбалансу в модели?
9: Я думаю, что не приведет. Здесь тоже работает регулятор, и количество платных мест, особенно вот по ряду, скажем там, социально-экономических, юридических направлений подготовки, оно тоже регулируется. Кроме всего прочего, у вуза нету уж такой серьезной потребности в расширении количества платных мест вот в этом внебюджетном приеме. Любой вуз, наверное, бы поставил именно на надежные контрольные цифры приема за счет бюджета, то есть это как бы прямой источник, ничем не, скажем так, не замутненный и абсолютно предсказуемый. Вот. Но дисбаланс точно не будет. Будет расти потребность у населения в как раз платном приеме, но он будет сдерживаться. Здесь вообще более глубокая проблема соотношения потребности в кадрах с высшим образованием и в кадрах там, с средним профессиональным образованием. У нас еще здесь возникла тенденция количество как раз людей, которые выбирают среднее профессиональное образование, соответственно, снижается количество тех, кто выбирает.
7: Владимир Игоревич, ну, пропала, да. Пропадает почему-то связь, а мысль ясна о балансе, да. Да, абитуриентов в средние профессиональные учреждения и высшие. Благодарим за разговор руководителя Центра развития высшего и среднего профессионального образования. Владимир Блинов был с нами на связи. Продолжаем разговор с профессором, автором телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый с нами на связи. Евгений Михайлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вот обсуждаем мы историю мальчика-юноши, который в вуз принес 310 баллов, но в конкурсных списках оказался даже не в первой десятке. И вот задаюсь я вопросом, если победа в профильной олимпиаде дает больше преимуществ, чем три экзамена, набранные почти на максимум, не меняется ли сама стратегия подготовки к поступлению? И не стоит ли пересматривать баланс между результатами ЕГЭ, олимпиадными достижениями и количеством бюджетных мест, чтобы система оставалась понятной, воспринималась как справедливая всеми участниками?
10: Давай, если вспомнить истоки ЕГЭ, то тогда говорилось, что ЕГЭ дает всем равные возможности, независимо от места проживания, соответственно, места учебы. То любой ребенок, выпускник из региона, из маленького городка, из села может поступить в ведущий вуз. Но теперь как-то вот эта ситуация поломалась. Поломалась за счет, в первую очередь, вот большого количества абитуриентов, которые имеют право, так называемое право на БВИ, на поступление без вступительных испытаний. Сразу давайте оговоримся, во-первых, что это произошло не в этом году. Это уже наблюдается несколько лет. И также давайте оговоримся, что речь идет о нескольких, наверное, селективных ведущих, может быть, десятки университетов, и то в этих университетах об отдельных специальностях. Но вот именно в этих университетах, на этих специальностях, как вы только что привели пример этого мальчика, насколько я понимаю, речь идет о финансовом университете, это, вот эта справедливость, будем говорить, нарушилась. Человек, который не участвовал в олимпиадах, но максимально сдал, получил максимальные баллы, не имеет права на бюджетное место. Я думаю, что что-то с этим надо делать. И я вижу причин здесь две. Во-первых, конечно, этот год особенный. В этом году стало слишком много, так я считаю, людей, абитуриентов с высокими баллами. И в том числе очень много стобалльников. Резкий скачок.
8: Это отражает знания или это какая-то статистическая аномалия?
10: Ну, я думаю, что да, что это связано с определенными известными причинами, о которых эксперты говорят. Это трансформация оценочных шкал ЕГЭ и, в общем-то, упрощение заданий на отдельных предметах. В частности, вот специалисты говорят об упрощении заданий на профильной математике и отчасти гуманитарных дисциплинах. Вот это количество... увеличение количества высокобалльников усилили вот эту вот проблему. Проблему соотношения олимпиадников и обычных, так скажем, абитуриентов. Мое мнение, что необходимо квотирование мест для олимпиадников. Нельзя, чтобы олимпиадники занимали все бюджетные места, как произошло вот в этом примере, который вы привели.
7: Но вот на ваш взгляд, что нужно менять еще раз в приемной кампании? Нужно ли менять подход и каким он должен быть?
10: Да. Я считаю, ну, во-первых, до приемной кампании, я считаю, что нужно вернуться, ну, хотя бы к ЕГЭ прошлого года, то есть вернуться к сложности вариантов. Не должно быть такое большое количество 100 бальников и, в принципе, абитуриентов с очень высокими баллами, это ненормально. Таких резких скачков быть не может. И, во-вторых, необходимо ввести, я считаю, квоты для тех категорий лиц, которые поступают по результатам Олимпиад, то есть для победителей и призеров Олимпиад.
8: Интересно получается, да. Конечно, в любом случае, да, но будем следить за этим аномальным сезоном, да, посмотрим, к чему это всё приведёт.
7: Надеемся, что ректоры университетов, институтов нас услышали и сделают соответствующие выводы. Благодарим профессора, автора телеграм-канала «Наука и университет» Евгения Белый с нами на связи. Не знаю, мне кажется, сейчас многие родители могут смело сделать вывод, что надо готовиться к олимпиадам, сдавать ГТО, это больше шансов поступить на бюджет, нежели сосредотачиваться на ЕГЭ. Но, тем не менее, видим, что подходы меняются, так что учиться, еще раз учиться. И подводя, наверное, итоги, да, промежуточные приемные кампании, сначала ее вузы и колледжи Луганской Народной Республики подано рекордное количество заявлений на обучение – 55 тысяч. Сюда едут учиться юноши, девушки практически со всей страны, и из Ростовской области, и Якутии приезжают, растет интерес к образованию со стороны иностранных граждан. Также эксперты говорят, что этот ажиотаж связан не только с повышением качества образования и улучшением материально-технической базы университетов, но и с интеграцией республики в систему образования нашей страны. Подать документы в университеты можно быстро и удобно, это в дистанционном формате происходит, электронные сервисы пользуются все большей популярностью у молодежи. Например, в Луганский государственный педагогический университет более 30% от общего количества заявлений подано как раз с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн.
8: Ну и в частности, Запорожская область, регион исторически имеет развитое сельское хозяйство, абитуриенты знают это и предпочитают выбирать аграрные специальности. Ну и в том числе педагогическое образование многие юноши и девушки хотят получить.
7: Неужели проблему кадров скоро решим?
8: Неужели? Неужели? Да,
7: с оптимизмом смотрим в будущее.
8: С оптимизмом задаемся вопросом.
11: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
12: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница? РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня — остановить оргнабор.
11: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Сигналы точного времени.
7: 8 часов 31 минута, 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня пятница, 31 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. У микрофонов завтрашнего дня наша жизнь немного поменяется. В стране вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут налоговую сферу, правила маркировки товаров, да, очередные финансовые сервисы, охрану труда, порядок предоставления государственных услуг. Часть нововведений коснется большинства граждан, другие коснутся бизнеса, работающего с государственными контрактами, персоналом и маркируемой продукцией. Ну вот что, в частности, из изменений: перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, выплата изменится с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за них в прошлом году. Индексация пенсионных накоплений произойдет на 17,3. Это будет сделано срочно и на 19,30. 2%.
8: Потому что доходы от инвестирования позволяют это сделать, сообщили в соцфонде.
7: Спасибо за дополнение. Идем дальше. Автоматически.
8: Кстати, мы об этих изменениях в понедельник частично поговорим, так что более подробно, более развернуто.
7: Ты про изменения?
8: Да, конечно. Ну, которые с 1 августа.
7: Давай еще скажем, что автоматические налоговые уведомления на госуслугах будут наконец-то. Это очень удобно. Документы будут появляться в личных кабинетах пользователей на портале. Исключение, если налогоплательщик официально отказался от получения уведомлений на портале, тогда их пришлют по почте или через личный кабинет. Ну и самозанятый получит первые выплаты по больничному. Ну, это если кратко. А еще нас изменения ждут с 1 сентября, не потому что наступит осень, и надо детей будет отправлять в сады и школы, а еще заработает единая система учета банковских карт. В базу попадут все карты, включая Visa и MasterCard. Нововведение направлено на борьбу с дропперскими схемами, когда мошенники используют чужие счета для обналичивания денег.
8: Статистика МВД показывает о том, говорит ярко о том, что количество дропперских преступлений сокращается благодаря работе, собственно, силовиков, благодаря целым нескольким пакетам, которые принимал наш парламент, одобрял экспертное управление президента и, соответственно, подписывал глава государства, разумеется, становится меньше преступлений. Но, тем не менее, все-таки доступность, кажущаяся доступность этих операций заставляет молодежь, да, двигаться в сторону криминала. Они же ведь не знают, что просто перегнать денежку и использовать свою карту – это уголовная ответственность.
7: Это, а мы в эфире вот просвещаем и рассказываем об этом их родителям.
8: Практически каждый эфир. А чего-то уж, правда, говорим ведь.
7: Да. А что кроется еще за этими изменениями, обсудим с экспертом, кандидат экономических наук Алексей Лабушкин с нами на связи. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Дополните нас, пожалуйста, для чего, как это будет работать, и скажется ли это на нас, обычных гражданах?
13: Ну, во-первых, сразу же, учитывая вашу преамбулу к вопросу, для нашей замечательной молодежи, та, которая не очень понимает, какие последствия ее ждут в случае участия в дропперских схемах, сразу же хочу озвучить, что передача своей карты, значит, или доступа к ней, а также покупка и передача чужих реквизитов могут караться штрафом от 300 тысяч до миллионов рублей и тюремным сроком до 6 лет. Соответственно, я полагаю, что маленькая, какая-то небольшая денежка на личные развлечения не стоит таких проблем. И вообще нужно чтить Уголовный кодекс во всех его проявлениях. Значит, это первое. Второе. Значит, мы с вами самые обычные граждане. Вот я такой обычный гражданин, представитель такого среднего городского класса. Вы, я полагаю, так же. Значит, сколько вам нужно карт для нормальной жизни банковских? Ну вот, у вас в кошельке сколько карт?
8: Знаете, ни одной, потому что они все в электронном эквиваленте. Ну, сейчас я вам скажу.
13: Ну, в том или ином эквиваленте.
8: Три у меня.
13: Значит, у меня, да, у меня тоже три карты. Ограничение касается людей, у которых 20 и более карт. Как мы прекрасно понимаем, любому нормальному законопослушному человеку 20 банковских карт, ну, наверное, не нужно. Соответственно, то ограничение, которое вводится, оно на самом деле правильное, и я бы даже сказал, на мой взгляд, даже несколько мягкое, потому что я бы ограничил, вот я с коллегами общался, да, да, в том числе там и представителями бизнеса, я говорю, вот как на вас там влияет, он говорит, слушай, говорит, да 10 карт уже много. Значит, это люди, у которых там больше транзакций, ну, чем у там обычного гражданина, работающего в найме. Соответственно, у людей, у которых 20 и более карт, карту они больше, там, 21-ю или там 27-ю открыть просто больше не смогут. Соответственно, полагаю, что на 99,99 в периоде граждан нашей страны это ограничение не скажется никак. А вот дропперским схемам это нанесет определенный ущерб.
7: А вот еще хотелось уточнить, в этот реестр попадут в том числе карты с истекшим сроком действия? А при этом написано, что если банк продолжает их обслуживать, это тоже в контексте борьбы с дропперством необходимо?
13: Это тоже необходимо, поскольку, значит, эти карты могут еще для чего-то использоваться. Я, как бы, там различные схемы, в том числе регистрации по картам, значит, присутствуют. Ну и плюс ко всему, ну, давайте все-таки тоже трезво понимать, что мы все с вами являемся, ну, как бы, налогоплательщиками и там выезжаем куда-то. И, наверное, все-таки за своей, ну, такой финансовой безопасностью и чистотой нужно следить. То есть вот если я не пользуюсь счетом, я его стараюсь закрыть, дабы потом у меня не возникло каких-то, ну, сложностей с ним связанных.
8: Согласен с вами, Алексей Сергеевич, в том смысле, что, разумеется, два десятка карт – это излишняя, так сказать, излишняя, по большому счету, вещь. Потому что я знаю, некоторые пытались там какое-то время назад экспериментировать с картами там, по поводу, значит, заработка. Тут снимаешь, тут бесплатный грейс-период, туда потом подкладываешь на процент. Все вот это манипулятивное, да, приносило какую-то небольшую копеечку у людей. И с этим тоже можно что-то сделать в этой связи. Но 8-10 карт, и люди, в общем-то, зарабатывали неплохо на знании, так сказать, нюансов тех или иных банков. Маленьких, не очень популярных, у которых есть уникальные и интересные условия на рынке. Это, что называется, на полях этой истории заметка. А вообще, в целом, да, по поводу этой системы учета банковских карт, мне всегда в таких вот больших историях, которые касаются всех и каждого, хочется воскликнуть. А неужели этого учета нету? И получается, ЦБ вводит новую систему, оператором которой становится НСПК. Мне кажется, банки и Центробанк, прежде всего, как регулятор банковский, знает о нас все. У кого сколько карт, кто когда перевыпустил, где когда и потерял.
7: Если бы они знали, мне кажется, они бы в руки 20 и больше не давали. Это, получается, им самим выгодно изначально выдавать. Чем больше, да, тем лучше. Они на этом зарабатывают, да, на обслуживании, на каких-то там списаниях, в том числе за уведомления и прочим. Почему банк-то сам не может запрашивать информацию и ответственно не подходить к ведению своего бизнеса?
13: Ну, банки, мы с вами должны понимать, коммерческие структуры, это ограничение касается, вы правильно абсолютно сказали, и граждан, и банков. То есть с двух сторон это ограничение вводится государством. Значит, понятно, что банки борются за клиента, борются за того, чтобы клиент свои платежные, значит, потоки направлял именно через их банк. Вот я, допустим, в понедельник там регистрировал компанию, и в момент подачи документов на регистрацию, в момент открытия счета, мне вот за наверное, 3 дня поступило больше 50 звонков с предложением перевести счет к ним от разных банков. Я устал уже, если честно, номера блокировать.
7: Поэтому, а вот опять же, а почему не работает система защиты вот этих нежелательных звонков? По-моему, с октября вроде это действует.
13: Нет, они маркируют, нет, звонки маркируются, то есть в данном случае мой оператор связи дает маркировку звонка, значит, я понимаю, какой брать, какой не брать. Значит, но факт остается фактом, что действительно банки сейчас достаточно в жесткой конкуренции за клиента, и это ограничение в том числе и для банков, потому что, ну, банк заинтересован, чтобы вы, банк А заинтересован, чтобы вы ушли из банка Б вместе со своими деньгами к нему, значит, и обслуживались у него, поскольку он за это, ну, как бы у него увеличивается количество пассивов на счетах, у него... Он получает какие-то там комиссионные за какие-то ваши операции. То есть, ну, это борьба за клиента. В целом, значит, вот эта инициатива, она правильная, она адекватная. Причем, я бы еще раз подчеркну, на мой взгляд, она достаточно такая легкая, потому что, ну, объективно 20 карт нужно людям, либо которые осуществляют какие-то такие вот серые схемы на там разнице каких-то тарифов обслуживания карт, значит, что тоже такая, ну, как это, знаете, сразу же вспоминается Остап Бендер с его количеством относительно законных способов отъема, значит, средств населения. Это один момент. Второй момент – это люди, которые зачастую оформляют себя на себя там много этих кредитных карт, пользуясь, ну, извиняюсь, жадностью банков, которые их там выдают, в расчете найти добросовестного заемщика, и должны там по этим картам, по всем. То есть на нас, законопослушных граждан, это не повлияет вообще никак.
7: Но основное мы услышали. Да, порядок спасибо. Потихоньку наводится. Алексей Лапушкин, кандидат экономических наук, был с нами на связи.
14: Совет дня. Смотри в оба.
15: Привет, друзья, это Лена Симонова. Навязчивые мысли бывают у всех. Например, сомнение, выключен ли утюг, закрыта ли дверь. Но при обсессивно-компульсивном расстройстве или ОКР мозг не отпускает эту мысль, возвращаясь к ней снова и снова, даже если понимает, что опасности нет. В норме мозг использует систему «проверил, закончил, отпустил». При ОКР этот цикл не закрывается. Сигнал тревоги остается активным, даже когда проблема уже решена. Навязчивости могут быть разными. У одних это постоянные проверки, у других – повторяющиеся действия, которые со стороны кажутся странными и бессмысленными, но внутри ощущаются как необходимость. Причем сам человек обычно осознает иррациональность этих действий. Но ощущение незавершенности и внутреннего напряжения оказывается сильнее логики. Это могут быть повторяющиеся движения, строго определенная последовательность действий, необходимость делать что-то определенное количество раз или в определенном порядке. Если ритуал нарушается, возникает сильное внутреннее напряжение. Также часто встречается навязчивая потребность в симметрии, порядке или точности. Предметы должны лежать определенным образом, а любое отклонение вызывает дискомфорт, который трудно игнорировать. Еще одна форма – накопительство. Человеку трудно выбрасывать вещи, даже если они объективно не нужны. Мозг фиксируется на возможности ошибки или потери, и избавление от предмета воспринимается как потенциальная угроза. Исследования показали, что при ОКР постоянно активны сети, отвечающие за обнаружение ошибок. Мозг остается в режиме повышенного контроля, даже когда объектив

0: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
5: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
4: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
5: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
4: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
5: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес,

0: Согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже? Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили «все». Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом. Общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный «Кордус» доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство «Кордус». Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. Если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Струны оперы. Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала участника запрещенной в России террористической организации артподготовки за сбор данных о предприятиях ВПК. Вооруженные силы России продолжили удары по портам Украины. И с 1 августа произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров. Все подробности далее. Российские правоохранительные органы с 2022 года пресекли деятельность более 250 участников признанной в России террористической организации «Артподготовка», главарь которой Вячеслав Мальцев, признан иноагентом, скрывается во Франции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Следственный комитет предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации «Артподготовка», задержанного в Нижегородской области, за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. По ее словам, на допросе 50-летний мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, который находится за рубежом и сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск. Российские войска высокоточным оружием поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, а в море южнее Одессы судно, доставлявшее военный груз. Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Накануне в Минобороны рассказали об атаке на 4 судна с военными грузами. По одному в портах Одесса и Южный, два других на переходе морем южнее Одессы. В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня с рабочим визитом в Якутске. Цель – инспекция социальных объектов республики и оценка хода модернизации системы здравоохранения. Первым объектом в программе поездки стал республиканский онкологический диспансер. Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева доложила председателю правительства о достижениях и текущей модернизации здравоохранения Якутии.
5: Благодаря нашим национальным проектам, благодаря поддержке президента нашей страны, благодаря федеральным правительствам. И, конечно, вот за такой промежуток времени очень такое масштабное развитие. Вы видите, что у нас значительно увеличилась инфраструктура. Если мы всегда говорим, суммируем, то почти 200 объектов. Но для нашей республики почти 200 объектов здравоохранения так никогда не было. И это, конечно, замечательно. И очень много оборудования пришло. И это оборудование не только для города Якутска, а сколько вот даже для районов республики и отдаленных населенных пунктов. Ну и, конечно, значительно обеспечили автопарк транспортом для сельской местности. Насколько снизился износ. Вот благодаря вот такой работе, очень такой системной и правильной. Да? Но когда идет развитие инфраструктуры, всегда идет вот как раз вопрос наполнения кадрами. Да? Вот мы сегодня говорили про кадры. И у нас Северо-Восточный федеральный университет, медицинский институт готовит кадры, мы все выпускники нашего института. Ну и что касается среднего специального образования, то это 15 филиалов в нашей республике. Соответственно, у нас обеспеченность врачами в принципе неплохая, а что касается среднего медперсонала, она достаточно такая хорошая обеспеченность.
4: После осмотра онкодиспансера Мишустин направился в квартал труда. А в ходе встречи с главой республики Саха Айсеном Николаевым премьер отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий в республике. Это уже второй приезд главы Кабмина в регион. Предыдущий состоялся в 2022 году. Тогда Мишустин посетил IT-парк и ознакомился с проектом круглогодичного тепличного комплекса. 1 августа в России произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров. Они коснутся работающих пенсионеров, получающих накопительные пенсии, а также граждан, отметивших 80-летие, сообщает ТАСС. Все надбавки начисляются социальным фондом в беззаявительном порядке. Подавать документы не нужно. Работающие пенсионеры получат прибавку за счет взносов, которые работодатели уплатили за них в 2025 году. Накопительная пенсия вырастет в среднем на 276 рублей, а пенсионеры, отметившие 80-летие в июле, могут получить выплаты до 19 тысяч рублей. Также им положена доплата за уход в размере почти 1500 рублей. Благодаря непререкаемому антициклональному господству август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода.
6: Август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичи и жители Центральной России ждет солнечная, сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов, и это будет финалом массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, ну и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
4: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения о недопуске отечественных сборных до соревнований грядущего сезона. В пресс-релизе организации отмечается, что позиция Международной Федерации недальновидна и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру, а также игнорирует рекомендации МОК. Исправить ситуацию в российском фехтовании после неудач на чемпионате мира в Гонконге за 2 года до Олимпийских игр будет практически нереально. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. На турнире в Гонконге россияне завоевали 1 медаль. Золото команде принес саблист Павел Граудень. Ранее Мамедов назвал ситуацию, сложившуюся из-за нескольких лет недопуска россиян к международным стартам, трагической. Футбольный петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на полузащитника испанского «Рассинга» и сборной Колумбии Густаво Пуэрту. Такую новость опубликовал журналист Пипе Сьерра. По информации источника, на футболиста претендуют итальянская «Болонья», английский «Халл-Сити», португальский «Порту» и испанская «Валенсия». Однако они пока не готовы заплатить требуемые «Рассингом» 20 миллионов евро. Клуб из северной столицы активно участвует в переговорах, но для латиноамериканца переход в РПЛ якобы не является приоритетным. Боец Василий Комоцкий одержал победу над поляком Дэвидом Залевски на турнире по пощечинам Power Slap 22 в Белграде. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде. Тверской полумарафон пройдет 2 августа. Локация стартового городка – Театральная площадь. В программе несколько дистанций на выбор. Самая длинная – 21 километр 100 метров, а кратчайшая – 500 метров. Сотрудники организации примут участие в корпоративной эстафете. Она будет состоять из 10 этапов по километру каждый. У меня на этом все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
8: Реклама.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
4: Сегодня в Мурманске плюс 19-21 градус, небольшой дождь. В Архангельске без осадков плюс 22-24 градуса. В Петрозаводске плюс 23-25, в Вологде плюс 22-24. В Великом Новгороде плюс 25-27 градусов, малооблачно. В Калининграде без осадков плюс 27-29. В Кирове дождь, местами гроза, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29. В Москве переменная облачность плюс 24-26. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: У микрофона Кирилл Лушников
3: и Юлия Содикова.
2: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
4: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
2: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
5: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
3: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
7: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
6: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
7: 9 часов 12 минут. Извините, 20 секунд, откашлялся, горло от волнения першит. Продолжаем эфир «Сигнал точного времени». Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин. Этим пятничным утром вместе с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Присылайте сообщения, участвуйте в обсуждении тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самое интересное прочтем. Этот час начинаем мы с информационных сообщений. Силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинских беспилотник, сообщили в Минобороны. Дроны были перехвачены над Волгоградской, Тульской областями, Дагестаном, Татарстаном, Азовским и Черными морями. Также сообщают наши коллеги с Вестей, силовики задержали в Нижегородской области участника артподготовки за сбор сведений о предприятиях ВПК России для спецслужб Украины. Коллеги ссылаются на сообщение ФСБ. По версии следствия, в 23-м году россиянин вступил в организацию, активно принимал участие в ее деятельности. Он под видом сотрудника транспортной компании провел разведку стратегических объектов в 7 регионах нашей страны. И также есть информация, что электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор. Энергетики, аварийные службы работают на месте. Ну а наши военные вечером вчерашнего дня в порту Одесса поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом Минобороны сообщила. Наши вооруженные силы также ударили на морском переходе южнее Одессы по сухогрузу, который осуществлял доставку военного груза в один из портов Украины.
7: Ну а сейчас возвращаемся к одной из тем последних дней, да, история на Урале, когда несколько молодых людей, родители мальчишек, избили пожилого ученого, который через несколько дней после этого скончался, не выдержало сердце. Да, в общем, есть понимание того, что некое такое, знаете, беззаконие творится на Урале.
9: Эта история, в принципе, поднимает на несколько вопросов к обсуждению, но перед этим хочется напомнить, член-корреспондент РАН, ученый-растениевед, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, Российской академии наук. Он умер в больнице после избиения. Официальная причина смерти – инфаркт. До госпитализации на него напали родители детей, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Именно с этих полей школьников Зенин и забрал, когда их квадры завязли. Ученый просил приехать родителей, ребят, чтобы поговорить. В результате команда карателей приехала, Зенина избили вместе с его заместителем, после чего он и попал с приступом к медикам. Вчера появилась информация о том, что выбрана мера пресечения для одного из нападавших, и сегодня будет рассматриваться дело, да, по второму фигуранту. Заседание будет сегодня. Александра Риверука, правильно ударила, не знаю, его отправили в СИЗО до 26 сентября. Стоит обратить внимание на то, как он общался с журналистами в суде, дословно. Ученый умер по естественным причинам, я в этом не причастен. Человек был больной, получил инфаркт. С твоими детьми так поступят, я посмотрю, как ты поступишь. Ты дурак, что ли? Никто никого не бил. Вот такая, собственно, таким образом он общался с журналистами. Много это говорит, да, характеризует абсолютно человека. Также многое характеризует его и соцсети. Там несколько есть фотографий. Судя по этим фото, можно смело сделать выводы, что человек хвалится, хвастается, как угодно, выставляет на показ деньги, силу и некую безнаказанность. По крайней мере, у меня такое сложилось впечатление, именно такая характеристика. Когда я посмотрела фотографии, а дальше вот эта зарисовка общения с журналистами. Итак, два вопроса, которые к обсуждению. Во-первых, что это за вседозволенность такая, взять, приехать, что-то там порешать, какое-то наследие 90-х, когда бандиты могли сами что-то, да, предпринимать. А второй вопрос – это наши дети, которым, да, дозволено все, что угодно. Ученый защищал поля, а дети катались на квадроциклах. Квадроциклы, эндуро, самокаты. Питбайки. Вот это все в доступе у детей. И тут вопросы, конечно, много звучат предложений. Запретить все это, отнять, изъять. Но вопрос же именно в том, что это должно осуществляться родителями. Родители должны либо не покупать, либо объяснять, как этим пользоваться. А в итоге этот конфликт привел к трагедии, к серьезной потере в ученой среде. Ну, встречные заявления, кстати, тоже написали эти родители пацанов, правда, после того, как ученый скончался. То есть они прекрасно понимали, по сути, свою вину, пытались себя как-то обезопасить. Ну, мы следим за этой историей, и стоит сказать, кстати, к зарисовке, что вот этот Александр, он предприниматель, и сейчас занимается с партнерами вывозом мусора и очисткой вод.
7: Да, а эти самые поля, на которых ходили двое ученых, вытаскивали из грязи мальчишек, застрявших на квадроциклах, давно уже вызывали интерес у ряда структур, да, потому что, ну, поля в центре, да, посевы и так далее, лакомые, в общем, участочек земли, и, в общем, были виды определенные, так скажем, у некоторых кругов на эти земли. С нами на связи член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Знаем, что вы разбирались с компанией, в которой работает один из нападавших на ученого, и к ним, и также коллега Никиты Зенина рассказывал о том, что был какой-то конфликт с предпринимателями.
10: Действительно, в 24-м году местные жители пригорода Екатеринбурга, это у нас в районе аэропорта, есть поля. Поля, и там же проходят городские линии канализации, которые выходят в очистительные сооружения. И предприниматели, тогда мы не знали, кто это, вывозили туда отходы. Большие осенизаторские машины вывозили туда жидкости и сливали все это прямо и в поля, и в систему городской канализации, что, разумеется, категорически запрещено. Что они вывозили? они вывозили не просто фекалии, которые откачивают из выгребных ям, они вывозили химические отходы. Это отработка от предприятий металлообработки и что-то подобное этому. То есть, когда там происходят процессы, идут смывы химическими реагентами, все это накапливается в резервуарах на предприятиях, и это надо утилизировать. За это платят большие деньги. Поэтому компания «Живой исток», которая возглавляемая господином Вагнером, активно этим занималась, заключала контракт и вывозила, типа утилизировала. Ну, зачем платить деньги за дорогостоящую утилизацию? Потому что утилизация на самом деле дело дорогостоящее. Можно просто слить в городскую канализацию или в поля. Вот. И, скорее всего, на фоне этого...
9: А где все контролирующие организации? Почему это, собственно, происходило на регулярной основе?
10: Скажу честно, что вот только нами было замечено несколько автомобилей, которые вот у меня были на видео выложены. По этим фактам были проведены проверки и привлечены к ответственности предприниматели. Не предприниматели, точнее, а водители. То есть там до компании руками не добрались, добрались до водителей, которых впоследствии оштрафовали по административному кодексу. Вы правильно в своем начале эфира говорили о вседозволенности и о поведении людей, которые сегодня, вот так называемые, знаете, отмороженные или размороженные из 90-х, которые себе позволяют таким образом себя вести. Вот. И они считали, что вот им так можно. И с ними боролись сотрудники водоканала, и сотрудники полиции, и сотрудники ГАИ. То есть на регулярной основе их ловили. Но полей у нас очень много, съездов с дорог очень много. И каждый съезд не перекрыть, и каждому ассенизатору машину человека в форме не поставить. Поэтому они умудрялись вот таким образом левачить и наносить непоправимый колоссальный вред экологии нашей страны.
9: Но вот скорее всего... Никита Зенин и Михаил Севастьянов нашим коллегам рассказал, что у ученого неоднократно возникали конфликты с местными как раз по поводу нечистот. Также многие хотели отобрать землю, где росли культуры. Зенин не позволял этого сделать, и после чего получал множество угроз.
10: Вот проводить параллели, конечно, сейчас должны и будут следователи. Мы можем только предположить, что это имеет место быть и имеется связь вот этого всего. То есть они не первый раз друг друга увидели. Это вот факт.
7: Понятно. Спасибо, Дмитрий. Член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. Друг Никиты Зезина, депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, уверен, что смерть ученого напрямую связана с нападением, поскольку проблем со здоровьем у его друга раньше не было. Он подчеркнул, что у него есть видеозапись, на которой четко видно, что ученый подходит к родителям и сразу же получает, к родителям, ну, к этим вот двум матерым товарищам, да, и сразу же получает удар по голове и плевок в лицо. То есть заявление о том, что Зезин якобы избил детей где-то там в полях, связано с желанием замять дело.
9: А с другой стороны, дети катаются по полям, да, ученые оберегают эти поля, это не только для Урала, для всей России была проделана колоссальная работа им, его коллегами. Нас в свое время за ухо могли взять и за плохое поведение подтормошить. И учителя, и какие-то взрослые, если видели. А сейчас дети – это неприкосновенно. И в данной ситуации прикрываться детьми, что он избил их, или там куда-то украл, как там были формулировки, и так далее. Но это просто попытка какая-то оправдать себя. Дети ездят на этих квадроциклах по полям. Где хотят, там и ездят. Ну, если родители чувствуют себя свободными, и как вот нам член общественной палаты Дмитрий Чукреев рассказал, что родители, по всей видимости, что хотят, то и делают, как хотят, так и ведут свой бизнес. Дети, соответственно, так себя ведут. И что, надо все это позволять и спускать, получается?
7: Сам Реверук говорит, ничего там не было, не росло, там какой-то горох только жухлый или что-то еще после дождей. Да нет разницы, это чужая собственность, вы не имеете права там находиться, ни вы, ни ваши дети. Так вот, на секундочку. Продолжаем. Альберт Мусин, наш коллега из Екатеринбурга, на связи. Альберт, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Мы знаем, у вас есть несколько интервью.
9: Дополнительно.
11: Да, Кирилл Валентинов, здравствуйте. Ну, первое интервью, конечно, это интервью руководителя Уральского НИСХ, как раз точнее, Михаила Севастьянова, одного из ближайших коллег Никиты Зизина, который на нашей съемочной группе прямо заявил о том, что вот эти случаи слива нефтесот, это эти факты, которые были, и вероятно, что одна из причин конфликта, это как раз-таки бизнес. Интересно, давайте вот послушаем, что он говорит про эти сливы.
12: Один из этих людей, руководитель компании «Чистый исток», который занимается утилизацией источных вод. Это еще одна проблема, потому что эти осенизаторские машины не ездят сливать воду туда, куда надо, а сливают ее там, где поближе. А поближе – это, опять же, наши поля.
9: Продолжайте, Альберт.
11: Да-да-да, и вот как раз о том, что там могут быть вот именно в том числе пересекаться бизнес-интересы, об этом очень-очень пока аккуратно говорит и, да, Вячеслав Вегнер, депутат Заксобрания области и близкий друг Зизина, который много лет, десятилетиями они вместе дружили, вместе работали там и по теме как раз-таки развития науки и сельхозхозяйства. И вот он говорит о том, что и Никите Зизину поступали угрозы, и поступали угрозы майору полиции, которая только-только приняла заявление тогда от Никиты Зизина, поступали угрозы и самому Вегнеру тоже. Давайте послушаем.
13: Вот по поводу угроз, то, что поступало и вам лично, и то, что поступало другим ученым, вот что можете по этому поводу сказать?
14: Ну, это звенья одной цепи. Я думаю, что интеллектуальные лица этих людей, которые там угрожали, ну, их сейчас увидите, да, в зале поддержки. Ну, а что у меня? Они живут по понятиям. Это сформированное бандитское сообщество.
13: А что за угрозы были и чего они касались?
14: Ну, куда лезешь, какое твое дело, а ты знаешь, что там детей похитили, а ты знаешь, что детей избивали.
11: Вот аргументы стороны, получается, той, которая сейчас находится под судом, в том, что ученые якобы избили детей, пытались их похитить и якобы вообще чуть ли не домогались, хотя, конечно, вот сейчас аргумент с домогательствами, я так понимаю, потихонечку уходит, потому что он совершенно абсурдный. Но другая сторона все-таки пытается давить на то, что ученые избили, загнали детей на УАЗике в поле в угол, из-за чего этот квадроцикл застрял. Но, конечно, когда мы вчера находились в здании суда, при вынесении меры пресечения Александру Реверуку, одному вот из двух нападавших, у нас, конечно, у всех возник вопрос, если дети были побиты ученым, почему сразу не была вызвана скорая, не были сняты побои, почему не зафиксированы эти травмы, которые якобы были нанесены детям. Потому что вот лично я, как отец, если бы я был отцом, то я бы, конечно, в первую очередь снял побои, чтобы потом ими, простите, грубо скажу, как флагом размахивать и показывать, что
9: и
11: вот
9: почему
11: на самом
9: такие,
11: деле... Да, мы...
9: Безусловно, и в принципе, почему позволяют себе такие родители при детях вот так вот решать, даже если, допустим, предполагаем, был какой-то конфликт, таким образом решать конфликт, приехать на машинах, джипах, выйти, начать избивать. Какой пример детям? Что это за решение такое, каких-то вопросов? Вот Светлана нам пишет, в случае с ученым, беда нашего времени, было бы неплохо показать таких Александров, наказать, простите, по заслугам, причем процесс должен быть в прямом эфире. А Зоя пишет, такое впечатление, что мы так и не расстались с лихими 90-ми. У нас детки владельцы в замках так носятся на квадриках и электросамокатах, что просто страшно из-за них и за своих детей. Альберт, продолжайте, у вас есть пленка, да, мамы по поводу травли детей.
11: Да, вот я как раз хотел сказать о том, что пример детям подается очень простой. Первое, если у тебя есть деньги, то тебе можно гораздо больше, чем другим. А второе, сначала бей, потом разбирайся. К сожалению, сейчас вот именно такой пример вот им был подан. Но я сейчас хочу просто, опять же, вот вы зачитали несколько комментариев, и хотел бы вот сейчас, наверное, даже обратиться к нашим радиослушателям, потому что дети 8-10 лет, они еще многого не понимают, многого не умеют. И, конечно, вписывать на них там все грехи абсолютно нельзя, и уж тем более Вот с нами поделилась Светлана Поташкина.
9: Обязательно, Альберт, в следующий раз послушаем этот комментарий. Также мы продолжим следить за развитием этой истории. Надеемся на справедливое решение суда. Будем возвращаться в других наших эфирах к подробностям. Альберт Мусин был с нами на связи. А пока пауза, а дальше прямой эфир программы продолжится.
15: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
16: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
17: Точного времени.
7: 9:31, 7 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Разумеется, будем возвращаться к истории с Никитой Зезиным и реакции правоохранителей и следствия на эту тему, потому что очень резонансная история. Идем далее. К потребительским новостям. Огурцы с начала года подешевели на 45%. Прекрасная новость. Помидоры тоже стали доступнее, примерно на 14% в среднем по стране. Таковы данные Росстата.
9: Но, с другой стороны, понятно, сезон, огурцы практически на каждом шагу, сезонность товаров, их низкая цена, наверное, нас никого не удивляет, нас тех, кто привык ходить в магазин. А вот то, что сливочное масло подешевело, рис подешевел и сыры, вот тут, наверное, есть некое удивление. Также подешевели молоко, сметана, творог, кефир, яйца и даже вареная колбаса. Оказывается, все дешевеет. Дорогие слушатели, а вы обращали внимание, вот мы приводим данные Росстата о том, что дешевеют продукты какие-то посильнее, какие-то нет. Но, тем не менее, тенденция на снижение есть. Заметили ли вы это? И где в целом покупаете сезонные товары? Напишите 8-925-222-9992.
7: А еще маркетологи пишут, что стоимость товаров и услуг все чаще в торговых сетях меняется в течение дня из-за внедрения так называемого динамического ценообразования. Честно говоря, не замечал, но понимаю, что где-то там, условно, выпечка после 20 часов в полцены продается. Я стараюсь мимо проходить, чтобы мучное не потреблять на ночь. Но это так,
9: личное. Ну вот я, наверное, может быть, в силу своей какой-то потребительской невнимательности на это не обращала внимания. А обращала внимание только, например, одна и та же фирма сырков. Ага. Дети любят глазированные сырки. В одном магазине она, условно говоря, там, ну не условно, 224 рубля стоит, а в другом точно такая же, 248. Одна и та же упаковка этих сырков.
7: Сувенирный набор из 10 сырков?
9: Ну вот понимаешь, не очень понятно, почему такая разница, ага. Да,
7: там бывает, 24, конечно,
9: 24 рубля. Вот на это я обращала внимание. Угу. Я обращала внимание, если говорить про динамическое ценообразование на онлайн-площадках. Вот когда ты что-то покупаешь, допустим, мы сейчас можем с тобой одновременно открыть один и тот же товар, условно говоря, чехол для телефона. У тебя он будет по одной цене, у меня по другой. И если мы зайдем попозже, опять ткнем на этот же товар, он опять может поменяться в цене. Вот на онлайн-площадках. Подобное
7: в сторону и... роста поменяется.
9: Да, но у тебя же есть к нему интерес. По всей видимости, это какая-то
7: динамическая, да.
9: Присутствует.
7: Два раза кликнул, а ни разу не купил.
9: Это
7: а
9: как
7: уже...
9: же так, так же, как с такси, да. Вот ты вбиваешь адрес, смотришь предполагаемую стоимость, через 5 минут заходишь, она там рублей на 200-300 подорожала. У тебя же есть интерес поехать? Вот надо было раньше.
7: А вот, кстати, про динамическое ценообразование. Один и тот же товар стоит совершенно разных денег, да, например, вот чехол для велосипеда, да, казалось бы, ну что он там, а вот можно купить там за 700 рублей, а можно за 259, Я заказал два, посмотрел, какой из них лучше. И вот выбрал тот, который мне удобнее
9: по цене. Кто про что называется в прямом эфире?
7: Потребительские вещи.
9: Дорогие слушатели, а вы что? Вот Кирилл поделился. Расскажите свои истории. А пока будем общаться с юристом, с председателем деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов с нами на связи. Роман, здравствуйте.
18: Добрый день.
9: Вот Росстат сообщает, что с начала года сильнее всего подешевели огурцы, помидоры, сливочное масло, рис и сыр. Все, в принципе, можно сочетать и вкусно поужинать. За счет чего сейчас происходит такое снижение цен?
18: Ну, аналитики связывают снижение цен с периодом сбора урожая, в общем-то, что очевидно, да, и насыщение внутреннего рынка вот, отечественными товарами. Объемы производства выросли, ну, если говорить о традиционном снижении, там, ну, сильнее всего огурцы подешевели, это понятно, там на 44,5% они подешевели, помидоры на 13,7%, это такие лидеры падения, вообще весь борщевой набор, он достаточно серьезно снизился. Но сливочное масло подешевело вместе с тем, как подешевела вообще молочная продукция, то есть питьевое молоко подешевело где-то на 2,5-3%, сметана, творог и так далее, и в том числе сыр, то есть все, что связано с молочкой, оно тоже подешевело. Яйца, кстати, подешевели, ну, совсем на чуть-чуть, там, меньше 1%, там, 0,63 где-то. А, поэтому это все связано как бы с сезоном. То есть сейчас сезон сбора урожая закончится, и потихонечку то, там, те же там фрукты, допустим, они в цене, скорее всего, будут подниматься. Это, ну, нормальная ситуация, каждый год она повторяется, и, в общем, здесь, наверное, никто Америку открывать не будет. Но вот вы упомянули историю с динамическими ценами, это действительно такой тренд, который, ну, в принципе, уже за рубежом-то он давно наметился, у нас он, в общем-то, в основном практикуется в онлайне, и это такая как новая тенденция, вот можем на эту тему как раз вот в качестве примеров, наверное, показать эту стоимость, динамическую стоимость цен на авиабилеты. То есть, если вы заранее их покупаете, то они, в общем-то, дешевле. Авиакомпании их продают по такой, ну, близкой к себестоимости цене. И по мере заполнения самолета, по мере спроса и приближения к дате вылета, цены на билеты растут. Ну, вот и вы упомянули, кстати, тоже такой интересный факт, что когда заходите на маркетплейс, один и тот же товар может стоить разным. То есть здесь влияет много чего. Здесь может влиять даже, условно говоря, операционная система вашего телефона. Да? То есть для iOS она будет цена выше заведомо на, практически на все. А если вы смотрите там на Android, то там цены будут ниже. Это тоже такие некие алгоритмы, которые настраиваются там непосредственно продавцами, и технические возможности сейчас есть, то есть использование там тех же нейросетей, вычислительной мощности, это связано с большим анализом, с анализом большого количества данных. Конечно, простой человек так вот, такую историю потянуть не сможет. Поэтому динамические цены это такая, вытекают из как раз непосредственно развития вот нашего научно-технического прогресса.
9: А можно привлечь к этому ФАС, чтобы они, собственно, разобрались, почему так происходит?
18: Ну, дело в том,
9: что... Это же нечестно, прям простым языком говоря.
18: Да, да, негатив здесь, безусловно, есть, но не надо путать динамическую цену от ценовой дискриминации. То есть есть откровенная ценовая дискриминация, но что связано с ценовой, именно с динамикой цен, это достаточно известный такой алгоритм действий компаний, и зачастую он, наоборот, позволяет не потерять деньги, а, наоборот, потребителю сэкономить, там, что-то приобрести дешевле. То есть, если вы заранее планируете свою поездку, заранее строите планы, обдумываете покупки, то для вас цена будет, наоборот, ниже. И в данном случае это, конечно, фас...
9: Мне кажется, такое редко встречается. А вот это вот, простите, что о чем я сказала, нечестность, как раз и скрыли вот за этой витиеватой фразой «динамическое ценообразование».
18: Ну, разные причины стоят за вот этой динамической ценой, то есть банально, ну, чаще всего продавцы используют динамическую цену, то есть снижают цену, например, когда хотят избавиться от товара, у которого, допустим, кончается там срок реализации, да, или товар, который там прошлого сезона, это, допустим, вот с техникой бытовой связанной, электроникой, когда выходят новые серии под их выход.
9: Так это просто скидки и распродажи.
18: Да. Но это тоже скидки и распродажи, это тоже пример динамической цены. А, кстати, некоторые магазины продуманные, которые могут внедрили систему электронных ценников, они как раз в реальном времени могут в течение дня эти ценники менять, в зависимости от того, какой продукт пользуется, там, допустим, большим или меньшим спросом, какой срок у него реализации. Допустим, те же пекарни там, за пару часов до закрытия снижают цены на хлеб, чтобы его не списывать, там, не утилизировать каким-то образом. Там, молочная продукция она также имеет там, динамическую цену. То есть скидки, которые мы видим, вот эти там, разные, там, допустим, желтые ценники в магазинах, это как раз вот пример динамических цен. И здесь, конечно, вот говорить о там, честности и нечестности, здесь вы вправе покупать либо не покупать. Кстати, по поводу маркетплейсов, интересный тоже факт. Если, допустим, какой-то товар у вас долго лежит в корзине, то, скорее всего, на него цена снизится. И об этом вам придет уведомление, что вот у вас там в корзине товар, на который снизилась цена. То есть это такой лайфхак, которым многие уже пользуются, кто в курсе. Вот. И не обязательно, если вы несколько раз заходите на один тот же товар, если вы смотрите и гуглите его там по лучшей цене, и маркетплейсы как раз дают такую возможность вот использовать вот эту в реальном времени динамическую цену разных поставщиков для того, чтобы вы получили товар по наилучшей цене.
7: А ночью дешевле? Можно рассчитывать, что ночью, например, тот или иной товар, который у вас в искомой корзине стал там процентов на 20, динамичнее
18: это
7: доступно?
18: Это все зависит от спроса. Допустим, такси ночью точно будет дороже. Да. Если вы ставите такси, которое вас должно отвезти на вокзал или на аэропорт, то заведомо цена будет тоже там, существенно выше, чем если вы поставите точку рядом там, с аэропортом, там, допустим, там 500 метров там, до него дойти, или там одну автобусную остановку. Поэтому здесь, конечно, есть масса таких хитростей, которые позволяют обмануть алгоритмы.
7: Да-да, нет, Роман, я не про такси, я про то, что, например, в корзинку отложил какой-нибудь товарчик на маркетплейсе, и там он раз ночью стал дешевле. Ты такой, потеряв сон, просыпаешься, смотришь, да, вот сейчас я готов купить. Или не готов. Или подожду еще одну ночь.
18: Да, что касается вот, главная цель, как бы, да, про динамической цены, это, в общем-то, сбалансировать спрос и предложение. То есть говорить о том, что максимизировать выручку, а не прибыль. То есть именно если, допустим, какая-то есть бизнес-задача, бизнес-цель, которую нужно достичь. То есть, например, быстрее распродать остатки или там, получить кэш для закупки новой партии. То есть для покупателя это как раз вот именно шанс сэкономить. То есть если подождать или там, спланировать покупку в непиковый момент, можно получить товар там, или услугу дешевле. Ну, там, в дождь такси дорожает, там, в снегопад, да, или, допустим, авиабилеты летом всегда дороже, чем в зимнее время, то есть, когда вот у вас отпуска. А если говорить о закупках товаров, там, скидок в гипермаркетах к выходным всегда меньше, нежели, там, в будние дни, когда можно приехать без очередей закупиться. То есть, и когда путают динамическое ценообразование, ну, бывает путают с ценовой дискриминацией, но это, как бы, не одно и то же. То есть динамическая цена обычно учитывает объективные рыночные факторы, а не предполагает, что один и тот же человек в один день получит разные тарифы просто из-за там, личности без там, связи с ситуацией на рынке. То есть при этом прозрачность цены очень важна. То есть как раз вот эта обида и так далее. То есть для того, чтобы сохранить лояльность покупателей, продавцы стараются раскрывать и делать понятными вот эти алгоритмы. То есть они прописывают, что вот заказывайте заранее, что потом будет скоро подорожание, допустим, там, или там билеты на концерт, когда вы покупаете заранее, они стоят дешевле, чем нежели там ближе к концерту или вообще в день мероприятия. То есть здесь как раз нужно смотреть, что вот эта прозрачность цен очень важна. То есть если покупатель понимает логику изменений, то это повышает его доверие к товару и продавцу.
9: Ну вот с вашей помощью как раз и повышаем нашу такую потребительскую грамотность. И еще один вопрос успеваем вам задать по поводу тенденций по цене на продукты. Продолжится и как долго? До осени ориентировочно?
18: Ориентировочно до осени, как в известной шутке, в определенные дни года, чтобы избавиться от кабачков, вам придется доплачивать. Поэтому здесь все зависит, во-первых, от времени, ну и, конечно, от самого объема урожая, который там вы соберете. Сейчас много очень людей стали развивать именно свои приусадебные хозяйства, там на дачах выращивать продукты. И это, конечно, все идет к тому, что рынок насыщается.
9: Ну вот вареная колбаса тоже подешевела. Можно ли ожидать, что она будет в цене падать? Хотя бы до осени. До Нового года, перед тем, как салат оливье делать.
18: цена подешевела совсем ненамного. Это тоже такая сезонная история с тем, что летом предложение мясной продукции тоже увеличивается. И вот непосредственно колбаса, она подешевела, по-моему, на 0.5% всего. То есть это незначительно в рамках погрешности.
9: Но мы думали просто, что это только начало. Вот у лета еще один есть плюс. Все дешевеет. Спасибо. Говорим мы юристу, эксперту потребительского рынка Роману Харланову. Был с нами на связи. Ты тяжело выдохнул.
7: Потому что нашел данные. 6.2% составила инфляция в июне этого года. Инфляция, потребительские цены, конечно, так себе меняются, но, тем не менее, все-таки есть повод для оптимизма. Ну, по крайней мере, то, что мы обозначили, ряд товаров стали существенно дешевле.
9: Наш номер 8-925-222-9992 на протяжении всей программы работает, получаем от вас сообщения.

0: От земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
2: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
3: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
2: То есть так все просто?
3: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
2: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
3: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
2: Да.
3: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
2: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
3: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Глазаной Академии России, и именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю, «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
2: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
3: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не заслужили.

0: Далее, я вот помню, как в детстве нос прогревали синей лампой. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Но это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам, звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный, позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно,
0: вопрос
1: да, да,
0: такой. Конечно, тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Быть папой значит. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
5: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Нижегородской области задержан участник артподготовки из Подмосковья. Испанские военные направлены в Сеуту из-за массового наплыва мигрантов. И в российских аэропортах будут предусматривать места для выгула собак-проводников. Все подробности далее. Следственный комитет России предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации «Артподготовка», задержанному в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В 2023 году обвиняемый вступил в террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации Вячеславу Мальцеву, признан иноагентом, который находится за рубежом и сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск.
8: Следственным комитетом расследовано уголовное дело в отношении еще 8 участников указанной запрещенной организации. Среди них Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Игорь Шарнев и другие. Указанные лица объединились под руководством Вячеслава Мальцева в террористическую группу. Затем с апреля по июнь 2024 года вели совместную подготовку к совершению террористического акта в Оренбургской области. Они планировали подрыв железнодорожного состава.
7: Террористический акт удалось предотвратить, добавила Петренко. И как только что сообщили из Нижегородского следственного управления Следственного комитета, собиравший сведения о предприятиях ВПК для украинских спецслужб россиянин, арестован на 2 месяца. Армия России накануне вечером продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны. На переходе морем южнее Одессы было поражено морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины. В результате ударов в Одесском порту были также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом отмечается в военной сводке. В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник над 11 российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, а также Дагестана, Татарстана и Крыма. Все летательные аппараты были самолетного типа. Михаил Мишустин высоко оценил врачей и оснащение якутского онкодиспансера. Об этом премьер-министр в ходе встречи с главой республики Сахаз Айсеном Николаевым заявил. В ходе визита Мишустин осмотрел центр лучевой диагностики, ознакомился с работой эндоскопического центра и побывал в операционном блоке. Глава Кабмина поделился своими впечатлениями с нашим корреспондентом Марией Агафоновой.
9: Агломерация поддерживаем обязательно. Я тоже видел, знакомился. У нас, по-моему, 500 миллионов рублей идет в следующем году. До этого было выделено несколько миллиардов рублей. Но совершенно верно. Николаевич, цифры наизусть все знают. Всего около 539 объектов, как я помню, здравоохранения здесь, на территории Якутии. Из них 116 объектов было модернизировано, отремонтировано, приведено в порядок. Это примерно 25%. И, конечно, я хочу здесь поблагодарить в первую очередь главу республики, вас, Елена Николаевна, всех врачей, главного врача, за такой энтузиазм. Здесь столько людей, которые искренне живут тем, чтобы создать все условия для получения самых высоких стандартов обслуживания. Сам слышал от людей, которые сюда приезжали, самые добрые, если хотите, восторженные отзывы от качества медицинского обслуживания, которое здесь есть в Якутии.
7: Глава Якутии Николаев, сопровождавший премьера, отметил, что развитие медицины является приоритетом республики. По его словам, главная цель – увеличение продолжительности жизни и активное долголетие якутян. Современный республиканский онкоцентр Якутии был открыт в феврале 2024 года президентом Путиным. Пограничный кризис в испанском автономном городе Сеута стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию для всей страны в гуманитарной и социальной сферах. Об этом пишет издание «Политика». Отмечается, что кризис в Сеуте также вызвал критику миграционной стратегии правительства Испании. Недовольство испанскими властями выразил лидер крайне правой партии «Вокс» Сантьяно Абаскаль, назвавший ситуацию в автономном городе вторжением, а также сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдаль и лидер Европейской народной партии Минфред Вебер, призвавший Мадрид соблюдать миграционный пакт ЕС. «Политика» добавила, что два автономных города Испании, Сеута и Мелилья, являются единственными территориями Евросоюза, имеющими сухопутные границы с Африкой, поэтому эти территории регулярно становятся причиной споров по вопросу миграционной политики блока. Места для выгула собаки-проводника, сопровождающей пассажиров, относящихся к категории инвалидов по зрению, предусмотрят в строящихся или реконструирующихся аэропортах России с 1 сентября текущего года. Соответствующий приказ Минтранса передает РИА Новости. Кроме того, маломобильные граждане смогут бесплатно бронировать места в самолете еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, в том числе ветерану СВО, требуется сопровождающий, ему гарантировано место рядом без дополнительной платы. Кроме того, с 1 марта 2027 года перевозчик, осуществляющий показ фильмов на борту воздушного судна, должен обеспечить субтитрами часть фильмов на свой выбор для пассажиров с нарушениями слуха и тифлокомментариями. Комментарием для пассажиров с нарушениями зрения на русском языке. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Август в центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
7: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения о недопуске отечественных сборных до соревнований грядущего сезона. В пресс-релизе организации отмечается, что позиция Международной Федерации недальновидна и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру, а также игнорирует рекомендации МОК. Исправить ситуацию в российском фехтовании после неудач на чемпионате мира в Гонконге за два года до Олимпийских игр будет практически нереально. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. На турнире россияне завоевали лишь одну медаль. Золото команде принес саблист Павел Граудень. Ранее Мамедов назвал ситуацию, сложившуюся из-за нескольких лет недопуска россиян к международным стартам, трагической. Футбольный петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на полузащитника испанского «Рейсинга» и сборной Колумбии Густаво Пуэрту. Такую новость опубликовал журналист Пипе Сьерра. По информации источника, на футболиста претендуют итальянская «Болонья», английский «Халл-Сити», португальский «Порту» и испанская «Валенсия». Однако пока они не готовы заплатить требуемые «Рейсингом» 20 миллионов евро. Клуб из северной столицы активно участвует в переговорах, но для латиноамериканца переход в РПЛ якобы не является приоритетным. Обладательница серебряной медали Олимпиады 2022 в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Авакумова возобновила спортивную карьеру. О возвращении рассказал главный тренер национальной команды Евгений Плехов. Уход атлетки из спорта в 2024 был связан с семейными обстоятельствами и учебой. Она за это время успела получить ученую степень и стать кандидатом педагогических наук. Боец Василий Комоцкий одержал победу над поляком Дэвидом Залевски на турнире по пощечинам Power Slap 22 в Белграде. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде. У меня на этом все. До новых встреч.
2: Погода.
7: Сегодня в Симферополе плюс 30-32 градуса, малооблачно. В Севастополе и Ялте плюс 28-30 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 25-27. В Ставрополе плюс 28-30 градусов. В Краснодаре плюс 30-32. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 28-30. В Туле и Воронеже плюс 24-26. Во Владимире временами дождь и плюс 20-22 градуса. В Пензе и Ярославле дождь плюс 20-22. В Нижнем Новгороде плюс 19-21. Сильный дождь и гроза. гроза. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 27-29. В Москве переменная облачность, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 21 градус и ясно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
3: Фадейка! Где ты? Где ты?
1: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Те самые пластинки, те самые сказки.
4: Кто это?
5: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
6: Какой такой колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
7: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
8: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». «Наша трибуна».
9: Доброе утро, в эфире «Наша трибуна». Наша – это Юрий Геворкян и Дмитрий Сухинина. Но вот сегодня, как я уже говорил ранее, Юра у нас отдыхает, поэтому только я в эфире. Ну и, конечно же, ваша, где мы на «Нашей трибуне» обсуждаем все самые важные события из мира спорта. Естественно, к нашему обсуждению у вас есть великолепная возможность присоединиться. Для этого можно воспользоваться нашими мессенджерами по телефону 8-925-222-99-92. А также есть наши каналы в различных мессенджерах, там можно еще и послушать то, что не вошло, не попало в эфир. Ну и продолжаем работать в прямом эфире, как у нас любит говорить Юра, никакого искусственного интеллекта, все только живьем с мнениями наших экспертов, с возможными оговорками, ну и, конечно же, очень интересными комментариями. Сегодня мы планируем поговорить о том, что за заварушка разворачивается, закипает в международном футболе. Джанни Инфантино решил продать права, и тут весь футбольный мир встал на дыбы, в первую очередь Европейская ассоциация, и тут дело может даже дойти до бойкота. Попробуем рассмотреть эту ситуацию, что же предлагает Инфантино и насколько это все вписывается в рамках борьбы за власть в международном и европейском футболе. Также поговорим про игры будущего, которые стартовали в Астане. Это игры Фиджитал, между прочим, родина различных этих игр, в том числе и игр будущего России. Первые игры прошли, напомню, в Казани. Ну и в завершении поговорим про открытие во Владимире центра «Свой спорт». Это для ветеранов специальной военной операции.
0: Наша трибуна. Футбол.
9: Ну что же, итак, что предлагает замечательный президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино? Проект организовать FIFA Forward Enterprise и ему передать различные, в том числе и коммерческие, права на организацию чемпионата мира и клубного чемпионата мира. При этом еще не забываем про жажду Джанни Инфантино расширить следующий чемпионат мира 2030 года до 64 команд. Не знаю, там на трех континентах все это будет происходить, какая будет логистика. Ну и насколько все это будет интересно, тут у каждого свой взгляд на прошедший чемпионат мира, в котором 48 сборных участвовали. Но в любом случае, что же Джанни Инфантино предлагает? предлагает, ну, я не знаю, это, конечно, взяткой вряд ли назовешь, потому что все официально проходит, но каждый из 211 членов Международной Федерации гарантированно получит по 20 миллионов и потом в течение определенного времени еще около 20 миллионов. Для небогатых членов ФИФА такие деньги, конечно же, серьезные. На развитие их потратить и куда-нибудь еще для футбола, конечно же, приятно. В Европе я не могу сказать, что все федерации бедные. И потом в Европе заговорили о том, что, ну, это как бы перебор. Футбол не продается. Все боятся частных инвесторов, которые начнут говорить о том, что на футболе нужно зарабатывать, и прибыль будет поставлена во главу угла. Насколько все это правда, или же здесь просто реальная борьба за власть? Я напомню, что Чеферин, президент УЕФА, находится в определенных контрах с Джани Инфантино. Вот как раз и будем сегодня разбираться с Иваном Карповым, инсайдером, автором телеграм-канала «Инсайды от Карпа», и Юрием Викторовичем Белоусом, экс-президентом футбольного клуба «Москва», президентом компании «Футбол Маркет», человек, который прекрасно знает всю подноготную принятие решений в международных инстанциях. По-моему, сам даже входил в исполком Российского футбольного союза. Рад приветствовать наших экспертов. Иван, Юрий Викторович.
10: Добрый день.
11: Доброе утро.
9: Доброе утро. Давайте, наверное, начнем с Юрия Викторовича. Спросим у него, как он вообще оценивает эту инициативу, насколько она соответствует духу футбола от Инфантино. Юрий Викторович.
11: Ну, знаете, на протяжении последних лет постоянно идут какие-то вбросы со стороны Инфантино. То чемпионат мира раз в два года проводить, а не в четыре. Появился новый турнир вместо там четверки или потом уже восьмерки. Чемпионат мира среди клубных команд. Конечно, это огромная нагрузка и на футболистов прежде всего. Ну и, естественно, Европейская ассоциация, которая была коммерчески очень успешной, для нее это тоже как нож к горлу. Вот. Что касается последней этой истории, не зря он терся все время около Трампа, я говорю про Инфантино, и его семейки. Вот. Понятно то, что этот, в общем-то, такой бизнесмен футбольный крайне успешно провел вместе с тремя странами чемпионат мира, все-таки 15 миллиардов заработанных денег. Это хорошая, огромная прибыль для ФИФА и национальных команд. Вот. Но, безусловно, он не унимает, потому что попытки привлечь там родственника Трампа и отдать ему определенные коммерческие права, причем с очень мутной какой-то ситуацией, как это все будет. Но главное то, что обозначил, что 20 миллионов будут получать всякие там все абсолютно типа Кабо-Верде или там еще какие-то там Ванауту, и для них это, конечно, сумасшедшие деньги, у них там денег не хватает на заработные платы. Вот, поэтому у него очень, так как все решается большинством, я думаю, что не так-то все просто, несмотря на то, что и Европейский союз, я имею в виду Европейский футбольный союз, и даже Конкаф, они выступили категорически против, тем более такая какая-то мутная схема, непонятно, как в свое время с ваучерами было там в начале нашего капиталистического пути, так что-то и сейчас происходит.
9: Понятно, то есть там сейчас Инфантино пытается ваучеры. Вань, ты у нас умеешь громкими заголовками бросаться, вот скажи, Трамп купил Инфантино?
12: Ну, конечно, купил, но тем самым породил и конкурента для Джани на посту главы ФИФА. Скоро выборы, и уже говорят о том, что главу ПСЖ Нассера из Катара хотят...
9: А ему говорят, это не нужно как... вообще никак, он не хочет.
12: Я говорю сейчас о том движении медийном, которое происходит вокруг этого, да, то есть если раньше это был совершенно безальтернативный вариант, Джани Инфантино номер один, все, больше никого нет, до 31 года как минимум, а тут начинают уже, а вот уже Нассер есть, а вот может быть кто-нибудь еще подойдет. Понятно, что Нассер сам по себе человек супербогатый, и ему, возможно, нет у него той мотивации, которая есть и которая двигает Джани к тому, чтобы придумать все новые и новые аферы. Но это не значит, что такого человека не появится или Насер не найдет какие-то другие амбиции в себе для того, чтобы, предположим, стать главой ФИФА. Но именно этот сюжет мне кажется сейчас наиболее интересным. Не само по себе аферу, которую придумал Инфантино вместе с Трампом, а то, как мировое сообщество на это отреагировало, я имею в виду конкретно не протестом, а появлением конкурентов для Джани. И это, естественно, вызывает очень живой интерес, как же оно будет дальше. Ведь там как? Типа эти выборы, как будто Джани должен выиграть без альтернативы.
9: Но да? Они в 27-м году только. До 27-го года.
12: Ну, хорошо, но...
9: Ну, он до 27-го года он протащит ведь все.
12: Ну, так, секунду. А кто вот это вот замутится уже после 31-го года, где он должен стать комиссаром? То есть он продлевает свою политическую и, как следствие, экономическую молодость, мощь и возможности. И если вот здесь возникнет до 31-го года некие сложности, это может поставить крест и на его будущей карьере комиссара вот этой новой организации, которой будет проданы коммерческие права на проведение чемпионатов мира. В общем, очень интересно, прям детективный сюжет. А то, что продался, ну, конечно, продался. Я думаю, мало кто бы не продался. Я думаю, люди, которые достигают таких высот в целом...
9: Всегда имеют цену. Скажем
12: так. Да.
9: Хорошо. Юрий Викторович, у меня к вам вот такой вопрос. Вы все-таки в европейских заседаниях тоже принимали участие, насколько я помню. УЕФА сегодня или вчера ночью выступила с некой консолидированной позицией о том, что все 55 членов Европейской конфедерации планируют выступить бойкотом. Я так понимаю, что в том числе и Россия. Как вы считаете, это вообще реально? Или же все-таки Инфантино попытается разбить вот эти вот голоса? Потому что голосовать не будет УЕФА. Голосовать все равно будут члены конкретно Российский футбольный союз, Сербский футбольный союз Казахстана, вот т.д. и т.п.
11: Ну, знаете, Инфантино хитрый лис, ведь он потом, у него уже много было всяких посткомментариев к вот этой ситуации. Он уже сказал, типа, ну, мол, это дело предложить, ваше дело отказаться. Я сказал, вы проголосуйте, все, большинство все решает и так далее, и так далее. Но представляете, затравить, еще раз хочу сказать, для каких-то там островов, Полинезии, Океании, по 20 миллионов они этих денег отродясь не видали. Вот. И, конечно, он и сейчас это хочет миллиарды. Но тут его происхождение, в отличие от всяких там катарских монархов, эмиров и прочих-прочих, он из такой, как он много пишет, скромной семьи, чуть ли там не в тапочках пришел в свое время, в УЕФА сплавил потихоньку и Блаттера, и Платини, что самое обидное. Вот. Ну и теперь, конечно, мутит воду не только заработать прямо сейчас, но и себя трудоустроить после 31-го года. Потому что, понятно, не Трамп будет управлять всей этой историей, и не его там, скажем так, родственники, а он всегда там видит на этом месте и так далее. Потому что его, насколько к нему сейчас идет негативизм, особенно со стороны европейских стран, и потому что он увеличивает нагрузку на футболистов и на футбольное расписание, и потому что он пытается оттяпать огромные финансовые потоки в сторону ФИФА, ведь он же последние там несколько лет, ну лет 8 точно, он крайне так щелкал, как волк цокал зубами на УЕФА, что УЕФА зарабатывает все деньги, а ФИФА, мол, там ничего. Поэтому у него непростая история, вот он сейчас пытается перехитрить всех, вот, и остаться у власти ФИФА, и у него заканчиваются сроки легитимные в 31-м году.
9: Да, в общем, все печально. Вань, скажи, пожалуйста, а чего плохого-то предлагает Инфантино? Предлагает зарабатывать. Зарабатывать еще больше. Зарабатывать больше всегда хотят ведь, в том числе и все другие федерации. Чего, собственно говоря, все на дыбы так встали?
12: Хотят, наверное, побольше свой кусок. Ведь если сравнить там количество участников каждой из федераций, та же европейская, например, да, она вряд ли будет самой многочисленной. При этом я спешу напомнить, что трое из четырех участников полуфиналов чемпионата мира – это европейские сборные. И стала чемпионом мира европейская сборная, а не Аргентина. Вот, и я думаю, что вопрос в деньгах, ну и, наверное, возможно, это еще геополитика, наверное, то, что происходит сейчас в мире, отражается и в футболе, желание Трампа, Соединенных Штатов, доминировать и Старый Свет отодвинуть на задворки и самим принимать решения, то, что двигает их и в футболе. Вот, так что думаю, что все упирается в эти две ключевые вещи, деньги и власть, как всегда.
9: Слушай, единственное, ты сказал, что там Инфантино ищут конкурента. Я не понимаю, чем Чиферин не конкурент? В свое же время конкурентом Блаттера Инфантино был как раз президентом УЕФА. Почему Чиферин не идет на это?
12: А я думаю, что заметно, что его медийный вес, именно вот я с точки зрения медиа, да, говорю, значительно меньше и ниже, он не... я не знаю, не придумывает каких-то новых инициатив, он не фоткается и не находится рядом с самыми сильными мира сего, он не фигура этой большой политики, он лишь ее там одна небольшая часть. Не знаю, мне кажется, что нужен новый персонаж, именно поэтому и ищут какое-то свежее лицо, у которого бы сейчас, которому проснулся бы интерес у публики, плюс который имел бы некий аппаратный вес. То есть, ну, такого трудно найти, но я думаю, это, в принципе, возможно.
9: Ладно, посмотрим.
12: Это новое лицо.
9: Понятно. Будем смотреть за появлением новых лиц. Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, у вас был ведь опыт общения с частными инвесторами, когда вы работали в футбольных клубах, да? И существуют ли вообще риски такие, чтобы частный инвестор начинал вмешиваться именно в спортивную часть? Ну, правда, поднимаемся на ступеньку выше. Говорим про некий уже формат и правила, потому что, ну, мы видели, как на этом чемпионате мира взяли и отменили красную карточку по звонку.
11: Ну, конечно, это зависит от уровня культуры, понимания футбола. Например, на первом этапе, когда мы, в общем-то, общались и работали с Михаилом Дмитриевичем Прохоровым, нашим известным олигархом, миллиардером, он не вмешивался во все процессы. Вот. Ну, иногда аппетит приходит во время еды. Вот. И уверен, американцы тоже захотят управлять. Трамп, понятно, он не разбирается в футболе, для него это было все равно. Вот. Но у него там многочисленная родня, они с большим удовольствием этим постараются поуправлять. Я бы хотел бы еще одну важную вещь сказать. Всегда и ФИФА, и УЕФА, и один из главных принципов было то, что футбол, он удален от политики. То есть политика и футбол разные вещи. Хотя на самом деле, особенно в последнее время, политика во главе угла стоит. Но тем не менее. Поэтому, конечно, всегда это вызывало у людей, которые в европейском футболе, все вот это удивление, вручение там золотого мяча Трампу перед чемпионатом мира там на одной из престижных там на жеребьевке. Вот. Постоянно там заискивание. Всегда футболы, футбольные люди, да, они уважали политиков, да, это было важно, но футбол, он самодостаточен по своей природе и так далее. В этом плане был велик и у нас руководитель в свое время футбола, это Вячеслав Иванович Колосков, вот, такой же был и Авеланш, и Блаттер, и многие другие. Сегодня мы видим с точностью до наоборот. Поэтому вот эти все вещи, скажем так, в белых кроссовках, в смокинге и в бабочке, которых все время появляется Инфантино, это, ну, вызывает, честно говоря, такую не очень такую кривую улыбку со стороны людей, которые в футболе многие годы работают.
9: Понятно. Эффективный менеджер начинает чуть-чуть смущать футбольный мир. Вань, ну, наверное, последний вопрос. Сегодняшняя программа, у нас тут около минуты осталось. Скажи, пожалуйста, а почему Российский футбольный союз сейчас в этой ситуации отмалчивается? Все крупные более или менее конфедерации уже высказались, особенно европейские, ну, я имею в виду национальные федерации. Да, РФС как-то выдерживает. И вот это вот поддержание позиции УЕФА, как, на твой взгляд, нам потом поможет с точки зрения возвращения на международную арену?
12: Я думаю, да, только ради этого оно было сделано. При этом даже уже это вызывает критику у людей. Типа, вот почему нас отовсюду отстранили, нас УЕФА гнобит, а мы почему-то, значит, их там поддерживаем, к черту это нужно. Губерниев очень резко высказывался по этой теме. Мы не молчим, но особо не лезем, потому что, ну, наше, как бы, место сейчас с краю. Мы отовсюду убраны. И позиция, например, там РФС по Крыму, по крымскому футболу, по футболу на новых территориях тоже довольно такое сдержанное. Мы тоже не лезем. Поэтому это в целом отражение политики РФС последнего времени. Сдержанное. Мы хотим вернуться и особо не высовываемся.
9: Понятно. Большое спасибо. Обсудили с Иваном Карповым и Юрием Белоусом как раз последнюю инициативу Инфантино и то, как на нее отреагировал весь футбольный мир. Дальше уже об играх будущего.
0: Наша трибуна. Авторский подход.
13: Мне когда спросили, говорят, а почему поставили сейчас ремарка? Я говорю, не я выбирал ремарка, ремарк выбирал меня, потому что автор выбирает время. Нельзя просто так ставить Анну Каренину, потому что вы с утра встали. Боже, у меня в репертуаре нету Льва Николаевича, а пойду-ка поставлю Анну Каренину.
0: Режиссер театра «Мост» Георгий Долмазян. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна. Наш спорт.
9: Ну что же, 29 июля в Астане стартовали третьи игры будущего. Это международный турнир, в котором участники сначала соревнуются в компьютерной игре, а затем продолжают борьбу уже, ну, например, на футбольном поле, если это фиджитал футбол, либо на баскетбольной площадке, если это фиджитал баскетбол. Я просто напомню, что проект вообще появился в России. Первые игры прошли в Казани, но теперь уже второй год проводится за рубежом. В прошлом году это Абу-Даби. Ну, давайте смотреть, стал ли фиджитал самостоятельным международным спортивным направлением. Давайте еще отметим то, что здесь, в сегодняшних реалиях, это не соревнование сборных, а турнир проводится по клубной системе. И насколько все это интересно будет зрителю, насколько все это будет успешно с точки зрения, может быть, даже и... раз уже говорили в первой теме про коммерциализацию спорта, поговорим с Анастасией Большаковой. Это официальный партнер компании Ubisoft, профессиональный кибер- и фиджитал-спортсмен, тренер и представитель Ивана Власова, двукратного чемпиона игр будущего. Анастасия, доброе утро. Спасибо, что приняли участие в нашей программе.
14: Доброе утро.
9: Да, вы попробуйте для начала для наших радиослушателей рассказать, в чем вообще ценность фиджитал-формата и чем он привлекает или не привлекает.
14: Вы знаете, все достаточно просто. Дело в том, что, в принципе, во всем мире сложился такой стереотип, что если ты играешь в компьютерную игру, то, соответственно, это что-то не очень хорошее. И люди стали при этом еще проводить очень много времени за компьютерами, за игровыми консолями. И, собственно говоря, фиджитал-формат был придуман для того, чтобы... тем игрокам, ну, тем людям, кто занимается компьютерным спортом, еще и добавить физическую часть, чтобы это было не только сидение за компом, но еще и возможность заниматься спортом. И вот основная ценность нашего направления в том, что мы не просто играем в игры, мы еще и занимаемся спортом. То есть, как я вот чуть-чуть услышала сейчас из эфира, вы сказали, да, что нужно будет выйти на, по-моему, футбольное поле. Действительно, это так. То есть у нас весь спорт построен на том, чтобы мы и двигались, и при этом были крутыми игроками на плойках и других консолях и компьютерах. Вот основная наша ценность. То есть мы не просто сидим на одном месте, мы еще и двигаемся.
9: Да, но я при этом еще напомню нашим радиослушателям, что, допустим, если мы берем фиджитал футбол, сначала соревнуются на консоли, а потом счет-то сохраняется, и команда выходит уже на газон играть с тем счетом, который был в компьютерном игре зафиксирован, и далее либо кому-то отыгрываться, либо там тоже начинается какого-нибудь ничейного результата. Это справедливо, на ваш взгляд, или нет?
14: Да, конечно, справедливо, потому что по факту это дает возможность есть для разработки дополнительных стратегий, то есть в зависимости от того, с каким счетом ты выходишь, ну, просчитываешь, как выигрывать, то есть это какой-то еще дополнительный шанс. И плюс подготовка сильно отличается от просто подготовки в компьютерном спорте, потому что и команды по-другому выстраиваются, то есть очень-очень много нюансов. Но и то, это мы сейчас с вами говорим про дисциплины, которые имеют четкую физическую и digital часть. У нас же есть еще ритм-симулятор, мой любимый.
9: Это фиджитал-танцы, да, выступает? Да,
14: фиджитал-танцы, да, да. Это вот как раз наша так называемая бесшовная дисциплина, потому что вот здесь как раз одновременно мы и танцуем, и играем в игру. То есть тут у нас немножко по-другому выстроено все относительно футбола, баскетбола и других дисциплин. То есть здесь вообще идет еще более серьезная работа, потому что тебе нужно автоматически успевать делать сразу два дела. В игру играть и танцевать хорошо. Поэтому это все кажется, что несложно, но на самом деле это действительно очень крутой, перспективный и, ну, такой прям с большим потенциалом вид спорта.
9: И скажите, как тренировать Ивана, раз уж вы его тренируете, что он выиграл два предыдущих соревнования «Игры будущего»?
14: Ну, во-первых, я все равно считаю, что в первую очередь это заслуга Вани, потому что без его многочасовых тренировок ничего бы не получалось. Плюс если
9: время тренировок устанавливает тренер Анастасия.
14: Ну, у нас нет ограничений по этому поводу. Здесь все-таки нужно понимать, что по большей части все равно мы все тренируемся в домашних условиях, пускай и вместе, но это немножко... У нас есть возможность тренироваться, не выходя из дома. Это огромный плюс нашего направления. Да, конечно, у нас совместные тренировки присутствуют, у нас мы очень много работаем и над стратегией, и все, как я сказала, уже не просто. Но все равно, если бы Ваня бы, простыми словами сказать, бы ленился и считал, что для него достаточно один раз в день по часу потанцевать, то таких результатов все равно бы не было. Хотя, на самом деле, мы с ним познакомились, когда ему было лет 14, то есть это где-то лет 7 назад выходит. То есть у него уже тогда было видно, что он, ему интересно. То есть вот без вот этого вот запала, в принципе, работать достаточно сложно. То есть вот бывает такое, что приводит и говорит, я хочу, чтобы мой ребенок стал чемпионом. Если ребенок не хочет, то что бы тренер ни делал, ничего и все равно не получится. Поэтому Ваня заслуга действительно очень большая. Вот, хотя он, если бы давал бы интервью, он бы 100% бы сказал бы наоборот.
9: Ну, есть чего бы он не сказал, Анастасия, что такое? Вы понимаете, против тренера же нельзя.
14: Ну нет, ладно. Все хорошо, даже у нас по этому поводу никогда нет, на самом деле, никаких споров, потому что мы каждый занимаемся своим делом в нашей команде, и у нас в этом плане все очень четко, и уже много лет как... Мы просто много лет этим вместе занимаемся, поэтому все достаточно слаженно.
9: Так, у него конкуренты есть вообще на этих играх будущего? Каковы шансы Вани вновь стать чемпионом трехкратным игр будущего?
14: Ну, смотрите, у нас в нашей команде, ну, вот от нашего клуба, как правильно и честно скажу, я иногда путаюсь немножко, как правильно называть, мы едем, у нас есть еще Костя Фоминых, вообще он у нас победитель Digital Rivals в прошлом году, то есть он тоже достаточно сильный игрок, ну, даже я бы сказала, сильный игрок, и один из соперников Вани достаточно серьезных. Но я бы, наверное, все-таки выделила больше всего это трехкратного чемпиона мира, который приедет к нам в этом году, Муткана. И мы готовимся к встрече с ним. Нам, на самом деле, по жеребьевке повезло, что он не попал с нами в одну группу, потому что, хотя, не знаю, возможно, он тоже очень сильно переживал бы, если бы мы попали с ним в одну группу. Вот, ну вот Турция сильная, и, конечно, я уверена просто, что захочет брать реванш вот Тиаго Сильва, это игрок из Бразилии, у которого, собственно говоря, мы выиграли в гранд-финале в прошлом году. Но я еще в прошлом году говорила, что у нас наш основной соперник это как раз бразилец. И вот у нас так все и получилось. Гранд-финал у нас был Россия-Бразилия, и мы были готовы.
9: Ладно, наверное, последний вопрос. На ваш взгляд, вообще остались ли игры будущего? Это вообще чисто российским проектом после передачи турнира другим странам? Или это все-таки уже разрослось на полноценный международный уровень?
14: Вы знаете, я с огромной радостью говорю, что это действительно вышло все на международный уровень, потому что еще буквально 3 года назад это все было исключительно в нашей стране. И вот даже если брать нашу дисциплину, то мы с вами, когда выиграли в Абу-Даби, мы пришли к выводу, что вот победа в Казани, она была крутой, но это были соревнования среди большей части нашего комьюнити. А вот уже в Эмиратах мы уже танцевали с верхушкой, с топ-игроками со всего мира. А это значит, что все-таки мы на верном пути, и победа была более значимой и приятной. И понимаем, что это все будет развиваться в геометрической прогрессии. У нас в этом году очень много стран-участников, и будет очень интересно.
9: Понятно. Большое спасибо, Анастасия Большакова, тренер, киберспортсмен по фиджиталу, а тренирует Ивана Власова, была у нас в эфире, говорили об играх будущего.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: 23 июля в Владимире начал работу первый в регионе спортивный центр для ветеранов специальной военной операции «Свой спорт». Его создало правительство Владимирской области и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» на базе областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского сурдолимпийского резерва. Что это за проект такой, как он помогает нашим ветеранам? Давайте узнаем у нашего корреспондента во Владимире Ольги Слободнюк. Ольга, доброе утро.
15: Здравствуйте, здравствуйте. Я как раз побывала на этой неделе в этом центре «Свой спорт», посмотрела своими глазами на это оборудование, даже ударила разочек по интерактивной груши. Очень интересный объект, невозможно пройти мимо. Ну, это такое место, где могут одновременно заниматься большое количество ветеранов. Можно играть в шахматы, можно одновременно играть, там 3 стола стоят, настольного тенниса. Как раз я вот застала ребят, они играли в теннис. Там есть для армрестлинга оборудование. Просто стоят гантели, можно хоть групповые занятия устраивать, ну, такие минутки разрядки. Ну, и в то же время это такой мужской клуб, где можно и чаю попить, и на удобных пуфиках побеседовать с психологом или с юристом. Вот, кстати, инструктор этого клуба, он сам ветеран, инвалид, потерял ногу на СВО, Алексей Колдырин, он тоже вот может оказывать такие юридические услуги. А его товарищ Павел Карпов, они оба бывшие штурмовики, он сейчас заканчивает обучение, ну, как сказать, ну, не на психолога, но на такого помощника-психолога. То есть сейчас вот в фонде защитников Отечества пришли к такой идее, что не с тетеньками ветеранам комфортнее общаться, да, вот с психологами, а со своими же боевыми товарищами, которые вот навыки получили психологически. И там же вот в центре «Свой спорт» Павел сможет ребятам тоже помогать. Ну, вот сейчас я предлагаю послушать небольшое интервью с Павлом и Алексеем. Как раз мы с ними вот тут собрались вокруг этой интерактивной груши, потому что «Фиджитал бокс» — это очень популярный там такой вид.
16: Павел, вы готовы?
17: Готов.
16: Как пионер.
18: 380 с лишним. Это в чем меряется?
17: В килограммах на сантиметр.
18: 480.
17: Вот мы сейчас показали в целях демонстрации, просто показать, что вот можно так веселиться. Так-то снаряд на самом деле серьезный, в том плане, что на нем на постоянной основе можно отслеживать свой прогресс. Можно включать временные тренировки. Человек подходит в течение 3 раунда с перерывом минутами, занимается. Эта груша показывает ему, сколько ударов за каждый раунд он нанес, какой силы, где у него просела немножко дыхалка, видимо. Так что это шикарный снаряд.
15: Ну, в общем, вот такие вот занятия фиджитал спорта. Ну, и у меня возник вопрос, естественно, а для чего нужен спорт сейчас им вот в мирной жизни? Насколько он был востребован там, в зоне боевых действий? В общем, ребята сказали, что без физкультуры, без спорта вообще никак нельзя. Вот, Павел, Алексей, давайте послушаем.
17: Там больше нужна именно выносливость, нежели сила. Крепкая дыхалка, ну и подготовленное тело, конечно.
18: А сколько это вот весит?
17: Бронежилет вместе с автоматом, с рюкзаком, ну, 50-60 килограмм.
19: Бывает и больше.
20: Бывает до 80 килограмм, в зависимости кто ты.
19: Да.
20: Если гранатометчик, пулеметчик, у них немного веса больше. Правильно Алексей сказал, с ним соглашусь. У нас там не на силу. Хотя были парни, которые вообще прям вот не могли, они занимались. В свободное время от боевой задачи, там есть несколько дней. Было такое, что даже брали рюкзак, мы тягали патроны вместо штанги.
9: Ну что же, большое спасибо Ольге Слободнюк, нашему корреспонденту из Владимира. Рассказала она о центре «Свой спорт», который открылся в этом областном центре как раз для ветеранов специальной военной операции. Напомню, что начал он работать 23 июля в переоборудованных помещениях торгового центра и на базе областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдолимпийского резерва. Ну и, возможно, такие центры будут развиваться дальше во Владимирской области. На этом на сегодня все. До новых встреч!
21: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив «6+.»
22: Информационное сотрудничество.

Здравствуйте. 3 августа в Зеленом театре ВДНХ продолжит свою работу первый всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников». Третий вечер будет посвящен советскому джазу. Мелодии 20-60-х годов прошлого века прозвучат в исполнении одного из лучших российских джазовых коллективов Большого джазового оркестра Петра Востокова. В программе вечера произведения Евгения Крылатова, Александра Варламова, Александра Цфасмана, Никиты Богословского, Эдди Рознера, Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Юрия Саульского и других композиторов. 3 августа, Зеленый театр ВДНХ, третий день работы первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». Большой джазовый оркестр Петра Востокова с программой «Советский джаз». Начало в 20:00.

0: вторник.
1: 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет закрытие первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». Заключительный вечер получил название «Мост поколений». На сцену выйдет созданный в 2014 году саксофонистом Тарасом Гусаровым камерный оркестр «Империалис Оркестра». В исполнении музыкантов и приглашенных солистов прозвучат такие популярные произведения, как «Прекрасное далеко», «Подмосковные вечера», «Журавли», «Смуглянка», «Назарет», «Дельтаплан», «Ветер перемен», «Дорогие москвичи» и многие другие. 4 августа. Зеленый театр ВДНХ. Заключительный день работы первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». «Империалис Оркестра» с программой «Мост поколений». Начало в 20:00.
0: Среда.
1: 5 августа на главную сцену клуба Алексея Козлова выйдет оркестр саксофониста Артема Баденко «Арт Баден Биг Бенд». В этот вечер Артем представит свой биг бенд, объединивший ведущих музыкантов московской и петербургской джазовых сцен и усиленный специальными гостями концерта тенор-саксофонистом Херганом Бассером и вокалисткой Александрой Соловьевой. В программе авторская музыка Артема Баденко, новые композиции участников оркестра, а также произведения из репертуара биг-бенда Ральфа Петерсона. 5 августа, клуб Алексея Козлова, концерт оркестра саксофониста Артема Баденко «Арт Баден Биг Бенд». Начало в 20:00.
0: Четверг.
1: 6 августа в музее-усадьбе Кусково в рамках ежегодного летнего музыкального фестиваля классиков Кусково пройдет концерт Сергея Жилина «Рояль король джаза». В исполнении народного артиста России прозвучат произведения Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Исаака Дунаевского, Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Арнова Баджаняна, Дэйва Брубека, Чарли Паркера и других композиторов. 6 августа музей-усадьба Кусково, концерт Сергея Жилина «Рояль король джаза». Начало в 19:30.

0: Пятница.
1: 7 августа музей Пушкина приглашает на органный концерт «Киномузыка при свечах». Исполнители – выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского Олеся Кравченко «Орган» и выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Юрий Таштамиров «Саксофон». 7 августа музей Пушкина «Синий зал» – органный концерт «Киномузыка при свечах». Начало в 19:00.
0: Суббота.
1: 8 августа на летней сцене музея-заповедника Архангельской состоится концерт Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова. Заслуженная артистка России Мариам Мерабова – певица, автор песен, актриса и радиоведущая. Сотрудничала с зарубежными джазовыми музыкантами Ричи Колом, Саски Лару, Филом Перри, Эриком Мариенталем, Кевином Махогани, а также мэтрами российского джаза Игорем Брилем, Алексеем Козловым, Сергеем Манукяном, Давидом Голощекиным, Игорем Бутманом и многими другими. Неоднократно участвовал в российских международных джазовых фестивалях. 8 августа – музей-заповедник Архангельская, летняя сцена, концерт Мариам Мерабовой и проект Армена Мерабова. Начало в 20:00.
0: Воскресенье.
1: 9 августа Александр Довгополый представит в джаз-клубе Игоря Бутмана программу своего коллектива, получившую говорящее название «Enjoy». В репертуаре саксофониста, долгое время бывшего одним из солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, музыка в стилях смуз-джаз, фанк и соул. Его собственный ансамбль «Александр Довгополый Project» – постоянный участник крупнейших российских джазовых фестивалей. 9 августа – джаз-клуб Игоря Бутмана, Александр Довгополый Project с программой «Enjoy». Начало в 19:00. До встречи!

0: Радио России. Триумфаторы. В программе Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
3: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
4: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
5: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Суд арестовал мужчину, собиравшего сведения о ВПК России для спецслужб Украины. Михаил Мишустин призвал нарастить выпуск медицинского оборудования в России. И ХАМАС частично сдаст оружие в течение 2 недель. Все подробности далее. Суд в Нижегородской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу россиянину, который собирал для спецслужб Украины сведения о предприятиях ВПК России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Следственного управления по Нижегородской области. Под стражей фигурант пробудет до 22 сентября. О задержании работавшего на украинские спецслужбы россиянина сегодня сообщили в ЦОС ФСБ. По данным следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что собранная им информация предназначалась в том числе лидеру организации Вячеславу Мальцеву, признан иноагентом, находящемуся за рубежом и сотрудничающему со спецслужбами Франции и Украины. Сам Мальцев объявлен в международный розыск. В течение ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотник над 11 российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, украинский беспилотник пытался атаковать людей на рынке в Горловке. Об этом рассказали в штабе обороны ДНР. Взрывотехники ФСБ уничтожили боеприпас. По данным штаба, за минувшие сутки отражено 16 беспилотных атак. Турция уведомила Россию и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на турецкой территории. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров. Однако киевский режим не склонен к мирному процессу. Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была заключена Черноморская зерновая инициатива. Доля ведущих здоровый образ жизни вызвала вопросы у Михаила Мишустина. Премьер, обращаясь к главе Якутии Айсену Николаеву, указал на несоответствие заявленных прошлых и нынешних цифр. Председатель правительства утром прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В поездке его сопровождала и наш корреспондент Мария Агафонова.
7: У меня вопрос к вам. Доля ведущих здоровый образ жизни процентов мне не понравилась, Айсен Николаевич. Это как так? Была 1,3%, это 1 на 100, вот, а теперь она стала 6%.
8: Но мы будем увеличивать.
7: Нет ли ошибки в изначальной цифре?
9: Нет, я здесь смотрю, что такое абсолютно здоровый образ жизни. Это, наверное, те, кто не курит, не пьет и активно занимается.
7: У нас в правительстве много таких сотрудников.
6: В Якутске Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер. Во время осмотра операционного блока премьер поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления диспансера, а также сколько процентов российского оборудования используется в учреждении. Премьер-министр, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, указал на то, что в этом вопросе есть куда двигаться.
10: Но очень важно сформировать заказ от индустрии, от больниц, когда, конечно, где-то есть хороший прибор, к нему привыкли, то бороться с ним сложно, особенно с самыми сильными компаниями, но нужно. Нужно обязательно все время этим заниматься, думать, как апробировать.
6: Также премьер-министр сообщил, что обсудит с министром здравоохранения в Москве, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в больницы страны с российских производственных площадок. Страховые пенсии по случаю потери кормильца вырастут с 1 августа у россиян при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя. Об этом сообщил социальный фонд. С 1 августа будут повышены и страховые пенсии работающих пенсионеров. Ведомство в беззаявительном порядке пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в прошлом году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату по обычному графику. Уточняется, что размер такой пенсии зависит от заработка гражданина, в связи с утратой которого была оформлена соответствующая выплата. Полиция Газы передаст оружие технократической администрации Газы в течение следующих двух недель. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных источников. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении Хамас и других вооруженных группировок в анклаве. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из Газы после завершения указанного процесса. Тем не менее, чиновники администрации Газы отметили, что в эту часть соглашения не включено тяжелое вооружение. Его сдача произойдет позже. Этот процесс может занять от 200 до 350 дней. Температура в июле в Москве была в пределах нормы. В среднем она составила 19,8% градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что количество выпавших в этом июле осадков также соответствовало климатической норме для этого месяца. Последние несколько июльских дней ожидаются теплыми. Результат существенно не изменится. По прогнозам, сегодня в столице без осадков и плюс 25. Август обещает стать уникальным для любителей астрономии. В течение месяца произойдет несколько значимых астрономических событий, среди которых полное солнечное затмение 12 августа и максимальная активность метеорного потока Персеиды с 10 по 14 августа. Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр и произойдет в полночь, так как в это время там будет полярный день, рассказали РИА Новости астрономы. День от Луны при затмении будет скользить по поверхности Земли в направлении Северного полюса, а затем пройдет через Гренландию. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
11: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Обладатель серебряной медали Олимпиады 2022 в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Вакумова возобновила спортивную карьеру. Об этом заявил ТАСС главный тренер национальной команды Евгений Плехов. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне. Она во втором круге обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову со счетом 6-1, 6-2 и теперь встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Также на этих соревнованиях Анна Калинская была сильнее Джанис Тиен из Индонезии 1-6, 6-3, 7-6 и в следующем раунде сыграет с американкой Джессикой Пегулой. А на турнире в Мемфисе барьер второго раунда преодолела 16-летняя Кристина Лютова, которая взяла верх над австралийкой Май Джоинт 3-6, 6-3, 6-3, а вот Татьяна Прозорова уступила Пейтон Стирнс из США 1-6, 2-6. Сборная России обыграла белорусский центр Олимпийского резерва со счетом 2-1 в первом туре группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. В поединке другой группы московский «Локомотив» взял верх над болгарским «Бетвомом» 8-1. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание защитнику казанского «Рубина» Илье Рожкову за нецензурные выражения в адрес арбитра после удаления в матче первого тура российской премьер-лиги против Краснодара. Об этом сообщается на сайте РФС. Игрок дисквалифицирован на 2 матча, один из них условно. Петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на полузащитника испанского «Расинга» и сборной Колумбии по футболу Густаво Пуэрто. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что на 23-летнего футболиста претендуют также итальянская «Болонья», английский «Халл-Сити», португальский «Порту», испанская «Валенсия», которые не готовы заплатить требуемые «Расингом» 20 миллионов евро. «Зенит» активно участвует в переговорах, однако его проект в настоящий момент не является приоритетным для колумбийца. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: Сегодня в Мурманске плюс 19-21 градус и временами небольшой дождь. В Архангельске плюс 22-24 переменная облачность. В Петрозаводске плюс 23-25. В Вологде плюс 22-24. В Калининграде плюс 27-29. В Перми и Уфе плюс 24-26 градусов. И дождь местами сильный с грозой. В Кирове грозовые дожди плюс 22-24. В Оренбурге преимущественно без осадков плюс 24-26. В Казани плюс 19-21 дождь. В Самаре плюс 21-23, дождь и гроза. В Нижнем Новгороде грозовые дожди плюс 19-21. В Пензе и Ярославле плюс 22, дождь. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 27-29. В Москве переменная облачность плюс 24-26. Сейчас столица плюс 22, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: Орловский избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы. Число пострадавших от укусов клещей превысило 2000. Две праздничные выставки начинают работу в центре Орла. Теперь подробнее. Орловский избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы. Удостоверение получили 6 претендентов: Руслан Перелыгин, Иван Устинов, Сергей Почтарев, Владислав Числов, Михаил Грачев и Николай Павелко. Ранее избирком зарегистрировал кандидатами также Ивана Дынковича и Александра Бирюкова. Этап выдвижения кандидатов из списков кандидатов на выборы завершен на всех уровнях голосования. Число пострадавших от укусов клещей в регионе превысило 2000. Среди них 554 ребенка. Новых случаев болезни Лайма не подтвердилось. Напомню, в этом году клещевой боррелиоз зарегистрирован у 7 взрослых. За год в областном центре отремонтируют 6 автомобильных дорог. Об этом на заседании правительства региона сообщил мэр Юрий Парахин. Общая протяженность составит 8 километров. На работы предусмотрено более 1 000 000 000 рублей.
2: Значит, что это за дороги? Это по улице Колхозной и улице Машиностроительной работы завершены. Ведется работа приемочной комиссии. Срок до 3 августа планируется исполнить муниципальные контракты. По улице Игнатова у нас ведутся работы, уложен нижний слой. Завершаются работы по укладке покрытия тротуарной части. Установлено уличное освещение. Завершить работы планируем в сроки, установленные муниципальным контрактом. Это до 30 ноября текущего года. По Сурена Шаумяна ведутся работы по установке бортового камня, укладки плитки на пешеходной части. Согласно условиям муниципального контракта, завершение работ 20 октября. По улице Комсомольской от Гостиной до Красина работы ведутся, уложен нижний слой по проезжей части, за исключением части заездных карманов. В районе дополнительной полосы к улице примыкания ко второй Посадской завершаются работы по установке бортового камня и устройству плиточного покрытия. По Салтыкова-Щедрина работы ведутся с отставанием от графика. В настоящее время скорректирован проект сметной документации, направлен на прохождение государственной экспертизы. После получения положительного заключения планируется приступить к активной фазе исполнения контракта.
1: По всем перечисленным объектам заменят уличное освещение и средства регулирования дорожного движения. Увеличат парковочное пространство в районе объектов социального притяжения. Сегодня в Орле начинают работу сразу две выставки. Полюбоваться цветами можно на улице Ленина и Александровском мосту до 6 августа. Ярмарка «Вино, сыр, хлеб, мед» будет ждать посетителей сегодня с 17 часов, а также 1, 2 и 5 августа с 12 до 23 часов в сквере семьи. Для гостей подготовили развлекательную программу, выступления диджеев и творческих исполнителей, интерактивные зоны, квесты и квизы. «Орел» примет большой пляжный турнир. С 4 по 8 августа на кортах стадиона Ленина пройдет первенство России среди спортсменов не старше 17 лет. Мероприятие анонсировал губернатор Андрей Клычков.
3: 23 мужские и 23 женские пары. Наша область представит 3 мужские команды, а с 10 по 13 августа уже за медали будут бороться юноши и девушки до 19 лет. И еще один турнир, уже традиционный, 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Пройдут матчи Кубка почетного гражданина Орла и Орловской области Геннадия Андреевича Зюганова. В этом году участвуют женские команды. В 13:30 у нас встретится волейбольный клуб «Орел» «Орел-М», и победитель сыграет с Курским «Атомом» в 15:30.
1: Напомню, чуть меньше месяца назад в Орле провели и финал Кубка России. Болхов получил 100 новых пластиковых контейнеров для сбора отходов. Это улучшит чистоту площадок и увеличит охват вывоза мусора, заявил директор регионального оператора «Зеленая роща» Александр Семенов. Всего в этом году закупили 679 контейнеров и 5 бункеров. 10 раз за минувшие сутки выезжали на вызов пожарные и спасатели. Дважды на тушение возгораний, в остальных случаях требовалась иная помощь населению. О самых заметных случаях рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
4: В 10.02 утра сотрудники 10-й пожарно-спасательной части выезжали в микрорайон Спасский в городе Мценске, где помогли транспортировать пожилую женщину в автомобиль скорой помощи для срочной госпитализации. В 16.14 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Алросса в городе Орле, где, со слов заявителя, бабушка находится внутри квартиры, ей 90 лет, и она не может открыть дверь. Спасатели с помощью лестницы проникли в квартиру через окно. С бабушкой все в порядке. В 22.50 выезжали на улицу Мира в городе Ливны, где соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. По прибытию пожарные обнаружили подгар пищи в однокомнатной квартире. С хозяйкой квартиры провели противопожарный инструктаж.
1: Также за сутки на территории области зарегистрировано 9 ДТП. Раненых и погибших нет, отметили в госавтоинспекции. В воскресенье в городском парке Орла пройдет праздник «Русское утро». С 11 до 18 часов гостей ждут ярмарки и мастер-классы, а после – гала-концерт с участием Владимира Вараксина, Филиппа Вейса и других исполнителей из Орла и Воронежа. В 15 часов там стартует показ этномоды. Вход свободный. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты – призеры международного турнира «Russia Open». Соревнования с участием 800 спортсменов из 16 стран состоялись в Сириусе. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел Карат», завоевавшие в итоге 15 медалей разного достоинства, 5 из которых высшей пробы. Этот результат позволил занять третье общекомандное место вслед за сборными Ростовской области и Москвы. В Орле разыграют Кубок Зюганова по волейболу, турнир с участием основы и молодежки женского волейбольного клуба «Орел», а также девушек Курского «Атома» состоится 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Игры стартуют с 13.30. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области малооблачно и до 25 градусов. Ветер северо-западный, его скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра ожидается до плюс 27 и вновь ясно. В воскресенье плюс 29 без осадков. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Развитие событий в следующих выпусках.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43-51-87.
3: 11.21 на наших студийных. Всем здравствуйте. Тема дня на волнах главной станции страны. 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Пятница, последняя пятница этого июля, уходящего уже. Сегодня нас двое в студии. Григорий Николаев, Анастасия Дорохова, Наталья Филиппова за пультом.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Гриш, ну, нас-то с тобой двое, но всего нас в студии четверо.
3: Да, сегодня у нас в студии прям большая компания, не та, которая, конечно, вчера с Левиным была, но ничего, тоже неплохо. Сегодня у нас в гостях волейбольный клуб «Орел», девушки, наши звезды. Мы уже знакомы с вами, ну вот, по крайней мере, с одной из наших гостей я представлю. Это Анастасия Пахомова, центральная блокирующая волейбольного клуба. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: И Дарья Карбасова, доигровщица волейбольного клуба.
6: Добрый день.
3: Здравствуйте. Ну вот с Настей мы знакомы. Тогда еще, по-моему, когда мы эфир-то проводили? Ты не помнишь, весной?
4: В январе. Вот, видишь, Настя помнит.
3: Зимой, да. Сейчас уже заканчивается, ну как, тот сезон нормально, в принципе, провели, можно сказать. Но мы еще про это поговорим. Дарья, вы у нас совсем новенькая.
4: Ну, она и в команде новенькая.
3: Да. Расскажите, кто вы, откуда, какими судьбами?
6: Да, в этом сезоне я буду играть за волейбольный клуб «Орел». В прошлом году я играла за «Атом Курск». До этого еще три сезона отыграла в «Уфимочке». А сама воспитанница Тулицы, и там провела 5 сезонов, играя за Тулу.
3: Вы прибыли в «Орел», получается, в составе курской команды, да? Когда
6: да.
3: Курск вынужден был переехать, поменять место дислокации.
6: Все верно.
3: Да. И как вам «Орел»? Полюбился, не полюбился? Но раз перешли, наверное, что-то связывало вас, какие-то чувства? Или так, давай чего-нибудь новенькое попробую. Ну давай, вот я уже «Орел» знаю более-менее, чтобы долго привыкать не пришлось.
6: Ну да, я уже привыкла к «Орлу» за тот год, пока играла здесь. Достаточно много повидала, погуляла. И люди понравились, друзья у меня здесь появились. Поэтому мне предложили поиграть за «Орел», и я решила здесь остаться.
3: А как с девочками познакомились?
6: С новенькими?
3: Вообще, я имею в виду, с «Орловским клубом».
6: По течению того сезона мы пересекались, мы ходили на их игры, они на наши ходили, и как-то заобщались, и сейчас уже, когда начались наши сборы нового сезона, там уже все подружились.
3: Очень быстро нашли общий язык.
4: Волейбол объединяет. Ну, я хочу сказать, что Даша пришла, понятно, там наш спорткомплекс «Победа» всех объединил, но Даша-то пришла, она знала, куда шла, это что касается тренера.
3: Ведь звучит как название страшной сказки. Да, она знала, куда шла. Ты знала, переезжая из Курска, говорил, куда ты едешь.
4: Ну, тренер-то фактически остался тот же самый. Она прекрасно знает нашего Сергея Николаевича Молчанова. Она играла в «Атоме», когда он был помощником главного тренера. Поэтому, я думаю, его требования ты тогда прекрасно знала.
6: Да, понимала, на что шла.
4: Это очень показательная фраза. Девчонки, расскажите немножко... У нас очень сильно поменялся состав. Насколько сборы, ну, скажем так, сборы собрали команду, назовем это так, или еще команда в процессе сборки, извините за тавтологию?
5: Ну, если в плане дружеских таких отношений, то все сдружились, все друг с другом очень хорошо общаются. В плане командной игры я скажу так, что только вчера мы вышли в зал, поэтому нам еще предстоит сыграться, поэтому все впереди.
4: И вот на сыгрывание будет работать ближайший такой товарищеский турнир, который состоится 4 августа в спорткомплексе «Победа». Будет участвовать основа ваша и молодежка, а еще «Атом Курск». Даша, как тебе будет играться против своих?
6: Жду с нетерпением эти матчи, особенно с Курском.
4: Ну, надо сказать, что ты к нам пришла оттуда, но мы же, скажем так, взаимообмен провели. Так получилось, что две девочки из состава нашей команды в прошлого сезона перешли в «Атом Курск». Это Софья Барабанщикова и Лиза Антипова. Настя, ты с ними общаешься? Как они вообще вошли уже в команду?
5: Ну, не то чтобы общаюсь, можем списаться так. Девочки, да, вошли, тоже тренировочный процесс у них, также практически совершенно новая команда. Нашли общий язык, как бы ждем этой игры против них.
4: Ну, сборы, вот объясните сторонним людям, которые мало чего понимают, сборы — это сборы куда, зачем, почему, что вы делали, где вы были, и почему так много прыжков было у вас на тренировках?
5: Ну, мы поехали на первые сборы, у нас, получается, было ОФП и СФП, силовые упражнения, и больше мы тренировались, вот прыжковые были нагрузки, с тяжелыми мячами, а сейчас приехали на вторые сборы в зал, где будем уже сыгрываться с волейбольными мячами, там упражнения и все остальное.
4: Даш, тебе как человеку, ну ты, наверное, самая высокая сейчас в команде, она одна из самых высоких, тебе прыгать легче, чем остальным, или, может, тяжелее? Потому что мне показалось, что тебе легче, вот так со стороны смотришь, когда вы прыжковые выполняете.
6: Ну, скажу так, то, что легко на сборах никогда не бывает, особенно когда идет общая физическая подготовка. Просто, наверное, есть уже какой-то фундамент у меня по сборам, по тяжелым сборам, и там столько напрыгалось, что сейчас... Не скажу, что это легко, может быть, так кажется, но всегда работа на сборах тяжелая.
3: Нагрузка сопоставимая с той, которую вы получали в рамках, играя в составе «Авангарда».
4: «Атома».
3: Ой, господи.
4: Да ладно, ладно, это все футбол, прикольно.
3: Точно, да, потому что ребята из Курска, это же «Авангард» команда. В рамках «Атома», то есть нагрузка сопоставимая, тяжелее, сложнее?
6: Ну, примерно одинаковая. Сейчас мы больше работали на траве, на грунте, а в Курске на песке. То есть там тоже прыгали достаточно много, перемещались, там был песок, там потяжелее немножко. Здесь поинтенсивнее, побольше, но примерно что-то одинаково.
4: Вот фраза «опыт сборов». Вот, казалось бы, со стороны, ну что, ну вы же люди опытные в плане спорта, да, там вы с раннего возраста тренируетесь, а опыт сборов, почему он такой особенный? Вот и тренеры на это вот лично мне говорили, там, вот в прошлом сезоне, когда у нас команда была, у девчонок, как наставники говорили, не было опыта сборов, а вот сейчас девочки, да, именно опыт сборов имеют, вот что это такое?
6: Ну, когда ты проходишь одни, вторые, третьи сборы, ты уже примерно начинаешь понимать, к чему тебя готовят, как готовят, и ты сам настраиваешь себя на то, что эти сборы будут тяжелые из раза в раз, и ты выносливость вырабатываешь в себе, силу воли, все это, и из-за того, что у тебя есть опыт, ты уже понимаешь, что да, будет трудно, но потом у тебя ты понимаешь, что впереди будет, ты идешь вперед, скажем так, ты растешь в этом плане, и поэтому нужно сейчас себя пересилить. Да, были, ты понимаешь, тогда сборы сложные, и я вырос, и сейчас нужно перетерпеть, и я опять пойду вновь вперед.
3: Вы мне спасибо объяснили, потому что, ну, читаешь там истории некоторых спортсменов, они сборов боялись не меньше, чем игр с каким-то опасным противником. Хотя мне, например, со стороны как дилетанту казалось, ну, это не игра, от этого не зависит твое там положение, как это в турнирной таблице или еще где-то. Ну, съездишь, пока там прокатишься, поиграешь, тем более там в Советском Союзе по разным городам сборы проводили за много-много километров. То у вас в Дубраве было в этот раз, да, как я понимаю?
6: Да.
3: Ну, не то чтобы далеко, но все равно. Но перед сбором выходит, что волнуетесь не меньше, чем перед встречей с противником серьезным.
6: Конечно.
3: Потому что здесь противник сам ты.
6: Да.
4: Девчонки, расскажите, вообще есть в команде, ну, понятно, команда сильно обновленная, появилась уже в команде разделение вне площадки, кто у нас главный диджей, кто отвечает за дисциплину, когда, допустим, ну, тренер. Понятно, что главная ответственность за дисциплину в команде – это тренеры, но есть ли какой-то уже негласный такой ответственный в команде?
5: Конечно. Рядом со мной сидит Дарья Горбасова.
4: Вот. А я говорила, что возраст все-таки имеет значение.
3: Раньше всех приходит, наверное.
4: Даш, ты раньше всех приходишь на тренировки?
6: Кстати, нет. Но я слежу, чтобы никто не опаздывал, все приходили, чтобы все были ответственны.
4: А есть уже какое-то наказание за опоздание? Понятно, что тренеры накажут увеличением тренировки в два раза, а внутренне, вы же сами понимаете, что если опоздаете, пострадают все.
5: Пока Даша вроде наказание не придумала.
4: Даша, есть мысли?
6: Да нет, пока. Нет еще.
4: Ключевое слово «пока».
3: А как так получается, как вы выясняете, кто будет, как это называется, первым после тренера? Вот в данном случае вы стали, как я понимаю. Это по наитию происходит? Ты понимаешь, вот зашел человек, самый высокий, ну, наверное, да, может и вмазать словесно. И вы как-то, ну, я не знаю, робеете, что ли, перед ней.
6: Настя, как так получается?
5: Я не знаю, ну, вот. Получилось так, я думаю, что Даша, во-первых, ответственна, она очень много лет пробыла капитаном в команде, вот, и, ну, у нее такие лидерские качества есть, поэтому в этом плане, я думаю, Даше можно положиться 100%.
4: А кто плейлист составляет на тренировке?
5: Юлия Мартынова.
4: Вот она, Юля перехватила знамя. А если у Юли, это Юлина колонка? Или...
6: Колонка Юлина, музыка Юлина. Ну, если Юли нет, то Настя Пахомова занимается.
4: А если колонка разрядится?
5: Мы
4: что
5: сами
4: делать?
5: Начинаем петь.
3: Настя, вы в прошлом эфире рассказывали о своем профессиональном пути, как вы пришли в волейбол. Даша, расскажите, пожалуйста, поподробнее немного о себе. С какого возраста вы начали заниматься волейболом? Кто вас привел туда?
4: И почему волейбол? Может,
3: да,
4: танцами
3: почему?
4: Хотели заниматься?
6: Ой, на самом деле привел в волейбол меня мой папа. Он ходил любительски играть и всегда брал меня с собой. Я там около стеночки сначала стояла, что-то делала с мячиком, где-то пробовала верхнюю, нижнюю передачу. А потом, когда в мою школу пришел мой первый тренер, Смирнов Евгений Дмитриевич, к сожалению, сейчас его нет с нами. Вот. В третьем классе он к нам пришел, набирал высоких девочек, у кого высокие родители. И там сначала полкласса поднимали руки.
3: А это какой класс был?
6: Третий. Угу. Третий класс. Да, и приглашала всех на тренировки. Там 60 человек поначалу просто приходило. Мы не знали, куда нам в зале, в детской спортивной школе помещаться. Потом делил на группы, на смены. И получается, с третьего класса вот я до сих пор занимаюсь, а мне уже 24 года. Сейчас в августе будет.
3: Для вас уже, для нас пока еще.
4: Да, для нас, Гриша, пока еще. Даша, ты не знаешь, вот из тех 60 кто-то остался в волейболе? Может, с кем ты до сих пор общаешься с третьего класса? Как там познакомилась, подружилась?
6: Да, вот Соня Сычева сейчас играет в Тулице за основную команду Суперлиги. Вот мы с ней с самого начала пути вместе шли. Кто-то из девочек сейчас просто любительски также может играть, но профессионально только нас двое осталось.
4: Ну, общаетесь?
6: Да, ну, как поддерживаем контакт.
4: Поддерживаете контакт.
3: Мне кажется, это вообще редко, чтобы вот так вот 60 человек пришли на тренировку, и не хватало места, и каждый хочет остаться, хочет поиграть. Сейчас, по-моему, такое редко встретишь. Сейчас затаскивать надо буквально.
4: Ну, по опыту общения с детскими тренерами разных видов спорта могу сказать, что да, и это великий и могучий русский язык. Вот они всегда сетуют, что там в Москве, там в крупных городах у них отбор, там пришло, вот, как ты говоришь, 100, там 60 человек, отобрали там 30, там и начали заниматься, а у нас набор, то есть работаем с тем, кто есть, и поэтому как бы сильно соперничать с какими-то крупными городами очень сложно. Но это вот яркий пример, это прям хорошо отражается в хоккее. Не могу судить за другие виды спорта, но вот детские тренеры хоккейные мне очень часто такое говорили, что вот у них там пришло 100 человек, они на льду разделили, там с каждой там тридцаткой по 3 тренера работают и отбираются потом. А вот ну, у нас ну, вот, приходится затаскивать, как ты говоришь.
3: Когда вы приходили, Настя, такого ажиотажа не было, видимо. Вы согласились.
5: Ну, у меня было немного человек тоже в группе. То есть там человек, наверное, 15 максимум.
4: Ну, Тула – город достаточно спортивный, в отличие. Там много профессиональных команд, поэтому, в принципе, там спортивность выше. Поэтому нам есть куда стремиться к соседям. Девочки, расскажите, насколько вот сейчас уже формируются установки тренеров. Вот Сергей Николаевич всегда говорит, что он никогда не смотрит там соперников, и надо навязывать свою игру. Вот вы скажете, как это? Это правильно с точки зрения вот вашего игротского опыта? Или все-таки ну, как-то соперников смотреть надо? Может быть, вы сами смотрите, там, разбираете, даже вот у тебя как это по опыту было?
6: Ну, я с Сергеем Николаевичем согласна, что самое важное – это всегда своя игра, навязывать сопернику свою игру. Да, индивидуально каждый может сам посмотреть, чтобы примерно знать, как играет соперник, а не прийти на площадку и увидеть новые лица на площадке, то есть увидеть их впервые, как и что они делают, как взаимодействуют между собой. Поэтому я думаю, что, может быть, мы сами будем смотреть девочками, хотя бы примерно знать, как играют и как нам с ними играть.
4: Настя, по прошлому сезону, что скажешь, смотрели, разбирали, кто оказался самым таким неприятным соперником?
5: Ну, я скажу так, что самым неприятным соперником это стала Нижегородская Спарта, с которой у нас не выдалось 4 игры. Вот так, да, смотрели, разбирали партию-две, но смотрели, думали, что, как они могут, потому что та же самая Спарта, они подавали очень много укороченных подач, которые ну, нас и привели к поражению, то, что не могли собраться. В этом сезоне очень много девочек, которые играли в других командах, переходят в новые, и, естественно, да, это все следится, и уже плюс-минус понимаешь, как с ними играть и как они вообще в принципе играют.
4: А, девчонки, а вы когда смотрите соперников, вы смотрите, ну назовем это так, своих оппонентов конкретно или в целом игру?
5: В целом.
6: В целом, да.
4: А почему? Ну, чтобы видеть полную картину, да, ведь волейбол — это не игра один на один, да?
5: Ну, во-первых, это, да, командная игра. Во-вторых, как бы, ну, нужно, вот я как центральный блокирующий скажу, я не могу смотреть только за центром, мне нужно еще и доигровщика, и диагональ смотреть, и связка, как она играет, скидывает, не скидывает, чтобы, ну, понимать, как это все будет происходить на игре.
4: Даш, ты чуть старше девчонок, разница в возрасте уже чувствуется? Там вот в каком-то неформальном общении, может, они там вспоминают мемы, которые ты не видела. Это как у меня обычно бывает.
3: Настя, похоже, есть что вспомнить.
5: Только сегодня на утренней тренировке мы это обсуждали.
7: Там, правда, Сергей Николаевич больше был вовлечен в этот разговор. Я еще кое-что помню, знаю. Вот, а так...
4: Ну, насколько это тяготит? Или все-таки...
7: Да нет, мы на одной волне, я могу так сказать, с девочками.
4: Ну, это самое главное. А вот когда, по опыту скажите, насколько сложно переключаться, когда тренер перед игрой говорит одно, а вы выходите, понимаете, что не работает. Вы можете включить как бы коррекцию установки? И что вам за это будет от тренера?
7: Ну, я думаю, то, что это рабочие моменты, и либо сначала тренер это увидит, да, нам скажет корректировку какую-то, либо же также мы можем подойти и сказать, ну, не получается, они там что-то новое придумали, а мы к этому там не готовились. И тогда тренер скажет, ну, давайте сейчас сделаем вот так, так, и заиграем по-другому. То есть есть еще Максим Дмитриевич, второй тренер наш, мы можем ему сказать, он подойдет к главному тренеру, сообщит, и тогда уже последуют какие-то новые указания.
3: Вопрос со скамейки запасных болельщиков. Я видел со стороны, Сергей Николаевич, мягко говоря, очень эмоциональный мужчина, крайне эмоциональный. Я не раз был на ваших играх неоднократно, ставил себя на ваше место, и я понимаю, что окажись я, например, там вот на перерыве, да, когда он собирает девочек, вам сказать что-то там, что-то поправить в игре, да, господи, даже когда вы на паркете, как это, паркет называется?
4: Ну, да, корт, паркет, площадка.
3: Вот. Как отфильтровать его эмоции и вот этот, скажем так, иногда критика, переходящая в крик, чтобы выудить самое важное и применить?
4: На это отдельные тренировки у девочек.
3: Вот, да, и сколько времени уходит, чтобы адаптироваться? Я себя просто не представляю в таких условиях. Или ты уже просто со временем становишься такой тертый калач, типа, ну окей, ну покричал, ну ладно.
5: Ну вот про себя лично скажу, то, что я к этому привыкла очень быстро. То есть у меня как бы крик, да, есть, но я слышу, что он говорит, потому что... Ну, он дает очень дельные советы. Та же самая игра, когда я вышла в доигровку. Спасибо большое тренеру. Вот, он мне очень подсказал, и ну, мы выиграли, все хорошо.
3: Может быть такое, что после эмоционального матча, когда ну, не получалось, и кричал, и ругался, и так далее, что после игры он может подойти и уже спокойно объяснить девочке, вот было так-то, нужно было как-то начать. Нет, не бывает такого разбора.
5: Ну, он старается как бы говорить спокойно, но Сергей Николаевич очень эмоциональный человек, поэтому в любом случае это происходит на, так скажем, повышенных тонах.
3: Ага.
4: Переживает человек за девочек.
3: Максим Дмитриевич часто выполняет роль такого фильтра между главным тренером и вами, что проще к нему подойти, чем к Сергею Николаевичу?
5: Бывает иногда, да, на играх, особенно когда вот Сергей Николаевич разозлился, так скажем. Вот, можно подойти к Максиму Дмитриевичу, он спокойно объяснит, да, ну, бывают тоже моменты, когда они оба злые, но в большей степени Максим Дмитриевич объясняет это спокойно, разжевывает все, и поэтому все получается.
4: А в каких командах играть легче, сложнее, когда один тренер или когда несколько, два, три, возможно, даже у тебя был опыт, когда там больше двух тренеров?
7: Ну, мне легче, когда два тренера. То есть, если первый там руководит, он на эмоциях, он весь в игре, допустим, тебя там поменяли на несколько очков, ты можешь спросить у второго тренера, там, что не так, что исправить, как сделать. И второй тренер тебе объяснит, потому что он знает, о чем думает главный тренер, какие его мысли, что он хочет. Вот. И когда второй тебе тренер доносит, что и как, ты уже на площадку идешь и выполняешь то, что хочет первый тренер.
3: Не бывает такого, что два тренера могут входить в противоречие друг с другом?
5: Нам Максим Дмитриевич и Сергей Николаевич сказали прям сразу же, то, что слово одного – это слово второго. Угу. Слово второго тренера – это слово первого тренера. И ну, это реально так, потому что у них вот разногласий практически не бывает. У них видение игры одно, они совещаются, они что-то придумывают, поэтому ну, противоречий нет.
4: Немного про грядущий сезон. Сейчас у вас получается второй этап сборов, состав высшей лиги Б уже определен. Практически все команды остались, но две команды новенькие – это ЦСКА и Анапа.
5: Да.
7: Еще одна есть. Из Сибири Сахалин спустился.
4: Но... Спустился, да?
5: Да. Да, но они в группе «Север».
4: А, ну нет, я имею в виду касаемо нашей группы «Центр», наша, да. Насколько... Знаете ли что-то, во-первых, про новенькие команды? Что это за команды, кто там играет, какие девочки? И насколько... Ну, наверное, больше Настя вопрос. Хорошо, что практически все команды остались. Знаете, соперников, может, проще будет?
5: Но я опять же повторюсь то, что составы меняются, очень много игроков переходит, поэтому как бы тоже сложно предсказать, что будет. Про ЦСКА я скажу, что вроде была эта команда в первой лиге, если я не ошибаюсь, девочки вот играли. Про Анапу тоже там ходили слухи, что это девочки из Череповца, но я не могу утверждать на 100%.
4: Короче, узнаем.

0: Честно, я была в приятном удивлении. Вечер, будние дни, у нас практически каждый матч практически полные залы. И что интересно, люди не просто сидели, люди поддерживали, там что-то кричали.
1: Было
0: Насколько...
1: полное понимание, что они реально врубаются на то, что происходит на площадке,
0: А, да,
1: а не
0: может быть,
1: просто
0: если
1: пришли время провести.
0: не детально там врубаются, но искренне хотят вот команду поддержать. Насколько вот вам легче, возможно, играть так?
2: Мне очень приятно вот играть при родных трибунах, потому что также вот полный. И честно, я была в шоке, когда я захожу в зал, и просто все трибуны заняты, там пару мест есть свободных, все поддерживают. Вот мне очень нравится в наших болельщиках то, что проигрываем мы или выигрываем, они нас поддерживают абсолютно до конца. То есть вот все, финальный свисток, все, они замолкают. Вот все остальное время они всегда кричат, они всегда к нам приходят с барабанами. Тоже как бы очень приятно так.
0: Даш, я знаю, что в Курске у вас были тоже хорошая поддержка. Насколько, возможно, такая активная поддержка даже давит, может быть, с той точки зрения, что хочется людям там сделать подарок, выиграть, а не получается иногда.
1: Оправдать ожидания
0: Оправдать
1: не
0: надежды,
1: удается,
0: да.
3: Знаете, когда болельщики искренне болеют, за команду переживают. Это всегда очень видно. Они остаются еще после игр, там кто-то сфотографироваться, автографы и так далее. Всегда, конечно, хочется выигрывать для болельщиков, для родных, кто переживает за команду. Но еще самое главное, что вот болельщики после игр приходят и говорят: не переживайте, в следующий раз получится. Там, сегодня не получилось, завтра будет. Это тоже очень важно. Ты понимаешь то, что хочется играть для людей, показывать красивый волейбол.
0: Ну вот ты в прошлом сезоне видела наши трибуны, как уже готова влиться в команду, которую поддержат эти трибуны.
3: Да, мне уже очень хочется побыстрее начать новый сезон. Я люблю, когда много болельщиков, когда все болеют. Меня это прям заряжает.
1: Был
3: я
1: какой-то момент, когда орловские болельщики стали болельщиками Курского Атома. Помните этот момент?
0: Да, ходили.
1: Да.
0: На самом деле было
3: не так много, конечно, ходило на нас, но тоже было приятно, когда приходили в будние дни, в выходные к нам.
0: Ну, вы этим летом сами были болельщицами, когда у нас были матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Настя даже поработала на этих матчах. Расскажи, чем занималась и насколько было полезно вообще поработать в судейском корпусе, назовем это так.
2: Я работала секретарем, сидела на электронном протоколе. На самом деле это опыт. Ты смотришь на опытных игроков. Вот у меня на корте играли две команды из Обнинска. Это профессионалы, которые игра была реально интересная. Вот можно было посмотреть на нее, чему-то поучиться. Это, конечно, да, мужчины, но в любом случае что-то можно перенять.
0: Даш, ходила на матч, смотрела?
3: Да. На многие. Но на финале, да, нас даже освободили с тренировок.
0: Тренеры сами рядом сидели. Ну, как вы думаете, насколько вообще проведение подобных масштабных мероприятий в нашем небольшом городе – это плюс развитию спорта, даже не пляжки там конкретно, а волейбола в целом? Насколько, вот как вы думаете, насколько это большой плюс?
2: Ну, давайте начнем с того, что сколько, 5 лет подряд, наверное, у нас был этап чемпионата России. В этом году мы забрали в Орел финал Кубка России. Это намного масштабнее, чем этап. И поэтому это очень способствует. К нам приезжают все больше и больше пар. Они узнают про Орел вообще, про волейбол в Орле. Поэтому я думаю, что это очень хорошо способствует.
0: Даш, каково тебе было быть болельщицей такого масштабного соревнования, грубо говоря, не выезжая никуда?
3: На самом деле было приятно оказаться все равно частичкой, болельщицей, смотреть на команды. И особенно я была приятно удивлена на финальный день, когда пришло столько людей. Люди стояли в проходах. Мест вообще совершенно не было. Я надеюсь, что в следующем году, если будет этап или финал, сделают намного больше мест, чтобы всем удалось.

0: удалось посидеть. Вот. Но я вообще в приятном шоке была, и до мурашек.
1: Еще вспомните, какой дождь был при этом, и люди не уходили.
2: Не, ну это да. Финал, это именно вот финал-то дождя не было. А вот да, меня тоже приятно удивили люди, которые вот, когда дни были, там, предваряющий финал, дождь, люди сидят, матчи смещаются, люди сидят там в один день, матчи закончились там в 10 вечера, и люди были, было людей много. Я была... Корда нашими болельщиками волейбольными.
3: Ну, я скажу, что это реально затягивает. Вот я с каждым годом смотрю, что все больше и больше болельщиков приходит. Им нравится и пляжный волейбол. Может быть, с тем учетом они узнали и про нашу женскую команду. И, ну, вот приходят к нам, потому что я все смотрю, и комментируют больше, и подписываются люди все больше и больше, на трибунах все больше людей, не только которые связаны с любительским спортом в Орле, но и, ну, так скажем, просто прохожие.
1: Комментируют, главное, чтобы комментарии были осознанные, а не просто лишь бы ляпно.
2: Ну, соцсети такое дело. Девчонки, а как отдыхаете, чем занимаетесь?
1: Что отдыхаете ли вообще?
2: Да, что смотрите? Может быть, там, не знаю, там картинки по номерам вышиваете, книжки читаете. Как это, Даша, как это у тебя, допустим, проходит?
0: Ой, выходной обычно за уборкой в квартире.
2: Вот оно. Типичный выходной женщины. А если нет?
0: Ну, если нет, то люблю картины по номерам рисовать. Иногда читаю. Если хорошая погода, могу с книжкой выйти почитать. Так стараюсь проводить время с друзьями, если у всех все совпадает, конечно. С молодым человеком гуляем. Вот так.
1: Настя, как у вас?
3: Я, вот, когда же рисую картины по номерам, если есть возможность как бы погулять, конечно, только за. После тренировки, между тренировками. А так, дома покушать, приготовить.
2: Даша, у тебя молодой человек из волейбола, нет? Не связан?
0: Связан с волейболом.
2: Связан?
0: Чемпион области по пляжному волейболу.
2: Курской или Орловской?
0: Орловской.
2: Так, ладно, я пошла смотреть список, вычислю, скажу. Или не скажу, ладно. Это, главное, чтобы человек был хороший. Насколько вообще сейчас уже, может быть, даже скучаете по такому игровому тонусу? Уже надоело просто тренироваться, дайте поиграть, дайте выйти, дайте посмотреть, как мы вообще смотримся на площадке.
3: Ну, мы сейчас увидим, как мы смотримся на площадке в ближайшие пару дней. Вот. Потом поедем в Саратов тоже. В Саратов поедем тоже, посмотрим, как мы будем выглядеть на площадке. Не, на самом деле, из-за того, что у нас сезон очень большой, получается, с октября по апрель, по конец апреля, практически каждые две недели игры, это иногда бывает надоедает. Вот, а так... Как бы сейчас сборы, сейчас нужно очень хорошо подготовиться к сезону и потом уже выйти играть.
1: Мне в какой-то момент показалось, что главное в команде все-таки Настя. Ну, мы сейчас посмотрим, как мы будем смотреться.
2: Вот это особая аура радио, когда ты не видишь человека, но чувствуешь его интонацию.
1: Конечно.
2: Так, мы скажем, что сезон у девчонок официально в рамках чемпионата Высшей лиги Б начинается в октябре. Календарь есть предварительно, но мы пока анонсировать не будем. Когда вот он будет окончательным, тогда мы проанонсируем. А в Саратове у вас вот этот традиционный Кубок Протона, да, будет, да? Это в конце августа, наверное.
3: Да, да, да.
2: Вот, девчонки, насколько вам важно, чтобы уже вот сейчас четвертого тоже, понятно, это товарищеские игры, но чтобы трибуны не пустые были?
3: Ну, насколько я знаю, там фанаты наши собираются приходить. Я надеюсь, что будет как бы немало их, потому что в любом случае поддержка очень нужна, особенно команда новая, поэтому...
1: Ну, мы посмотрим, как вы сказали.
0: Посмотрим, кто придет.
3: Запишем.
2: Да, мы сделаем, мы всех сфоткаем, потом вычислим, сделаем список, и потом разберемся с каждым. Даша готова дебютировать в зелено-белой форме?
0: Да, жду, не дождусь уже встреч на площадке.
1: Давайте проанонсируем уже совершенно конкретно, как 4 августа.
2: 4 августа, спорткомплекс «Победа». Матчи начинаются с 13:30, вход свободный, так что девчонкам, правда, нужна поддержка, чтобы они уверенно стартовали вот с таких товарищеских игр, потому что команда новая, девчонкам реально нужно сыгрываться, понимать, как бы это ни банально звучало, что они делают на площадке и для кого. А для кого? Для нас с вами. И мы должны заполнить эти трибуны, чтобы товарищеские игры уже прям были похожи на игры настоящие.
1: Но это все равно хорошее подспорье перед чемпионатом, как я понимаю, всегда хорошо, когда можно сыграть несколько товарищеских игр, более-менее втянуться.
3: Да, так это для этого же и делается, чтобы мы как-то собирались, посмотрели команды, против них поиграли. Естественно, мы можем поиграть на тренировке между собой, но все равно это будет не то. Вот, поэтому такие игры нужны.
1: Ну и все, будем потихоньку уже финалиться, да?
2: Да, значит, еще раз, 4-го с 13:30 в спортивном комплексе «Победа». Для тех, кто не знает, спортивный комплекс «Победа» — это такое бело-голубое здание рядом с бассейном, рядом с запасным полем на территории стадиона Ленина. Так что красивый, яркий, чистый, хороший, большой зал волейбольный. Так что приходите, приобщайтесь к культуре летающего мяча.
1: Да, и не забывайте про социальные сети наших волейболисток, ВК «Орел», группа «ВК», ВКонтакте и канал в Максе, подписывайтесь. Анастасия Пахомова, центральная блокирующая волейбольного клуба, и Дарья Карбасова, доигровщица волейбольного клуба «Орел», были у нас в гостях. Девушки, большое спасибо.
3: Вам спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Берегите себя, мы прощаемся до следующей недели.
2: Да, всего доброго, хорошей всем пятницы.
1: Да, и скорейшего наступления выходных. Берегите себя, пока.
4: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России продолжили удары по портам Украины. Спикер Госдумы Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. И российские операторы запускают бесплатный и безлимитный доступ к мессенджеру «Макс». Все подробности далее. Российские войска высокоточным оружием поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, а в море южнее Одессы судно, доставлявшее военный груз. Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Накануне Минобороны рассказали об атаке на 4 судна с военными грузами. По одному в портах Одесса и Южная, и 2 других на переходе морем южнее Одессы. На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию иностранных кураторов. Задержан 22-летний житель Ейска. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, молодой человек, следуя инструкциям, ночью проник на объект, облил трансформатор, заранее приготовленный зажигательной смесью, и поджег. При этом злоумышленник снимал весь процесс на камеру мобильного телефона, чтобы потом отправить видео своим кураторам. После возгорания сработала пожарная сигнализация. Сотрудники электросетей в кратчайшие сроки прибыли на место и потушили пламя. В результате никто не пострадал. Электроподстанция работает в штатном режиме. Правоохранительные органы также проводят работу по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению данного преступления. Это самое главное. Так прокомментировал Михаил Мишустин достижения местных врачей, с которыми поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко. Премьер-министр и глава Минздрава посетили онкоцентр, где пообщались с врачами и волонтерами. В рамках рабочего визита Мишустин прибыл в Якутию, посетив города Дальнего Востока и Сибири. В поездке его сопровождала и наш корреспондент Мария Агафонова.
2: Снижение почти на 17% онкологической летальности первого года и 5-летняя выживаемость, она также возросла почти на 10% и составляет сегодня 6%. Это самое главное. Цифры показывают то, что верным путем идем. И спасибо вам большое, Михаил Владимирович. Эти результаты, конечно, общее достижение и медиков, и всех, кто выкладывает и интеллект, и финансовые средства в результат сохранения здоровья. Спасибо.
3: Спасибо вам. Спасибо, друзья.
1: Заместитель главврача диспансера Владимир Лизнев сообщил, что управление в центре полностью базируется на российских технологиях, а доля российской аппаратуры составляет 30%. На этом Мишустин отметил необходимость увеличения данной доли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Размер накопительной пенсии вырастает на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, написал он на платформе «Макс». Среди других нововведений – уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. Также усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни из-за нарушения тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на госуслугах, а пользователи портала перестанут получать налоговые уведомления по почте. Они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах. Около 49 тысяч мигрантов могли попасть в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, за последние 24 часа. Такую оценку озвучили в МВД Испании, передает ТАСС. По его данным, около 7 тысяч прибывших могут быть несовершеннолетними. При этом численность населения города составляет около 83 тысяч человек. Как ранее сообщали испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обойдя город, отделяющий от Марокко. Не менее 19 человек погибли, пытаясь добраться до города. На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для обеспечения безопасности в населенном пункте. 31 июля город должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел. Операторы связи «Большой четверки» с 1 августа начнут предоставлять своим абонентам возможность использовать национальный мессенджер «Макс» без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились. Абонементы смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и пользоваться другими сервисами национального менеджера. Менеджер – это без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора связи, отмечается в сообщении. Из-за влияния восточной периферии антициклона в Москве и области сегодня будет переменная облачность. Обойдется без осадков. Температура воздуха, как заверил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать климатической норме финала месяца.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией антициклона, охватившего своим погожим влиянием всю восточную и южную Европу. В Москве по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 23-26, что точь-в-точь соответствует климатической норме финала июля. Атмосферное давление немного подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: По прогнозам, благодаря непререкаемому антициклональному господству, август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. В выходные будет солнечная, относительно сухая погода. А кроме того, август обещает стать уникальным для любителей астрономии. В течение месяца пройдет несколько значимых астрономических событий, среди которых полное солнечное затмение 12 августа и максимальная активность метеорного потока Персеиды с 10 по 14 августа. Следите за развитием событий на сайте Вести.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские синхронистки. Майя Дорожко и Александра Шмидт заняли третье место в соревновании дуэтов в квалификации произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Позже в пятницу дуэты выступят с технической программой. Первенство Европы по водным видам спорта стартовало сегодня и продлится до 16 августа. Нападающий Краснодара Хуан Баселье приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа. Об этом сообщает портал Метарейтинг. Уругвайский футболист получил повреждение в результате отмашки защитника Рубина Ильи Рожкова в матче первого тура российской премьер-лиги. По итогам эпизода Рожков получил прямую красную карточку. Во втором туре РПЛ Краснодар в воскресенье дома сыграет против Воронежского «Факела». Полузащитник московского «Динамо» Егор Смелов переходит в махачкалинское «Динамо». Клубы договорились о полноценном трансфере 21-летнего футболиста. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Прошлый сезон Смелов провел в аренде в Нижнем Новгороде. Петербургский баскетбольный «Зенит» заключил контракт с разыгрывающим Нейтом Мейсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение 31-летнего американца с российским клубом рассчитано на один сезон. Ранее защитник выступал в единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор». Нападающий Александр Рыков продолжит выступать за «Трактор». С игроком заключено двустороннее соглашение до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел за челябинцев 58 матчей, забросил 8 шайб и отдал 8 результативных передач. Три очка российского форварда Анастасия Лайрикосу помогли Миннесоте Линкса взять верх над Торонто Темпа со счетом 104-72 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете почти 7 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: 1 августа в Красноярске плюс 25-27 градусов, дождь и гроза. В Иркутске плюс 20-22, временами дожди. В Новосибирске плюс 27-29, кратковременный дождь. В Омске плюс 29-31, дождь и гроза. В Сургуте грозовые дожди плюс 28-30. В Ханты-Мансийске плюс 26-28, ливневые дожди и грозы. В Тюмени без осадков плюс 24-26 градусов. В Челябинске плюс 22-24, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 22-24, грозовые дожди. В Москве ясно, без осадков, плюс 26-28. Сейчас столица плюс 23 градуса, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
2: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
3: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
2: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
4: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
2: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
5: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире «Радио России» в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Слушаем.
7: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Магадана, Видного, Пскова, Казани, Ухты, Тамбова, Ростова-на-Дону, Темрюка, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И в этом втором информационном часе мы продолжим знакомить вас с интересными и важными новостями и сообщениями. Разговариваем, конечно же, в прямом эфире с экспертами. Следите за нами не только в FM-формате, но и онлайн с помощью приложения «Радио России». Заходите на сайт вести.ру для поиска информации, ну а все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте про наши социальные сети и прежде всего про мессенджер «Макс», конечно. А какие темы обсудим в этом информационном блоке? Итак, жильцы многоквартирных домов могут самостоятельно решать, куда направить средства, которые они получают от сдачи в аренду подвалов, например, крыш и фасадов. Узнаем, как работает этот механизм, спросим у специалиста. Движение «Первых» проводит информационно-просветительский марафон «Первые навыки для жизни». Подростков научат ответственно и грамотно принимать финансовые решения. Как это работает, узнаем у экспертов. Из-за чего на работе происходят конфликты между сотрудниками разных поколений? Это не новость на самом деле, но как этих конфликтов избежать, также расскажем. Как в школах будущих родителей обучают пап основам ухода за новорожденными? Вот это интересная тоже тема. Работают эти школы в Москве, хотя и не только здесь. И об этом расскажем ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
7: Ну а начнем с новых санпинов, которые изменят правила жизни во дворах. Это касается мусорок, парковок и чистой воды. Роспотребнадзор актуализировал санитарные нормы для городов и жилищно-коммунального хозяйства. Что известно о новых санитарных нормах, давайте спросим у эксперта. С нами на связи общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Итак, что известно и как будет работать теперь вот обновленные санпины?
8: Ну, я ожидаю, что в силу могут вступить обновленные правила с 1 марта 2027 года, так. И данный документ отменит и заменит собой действующий с 2021 года санпин. Я бы назвал таких топ-3 бытовых тем, вот как раз в сфере ЖКХ, которые новый санпин затрагивает. Первая позиция – это отключение горячей воды. Многие с этим сталкиваются. В старом санпине были, ну, скажем так, размытые 14 дней. Частые подления люди на себе могут испытывать при ремонте. В новом же санпине есть строгая привязка к сводному плану, который заранее утверждается. И внеплановое отключение допустимо только 14 дней. Это впервые в новом санпине строго регламентировано. Второй момент, который я бы хотел обозначить, это коммерция на первом этаже. Думаю, тоже наши слушатели могли сталкиваться с тем, что в многоквартирных домах на первом этаже могли размещать и дискотеки, и разные танцы, студии вокала, тиры и так далее. Так вот, в старом Санпине лишь общее ограничение по шуму, представляете, да, какой круг бюрократии надо было пройти жителям, чтобы доказать превышение, потом судиться. А в новом Санпине есть прямой запрет на использование первых этажей в качестве коммерции для студии вокала, танцев, тиров, дискотек и так далее. И очень важное, на мой взгляд, тоже нововведение про нашу с вами воду. Так. Новый документ впервые свел вот эти все разрозненные санитарные нормы по охране источников питьевой воды в один документ, в новый Санпин. Ну, на мой взгляд, там создали целый, такой, скажем так, кодекс чистой воды из 15, вдумайтесь, подробных статей, где в одном месте собрано все. Там от запрета складов горючих материалов у скважин до жестких правил для московского региона. Ну, вот, например, в 100-метровой зоне берегов для водохранилищ в 100-метровой зоне строго запрещено в новых правилах дачное строительство и распашка земли. И еще очень важно, в новом Санпине прямо прописан лимит, что не более 1000 отдыхающих на гектар пляжа. Ну, то есть о нашей с вами воде в том числе заботятся. И очень большая работа, на мой взгляд, была проделана по переработке как раз-таки в новом Санпине. Ну и, к слову сказать, я буквально с мая этого года знал, что идет разработка этого Санпина, так как я выдвигал свои предложения касательно сильно пахнущих красок. Люди часто жалуются в ремонтах на управляющие компании. И мне был дан как раз официальный ответ, что ведется подготовка, и я думаю, что, вероятно, и мои предложения в том числе повлияли на текущую редакцию документа.
7: Дмитрий, вот еще важный момент. Ну, во-первых, вам спасибо, что разъяснили предыдущие пункты. Да, это важно. Будем ждать теперь уже полного принятия этого документа. Но еще важный момент. Жильцы многоквартирных домов могут самостоятельно решать, куда направлять средства, полученные от сдачи в аренду подвалов, крыш и фасадов. А как этот механизм будет работать?
8: Все правильно говорить, вот подвалы, крыши, чердаки, фасады, это по закону принадлежат всем собственникам квартир на праве общедолевой собственности, общедомовое имущество, простыми словами. И любые распоряжения вот этим имуществом возможно через проведение голосования собственников. Необходимо собрать не менее 2/3 от общего числа голосов всех собственников в доме. И люди в своих домах могут принимать решения. Ну, например, можно размещать баннер рекламный на фасаде, либо подвал переделать под какие-то ячейки под склад, ну, со строгим соблюдением противопожарных правил. И таким образом зарабатывать деньги на счет своего дома. Можно, например, договориться, отдельный счет завести, управляющая компания будет заниматься сбором, и потом тратить эти деньги на благоустройство. Например, свой двор благоустроить, посадить там классные цветы, клумбы сделать, какой-то косметический ремонт сделать выше тех минимальных правил, которые положены по закону. Вы можете закупить, например, камеры видеонаблюдения на такие деньги заработанные. Поэтому стоит обращать внимание на и этот тоже инструмент, его использовать, погружаться, как проводить голосование собственников и зарабатывать деньги благодаря вот такому лайфхаку, скажем так.
7: Слушайте, но это очень, кстати, интересно, особенно это касается новых районов, микрорайонов, новых домов, где вот как раз-таки используются и первые этажи, и рекламы, и так далее, и так далее. И как-то люди вообще в эту тему не погружаются, но для этого нужно общее собрание жильцов, это можно провести онлайн. Как это вообще сделать вот на практике? Потому что, я думаю, многие заинтересовались.
8: Да, вот эта процедура, она, к сожалению, не такая простая, но я вам подскажу, на мой взгляд, самый простой путь. Вы можете попросить свою управляющую организацию провести такое собрание, если обратиться не менее 10% от общего числа голосов. Как это сделать? Есть приложение «Госуслуги Дом», там можно создать коллективную заявку с просьбой провести общее собрание, обозначить вопросы, которые вы хотите на этом собрании затронуть, поделиться этим в своем домовом чате в национальном мессенджере Макс с другими жильцами, попросить поучаствовать, таким образом набрать необходимые 10% голосов, и управляющая организация уже не просто должна будет, а обязана провести такое собрание по вашим требованиям. И, соответственно, все юридическое сопровождение ложится на инициатора, а это управляющая организация, а не вы, как жители, должны будете погружаться в эти бюрократические трудности.
7: Как интересно. Спасибо большое вам за разъяснение. Напоминаю, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь был с нами на связи. Далее традиционно давайте послушаем рубрику «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
1: Вас не обманут.
9: Здравствуйте. Прокуратура Москвы сообщает, что мошенники стали использовать видеоконференции вместо привычных телефонных звонков. Сначала аферисты отправляют электронные письма с приглашением присоединиться к видеоконференции. После подключения встречи человека убеждают в том, что он оказался участником серьезной проверки. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщают о якобы выявленном переводе денег от его имени на финансирование противоправной деятельности или о попытке использования банковских счетов преступниками. В любом случае собеседники настаивают, что для защиты накоплений необходимо срочно снять все деньги с счетов и передать их специальному представителю, который якобы обеспечит сохранность денег до окончания проверки. Это так называемая схема «положите все на безопасный счет», да еще и курьер приедет, заберет, упакует, оформит. Но злоумышленники предлагают не просто безопасный счет, которых, кстати, в принципе не бывает в природе. Они предлагают больше. Преступники уверяют, что после завершения необходимых финансовых процедур деньги вернут вместе с дополнительными процентами. Кажется, что предложение от таких приятных сотрудников из органов правопорядка просто соблазнительное, и уголовной ответственности предлагают избежать, и деньги собираются сохранить, да еще и приумножить, вернуть с процентами. Но, увы, это просто красивый обман. В прокуратуре Москвы говорят, что использование видеоконференции делает обман более убедительным. Эксперт обращает внимание на сочетание современных технологий и методов социальной инженерии. Преступники создают атмосферу срочности, запугивают человека возможным уголовным преследованием и предлагают единственный, якобы безопасный способ решения проблемы. Но настоящие правоохранители не требуют по телефону или через видеосвязь снимать деньги со счетов, передавать их курьерам или участвовать в специальных финансовых операциях. И не угрожают посадить за разглашение, если рассказать о спецоперации родным или друзьям. Помните, что главные признаки мошеннической видеоконференции – это электронное письмо со ссылкой на встречу от незнакомого отправителя, это собеседники, которые представляются сотрудниками силовых структур, это рассказы о якобы выявленных переводах на финансирование преступной деятельности, это требование снять наличные и передать их курьеру или представителю и обещание вернуть деньги с процентами после завершения проверки. В этой схеме просто собрана комбо, комбинация самых часто встречающихся ловушек. Не стоит открывать сомнительные электронные письма, переходить по неизвестным ссылкам и перезванивать по телефонным номерам из сообщений, полученных от незнакомых отправителей. И не стоит бояться прерывать звонок, если с вами разговаривает правоохранитель. Настоящий телефон используют только для того, чтобы пригласить в отдел полиции, а не для проведения допросов, не для финансовых операций и не для инструкций по переводу денег. Не дайте мошенникам заработать.
7: Новые выпуски информационно-просветительского марафона «Первые навыки для жизни» движения «Первых» учат подростков ответственно и грамотно принимать финансовые решения. Но вообще о финансовой грамотности мы говорим достаточно часто. Вот в данном конкретном проекте эксперты рассказывают о банковских вкладах, накопительном страховании жизни и программе долгосрочных сбережений. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи начальник отдела финансовой грамотности управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова. Ольга Александровна, здравствуйте.
10: Добрый день.
7: Давайте, ну, для начала расскажем вообще, о чем этот новый марафон, первые навыки для жизни и для кого он создан.
10: Ну, я, наверное, расскажу о тех первых выпусках, которые вышли в коллаборации с Банком России, вот с Главным управлением по Центральному федеральному округу, и посвящены они, да, действительно вопросам финансовой грамотности, очень важным, и на самом деле базируются они на наших чек-листах, которые мы разработали для потребителей, которые приходят в банк зачастую, хотят открыть вклад, но бывает иногда уходят совершенно иным продуктом, который, может быть, и не всегда им подходит. И вот, заметив эту тенденцию, и вообще мы, как Банк России, боремся с такими недобросовестными практиками на финансовом рынке и вообще стремимся к их искоренению – мы решили, что как раз вот нашим гражданам нужны такие короткие чек-листы, вот буквально там 5 вопросов, на которые должен ответить сам себе человек, чтобы понять суть финансового продукта, и неплохо было бы эти вопросы задать менеджеру в банке, для того, чтобы получить комплексную, исчерпывающую информацию о сути финансового продукта, о тех рисках, самое главное, которые он в себе содержит, и сделать такой прям осознанный выбор и остаться им довольным. Вот. И так как Российское движение детей и молодежи достаточно давний наш партнер, мы уже много с ними делали выпусков, но здесь вот нам предложили, знаете, сделать такую коллаборацию, когда студенты финансового вуза от себя дают вот полезную информацию, которая базируется вот на этих основных пунктах, которые мы выделили по финансовым продуктам, и в такой интересной манере транслируют это все детям, которые входят в движение, ну и, соответственно, через них мы выходим на родителей, на бабушек, дедушек. Вообще, надо сказать, что для, например, старшеклассников студенты являются таким вот примером для подражания, да, они хотят им соответствовать, и поэтому из их уст услышанная информация, она лучше ими усваивается. Ну а для родителей, бабушек и дедушек такие умные, красивые, эрудированные студенты – это пример для обожания, да, и как бы когда из их уст они уже слышат такую вот полезную информацию, она ими тоже лучше усваивается, поэтому мы решили, что вот такое наше сотрудничество и с Российским движением детей и молодежи, и с финансовым университетом, оно вот приведет к нашему совместному такому хорошему результату воздействия на наше население, вот как раз с пользой, направленной на защиту прав потребителей финансовых услуг, чтобы люди лучше в них разбирались и приобретали те финансовые продукты, которые действительно соответствуют их ожиданиям и тем целям, которые они перед собой ставят.
7: Да. Ольга Александровна, вам спасибо огромное. Мы эту тему обязательно продолжим сейчас. Я напомню, на связи с нами была начальник отдела финансовой грамотности управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова. А еще с нами сейчас на связи студент третьего курса финансового университета при правительстве России Влад Крошечкин, который как раз участвует в этом проекте. Влад, здравствуйте.
11: Добрый день, добрый день.
7: Влад, вот вы снялись в серии выпусков как раз про финансовую грамотность в рамках марафона «Первые навыки для жизни». О чем эти выпуски и кому они будут полезны, на ваш взгляд?
11: Да, действительно, мне удалось сняться в 3 выпусках марафона «Первые навыки для жизни». Да, их тематикой, как уже отметила Ольга, за что ей большое спасибо, стала финансовая грамотность для подростков. Да, записи презентации выпусков проходили на площадке медиадома «Первых» в Национальном центре России. Соответственно, мы разобрали 3 инструмента, которые многие путают между собой. Банковский вклад, накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений. На первый взгляд они похожи, но на самом деле у каждого совершенно своя логика и свои задачи. Да, наша роль была в том, чтобы показать эту разницу простыми словами, без сложных терминов. Да, да, так же, как и это отмечу Ольга, продолжу, что мы работали с чек-листами совместно с движением «Первым» и Банком России, что было действительно важно, потому что было нужно не только рассказать понятно, но и исказить суть. И в этом была основная роль наших коллег из Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, чтобы вместе с передачей материала сохранить действительно корректность передаваемой информации и тому, чему мы учим подрастающее поколение.
7: Влад, вот скажите, ну, на ваш взгляд, почему вообще сегодня важно разбираться в финансах, особенно молодым людям, которые, ну, вот только начинают самостоятельную жизнь?
11: Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, он на самом деле важный, потому что сейчас практически все говорят, что нужно разбираться с финансами. Однако далеко не каждому понятно, а все-таки зачем это делать. На мой взгляд, когда мы говорим о финансах, то есть о социальных отношениях, да, в самом широком их понимании, в части доходов и расходов, то есть семейного бюджета, налогов, которые мы уплачиваем, пользованием финансовых продуктов, в том числе сберегательных инструментов. Да, мы постоянно сталкиваемся с финансами, и поэтому в них нужно разбираться. Грубо говоря, не то что каждый день, каждый час мы, по сути, сталкиваемся с финансами, элементарно даже разбирая, покупаем мы продукт в магазине со скидкой или без, это тоже какая-никакая понимание финансов, потому что мы прицениваем полезность этого продукта с его стоимостью, взвешиваем для себя своими расходами, так что практически каждый час мы...
7: Очень хорошо, Влад, что называется, с молодых ногтей нужно к этому приучаться, согласен, и благое дело делаете, спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир, студент третьего курса финансового университета при правительстве России, Влад Крошечкин был с нами на связи, за своими финансами следите, друзья, в любом возрасте своих детей приучайте. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
12: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает не экономике, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология, мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня — остановить оргнабор.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Слушаем.
7: Вопросы экологии сейчас обсудим, ну и поговорим в частности про Байкал. Минприроды России утвердила порядок, который позволит более оперативно реагировать на экологические риски для Байкала. Документ соответствующий, приказ уже опубликован, и согласно этому приказу, если зафиксировано неблагоприятное воздействие на озеро, органы власти должны собрать данные об источнике и характере рисков, подготовить предварительные меры реагирования и представить их в Минприроды. Знаете, но вообще давно уже всевозможные вопросы вокруг Байкала возникают, и в том числе о защите экологии, уже всевозможные акции проводились. Ну, давайте попробуем разобраться, вот этот новый порядок реагирования, он что-то изменит в целом? С нами на связи директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Роман Александрович, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
7: Роман Александрович, существенно что-то призван этот документ изменить в защите Байкала?
13: Да, конечно. Так. Это замечательный приказ. Вот. Аплодируем его вступление в силу. Он, кстати, вступает в силу через 10 дней после публикования, то есть, наверное, 7 августа.
7: Так,
13: угу. Так вот, этот приказ не только... Он... Знаете, такое сравнение проведу. Раньше мерили температуру больному Байкалу. Вот. И вот эти вот результаты экологического мониторинга, они, в общем-то, напрямую не использовались. И ведомства здесь, множество увлечены. Здесь и правительство Иркутской области, и Бурятии, и Минприроды, и Росгидромет, Росприроднадзор. В общем-то, вот этот приказ упорядочивает взаимодействие, во-первых, между учеными, которые намерили высокую температуру, во-вторых, Минприрода, как главный координатор, лечащий врач, определяющий допустимый уровень нагрузки, и вовлеченность непосредственно ведомств, то есть Иркутской областной администрации, Республики Бурятия, правительства, которые четко прописывают, кто, когда и каким образом должен устранить вот эту вот возникшую, выявленную учеными, угрозу. Вплоть до персональной ответственности. То есть этот приказ вводит не только название ведомства, которое должно решить, там, скажем, проблему туризма, не знаю, на острове Орехон, но и при этом прописывает фамилию должностного лица, который будет за это отвечать. И четкие сроки в нем указаны. До 15 октября предоставить, до 30 октября разработать, 15 ноября отдать на согласование, 30 ноября трехлетний план. То есть это не просто вот затыкание дыр, это предотвращение возможных рисков в будущем. То есть сразу на 3 года разрабатывается план действий по минимизации рисков для Байкала и определяется ответственное ведомство и должностные лица. Прям молодцы. Вот таких приказов бы побольше.
7: Роман Александрович, вот хочу, ну, несколько расширить, да, нашу тему, ну, точнее, конкретизировать в определенном сегменте. Практический смысл документа, как сказано, в раннем реагировании на экологические риски Байкала. Ну, а порядок фиксирует, кто собирает данные, кто анализирует угрозы и в какие сроки должны появиться меры по снижению неблагоприятного воздействия. Но здесь вот, чтобы не получилось, что много ответственных, а в итоге никто не отвечает. Так не случилось?
13: Да нет, там-то и дело, что там прописывается конкретная фамилия должностного лица, чиновника. Кто отвечает за решение выявленной вот этой проблемы? В какие сроки прописываются бюджеты? В общем, здесь как раз этот вот не какой-то абстрактный приказ «давайте сохраним Байкал», а «давайте решим вот эту выявленную проблему в такие-то сроки под ответственность такого-то должностного лица». Все очень четко, понятно и, в общем-то, надеюсь, принесет пользу реально.
7: Да. Роман Александрович, ну и тогда еще важный вопрос. Вам, как специалисту, как эксперту, основные сложности, основные вызовы, с которыми сейчас сталкиваются экологи в отношении защиты Байкала?
13: Комплексный объем проблем на Байкале. Это и сбросы ненормативно очищенных стоков, это дикий туризм и пожары на лесных территориях. Но с моей точки зрения, главное добиться того, чтобы вот эта вот химическая бомба замедленного действия, речь идет про шламонакопители, оставшиеся от байкальского целлюлозно-бумажного комбината, была обезврежена. Потому что, в общем-то, в случае схода селевого потока, который разрушит стенки шламонакопилища, огромное количество загрязняющих веществ залпом попадет в Байкал. Байкал они не убьют, нет, но как бы южная котловина озера испытает сильнейший стресс. В общем, здесь вот эта проблема номер один. И она решается, кстати. В конце 27-го года планируют завершение работ по вот этим вот накопленным отходам Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Солзане, на Бабхе, это там, где вот эти карты, шламонакопители находятся.
7: Угу. Общественность, как, насколько активно вливается в этот процесс защиты Байкала?
13: Очень активно, очень активно. Байкал у нас всегда был символом охраны природы в России. Если вы помните этот знаменитый фильм «У озера», который описывал именно процесс строительства байкальского ЦБК, и именно тогда впервые в России, в городе Иркутске, вот возникли такие митинги в советский период. Если не ошибаюсь, это был 1957 год, именно против строительства комбината в защиту озера Байкал. В общем, общественность всегда Байкал держит под пристальным вниманием, не только российское, но и международное.
7: Да, но я знаю, что целые такие акции, ну и всероссийские, и международные, люди приезжают специально, знаете, как есть всевозможные виды туризма или экологического, ну, такого направления туризма различного, а это, можно сказать, экологический туризм, да, люди приезжают для того, чтобы вот как раз очистить побережье Байкала.
13: Да, совершенно верно. Каждый год на Байкале проводятся экологические лагеря, где люди приезжают за свой счет, вот, оплачивают питание и работают абсолютно безвозмездно, только вот нужна им помощь там, в вывозе этого собранного мусора. Там, в общем-то, транспортные плечи большие, складирование мусора на байкальской природной территории. В центральной экологической зоне запрещены, поэтому все это вывозить довольно далеко.
7: Спасибо вам большое. Напоминаю, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов был с нами на связи.
1: Слушаем.
7: Конфликт между сотрудниками разных поколений на работе чаще связан с качеством управления, чем с возрастными различиями. К такому выводу пришли эксперты в результате исследования. Приняли участие в нем более 1000 сотрудников. Кроме того, эксперты провели свыше 60 глубинных интервью с представителями более чем 20 отраслей. С нами на связи один из авторов исследования, заместитель декана философско-социологического факультета Института общественных наук Президентской академии Сергей Дубровский. Сергей Владимирович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
7: Сергей Владимирович, ну, действительно ли молодые возрастные сотрудники, ну, назовем их так, конечно, все молоды душой мы, но, тем не менее, молодые возрастные сотрудники часто конфликтуют на работе или это преувеличение?
14: Я бы начал с того, что сама формулировка немного сбивает нас с пути. Различия между людьми разных возрастов, они, конечно же, есть. У них разный опыт взросления, разное отношение к стабильности, технологиям и карьере. Но слово «конфликт» сильно драматизирует картину. А слово «поколение» создает впечатление, будто перед нами готовый психологический тип. Исследование же показывает более сложную вещь. То, что в компании называют проблемой зумеров или столкновением поколений, очень часто оказывается обычной проблемой управления, неясными задачами, дефицитом обратной связи, бессмысленными совещаниями или вторжением работы в личное время. Кстати говоря, это видно и по цифрам. О том, что возрастные недопонимания возникают иногда или регулярно, сообщили 13% опрошенных. То есть явление существует, но этот опыт меньшинства, а не массовая война. При этом частота конфликтов почти не различалась между возрастными группами. Намного сильнее она была связана с тем, насколько людям в принципе понятны задачи, могут ли коллеги разных возрастов нормально помогать друг другу, получают ли сотрудники содержательную обратную связь и уважают ли компания их личное время. Mm-hmm. Самым сильным независимым предиктором оказались бесполезные совещания. На мой взгляд, это довольно отрезвляющий результат. Плохое совещание способно создавать очень, как бы это сказать, множество межпоколенческих напряжений, да, чем 20 лет в возрасте.
7: Хорошо, скажите, ну, у нас не так много времени остается, а какие простые, ну, может быть, и более понятные такие методы помогут руководителю наладить отношения в разновозрастном коллективе?
14: Самое ценное, что можно предложить руководителям в данном аспекте, это давать содержательную обратную связь. То есть, на самом деле, то, что мы зачастую, да, воспринимаем, там, что представители вот этого поколения зумеров, там, они не готовы перерабатывать, они не готовы оставаться на работе, если есть какая-то важная задача, это миф. И исследование подтвердило, что кроме мифа, на самом деле, за этим ничего не стоит, да, то есть эти люди, они готовы работать. Но с ними нужно работать просто определенным образом, да, и нужно давать им корректирующую обратную связь, не готовы выслушивать критику, не готовы выполнять задачи, не готовы, как это делать, очень многие вещи для поддержания вот этой вот самой миссии организации, вот. Молодому сотруднику, как правило, нужна не постоянная похвала и не особая бережность. Ему нужна калибровка, что получилось, что не получилось, как это исправить. Фраза «что за ерунда, переделай» раньше могла восприниматься как достаточное начальственное указание. Сегодня она выглядит как отказ руководителя выполнить собственную часть работы.
7: Да, и вот размытые формулировки в задачах, вот тут я с вами согласен, они чаще всего, ну тут я хочу вам сказать, бесят, уж простите за такое слово, не только зумеров, это вообще всех людей раздражает, если человек не понимает, что от него просят и требуют, и это в любом возрасте вызывает недоумение. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Один из авторов исследования, заместитель декана философско-социологического факультета Института общественных наук Президентской академии Сергей Дубровский был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Песня по случаю». Слово Михаилу Предтеченскому.
15: Песня по случаю.
16: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В конце июля 1971 года на экраны СССР вышел фильм «Офицеры». Нынче это классика советского кино. Кстати, идею предложил тогдашний министр обороны Андрей Гречко. «Мне нужен фильм о жене офицера в основе, и двое героев рядом», — сказал маршал. Считается, что ставшие впоследствии крылатыми слова «Есть такая профессия – родину защищать» были сказаны именно им. В качестве основы для фильма выбрали пьесу писателя-фронтовика Бориса Васильева «Танкисты». На роль Алексея Трофимова претендовали Станислав Любшин, Юрий Соломин, Евгений Жариков, Михаил Ножкин, но Васильев настоял на кандидатуре Георгия Юматова. Во многом потому, что Юматов, так же, как и сам Васильев, был участником Великой Отечественной войны. В сцене, когда после возвращения Алексея из Испании жена видит у него след от ранения на спине, это след настоящий. Юматов был тяжело ранен в 1944-м. А вот Василий Лановой трижды отказывался от роли Ивана Варавы. Не верил, что бесстрашный железный офицер может быть всю жизнь влюблен в жену своего друга. Поначалу между Лановым и Юматовым были очень натянутые отношения. Еще в 50-е годы Юматов мечтал сняться в фильме «Павел Корчагин», но вместо него тогда на роль взяли Ланового. На съемках «Офицеров» актеры помирились. Роль Любы поначалу играла Елена Добронравова. Уже в ходе съемок режиссер Владимир Роговой заменил ее на Алину Покровскую. Георгий Юматов признавался, что огромный успех фильма был для него полной неожиданностью. Со временем лента превратилась в легенду. В Москве на Фрунзенской набережной рядом с генштабом даже открыли памятник героям фильма. Ну а мы вспомним знаменитую песню из ленты «Офицеры». Написал ее композитор Рафаил Хозак на стихи кинодраматурга Евгения Аграновича, а исполнил второй режиссер ленты Владимир Златоустовский.
17: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. А тем лет 25 трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.
18: Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон Опера» Дмитрий Бертман.
19: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
18: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
20: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
21: На правах рекламы.
22: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
23: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения.

0: 1968 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
1: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
0: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
1: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
0: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
1: Но вот как это работает?
0: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
0: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток.

0: появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Редкие записи. Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 12 сел, включая Веровку и Стенки. В Ростовской области задержали планировавшего теракт против военных агента Киева. И Дональд Трамп обсудил с Саудовской Аравией и Израилем нормализацию отношений. Все подробности далее. Подразделения российских войск за неделю освободили 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР, в том числе Стенки, за прошедшие сутки. И установили контроль над 5 населенными пунктами в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой. Об этом сообщили в Минобороны. В период с 25 по 31 июля нанесены массированные и 15 групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражены предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливной энергетической и транспортной инфраструктуры. Также поражены военные аэродромы, склады вооружений, боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских подразделений. Кроме того, Минобороны сообщает о поражении за неделю 31 морского судна, используемого для нужд украинской армии. Средства ПВО за неделю сбили 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 4 управляемые ракеты большой дальности. А в течение недели также поражено 31 морское судно, в том числе 23 типа сухогруз, 4 типа балкер, 2 буксира. Ударами бомб ФАБ-1500 уничтожены места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР, а Су-34 ВКС России уничтожил пункты временной дислокации бригад противника в Славянске в ДНР и Орехове в Запорожской области. В общей сложности потери Украины за неделю составили 9635 военных. Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали 18-летнего жителя Таганрога, который планировал уйти на СВО. и устроить теракт против сослуживцев по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Ранее сегодня на Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию иностранных кураторов. Задержан 22-летний житель Ейска. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, молодой человек, следуя инструкциям, ночью проник на объект, облил трансформатор, заранее приготовленный зажигательной смесью, и поджег. В результате ЧП никто не пострадал, электроподстанция работает в штатном режиме. Михаил Мишустин пообещал, что правительство окажет поддержку в развитии Якутии. На встрече с главой республики Айсеном Николаевым премьер перечислил меры поддержки, которые уже действуют. В рамках рабочего визита Мишустин прибыл в Якутию, а в поездке его сопровождала наш корреспондент Мария Агафонова.
6: Коммунистическая агломерация поддерживаем обязательно. Я тоже видел, знакомился. У нас тут, по-моему, 500 миллионов выделений идет в следующем году. До этого было выделено несколько миллиардов рублей. Но совершенно верно. Николаевич, цифры наизусть все знают. Всего около 539 объектов, как я помню, здравоохранения здесь, на территории Якутии. Из них 116 объектов было модернизировано, отремонтировано, приведено в порядок. Это примерно 25%. И, конечно, я хочу здесь благодарить в первую очередь главу республики, вас, Елена Николаевна, всех врачей, главного врача, за такой энтузиазм. Здесь столько людей, которые искренне живут тем, чтобы создать все условия для получения самых высоких стандартов обслуживания. Сам слышал от людей, которые сюда приезжали, самые добрые, если хотите, восторженные отзывы от качества медицинского обслуживания, которое здесь есть в Якутии.
5: Это уже второй приезд главы Кабмина в регион. Предыдущий состоялся в 2022 году. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов России позволит вывести переработку в стране на мировой уровень по экономической эффективности, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, в России создана нефтеперерабатывающая отрасль со значительными первичными мощностями, которые превышают потребности внутреннего рынка на долгую перспективу. Вопрос строительства НПЗ на острове – это комплексное решение, которое должно быть адаптировано к рынкам, экономике, сырью и надежности его поставок, добавил Рубцов. США вели переговоры с Саудовской Аравией и Израилем о нормализации отношений между этими ближневосточными странами, заявил президент Дональд Трамп в интервью Financial Times. По его словам, он говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о нормализации отношений. По словам Трампа, перспектива налаживания отношений очень нравится обоим государствам. «Это возможно», — добавил американский лидер. Ранее наследный принц Мухаммед заявил, что налаживание отношений возможно только в том случае, если Израиль не будет препятствовать суверенитету Палестины. Ранее на этой неделе портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Нетаньяху настаивает на эскалации отношений с Ираном, в то время как Саудовская Аравия хочет деэскалации, потому что это более плодотворный путь. Крашевский суд Москвы арестовал 10 иностранных граждан на 15 суток после массовой драки на спортплощадке в столичном районе Строгино. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. 29 июля в дневное время на стройплощадке между рабочими возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Протоколы были составлены в отношении 10 иностранных граждан по статье КоАП о мелком хулиганстве. Ландшафтный пожар в Оренбургской области ликвидирован. Площадь, пройденная огнем, составила 20 тысяч гектаров. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Ранее МЧС сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. Уточняется, что спасателям удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь «Сокол». Жители, которым было предложено заблаговременно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома. При этом МЧС продолжает следить за тлеющими участками. Температура воздуха до плюс 25 градусов без осадков ожидается сегодня в Москве, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем будет без осадков. Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 15-17 градусов, а днем в городе плюс 23-25. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт заняли третье место в соревновании дуэтов в предварительном раунде произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в этом виде программы состоится 1 августа. Позже в пятницу дуэты выступят с технической программой. Первенство Европы по водным видам спорта стартовало сегодня и продлится до 16 августа. Махачкалинская «Динамо» пополнилась полузащитником Егором Смеловым, который перебрался в клуб из Дагестана из московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды. Контракт 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на 4 года. Руководство «Балтики» ждет от команды, что она будет играть первым номером в матче второго тура российской премьер-лиги по футболу против столичного «Динамо». Об этом заявил генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов порталу «Метарейтингс». Поединок между «Балтикой» и «Динамо» состоится в субботу 1 августа. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтом Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на 1 год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы шейного отдела. Российский боец легчайшего веса Марк Вологдин успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед турниром абсолютного бойцовского чемпионата, который состоится 1 августа в Белграде. Соперником 26-летнего россиянина будет серб Борислав Николич. «Трактор» продлил двусторонний контракт с нападающим Александром Рыковым до конца сезона 2026-2027. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. 21-летний Рыков дебютировал за «Трактор» в КХЛ в сезоне 2022-23. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
5: 1 августа в Красноярске плюс 25-27 градусов, дождь и гроза. В Иркутске плюс 20-22, временами дожди. В Новосибирске плюс 27-29, кратковременный дождь. В Омске плюс 29-31, дождь и гроза. В Сургуте плюс 28-30, грозовые дожди. В Ханты-Мансийске плюс 26-28, ливневые грозовые дожди. В Тюмени плюс 24-26, без осадков. В Челябинске плюс 22-24, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге дожди с грозами плюс 22-24 днем. В Москве ясно, плюс 26-28. Сейчас в столице плюс 24 градуса. Без осадков ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
6: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
7: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
8: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Искусство западной культуры. От возрождения до авангарда» мы снова отправляемся в Северное Возрождение. Мы отправляемся в Голландию 16-17 веков. Мало того, мы будем говорить о Рубенсе, Ван Дейке, мы будем говорить о Хальсе, мы будем говорить о Рембрандте. И оттуда мы уже отправимся в Испанию. Мы будем сравнивать эти культуры, мы будем говорить, какие процессы происходили на исторической сцене, и в этом всем нам поможет разобраться наш добрый друг, доктор исторических наук, профессор президентской академии РАНХИКС и Московского педагогического государственного университета Наталья Петровна Таншина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
11: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
10: Наталья Петровна, когда я произносил эти фамилии и Рубенса, и Рембрандта, и Ван Дейка, и Халса, это звезды, это шедевры, которыми гордятся и Эрмитаж, и Пушкинский музей, и другие галереи России, Британии, Франции, то есть все считают это образцами европейской культуры. Но мы часто не думаем о том, насколько реальная жизнь, которая происходила и окружала этих мастеров, она была полна войн, трагедий, каких-то буквально человеческих мясорубок, если можно так сказать. И все-таки, когда мы говорим, и если сегодня продолжим нашу беседу с Рубенса, все-таки сложно как-то даже поверить, что его вот эти пышущие жизнью, здоровьем формы, эти роскошные участники греческих, римских мифов, вот это все буйство плоти, что это вот человек... Это что было для него? Это был его взгляд на мир, это был его какой-то гламур, это его было какое-то мировоззрение. С чем это было связано для Рубенса?
11: Мы уже с вами в прошлый раз говорили, да, что может показаться, что Рубенс какая-то такая раздвоенная личность, да?
10: Да.
11: С одной стороны, фабрика Рубенса, где все организовано очень по деловому, и успехов подобных вот этой фабрике Рубенса нет, да? И пытались поставить творчество на поток, но не получалось. А вот у Рубенса получалось. И при этом, вот действительно, как вы сказали, такой вот глянец, да, такой гламур, то, что назвали бы дорого-богато, богато, да, вот особенно вот этот цикл Марии Медичи. Но с другой стороны, он создает не только вот такую вот помпезную красоту, потому что ведь никто не мог сравниться с ним в умении точно и даже в какой-то степени безжалостно передать вот некие такие не совсем подтянутые округлости, заплывшие даже жирком ножки вот тех дам, которых он изображал, как в Англии говорят, 300 фунтов соблазна. И его Венеры, его Дианы и прочие богини, они чаще всего в точности соответствуют образу жизнерадостной молодой домохозяйки, в доме которой царит достаток, который любит вкусно поесть, попышнее нарядиться, поплясать на празднике, нарожать детей. И, конечно, что вот при таком витальном тонусе и образе жизни трудно было бы ожидать от нее вот какой-то образцовой стройности фигуры и строгой выдержанности манер. Поэтому вот если говорить стихами, да, вот при всей любви к нас возвышающему обману, Рубенс очень точно передает такие детали и характеристики, которые проходят по ведомству низких истин. Потому что морщинки и какие-то бородавки даже портретируемых, мешки под глазами, болезненный цвет лица, вот все же это очень красноречиво. И Рубенс, он пишет не фарфоровых кукол, он пишет реальных людей. То есть, да, вот что называется, без всякого фотошопа. Потому что если мы, например, посмотрим другого такого мастера, большого мастера интернационального значения, Антониса ван Дейка, который работал в мастерской, на фабрике Рубенса какое-то время, то вот он, например, относился к портретному делу гораздо более конформистским образом, если можно так сказать. И, допустим, если мы возьмем вандейковские портреты английского короля Карла I, несчастного, да, короля, который будет казнен, ему отрубят голову во время событий, связанных с английской революцией или великим мятежом, или мы возьмем приближенных английского короля. Вот здесь мы как раз видим разницу между учителем и учеником. Почему? Потому что Рубенс, он не боится неправильностей, он не боится, ну, вот, какой-то некрасивости в человеке. А у ван Дейка этого нет, потому что ван Дейк хочет и умеет создавать из своих героев сплошь красавцев, элегантных молодых лордов с безупречными манерами, в самых модных и изысканных нарядах. А физические какие-то недостатки или следы душевных драм его вот так вот внешне не интересуют.
10: То есть ван Дейк, по сути дела, если его сравнить с нынешними мастерами фотоглянца, фотошопа, был бы идеальным для каких-то светских хроник. Но вернемся к фабрике Рубенса. Вот, например, его знаменитое снятие с креста. Ведь Рубенс писал не только, прошу прощения, 300 фунтов соблазна или такую мясную плоть. Он же обращался и к религиозной тематике.
11: Конечно, хотя вот мы об этом еще поговорим. Для нидерландского искусства сюжеты на религиозные темы, они были не то что не свойственны, да, но они не пользовались спросом. Там вот как раз вот спросом пользовался вот этот вот глянец. Вот нарисуйте меня вот такого вот или такую вот красивую, а лучше нарисуйте нас все вместе. Вот все мы коллеги собрались такие красивые и вот скинулись в равных долях, мы к этому еще вернемся, нарисуйте. Но у Рубенса действительно была целая мастерская, прекрасные помощники. При этом это не какие-то безвестные подельщики, да, а это крупные мастера. И мы говорили уже о Ван Дейке или Якоб Йорданс, о котором мы еще, я думаю, упомянем, или Франц Снайдерс, или Снайдерс. И отсюда как раз огромное количество картин, которые были созданы на разные сюжеты, в том числе и на религиозные, и на мифологические. Это и снятие с креста, и Персея Андромеда, или историко-аллегорические полотна. Вот тот же цикл, посвященный истории Марии Медичи. Это великолепные пейзажи, сцены крестьянской жизни, допустим, возвращение жнецов. Это многочисленные портреты европейских коронованных особ, которых художник встречал в ходе его путешествий и дипломатических миссий. И вообще можно говорить о том, что Рубенс был, наверное, одним из самых плодовитых художников в истории живописи. Понятно, что все это порой не его собственные, да, работы, а это школа Рубенса. И мы говорили, тем ценнее его карандашные, ну или в целом наброски. И можно сказать, что Рубенс создает свой вот мир, мир героев, мир богов, под стать гиперболическим образом Гаргантюа и Пантагрюэля Франсуа Рабле, ну или, например, известный французский художник Эжен де Лакруа, художник XIX века, знаменитая «Свобода, ведущий народ», да, де Лакруа считается, что это побочный сын Шарля Мориса Толерана. Вот де Лакруа называл Рубенса Гомером живописи. То есть это настоящая такая эпопея. А что касается Ван Дейка, одного из ярких учеников Рубенса, то он являлся создателем, ну или одним из создателей парадного аристократического портрета XVII века. И он вообще очень рано проявил свою одаренность, отличался завидной работоспособностью и вызывавшей восхищение современников легкостью руки. И поэтому он создает огромное количество портретов, картин на религиозные, мифологические сюжеты, которые пользовались повышенным спросом церковных и светских заказчиков. Но что интересно, поначалу Ван Дейк трудился над портретами с большим прилежанием, а потом с ростом известности он стал торопиться, стал писать наспех, и он, допустим, мог работать над несколькими портретами одновременно, уделяя заказчику в день не более часа и оставляя дописывать детали своим помощникам. Он создал и многочисленные автопортреты, где мы видим такой романтизированный образ художника, баловни судьбы. Ну и в принципе Ван Дейк, наверное, и был таковым в действительности, потому что вот он был вообще сыном антверпенского купца, человек по своей натуре такой сумасбродный, метущийся, честолюбивый, но при этом он тяготел к роскоши, к королевским дворцам, к жизни аристократов. И незадолго до своей смерти Ван Дейк, благодаря браку с молодой фрейлиной королевы, действительно смог войти в ряды английской аристократии. И он написал огромное количество портретов короля, королевы, их детей. И вообще чести позировать ему добивалось все тогдашнее высшее общество.
10: Наталья Петровна, получается, что у каждого из наших героев был свой заказчик, что у Рубенса, что у Ван Дейка. А вот вы упоминали искусство группового портрета. Давайте поговорим о Франсе Халсе.
11: Да, потому что на самом деле в XVII веке мы видим такой необычайный взлет портретного искусства, и в том числе и группового портрета. И вот это как раз такая типичная, наверное, нидерландская черта, и это проявление вот этого корпоративизма, это проявление экономического развития, потому что художники были свидетелями и современниками первого в истории чуда, капиталистического чуда, когда небольшая провинциальная часть Европы, которая не имела вроде бы в своем арсенале каких-то особых богатств, достижений, превращается в наиболее состоятельную и развитую часть континента. И поэтому здесь, наверное, сама история заставляла художников отбрасывать нормы, ограничения старой культурной модели. И вот этот вот триумф исторической победы как-то так сильно добавил национальной гордости, исторического оптимизма. И вот как раз этот момент имеет очень важное значение для понимания судеб культуры Нидерландов. А вот как раз Франца Халса, ну или Хальса, да, у нас по-разному произносят, который родился за 20 лет до Рембрандта, вот его как раз именуют живописцем голландской буржуазии XVII века или портретистом одного социального слоя. При этом, что интересно, Халс, он же всю свою жизнь провел в городе Харлеме безвыездно, то есть в западных Нидерландах. Но при этом он становится фигурой общеевропейского масштаба. И вот как раз Халс прежде всего прославился своими портретами, которые он умело создавал на любой вкус при этом. Это и частные портреты, интимные, совсем маленькие, и большие, заказные, в том числе и портреты групповые. И вот как раз, как я уже сказала, групповой портрет — это действительно специфически голландское проявление парадного такого портретного жанра. И в этом портрете отражаются характерные для бюргерства черты корпоративизма. И Халс, он создал всего 9 больших групповых портретов, которых пытался запечатлеть сложные человеческие взаимоотношения. И в то же время, наверное, вот впервые в истории группового портрета художник смог отобразить и своеобразие каждого изображенного на портрете, но при этом уловил нечто общее, что присуще группе как таковой. И опять-таки человека Халс изображает уже иначе. Вот если мы вспомним, как изображал, допустим, своих соотечественников за полвека до этого Питер Брейгель, то мы вот помним этот сарказм, это горькое недоверие. То есть Брейгель изображает крестьян и горожан своей страны как людей сильных, крепких, но каких-то вот таких недалеких, людей-автоматов, какие-то даже люди-полуживотные. А вот у Халса уже иная совсем ситуация, особенно у молодого Халса. То есть это такая полная противоположность горькому сарказму Брейгеля. И Халс в течение 2 с лишним десятилетий пишет воинственных патриотов, веселых гуляк, типажей из простонародья. Но у него вот такие мужчины и женщины, которые неладно скроены и крепко шиты, которые сметливы и жизнелюбивы, которые готовы заниматься делами, зарабатывать деньги и испытывать радости жизни в полном объеме. У Брейгеля, конечно, тоже, да, народ и горожане, они любили веселиться, выпивать, плясать, но это была вот такая вот выпивка и пляска неуклюжих, тяжеловесных мужланов. А Франц Халс, он смотрит на победивших в войне и экономически процветающих Нидерландах, вот голландских мужиков, он смотрит на них гораздо уже более снисходительным, таким добрым взглядом. Кроме того, своеобразным фирменным знаком Халса можно считать умелую передачу разнообразных оттенков смеха. И, например, если мы обратимся к его знаменитому улыбающемуся кавалеру, то увидим, что здесь схвачена мимолетность ситуации. То есть глаза человека сияют, и на лице играет вот такая победная усмешка. При этом Халс, он никогда не стремился как-то вот так психологизировать портрет. Он вот, может быть, намеренно подчеркивает несколько такие приземленные, грубоватые крестьянские черты своих изображаемых. Кроме того, его гениальность проявляется и в новой живописной свободе, а именно в диагональном построении композиции, что мы будем видеть и дальше. Кроме того, это такие очень мощные мазки, это подчеркнутая материальность образов. Там цыганка, мулаты, многие его другие работы. И опять-таки, если мы сравним, допустим, с образами Веласкеса, Эль Греко, подчас такими болезненными, то вот у Халса иное. Он подчеркивает здоровье человека, роскошь материальных форм человеческого тела. И вот даже сами названия картин, они об этом свидетельствуют. Допустим, шут, играющий на лютне, или веселый пьяница, поющий мальчики, ребенок с кормилицей. Но не все было в творчестве Халса вот так и в жизни так радостно. И в целом финал его художественного развития может показаться неожиданным. Потому что к середине века творчество его делается все более неровным, а его здоровье дает серьезные сбои, и репутация падает, Привычка к крепким напиткам приводит к печальным результатам. Но в 1664 году им были написаны самые своеобразные картины. Вот самые старые, самые своеобразные картины уже старого мастера. Это два групповых портрета, которые изображают регентов и регентш приюта для престарелых. И художник словно процитировал свои портретные работы полувековой давности, но это такие цитаты наизнанку, потому что фигуры тоже выстроены по диагонали, спереди, снизу, вот так вот, вдаль. Но персонажи, они замкнуты, они вот какие-то одеревенелые, они не замечают друг друга. И существует такое мнение, что болезнь, одиночество, алкоголизм, вот все это превратило Халса к концу жизни, ну, буквально в развалину. И его старость, наверное, напоминает последние годы жизни Рембрандта, который тоже умер, ну, в одиночестве и в таком разорении.
10: Говоря о Рембрандте, Наталья Петровна, мы можем сказать о том, что он величайший, конечно, художник Северного Возрождения и один из самых популярных художников у нашей интеллигенции. Но все знают и «Возвращение блудного сына», и другие его картины, которые просто потрясают воображение. Но все-таки, каким он был в жизни, каким он был на самом деле, какая история связана с Рембрандтом?
11: Кстати, вы верно заметили, например, иностранцы, французы, которые оказывались в России в XIX веке и посещали музеи, да, например, бывали в Эрмитаже, в Зимнем дворце, когда видели картины и галереи, то их поражало именно обилие голландских мастеров. А Рембрандт, он вообще величайший, наверное, художник всех времен и народов, да, не только нидерландский мастер. Харменс, Ван Рейн, Рембрандт. Изначально это же Ван Рейн, да? Почему? Потому что отец его, мельник, он прибавил просто эти слова Ван Рейн, имея в виду свою мельницу, которая была расположена близ Рейна. И мы тоже видим, да, что это ребенок из простой семьи, причем он был предпоследним из 9 детей в семье, но был гораздо моложе и одарённее, нежели его братья, и поэтому отец отправил его в латинскую школу в Лейдене, а потом в 14-летнем возрасте он поступил в университет. Но вскоре он бросает учебу и заявляет о себе как о художнике. И вот у Рембрандта как раз было врожденное такое стремление к психологизму, исключительная виртуозность в технике, в письме. И это как раз сразу поразило современников, и он начинает очень активно, очень много создает работ, у него много учеников, но у него же была еще и такая экспрессивность характера и в то же время тяготение к реалистичности, что в итоге склонит его к исторической, ну или философской такой живописи. И поэтому на его картинах появляются многочисленные философы, медитирующие апостолы в темных интерьерах, допустим, портрет ученого, апостол Павел в темнице. Но вот излюбленным его жанром станут такие непринужденные автопортреты и портреты стариков, старух с выразительными морщинистыми лицами, моделями, для которых часто служили родственники, близкие художника. В период расцвета его творчества, а это 30-е годы XVII века, вокруг него сформировался целый такой кружок, около 30 друзей, художников, картины которых, часто тоже выполняемые на заказ, он порой только вот подправлял своей рукой и продавал под своим именем. И вообще его творчество, оно необычайно обширно. Считается, что он исполнил более 400 картин, не считая многих не сохранившихся произведений, которые нам известны только по описаниям в каких-то аукционных каталогах, почти 300 гравюр, тысячи рисунков. То есть художник очень плодовитый, необычайно талантливый, но у него не получилось так, как у Рубенса. Почему? Вот он как раз не смог по-настоящему интегрироваться в деловитое разделение труда, которое было характерно для голландского искусства. Кроме того, как видим, он не специализировался в одном каком-то жанре. Пейзаж, натюрморт, да, или жанровая картина, как это было принято в среде его соотечественников. И его картины — это некая такая смесь. Вот, допустим, возьмем автопортрет Саскии, да, его горячо любимой супругой. Вот эта смесь портрета, натюрморта, бытового жанра. И вот такие вот смеси, они, конечно, тоже существовали в голландском искусстве, но это были какие-то достоверные, узнаваемые сцены, типичные интерьеры, вот с такими типичными бюргерами. А Рембрандт в этом плане позволяет себе слишком много фантазии. Он любит элементы театрализации. С самого начала Рембрандт интересовался библейскими сюжетами, которые для голландской живописи в целом были не характерны. Почему? Потому что нидерландское искусство оно становилось сугубо мирским. Оно должно было обслуживать процветающего бюргера, торговца, акционера мощных компаний. И от художника требовали или ожидали прежде всего узнаваемых пейзажных видов, знаковых бытовых сцен. А вот мир чудес, таинственных сил на рынке искусств, он каким-то особым спросом не пользовался. Ну и вообще с обслуживанием главного социального слоя страны, то есть покупающих картины состоятельных бюргеров, у Рембрандта дело обстояло неважно. Вот как мы уже говорили, он же с молоду проявил свои очень яркие способности, более того, репутацию вундеркинда. Он был живописцем и графиком, милостью Божьей. Он схватывал выражения лиц с редким мастерством, погружая их в трепетную светотень. И в качестве портретиста он мог бы найти себе место на тогдашнем художественном рынке, причем очень достойный, да, если не самое такое важное. Но он пошел по своему пути, и на то было два обстоятельства. Во-первых, у него не было материальных забот. Вот он женился на милой, на горячо любимой им Саскии, и эта женитьба принесла ему хорошее состояние. А за его собственные портретные работы с самого начала платили тоже очень приличные гонорары, хотя, кстати, они были несопоставимы с гонорарами Рубенса в соседней Фландрии. Кроме того, у него появились ученики, как я уже говорила и казалось, вот будущее в практическом смысле было безопасным и нетрудным. И было еще одно второе обстоятельство, а именно одержимость собственными творческими идеями и какая-то своего рода неистовость. Вот, может быть, как у Микеланджело это тоже было, и мы об этом говорили. Потому что вот когда дело доходило до моментов артистического порядка, то Рембрандт переставал быть каким-то благополучным бюргером, и он совершал явные глупости, если мы посмотрим на дело с точки зрения рациональных голландцев. И вот как раз, например, несомненным проявлением вот такого нерасчетливого артистического импульса было жадное собирание собственной коллекции. А у него была богатейшая коллекция. Хотя вы скажете, да, что собирать произведения искусства — это для понимающих людей хороший способ вложения денег. Но Рембрандт предавался коллекционированию с какой-то неразумной страстью, которая могла бы разорить и куда более богатого человека. И он любил культуру, красивые вещи совсем не так, как это делает умный коллекционер. И его радовали и дома, и живописные полотна, роскошные предметы утвари, раритеты. Он, например, потерял голову, когда соблазнился и купил прекрасный дом в прекрасном месте, но слишком дорогой для него, для содержания. И вот содержание этого дома и страсть к коллекционированию в итоге привели его в долговую кабалу. И живопись его становилась все более какой-то необычной и на вкус нормального заказчика странной. И ее все меньше покупали, а состояние жены постепенно таяло.
10: Но если мы вспомним знаменитый для Голландии жанр группового портрета, если мы вспомним знаменитейший рембрандтовский «Ночной дозор», то это, казалось бы, картина, которая у нас вызывает восторги. Но она была очень странно и прохладно воспринята заказчиками. В чем там проблема?
11: Да, одна из таких, наверное, картин, о которой написано очень много, да, картина загадочная, непонятная в какой-то степени. Написана она была в 1942 году, 1642 году, и изначально, как мы знаем, да, это был никакой не ночной дозор, просто название появилось уже потом, наносился новый слой лака постепенно, да, на картину, она темнела. И создается ощущение, что это ночь, хотя это никакая не ночь. И это вообще был такой заказ, типично голландский, прозаический, когда офицеры из отряда самообороны, ну или там отряд стрелковой роты, мушкетеры-ополченцы, вот они сложились в равных долях для того, чтобы Рембрандт запечатлел их в групповом портрете. И они ожидали чего-то подстать самим себе, вот, чтобы были пышные и богатые костюмы, чтобы лица были узнаваемыми и тоже хорошо видными. А Рембрандт создает своеобразную такую сцену, беспорядок, суету людей, которые выходят на улицу, то ли они отправляются на праздник, то ли они собираются в поход. И вот в такой вот беспокойной сцене, которая полна движения, какие-то герои, они хорошо узнаваемы, другие почти совершенно пропадают где-то в тени на заднем плане. А это что значит? Это означает нарушение договора, потому что деньги заплачены, клиент должен найти себя на холсте в лучшем виде, а если он превращен в какой-то неясный профиль на заднем плане, то получается, что это скандал, и деньги надо возвращать. Кроме того, озадаченность заказчиков была обусловлена какой-то такой странной, молчаливой суетой в картине, присутствием своеобразных и чужих персонажей. Непонятно, вот почему в луче света бежит какая-то девочка, и что это за девочка.
10: И платила ли деньги эта девочка за то, чтобы ее изобразили?
11: Более того, у девочки там ноги петуха, лапы, да, лапы петуха к поясу привязаны. Петух вообще не раскошеливался. И у девочки, кстати, очень такое лицо интересное. Если мы посмотрим, то мы в нем ведь можем увидеть Саскию, его супругу, которая как раз ведь вскоре после создания этой картины и уходит из жизни. Но эта девочка, которая бежит в луче света, вот она понадобилась Рембрандту для того, чтобы показать и подчеркнуть вот это ощущение бурной уличной сцены. То есть Рембрандт потакает своей фантазии, а не требованиям клиентов. А вот как раз потом умирает любимая жена, богатство исчезает, и художник, как мы знаем, переселяется в еврейское гетто Амстердама, и вот там предается живописи библейских картин, и это знаменитое «Святое семейство», «Возвращение блудного сына». Вот эти картины на такие темы, они уже у публики вызывали недоумение и спросом не пользовались. Поэтому вот такая огромная слава, да, неприходящее восхищение и вот такой очень грустный финал.
10: Когда мы говорим о заказчиках, а когда мы говорим о мировоззрении голландцев того времени, мы все время вот находимся вот в этой развилке, потому что мы говорим о людях, которые, по сути дела, опередили в свое время, что итальянские художники, что голландские художники, они все опередили время, и поэтому образы, которые они создали, они стали какими-то каноническими для любого культурного человека. И мы поэтому и ведем этот проект «История западной культуры». Это история и нашей культуры, в том числе мы вырастаем на этих образцах. Это история нашей культуры, где Россия становится наследницей западной культуры. Мы видим эти шедевры в наших музеях. И все эти выпуски Российского радиоуниверситета, уважаемые радиослушатели, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», YouTube и Рутуб-канал Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся через несколько секунд снова к нашим любимым голландцам, к нашему северному возрождению и поговорим о Яне Вермеере. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 13 часов 45 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Подрядчик из Магнитогорска займется благоустройством сквера танкистов. Дистанционных мошенничеств в регионе стало меньше. 26 уроженцев Индии нашли работу на Ливенском заводе. Подробности прямо сейчас. На благоустройство сквера танкистов потратят 131 миллион рублей. Работами займется компания из Магнитогорска. На днях был подписан контракт. Как рассказали в мэрии, на объекте заменят освещение, плитку, установят новые скамейки. Планируют обновить монумент с приказом Верховного Главнокомандующего, памятный камень у братской могилы, постамент и танк Т-34. Завершить работы должны в ноябре следующего года. В Орле стартовали праздничные мероприятия, посвященные 460-летию города. Уже открылась выставка цветов «Стрелка». В этом году она разместилась на улице Ленина и Александровском мосту. 4 и 5 августа состоятся возложения цветов к воинским захоронениям, памятникам и мемориалам. На концерты и шествия жителей пригласил губернатор Андрей Клычков.
2: Постараемся, чтобы 5 августа вы пришли в обновленный нарядный «Орел» и почувствовали, что это праздник для каждого из нас с вами. Главные события традиционно развернутся на площади Ленина. 5 августа с 15 начнется работа фестивальных площадок, в 16 официальное открытие. Будет ансамбль танца «Цветы планеты», фольклорный ансамбль «Забава», «Славица», «Наш земляк» Максим Захаров, «Вея эликсир». И в 18:50 на сцену выйдет певица Мари Мар из Москвы, в 19:45 Ольга Кормухина, Алексей Белов, и удалось договориться, найти внебюджетные источники. Анита Цой завершит выступление на площади Ленина. Всех приглашаем.
1: 5 августа в 9 утра состоится подъем дубликата Красного Знамени Победы в сквере танкистов. В 10:30 от площади Ленина

0: Ди. Ежегодно там выпускают свыше 5 миллионов деталей. Их поставляют по всей России, а также в Беларусь и Казахстан. На предприятии побывала Юлия Сабельникова.
1: В этих цехах услышишь не только русскую речь. Более 15 лет в Ливнах работает предприятие, которое можно назвать интернациональным. На заводе по производству металлоизделий объединились силы наших земляков и выходцев из Индии. На предприятии трудится 26 индусов, которые уже давно не иностранные рабочие, а своя команда. Их не просто трудоустраивают, а по-настоящему заботятся. Выдают спецодежду и кормят трижды в день. К борщу и котлетам у ребят душа не лежит. Поэтому в общежитии, где они живут, есть свой повар-индиец. Он готовит национальные блюда, названия которых для русского человека едва произносимы.
2: Рути, чапати, дал, райс, пури, сабзи.
1: Вдали от дома они не забывают свои традиции и с удовольствием отмечают национальные праздники. Индийские рабочие выходят в 8 и 12-часовые смены. Трудятся почти весь год, а потом на месяц-полтора улетают в отпуск, чтобы провести время с близкими. Сахеля Харриса дома ждет жена и трое детей. Именно ради их благополучия он приехал трудиться в Россию.
3: Семья есть, мама, папа есть, всех дома. Каждый день позвони, видео. Здесь тоже работа есть, там я хочу... большой зарплата.
1: Руководство ценит труд индусов. Благодаря их старанию и вниманию к деталям, брака на производстве стало в разы меньше.
0: Жителей приглашают на праздник в музей писателей орловцев. 4 августа в полдень там расскажут о подвиге танкистов, которые первыми вошли в оккупированный фашистами город. Речь пойдет и о выдающихся личностях, чье имя тоже связано с Орловщиной. Это генерал-майор Леонтий Гуртьев, Борис Пастернак, Константин Симонов, Борис Полевой. Гости увидят редкие исторические фотографии и кадры видеохроники. Вход свободный. Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят цикл познавательных мастер-классов «Безопасное лето». Присоединиться можно по пятницам на территории детского парка «Орла». Об этом рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталья Акулова.
4: Все лето любознательные взрослые и дети, посетив эти мастер-классы, смогут узнать, как потушить пожар с помощью огнетушителя, спасти человека с помощью спасательной веревки из воды, как оказать первую помощь и дать шанс на спасение человеку, пострадавшему, например, в дорожно-транспортном происшествии. И, конечно, как оказать первую помощь и психологически помочь человеку, находящемуся в стрессовой, чрезвычайной ситуации.
0: В эту пятницу ребята узнали, с чего начать оказание первой помощи, как успокоиться самому и помочь тем, у кого случилась беда. ВЦИОМ насчитал 23% тревожных россиян. За 3 месяца эта цифра уменьшилась на 2%, что связывают с сезонным фактором. Больше всего тревожных респондентов оказалось среди миллениалов, то есть тех, кому исполнилось от 26 до 40 лет. Отмечается, что эмоциональное состояние связано и с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей сельской местности в июле составила 19%, в Москве и Санкт-Петербурге достигла 30%. Далее новости спорта.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу, сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Орловская область примет 3 крупных турнира по мотокроссу. С 21 по 23 августа на трассе в Сосковском районе будут разыграны награды чемпионата и первенства России, а также кубок губернатора Орловской области. Как сообщают организаторы, главный старт сезона соберет несколько сотен спортсменов из разных регионов страны. От юных участников первенства до чемпионов России, мастеров спорта и призеров международных турниров. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

области ожидается ясная и сухая погода. Воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Тепло и сухо будет и в воскресенье. Столбик термометра покажет плюс 29. Сейчас в Орле небольшая облачность и 25 градусов. Осадков не ожидается. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Всего вам доброго.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РЖД. Еще два села в зоне СВО перешло под контроль российских войск. И август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым поручил ему и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской, бойцам спецоперации и их семьям.
2: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов, почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние, вот, воспользоваться нашими медицинскими услугами.
3: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
2: Обязательно.
1: Глава РЖД также доложил президенту, что инвестпрограмма компании в 2026 году выполнена на 45%. Российские военные в течение суток установили контроль над поселками Верховка в Харьковской области и Стенки в ДНР, сообщило Министерство обороны. По информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделений группировки «Север» перешли села Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Верченково Харьковской области. Кроме того, по данным российских военных, в течение недели группировка поразила живую силу и технику 5 механизированных мотопехотной и аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ и 5 бригад теробороны. Установление российской армии контроля над Верховкой в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине. Их оборону отмечают российские военные. Группировки войск «Центр», «Запад», «Восток» и «Юг» за сутки продолжили развивать наступление в зоне СВО. По данным Минобороны, ударами бомб ФАП-1500 уничтожены места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР. Также российские военнослужащие в течение недели осуществили массированные 15 групповых ударов по военным целям на Украине. Поражены предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также в течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа «Сухогруз», 4 типа «Балкер» и 2 буксира, коллекторное судно и десантный катер, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства защиты о проведении в закрытом режиме заседания по избранию меры пресечения второму фигуранту дела об избиении ученого Никиты Зезина Аркадию Вагнеру, передают ТАСС. В четверг сообщалось, что Октябрьский суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов дела об избиении умершего от сердечного приступа ученого. Обвиняемый останется под стражей по 26 сентября. По версии следствия, инцидент произошел у дома на улице Главной в Екатеринбурге. Во время конфликта обвиняемый применил физическую силу к директору Уральского федерального аграрного центра РАН Зезину и его заместителю. В результате 67-летний ученый был госпитализирован и умер от сердечного приступа в больнице. Но добавлю, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал второго обвиняемого по делу об избиении Никиты Зезина, передает с обоим предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании, где речь шла о развитии железных дорог России. Совещание прошло в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметят 2 августа.
4: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 миллиард и почти 116 миллионов тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
1: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах России, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Среди российских туристов растет интерес к апартаментам. В этом году темпы бронирования размещений такого типа выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. Как отметили в РСТ, рост популярности апартаментов обусловлен более низкой ценой и желанием туристов сэкономить. По словам экспертов, основная аудитория апартаментов – семьи с детьми. Особенно популярен такой тип размещения в Калининградской области, а также в республике Мари-Эл, Ленинградской и Мурманской области, областях Башкортостане, Татарстане, в Нижегородской, Новосибирской и Новгородской областях. Из-за влияния восточной периферии антициклона в Москве и по области сегодня будет переменная облачность. Обойдется без осадков. Температура, как заверил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать климатической норме финала месяца.
5: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией антициклона, охватившего своим погожим влиянием всю восточную и южную Европу. В Москве и по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 23-26, что точь-в-точь соответствует климатической норме финала июля. Атмосферное давление немного подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: По словам синоптика, благодаря непререкаемому антициклональному господству, август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он отметил, что это решение подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт стали третьими среди дуэтов в предварительном раунде произвольной программы на стартовавшем сегодня чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в этом виде программы состоится 1 августа. Позже в пятницу дуэты выступят с технической программой. Полузащитник молодежной сборной России по футболу Егор Смелов перебрался из московского «Динамо» в Махачкалинское. Об этом сообщает пресс-служба клубов. Контракт 21-летнего хавбека с дагестанской командой рассчитан до конца июня 2030 года. Смелов провел прошлый сезон на правах аренды в Нижнем Новгороде. Футболистам «Зенита» нужно сделать все для того, чтобы победить в матче второго тура российской премьер-лиги против Оренбурга. В прошлом году петербуржцы уже теряли очки в игре с этим противником. Об этом заявил главный тренер действующих чемпионов России Сергей Симак. Встреча между Оренбургом и «Зенитом» состоится в воскресенье 2 августа. А в пятницу в стартовом поединке сойдутся столичная «Родина» и «Ростов». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Российский фигурист Никита Сарновский получил травму ноги, из-за которой пропускает тренировки с группой Этери Тутберидзе. У него стрессовый перелом. Об этом сообщает издание «Спортэкспресс». По сообщению источника, спортсмена нет на катке уже больше недели. Сарновский – чемпион России по прыжкам 2026 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 1 августа небольшой дождь, плюс 21. В Хабаровске ясно, плюс 29. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 27. В Чите небольшой дождь, плюс 26. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 25. В Иркутске небольшой дождь, плюс 22. В Симферополе ясно, плюс 30. В Севастополе ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидает малооблачная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
7: Рэдьярд Киплинг. Радиоспектакль по мистическим рассказам писателя с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. В кратере. Продолжение.
8: Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дороги. Жив ты или умер? Другой дороги нет. Туземная пословица.
9: Прекрасно. На первое условие я охотно соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас вот на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится.
10: Это был смелый удар. Я порадовался, увидев, что он удался. Гунгадас немедленно переменил тон и отказался от моих сапог. Тогда меня не поразило, что я, гражданский инженер, человек 30 лет, состоящий на службе и, как мне кажется, настоящий англичанин, могу спокойно грозить убийством и грабежом человеку, который, правда, не бескорыстно, но все же взял меня под свое крылышко. «В настоящее время, — говорил я себе, — я силен и стою шестерых из этих несчастных. Мне необходимо сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если такой час настанет». Гунгадас дал мне две охапки сухой травы. Я бросил их в отверстие логовища справа от его помещения и сам спустился в него ногами вперед. Нора уходила приблизительно на 10 футов в песок, имела легкий наклон вниз и вся была выстлана дерном. Я никогда не забуду ужасов этой ночи. Моя нора была почти так же узка, как гроб, и благодаря прикосновению несчислимого количества обнаженных тел ее откосы стали гладкими, покрылись салом и вдобавок отвратительно пахли. При моем возбужденном состоянии о сне не могло быть и речи. Кратер казался мне до того ужасен, что я охотно подвергся бы любой опасности, только бы уйти из него. Представьте же себе, в какой восторг пришел я, когда, подкравшись к реке, заметил, что на ней больше нет адской лодки. Свобода могла начаться через несколько шагов. Но мне пришлось тотчас же понять, как напрасна была моя надежда на спасение. Едва поставив ногу на песок, я почувствовал его неописуемое, втягивающее, всасывающее движение. Еще секунда, и моя нога ушла почти до колена. При бледном свете, казалось, вся песчаная поверхность дрожала от дьявольского наслаждения. Пот от ужаса и напряжения покрывал меня, но я освободился. Вернулся к буграм и упал ничком. Мое единственное средство к бегству из этого амфитеатра было защищено зыбучим песком. Как долго я лежал, не могу сказать. Но, наконец, меня заставило подняться злобное хихиканье Гунгадаса.
11: Я посоветовал бы вам, покровитель бедных, вернуться домой. Нездорово лежать здесь. Кроме того, когда вернется лодка, вас, конечно, застрелят.
9: Гунгадас, если я никаким образом не могу убежать, то зачем на реке стоит лодка?
11: Они ставят лодку только днем. Дело в том, что существует способ бегства. Ах, я надеюсь, мы будем иметь удовольствие пользоваться вашим обществом долгое время. Когда проживешь здесь несколько лет и достаточно времени поешь жареных ворон, право, начинаешь находить, что это довольно приятное место.
10: Онемевший беспомощно, я побрел к своей зловонной норе, спустился в нее и скоро заснул. Через час или больше я проснулся от пронзительного вопля.
9: резкого, высокого крика страдающей лошади. С некоторым трудом выбрался я из моего логовища и тотчас же увидел Порника. Моего бедного старого Порника. Он лежал мертвый на песчаном дне кратера. Не понимаю, как они убили его.
11: Конина вкуснее ворон, а наибольшее благо для наибольшего числа людей – это политическая аксиома. Теперь мы – республика, мистер Джекс. И вы имеете право на долю мяса этого животного. Если вам угодно, мы выразим вам благодарность. Внести это предложение.
9: Действительно, это была республика. Республика диких животных, стесненных в яме, в которой им было суждено есть и драться до самой смерти. Мужчины и женщины унесли куски мяса и стали приготовлять утреннюю еду. Гунга Дас жарил для меня большой кусок конины. Гунга Дас был оскорбительно весел.
11: Вы будете жить здесь, пока не умрете, как другой сахиб.
9: О каком другом сахибе говоришь ты, свинья? Говори, да не смей лгать.
11: А, он вон там, в четвертой норе, слева от моей. Вы сами можете посмотреть. Он умер в этой норе, как умрете вы, я и все эти мужчины и женщины, да и ребенок тоже.
9: Во имя сострадания скажи мне все, что ты знаешь о нем. Кто он был? Когда он пришел? Когда умер?
11: Дайте что-нибудь, тогда скажу.
9: Тогда я вспомнил, где я был, ударил его кулаком по переносице и ошеломил его. Униженно всхлипывая и пытаясь обнять мои ноги, он повел меня к указанной им норе.
12: Я ничего не знаю об этом джентльмене. Ваш бог, свидетель, не знаю. Ему так же хотелось убежать, как вам. И его застрелили с лодки. Хотя мы все старались удерживать его от таких попыток. Пуля попала ему вот сюда, в живот.
9: Хорошо, что было дальше?
12: Тогда мы, ваша честь, отнесли его к нему в дом, напоили его водой и приложили к его ране влажное полотно, а он лег и скоро испустил дух свой.
9: Через сколько времени? Через сколько времени?
12: Приблизительно через полчаса после получения раны. Призываю Вишну в свидетели. Я сделал все, что можно было сделать для него. Все, все, что только было можно, я сделал для него.
9: Я думаю, вы ограбили его. Но я сам увижу это через 2 минуты. Сколько времени пробыл здесь сахиб?
12: Около 1,5 лет. Я думаю, он сошел с ума. Но, покровитель бедных, слушайте мою клятву. Разве ваша честь не желает выслушать, как я клянусь, что не дотронулся ни до одной вещи, принадлежащей ему? А что собирается сделать ваша милость?
9: В эти минуты я думал о том, что пережил в течение 18 месяцев мой соотечественник. Как невыразимо был он несчастен среди этих ужасов, как невыносимо было ему умирать, точно крыси в тесной норе, от пули, попавшей в живот. Лезь туда, Гунга Дас, и вытащи его.
12: Ведь я же брамин! Сахиб, брамин высокой касты. Ну же, ну молю вас вашей душой, душой вашего отца, не заставляйте меня делать это.
9: Брамин ты или не брамин, клянусь своей душой и душой моего отца, ты отправишься в эту нору, сказал я, и, схватив его за плечи, втиснул голову жалкого создания в отверстие логовища. Потом втолкнул туда же все тело, а сам сел и закрыл лицо руками. Сухой песок превратил отданный ему на сохранение труп в желтовато-коричневую мумию. Я приказал Гунга Дасу отойти, пока я буду осматривать мертвого.

0: Тело, одетое в очень поношенный и запятнанный охотничий костюм с кожаными погонами на плечах, при жизни принадлежало человеку среднего роста, между 30 и 40 годами, с довольно редкими рыжими волосами, длинными усами и очень косматой грубой бородой. В его верхней челюсти недоставало левого клыка. Часть мочки одного уха была оторвана. Привожу полный список в надежде, что это поможет установить личность несчастного. Первое. Чашечка от черешневой курительной трубки с зазубринами на краю. Старая, почерневшая, возле винта обвязана ниткой. Второе. Два патентованных ключа. У обоих сломаны бородки. Третье. Черепаховый перочинный нож с серебряной или никелевой пластинкой с монограммой «БК». Четвертое. Конверт. Неразборчивый штемпель. Марка времен Виктории. Адресован на имя мисс Монн. Остальное неразборчиво. Хем и НТ. Пятое. Записная книжка с обложкой из имитации крокодиловой кожи с карандашом. Первые 45 страниц не заполнены. На 4 почти нельзя прочитать слов. Следующие 15 заполнены личными записями, которые касаются главным образом миссис Л. Сингльстон. 6. Рукоятка маленького охотничьего ножа. Лезвие обломано. Прежде всего я обратил внимание на записную книжку и положил ее в карман, намереваясь позже хорошенько изучить страницы. Потом я вернулся к телу и приказал Гунга Дасу помочь мне отнести его к реке. Когда мы принялись за это дело, из одного кармана куртки покойника выпала оболочка старого коричневого патрона и подкатилась к моим ногам. Гунга Дас не видел этого, а я сказал себе, что человек не носит с собой пустых патронов, которые могут служить только один раз. Другими словами, я решил, что этим патроном выстрелили в кратере. Следовательно, где-нибудь скрывалось и ружье. Я чуть было не спросил об этом Гунга Даса, но промолчал, зная, что он солжет. Мы положили тело на окраине зыбучих песков подле кочек. Я хотел столкнуть его на песок, чтобы оно было поглощено. Другого способа погребения я не мог придумать и приказал Гунга Дасу уйти. Потом я быстро положил тело на песок. При этом труп был обращен лицом вниз. Я нечаянно разорвал некрепкую и слевшую ткань охотничьей куртки и увидел на спине мертвого ужасную впадину. Мне с первого же взгляда стало ясно, что страшное зияющее отверстие на спине – след выстрела из ружья в упор. Я мгновенно понял, как умер несчастный. Кто-то из обитателей кратера, вероятнее всего Гунга Дас, убил его из его же собственного оружия, для которого служили коричневые патроны. Он не думал пытаться бежать под ружейным огнем с лодки. Я торопливо толкнул тело дальше и увидел, как оно буквально в несколько секунд было поглощено песком. При виде его исчезновения я вздрогнул и, смущенный, полусознательно стал просматривать записную книжку убитого. Когда я раскрыл ее, из нее выпал листок бумаги, который лежал между ее оберткой и последней страницей. Вот что было написано там. 4 прочь от Вороньего бугра, 3 влево, 9 прочь, 2 вправо, 3 назад, 2 влево, 14 прочь, 2 влево, 7 прочь, 1 влево, 9 назад, 2 вправо, 6 назад, 4 вправо, 7 назад. Бумага эта была обожжена, и ее углы обуглились. Что все это означало, я не понимал и сел на сухую траву, перебирая листок, переворачивая и разглядывая его. Вдруг я заметил, что Гунга Дас стоит позади меня. Его глаза горели, а руки тянулись ко мне.
1: Нашли! А вы не дадите им и мне посмотреть. Клянусь отдать ее вам.
0: Что нашел? Что отдашь?
1: То, что у вас в руках. Это поможет. Поможет нам, обоим. Я не мог найти ее. Он спрятал ее где-то на себе. Вот за это я и застрелил его. И все-таки не нашел того, что искал.
0: О чем ты бредишь? Что ты просишь отдать?
1: Бумажку. Бумажку из записной книжки. Она поможет нам обоим.
2: Вы глупец, безумец. Разве вы не понимаете, как она послужит нам? Мы спасемся.
0: Ты хочешь сказать, что этот клочок бумаги поможет нам? Что же он значит?
2: Прочитайте вслух. Я прошу, молю вас прочитать вслух.
0: Я исполнил его желание.
1: Смотрите, это длина его стволов без приклада. Стволы у меня. 4 ствола от того места, где я ловлю ворон. Понимаете? 3 влево. Я теперь помню, как этот человек работал каждую ночь. Так, потом 9 прямо. И так далее. Прочь. Всегда у него значило прямо через зыбучий песок к северу. Раньше, чем я убил его, он сказал мне это.
0: Почему же, если ты знал все, ты не ушел?
1: Я не знал. Он сказал мне, что работал над этим каждую ночь, когда лодка уплывала, и он мог подходить к песку. Потом он сказал, что мы уйдем вместе, но мне стало страшно. Мне стало страшно, что, устроив все, он уйдет один, без меня. Вот потому-то я и застрелил его. Кроме того, людям, раз попавшим сюда, не следует убегать. Можно только мне. Ведь я же брамин.
0: Он рассказал, как несчастный англичанин в течение 6 месяцев каждую ночь дюйм за дюймом исследовал возможный проход через зыбучий песок. Как он объявил, что бежать очень просто, что можно пройти в 20 ярдах от берега, предварительно обогнув левый выступ подковы. Помню, что, охваченный восторгом при мысли о возможности бегства, я дико пожимал руку Гунга Даса после того, как мы решили сделать попытку в эту самую ночь. Тяжело было ждать целый день. Насколько я мог судить, около 10 часов, когда над окраиной кратера только поднялась луна, Гунга Дас пошел к своей норе за стволами, которыми нам предстояло измерять наш путь. Все остальные жалкие жители этой ямы уже давно разошлись по своим логовищам. За несколько часов перед тем сторожевая лодка уплыла по течению. Мы с ним были совершенно одни подле Вороньего бугра. Когда Гунга Дас нес ружейные стволы, он уронил бумажку, которая должна была руководить нами. Я наклонился за ней и в ту же секунду заметил, что Дас собирается изо всех сил ударить меня стволами по затылку.

Повернуться я не успел, и удар попал куда-то в шею. Я потерял сознание и свалился на окраину зыбучих песков. Когда я пришел в себя, луна уже садилась. Мой затылок нестерпимо болел. Гунга Дас исчез. Мой рот был полон крови. Я снова лег и стал молить небо сейчас же послать мне смерть. Потом прежнее бессмысленное бешенство овладело мною, и я, шатаясь, побежал обратно к стенам кратера. Вдруг мне показалось, что кто-то шепотом зовет меня. «Сахиб! Сахиб! Сахиб!» Совершенно так, как мой носильщик, бывало, звал меня по утрам. Мне представилось, что я брежу, но пригоршня песка упала к моим ногам. Тогда я посмотрел вверх и увидел голову, смотревшую в кратер. Это была голова Дунну, который заведовал моими борзыми собаками. Едва заметив, что я обратил на него внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Раскачиваясь взад и вперед, я знаком дал ему понять, чтобы он бросил ее вниз. Упала пара ременных канатов, связанных вместе, с петлей на одном конце. Я продел голову в петлю и продвинул ее себе под мышки. Потом услышал, что Дуну сказал что-то, и меня потащили лицом вниз вдоль крутого песчаного откоса. Через несколько мгновений, задыхаясь в полуобмороке, я очутился на песчаных холмах, нависших над кратером. Лицо Дунну приняло оттенок серого пепла, и он молил меня как можно скорее вернуться в мою палатку.

0: Оказалось, что по следам Порника он прошел по пескам 14 миль до самого кратера. Вернулся в лагерь и сказал обо всем моим слугам, которые наотрез отказались иметь какое-нибудь дело с человеком, белым или черным, раз он попал в ужасное и отвратительное селение мертвых. Тогда Дуну взял одну из моих лошадей, две веревки, вернулся к кратеру и вытащил меня, как я уже рассказал.
1: Жив ты или умер, другой дороги нет. Туземная пословица.
2: Рэдьярд Киплинг. В кратере. Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альте, лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Любовь Рындина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день числа Пи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». Спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с Мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин почерковедение, который ввел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом – о привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможно. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. обладатель мелкого бисерного почерка, застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. Криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
3: Ну а к чему может привести развитие артроза?
4: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
3: Вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
4: Если бы все это действительно помогло...

0: приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
0: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» на

0: направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничены. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске показатель производительности труда в РЖД вырос в два раза за последние 15 лет. Подразделения российских группировок за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области ДНР. И ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован. Далее подробнее. Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров в России по росту производительности труда. Владимир Путин сегодня провел встречу в Кремле с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о работе по росту производительности труда, отметив, что этот показатель вырос в два раза за последние 15 лет, а в экономическом смысле по выработке в рублях на производство в 4 раза. Глава государства добавил, что РЖД удается достигать роста производительности труда, в том числе благодаря внедрению новой техники.
6: Мы расширяем наше сотрудничество. И вы обратили внимание на численность, что численность вроде бы снижается в российских железных дорогах, но это достигается за счет роста производительности труда.
7: Внедрение новой техники, да?
6: Да. На системной основе вот цифра за последние 15 лет в технологическом, если смотреть через технологический расчет, производительность труда увеличилась в два раза, а если считать в экономическом смысле, как раз выработку в рублях на производство, на перевозку в 4 раза. И, соответственно, этот показатель мы считаем себя лидерами, мы работаем с правительством.
7: Так и есть. Вы один из лидеров, это у вас получается.
6: Спасибо вам огромное. Из технологий хотел бы обратить внимание на то, что мы самое фондоемкое предприятие у нас в стране. И, конечно же, это прежде всего инфраструктура. Чем она эффективнее используется, тем лучше результат.
5: Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины. Глава компании отметил работу железнодорожной медицины, благодаря которой более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами. Подразделения российских группировок за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области ДНР, включая Стенки, за истекшие сутки, и установили контроль над 5 в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой, за истекшие сутки, сообщили сегодня в Министерстве обороны. С 25 по 31 июля вооруженными силами России осуществлены массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружения, боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Ударом также были подвергнуты объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые механизмы для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, заявили в Министерстве обороны. Михаил Мишустин поддержал создание дальневосточного кластера искусственного интеллекта в Якутии. С 2026 года проект вышел на межрегиональный уровень. В использовании разработанных в Якутии решений участвуют 25 центральных библиотек субъектов России. Практика показала, что искусственный интеллект способен комплексно преобразовать всю систему библиотечной работы, а после апробации платформа может быть масштабирована для совместного использования всеми библиотеками страны.
8: Конечно, нужно этим заниматься, и ЦОД с использованием искусственного интеллекта, высокопроизводительной инфраструктуры для сервисов искусственного интеллекта, конечно, нужна в дальневосточном кластере. Мы это полностью поддержим. Я только что с Алексеем Чекунковым обменялись по подключению газа, профинансируют, я думаю, министерство. Ростелеком подключится, это нужно здесь иметь. Особенно это касается тех индустрий, которые очень здесь развиты. Это и информационные технологии, это креативная индустрия, это возможности для врачей. Сегодня мы видели в онкологическом диспансере самые современные инструменты для использования в области медицины с использованием искусственного интеллекта. Они просто нуждаются в соответствующей инфраструктуре для хранения и обработки данных. Поддержим. Спасибо вам. И еще раз скажу, что это все направления дадут возможность также еще и для ребят получить как образование современное, так и вам его и развить.
5: Также Мишустин пообещал, что правительство окажет поддержку региону в развитии. На встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым премьер перечислил меры поддержки, которые уже действуют. При этом отметил, что регион должен обеспечить жителей качественными медицинскими услугами. В Домбаровском районе Оренбургской области более суток тушили крупный ландшафтный пожар. Загорелась сухая трава, огонь прошел 20 тысяч гектаров, но жилые дома и детский лагерь спасателям удалось огородить от огня. Подробнее Леопольд Ефименко.
9: Самая тревожная ночь с 30 на 31 июля, она пройдена. Утром стало понятно, что огнеборцы все-таки выполнили свою задачу, поставленную перед ними, и огонь локализован. В настоящий момент мы находимся в окрестностях Ушкатинского водохранилища, это на берегах которого находится детский лагерь отдыха «Спутник». И вот в настоящий момент как раз там есть все еще вокруг него. Есть небольшие очаги возгорания, тления, но которые угрозы уже не представляют. Хотя окрестности все еще затянуты дымом. Здесь время от времени встречается машина огнеборцев, которые стоят, что называется, на окарауливании случайных возможных очагов, которые могут получить развитие. Ну и пока что можно говорить о том, что ситуация находится под контролем. Эвакуации людей не понадобилось. Все, в принципе, можно сказать, что ландшафтный пожар, наверное, самый крупный пока что в этом году на востоке Оренбургской области, ну, обошелся, дался нам дешевой кровью.
5: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Колумбийский нападающий Джон Кордоба будет новым капитаном футбольного Краснодара после ухода Эдуарда Спирцана. Об этом заявил главный тренер южан Мурат Мусаев. По его словам, вице-капитанами назначены вратарь Станислав Акацев, полузащитник Никита Кривцов и бразильский защитник Витор Тармена. Во втором туре краснодарцы 2 августа дома встретятся с воронежским «Факелом». А в пятницу в стартовом поединке второго тура сойдутся столичная родина и Ростов. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Московский футбольный «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Марка Мампаси. 23-летний игрок и железнодорожники разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Российская премьер-лига заключила соглашение о показе матчей турнира на территории Китая. Об этом сообщает пресс-служба футбольной лиги. Игры текущего сезона российского чемпионата будут транслироваться на одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны. Ранее ТАСС сообщал, что показ матчей РПЛ возобновился в Бразилии на трех местных платформах. Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международные санкции в отношении Федерации армрестлинга России были введены в марте 2022 года. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян не будет торопиться с выбором нового тренера после ухода из группы Теритутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, 19-летняя фигуристка планирует полностью восстановиться после травмы бедра, после чего вернется к тренировочному процессу. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт стали третьими среди дуэтов в предварительном раунде произвольной программы на стартовавшем сегодня чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Позже, в пятницу, дуэты выступят с технической программой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
5: В Калуге завтра ясно, плюс 28. В Твери облачно с прояснениями, плюс 28. В Ярославле переменная облачность, плюс 27. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 28. В Липецке ясно, плюс 28. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
1: Программа, которая называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Я с огромным удовольствием представляю гостя в студии. Это Георгий Долмазян, режиссер, режиссер театра «Милости Божией». Здравствуйте, Андрей. Ну, если вы позволите, Георгий, мы сегодня разговор наш построим в двух таких плоскостях. Будем говорить и о вас, потому что программа наша называется «Настоящая историческая». И будем говорить о театре «Мост».
2: Давайте.
1: Потому что наша программа, еще раз повторю, называется «Настоящая историческая». Ну вот начнем, может быть, с театра «Мост», потому что театр получил официальный статус, если я не ошибаюсь, в 99-м году.
2: Да, 99-го года. Это профессиональный московский театр.
1: Имея до этого послужной список более 200 лет, по-моему.
2: Да, большая история огромная того самого университетского театра. В этом году мы вместе с Союзом театральных деятелей в Центре на Страстном отпраздновали впервые рождение Московского театра. 270 лет таких официальных в Москве. Вот уже есть своя дата, свой праздник театральный.
1: Угу. Мы пишем нашу программу, мы беседуем в студии в год 250-летия Большого театра, а театру «Мост» 270.
2: Это очень интересная история, потому что когда 270 лет назад был Императорский театр Московского университета образован, через какое-то время, буквально через лет 20, образовался театр, из которого вышли потом Большой и Малый. Я помню, где-то, знаете, лет 15 назад или 20, вот боюсь ошибиться, в Малом театре был первый такой исторический юбилей, и тогда Царство Небесное Юрий Мефодьевич Соломин позвонил, говорит: слушайте, это очень смешно, но Малый театр-то вышел из университетского, это же праздник, вы же прародители, а давайте, значит, вот этот праздник сделаем вместе. Это было очень трогательно, и мы в Малом театре со всеми корифеями, многие тогда еще были живы. И вот эта дата, она как-то, знаете, такая курсирует, и история Московского театра, общественного театра, мы говорим не петровские времена, когда это были, да, частные или крепостные театры, она вот таким красивым образом дошла до наших дней, и в 99-м город подумал о том, что, слушайте, а давайте дадим этому всему профессиональный статус, пространство, и, слава тебе, Господи, уже 27 лет. Театр жив и живет своей жизнью.
1: И из этих 27 лет вы связаны с театром «Мост»?
2: Я связан практически все эти годы с театром, да, и несмотря на то, что там параллельные постановки в других театрах, кино и все остальное, это место осталось для меня таким, знаете, важной точкой. Это вот есть модное слово, называется «место силы». Оно меня раздражает, с одной стороны, с другой стороны...
1: Они где-то на Алтае.
2: Да, вот, да, недалеко от горного массива, вот там у речки. Но она очень точная, потому что это всегда сплав, знаете, с одной стороны, молодежи, у которой очень много энергии, таланта, но она не выкристаллизирована еще. А с другой стороны, большое количество профессионалов, заслуженных артистов, которые в этом соединении создают этот театр. И в этом есть всегда даже удача, неудача не оценивается какими-то такими, знаете, простыми фразами, мыслями, а оно все время дает как источник. Внезапно все время дает что-то для жизни интересное. Поэтому где бы, что бы я ни делал, так сказать, на стороне, я всегда в своем театре чувствую, что я действительно, моя подзарядка идет с момента открывания двери служебного входа. И это очень важно, что есть такая точка. И для молодежи Москвы, которая всегда знает, что если есть талант, если есть это желание, этот порыв, он может, по крайней мере, себя попробовать здесь.
1: Смотря ваша работа и вообще, так сказать, при личном общении, в этом смысле я считаю, что кому-то повезло, проникаешься, да, этим ощущением абсолютного счастья и гармонии, которое исходит от человека. То есть вот самодостаточный человек в своем искусстве. Это вот от театра «Мост» все идет.
2: И от театра «Мост» в частности, ну, мне кажется, это такая приятная история, когда ты можешь назвать себя счастливым человеком. Я не помню себя несчастливым. Возможно, это заложено, понятное дело, там, родителями, каким-то геном, воспитанием. А мне кажется, что если ты живешь в формуле счастья, очень близкое, понятное, ясное понятие, и оно доступно, у тебя все начинает как-то так складываться. Вот, конечно, у меня бывают моменты, когда и печали, и горести, и бывают срывы, и все остальное, и мы теряем людей. Но мне кажется, чем больше ты себя позиционируешь внутри и искренне человеком счастливым, тем больше к тебе притягивается это счастье, радость. И, ну, просто как можно не быть счастливым, когда ты в городе, который ты любишь, а занимаешься тем, что ты любишь. Я ни разу не сказал слово «я пошел на работу». Моя дочь 10 лет в школе, когда спросили Машенька, третий класс, спрашивали родители ваши, чем занимаются, где они работают. Там говорят, а мой папа не работает. И все в шоке. А там преподаватели меня знают, они ходят, смотрят кино, там театр. Я такие, как не работает? Да, он в театре, потом у него съемки, потом у него вот это. И я понял, что, знаете, Андрей, это, мне кажется, это такая радость. И вот это... надо как-то транслировать дальше.
1: Мудрецы говорят, что никто не может сделать нас несчастными, кроме нас самих.
2: Да.
1: И никто не может сделать нас счастливыми.
2: Счастливыми, да, кроме нас самих. Да, да, да.
1: Я знаю, что ваш авторский курс режиссерского мастерства и актерского мастерства существует.
2: Да, это такая вот очень сложная история, и мне показалось, что очень важно передавать. Возможно, кому-то это будет полезно. Это же творчество такое дело, знаете. У меня были примеры, когда великие режиссеры, большие, там, исторического масштаба режиссеры, были блестящими постановщиками, с которыми я там общался, я был уверен, что сейчас что-то оттуда вырву. Как педагоги, они были, понимаете, не транслирующие, они не могли донести то, что они делают. А есть наоборот, когда потрясающие педагоги могут вытащить из тебя все, но они вот в постановочном смысле не очень сильны и не остались в истории. Были там редкие истории, как «Царство небесное», такое счастье, что было соприкосновение с этим человеком Петром Ивановичем Фоменко, который был совершенно потрясающим педагогом и совершенно великим режиссером. И вот в какой-то момент мне показалось, что надо это как-то транслировать, и я понял, что тут начинается какая-то другая ответственность. Когда ты берешь за, так сказать, судьбы каких-то людей ответственность на себя, и это такое количество уносит энергии жизни, ни один выпуск спектакля так же близко не стоит, ни одна съемка близко не стоит, потому что там такая, знаете, профессиональная ответственность. Меня пригласили, я тут, потому что я что-то умею делать. А тут, когда ты отвечаешь за этих людей, поэтому меня последние годы, когда приглашали там театральный вуз, давайте там начнем, значит, с подбора конкурсов поступительных этих. Я говорю, слушайте, ребят, я не могу. Это очень сложно, потому что я вот, меня хватает раз в 3 года собраться к этому моменту, чтобы на год уйти в такое плавание с людьми, но я понял одно, что если ты берешься за такую историю, за курс какой-то вот этой ответственности, воспитания творческого и человеческого людей, нужно понимать, что те, кто остались, а со временем, естественно, там отходят, да, те, кто не выдерживает всего этого дела, это обязательно должен быть некий художественный продукт на финал, чтобы эти люди не просто чему-то обучились и пошли дальше, как свободные атомы, а они должны получить что-то достойное художественное. Вот с этого в одно время получилось сделать спектакль по Антону Павловичу Чехову. Спектакль шел 5 лет, и я понимал, что это счастье. Я сделал что-то для этих ребят, и они играют на профессиональной сцене. И вот сейчас вот осенью грядет эта история, но после выпуска последней своей работы «Корабль возвращается домой» по 3 товарищам «Ремарка», мне когда спросили, говорит, а почему поставили сейчас «Ремарка»? Я говорю, не я выбирал «Ремарка», «Ремарк» выбирал меня, потому что автор выбирает время. Нельзя просто так ставить Анну Каренину, потому что вы с утра встали. Боже, у меня в репертуаре нету Льва Николаевича, а пойду-ка поставлю Анну Каренину. Надо проснуться и понять, что то, что в тебя сейчас буянит, да, цунами устраивает, это вот я внезапно, я больше люблю книгу «Прощай, оружие» Хемингуэя, если говорить про это время. Это моя вообще одна из моих любимых книг. А ты проснулся и понял, что время... ответственность перед молодыми. У меня все больше всего волнуют молодые люди, которым завтра жить. Uh-huh. Мы уже такие молодцы, мы уже что-то как-то живем. Вот они им строить послезавтрашнюю страну. И после этой истории я понял, что надо опять собирать новую группу. Опять в этом смысле, слава богу, форма театра позволяет с репертуарным театром держать так называемую актерскую школу. Она очень популярна в Москве. И могу сказать, что бы ни делали, мне кажется, если мы чего-то добились, это некрасивое какое-то слово, ничего не добились, но если мы чего-то умеем, Мне кажется, начинается другая часть какого-то стадии счастья, когда мы учимся это передавать тем, кому это нужно. Вот такой длинный, простите, ответ со всех сторон.
1: Я всего лишь смиренный гончар, пытающийся принести вам свои работы. Кстати говоря, если вспомнить язык притчи, язык метафорический, он очень характерен для армянского кино, поскольку я знаю, что вы выпускник актерско-режиссерского факультета Ереванского института кинематографии. Ага. Вот замечательная студия «Арменфильм», которую помнят кинозрители Советского Союза, старшего поколения, в некотором смысле бренд, связанный с прекрасными актерами, режиссерами. Вот немножко расскажите об армянском кино, об армянском киноискусстве и как это вы ощущаете?
2: Несмотря на то, что в большую часть жизни, сознательную часть жизни я живу в России, и Россия мой дом, но понятное дело, что корни, они всегда берут, и я всегда возвращаюсь, знаете, время от времени смотрю, думаю, чтобы не стирать, не просто приезжать как турист, а просто не терять какой-то связи, а связь, ну, как бы для нас это же всегда культурная история. И есть такой замечательный фильм, в котором играют все-все-все звезды армянского кино, называется «Мы и наши горы». Вот я раз в год смотрю этот фильм, он 69-го, то ли 70-го года. Угу. Это что-то... Сегодня бы сказали, что это Нолан, Кристофер, потому что философские планы, притчи, каждая фраза сказана простыми пастухами, это, боже мой, какой текст! Я сейчас смотрю каждый раз, когда смотрю, знаете, это такое, это Уэс Андерсон с Ноланом вместе, потому что очень много чувства юмора, потому что армян представить без чувства юмора очень сложно. И вот в этом фильме там и Фрунзик Макарчан, и Сос Саркисян, который у Тарковского в «Сталкере», и вот эта вся компания. Я очень надеюсь, сейчас большой кинопроект российский грядет, я хочу сделать не ремейк, а я хочу вернуть в эти горы, когда люди сидят, там есть в самом начале, скажу, потрясающая фраза, сидят пастухи, и овцы вокруг ночь гуляют, вечер, солнце садится, один другому говорит, слушай, как дела в мире? Они очень давно не спускались вниз, они там годами наверху, они даже до деревни не доходят. Второй говорит, странно в мире дела. Говорит, да, да. Говорит, а кто сейчас в мире вообще руководит этим миром? Говорит, ну мы, американцы, и Шри-Ланка очень старается. Я, понимаете, сперва слушал, при чем тут Шри-Ланка, господи. А потом оказывается, что мир-то на самом деле и состоит из Шри-Ланки тоже маленькой, и этот мир большие всегда думают, что на них держится мир, а на самом деле мир держится на маленьких Шри-Ланках. И сейчас я смотрю на сегодняшний мир, как он деформируется.
1: Да, действительно, вот поэтому ремарк опять.
2: Ремарк. Мы живем в определенный период не становления, а какого-то перерождения общества, я так думаю, страны, общества и всего остального, и через какое-то время вернутся в свои города, свои дома, люди, которые сейчас находятся там на линии соприкосновения и всего. И вдруг я подумал о том, что это же целая новая жизнь начнется. Как те, которые здесь, будут принимать этих людей, как эти люди должны в этом обществе, в котором они не были, в это общество входить. И эта история трех товарищей 10 лет после Первой мировой войны в поисках себя, любви, правды. И я скажу вам, Андрей, честно, это, возможно, самое приятное, что случилось с момента премьеры, это то, что весь зал понимает, о чем этот спектакль. То есть он у меня не остался в голове, и он не остался в каких-то текстах ремарка. Все выходят, и отклик работает. Это означает, что как бы спектакль свою задачу выполнил в смысле философии месседжа. Внезапно ремарк может оказаться очень современным, а какой-нибудь современный автор, я читаю современных авторов, очень много читаю, я хочу поставить каких-то современных каких-то, я читаю, и думаю, господи, про какую жизнь вы пишете, это что за бред какой-то, вот и можно стреляться просто, понимаете?
1: А то, что было написано буквально, да, там, в середине или даже в начале 20 века.
2: Да, да, но просто про сегодняшний день. Удивительно, удивительно.
1: Ну, а вы вообще вот за литературным процессом, как я понял, следите?
2: Слежу постоянно, постоянно залезаю во все конкурсы, у меня все время присылают. Это, знаете, как когда художественный театр образовывался же, Антон Павлович Чехов же не был Антон Павловичем Чеховым. У меня есть любимая переписка Немировича Данченко с Чеховым, они там переписываются, переписываются, он доходит до «Чайки», пьеса, которая была поставлена в Петербурге, провалилась к чертовой матери на своем же показе первом, и бедный Чехов полночи ходил по Петербургу, забыв пальто, заболел, и он думал, что больше никогда не будет, значит, к театру подходить. И Немирович Данченко ему пишет: «Дорогой Антон, финансово, значит, благополучие не обещаю, но художественная ценность твоего произведения будет на сцене исполнен таким образом, что тебе станет не стыдно», и вот какими-то такими словами. И я все время читаю молодых авторов, драматургов, сценаристов. Я думаю, может быть, там кто-то есть? Может быть, вот меня не будет, а потом скажут: какой он молодец, не постеснялся взять условную девочку Анюту Петрову, которая в Иркутске написала какое-то произведение. И это очень такая... мечта такая большая, и я поэтому все время читаю, все время... Есть, конечно, есть.
1: Хочется найти своего,
2: да,
1: своего драматурга, Чехова. Своего Горина.
2: Да, оф. Да, это вы что, это когда поминальную молитву делали, мы даже не делали, мы просто получали удовольствие. До сих пор был спектакль последний в этом сезоне, поминальную молитву играли, и я так завидую, там, скажем, тому же Марку Анатольевичу Захарову, который вот так сидел просто, и с Гориным они, значит, делали Мюнхгаузенов, делали поминальные молитвы, делали драконов. Это же какое-то счастье вообще другого уровня, как-то он тут сидит, этот человек. Это какое-то чудо, чудо, мне кажется.
1: Ну, здесь вот, видите, удивительным образом как-то это резонирует с одной из наших главных заявленных тем — студенческий театр МГУ, и театр «Мост», и Марк
2: всегда
1: Захаров.
2: И это было вот всегда. Это вот театр, в котором Ролан Быков, который фактически в 50-х открыл заново этот театр для Москвы. Елена Санаева недавно тоже говорила о том, что не забывайте открывать. Вот это открытие. После Быкова приходит Захаров, потом Виктюк, и вот эта вся компания, и Алексей Владимирович Бородин. И когда смотришь, а что они ставили? Это все были авторы, их современники. Такая любовь, спектакль. Современный автор, живущий во времена, значит, Ролана Антоновича Быкова. Петрушевскую поставил и открыл для Москвы Роман Григорьевич Виктюк. Вы же понимаете, это совсем другая связь. Одно дело, когда ты берешь Ремарка, Чехова, Пушкина и всех. Понятно, они должны быть. Они должны быть. Но это вот соприкосновение, это дает совершенно другой эффект, мне кажется.
1: Тогда было еще удивительное время, тогда все время искали какой-то портрет современника, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот этот современник, он же вот он, в соседнем подъезде,
2: да,
1: или там в трамвае рядом,
2: да,
1: с тобой.
2: А вы сейчас говорите про самую важную вещь, которая сложно ухватывается у современных авторов, когда очень популярный автор, драматург, театральный, мне говорит: почему вы меня не ставите? Я говорю: так я прочитал всю вашу книгу, я начал цитировать, она такая: ой, боже, вы читали. Говорю: ну, понимаете, говорю, нельзя просто натянуть джинсы и назвать героя современным. Это как Гамлет. Давайте на сцену. Это нормально. На сцене Гамлет бегает в джинсах и в майке, условно говоря, AC/DC с надписью. Пожалуйста. Но от этого он не становится современным. Тема современная должна быть. Это вот как с Ремарком. Есть там тема, которую сейчас люди сидят? Вот перед этим было «Дни Турбиных». Ровно та же история. Все сидят, и такое ощущение, что они дайджест современный читают. А есть это совпадение? А как, у меня нет? И я говорю: ты понимаешь, это же такая сложная вещь. Вот Чехов, если разобрать, там «Вишневый сад», Петь Трофимов, «Человек нового времени», Ермолай Алексеевич и все остальные. Это вот его таланта хватило на то, чтобы поймать современника.
1: Кстати говоря, о Гамлете, о Британии и о британской актерской традиции. Я знаю, что вы стажировались в Британии. Вот, что дало и как вообще?
2: Британский театр наряду с русским у меня любимый, местами иногда не меняются в хит-параде внутреннем, потому что было такое счастье практиковаться, работать, непосредственно в английских театрах. И это дало то, без чего я бы не был бы сегодняшний я, потому что я все время трансформирую даже зрительный зал. Это все отголоски британской театральной школы. Почему? Потому что если наш актер, находясь на академической сцене, неважно, камерной, большой, средней, он находится в этой картинной галерее, называется, мы смотрим туда, и он с трех сторон обеспечен кулисами, партнерами и задником некой безопасности, назовем так, да, театральной. Британская, я когда первый день приехал, в Лондон начались занятия, и у меня был стресс, потому что мы до режиссуры были как актеры, потом мы перешли в режиссуру, а потом еще сценографию, они это все учат, потому что у них нету разделения актер не размышляющий как режиссер и не понимающий, что такое пространство, он не актер. Ровно то же самое с режиссером. Он должен это и сценограф, он должен, художник должен понимать пространство, в которое поместит актера и даст режиссеру инструменты. И это меня, конечно, поразило. И когда ты выходишь, у тебя с трех сторон зрители, у тебя даже кулис нету, и ты должен все время работать и слева, и справа, и сзади, и плечами. У тебя спина иногда важнее, чем лицо. И поэтому очень много британских таких мощных актеров, и они вообще, когда даже играют в больших фильмах, таких в мировом прокате, я могу точно сказать, где британец. Дэниел Дэй-Льюис, Алан Рикман, и Тим Рот, и Гэри Олдман, они торчат, извините за это слово. Они совершенно по-другому, и это, конечно, очень сильно перевернуло голову, потому что я понял, что нету я и он. А есть мы, вот это восприятие в британском, и когда мы стоят на Эвене, вот этот знаменитый театр, есть Суэн театр, это вот когда возвышается с трех сторон, и подиум, знаете, как на показе мод. Mm-hmm. Ты почти до середины сцены, у тебя подиум. И от этого у них практическое отсутствие каких-либо декораций, потому что самое важное – история, актер. И режиссер ловит историю, а актёр вместе в пустоте. Я, пожалуй, самый сильный Гамлет, который видел в своей жизни, это человек со сложной фамилией, не могу до сих пор выговорить.
1: Бенедикт Камбербэтч.
2: Вот
1: да,
2: он.
1: Да, стопроцентный эталонный британский актер. Вот возьми Лоренс Оливье тремя десятками лет раньше. Да,
2: да. В кино я никогда не мог понять его эффекта. Ну, честно, ну вот клянусь, ну убейте меня, ну вот не чувствую. Да, прекрасный, замечательный актер. Я прихожу, он один, и на этом подиуме я в первый раз услышал, о чем эта пьеса. Я в первый раз в жизни, и мне было все равно, какие декорации. Господи, он был в черном костюме, в полумятом черном костюме, белой рубашке и в хороших, как всегда у всех британцев, ботинках. И это был Шекспир, и когда вышла мать, вышла любовь, вышел отец. И ничего, это просто... У меня сейчас мурашки, я потом рассказываю, у меня мурашки, потому что я 3 часа без антракта, столько, оказывается, там чувства юмора. Мы все время привыкли, что Гамлет – это рефлексирующий, депрессивный парень, и все депрессивно. Оказывается, там очень много юмора.
1: Одни могильщики чего стоят.
2: Да, это... И когда пошел юмор, юмор, юмор.
1: И, кстати говоря, как те самые библейские армянские пастухи.
2: А, да. Да, вот, и Шри-Ланка, и Бангладешем, да. И в конце, когда он умирал... Знаете, Андрей, я часто рыдал в театре на хороших спектаклях, но так я никогда не плакал, потому что мне было так жалко, что этот мир теряет вот этого человека. Да не Гамлета, просто вот я увидел перед собой какое-то наивысшее существо по чистоте и по помыслам своим. И он умирает. И он не умирал, никаких кровищ не изображали. Он без ничего, господи, да, шпаги были условно так просто. Выход на смерть, грандиозно сыгранная смерть человека. Я до сих пор помню, как он выдыхал. Это, знаете, вот этот театр, он же большой, он же не маленький, он просто вот так устроен, очень компактно. Вот этот звук, и я понимаю, что это реально все, это последний звук этого человека. Он умирает, ЗТМ, блэкаут. И я просто разрёванный ору. Я голос потерял, 12 минут шли аплодисменты. 12 минут, вменяемая абсолютно масса людей, орёт. И вот эта сила театра, сила темы, сила современности. Почему должен вот такой прекрасный человек умирать? Это же современно, современно. Мы теряем, иногда видим, хороший человек не дожил до каких-то лет и страдаем. Это вот настоящее искусство не требует... Мне когда говорят про бюджеты, я начинаю плохеть. Не с этого начинается. Это очень хорошо, когда... Я не говорю о том, что нет, каждый спектакль должен стоить 2 рубля. Нет. Искусство бесплатно. Идея бесплатна. Замысел бесплатен. Он не может оцениваться рублями, долларами. Извините, пожалуйста. Великий спектакль Юрия Петровича Любимова с гениальным Давидом Львовичем Боровским. Одна занавеска, трон, все, вот тебе и Гамлет. Есть там тема, есть актер, есть режиссер смыслом или нету. И все. Вот у того же Петра Наумовича спектакля «Три сестры», финал, Кирилл Пирогов, играющий блестящий Тузенбаха, уходит на смерть. Господи, ничего не говорит, он просто ходит по дорожке театральной туда-сюда, где рассыпаны несколько листиков, кленовые листья лежат. И никакого ни выстрела не нужен, ни смерть, ни изображение. Искусство – это же бесплатно. Это просто надо быть талантливым и начинать с того, что искусство не может оцениваться деньгами, тогда, возможно, что-нибудь получится.
1: Георгий Долмазян в программе, которая так называется «Настоящее историческое», и вот... Прямо не хочется выходить из этой ауры, поэтому многое в нашем разговоре остается как бы за кадром и за сценой. Но на самом деле оно происходило, происходит и будет происходить. Огромное спасибо, Георгий,
2: спасибо
1: за то
2: большое
1: время, которое смогли уделить слушателям Радио России. Новых творческих работ, успехов, конечно. Всегда рады видеть вас на театральной сцене.
2: Спасибо. Всегда рад быть у вас. Спасибо большое.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Вальдорфская методика. В чем секрет вальдорфской педагогики, как ее приверженцы подходят к обучению и почему ни одного ребенка здесь не оставляют на второй год? Разберемся в этом выпуске.
0: «Я ж мать».
3: Вальдорфская система образования родилась в начале 20 века. Образовательные каноны того времени считались уже устаревшими и не соответствовали новой эпохе. Учиться могли только дети из обеспеченных семей, при этом уровень получаемых знаний был самым элементарным. Его не хватало для устойчивого прогресса в любой сфере. В 1919 году австрийский педагог Рудольф Штайнер открывает первую экспериментальную школу для детей-работников табачной фабрики «Вальдорф Астория» в Германии. Школу называют свободной, освобожденной от общепринятых условий и государственного контроля. В ней может учиться любой ребенок вне зависимости от возраста, пола или социального положения родителей. Личность ребенка не пытаются усовершенствовать. На первом плане индивидуальность духа, а интеллект должен развиваться произвольно, без назиданий и подавления воли. Первые результаты позволили судить о том, что ученики вальдорфской школы обладали широким кругозором, большим объемом творческих и практических навыков, позволяющих успешно решать многие задачи. Вскоре на территории Германии были открыты еще несколько таких школ. В России о вальдорфских школах всерьез заговорили в 90-х годах прошлого века. В настоящее время в разных регионах открыто более 20 таких учреждений. Что такое вальдорфская методика? Это педагогическая система, в которой особое внимание уделяет эмоциональному развитию детей и умение нестандартно мыслить. Еще одна отличительная особенность этого подхода – главную роль здесь играют знания практические, а не теоретические. Детское сознание лучше всего приспособлено для получения творческого опыта, поэтому вальдорфский подход к обучению помогает ребенку сначала эмоционально созреть, а потом уже приступить к интеллектуальному развитию. При этом ребенок учится осознавать и применять знания в комфортной среде, без страха, стресса и сторонней оценки. Главный принцип вальдорфской педагогики – не перегружать детей и не торопить их взросление. То есть не бежать за общественными ожиданиями, что ребенок будет идеально читать в 5 лет, а писать в 7, и не давать ему материалы и задания, с которыми он с трудом справляется в своем возрасте. Как говорят приверженцы вальдорфской методики, всему свое время, и никому не нужно раннее развитие. По вальдорфской методике с детьми работают в детских садах и школах, и активности там для всех возрастов разные. Основатель этой системы Рудольф Штайнер выделил 3 этапа взросления. От 0 до 7 лет. В этом возрасте важно просто заботиться о физическом здоровье ребенка и его развитии. Обратить внимание на мелкую моторику, заниматься с ним спортом и много гулять. От 7 до 14 лет. Период развития эмоционального интеллекта, когда педагоги стараются обратить внимание детей на то, что они чувствуют, когда они это чувствуют и почему. Следующий этап взросления – от 14 до 21 года. Уделяется внимание наукам, логике и всему рациональному. Об основных принципах вальдорфской педагогики расскажет учитель русского языка и литературы вальдорфской школы Святого Георгия Победоносца Нина Алексеевна Микоян.
4: общие принципы вальдорфской педагогики совпадают с современными общепризнанными педагогическими установками. Гуманизация образования, творческое развитие способностей каждого ребенка, уважение к его личности, ориентация на духовно-нравственное воспитание. Однако в вальдорфской школе не оценивают результаты обучения детей, не сравнивают их друг с другом, не стремятся подчеркнуть достоинства одного или недостатки другого. В школе отсутствует система оценок и оставления на второй год. Это дает возможность каждому ученику развиваться в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Основная идея вальдорфской методики в том, чтобы ребенок мог проявлять способности, данные ему природой, без страха, стресса и оценки его действий. Оценкой в вальдорфской школе является ежегодная развернутое психолого-педагогическое свидетельство. В нем сообщается, как ученик показал себя в различных предметах, рассказывается о его росте и становлении, описывается его стиль в учебе, как он справился с теми или иными темами и заданиями и т.д. Также вальдорфская школа против раннего интеллектуального развития, так как вначале у ребенка формируются чувства, а затем интеллект. Маленький ребенок постигает мир опытным, а не рассудочным путем. Раннее интеллектуальное развитие может преждевременно разрушить его способность к воображению. Художественное восприятие, воспитание на начальном этапе должно пронизывать весь процесс обучения и опережать интеллектуальное развитие. Поэтому особое значение в вальдорфской школе придается предметам, относящимся к сфере искусства и ремесла.
0: Я ж мать.
3: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Почему среди родителей популярны вальдорфские детсады и школы? В школе не дают домашние задания в начальных классах, а в средней и старшей школе редко устраивают контрольные, самостоятельные и проверочные работы. При этом в конце каждого учебного года педагоги проводят финальную работу, не сообщая ее результатах ни родителям, ни ученикам. Они просто рассылают семьям свои рекомендации и дополнительные материалы, если детям нужно что-то подтянуть. Экзамен после 4 класса ОГЭ и ЕГЭ дети сдают и получают аттестаты, как все. Учеба больше ориентирована не на теорию, а на практику. Дети проводят опыты, рассуждают о явлениях, о новом материале, наблюдают за природой, биология, и сами приходят к определению терминов, выведению формул и алгоритмов решения задач. В период обучения письму ученики младших классов рисуют и изучают формы и только потом переходят к печатным буквам и прописям. Родители в жизни вальдорфских школ и детских садов очень активны. Они приносят нужные материалы для поделок, придумывают экскурсии и походы, ставят с детьми спектакли, устраивают родительские собрания, чаепития без формальностей. Как устроен урок в вальдорфской школе, расскажет Нина Алексеевна Микоян, учитель русского языка и литературы вальдорфской школы Святого Георгия Победоносца.
4: Принципом вальдорфской школы является также условие, когда один учитель преподает с 1 по 8 класс. Принципиальным является построение учебного процесса в соответствии с ритмом дня, недели, года. Так как мыслительная деятельность легче всего дается утром, то школьный день начинается с таких предметов, которые опираются преимущественно на знания и понимание, требуют обдумывания и мыслительного процесса. Первый или главный урок, как его называют, начинается с ритмической части, которая пробуждает детей. Затем подводится итог, повторяется вчерашний учебный материал. После того, как все сосредоточились на предмете, учитель начинает введение нового материала, при сложении которого он применяет образное повествование, давая возможность пережить детям то, о чем ведется рассказ. Далее наступает более активный этап, когда услышанное надо перенести в тетрадь или зарисовать. Урок завершается рассказом учителя, содержание которого зависит от темы учебного года. На любом предмете учитель стремится задействовать как мышление, так и чувство и волю ученика. Однако сначала переживание, а затем понимание. Именно такой порядок соответствует закономерности детского мышления.
3: Из плюсов такой системы обучения: индивидуальный подход каждому ученику, развитие творческих задатков и эмоционального интеллекта, отсутствие негатива к учебе и стрессов благодаря отмене оценочной шкалы, вовлечение членов семьи в образовательную жизнь школьника. Некоторые исследования показали, что ученики таких школ более дисциплинированы и у них более ярко выражен интерес к учебе и познанию наук. Теперь про минусы. Консерваторы говорят о том, что такая система не жизнеспособна в современном мире, и вот почему. Ребенок оторван от реального мира и плохо адаптируется к нему. Представление о мире слишком эзотерично и малонаучно. Отказ от технологий, гаджеты, современные игрушки, игры лишает ребенка современного мышления и создает трудности в общении. Прежде чем решать вопрос о поступлении в школу с вальдорфской системой образования, важно тщательно изучать ее преимущества и недостатки. Рекомендация сегодня получена, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я жмать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
5: Пока-пока, мама!
0: Кто такой режиссер?
6: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
0: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
7: Здравствуйте. 3 августа в Зеленом театре ВДНХ продолжит свою работу первый всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников». Третий вечер будет посвящен советскому джазу. Мелодии 20-60-х годов прошлого века прозвучат в исполнении одного из лучших российских джазовых коллективов Большого джазового оркестра Петра Востокова. В программе вечера произведения Евгения Крылатова, Александра Варламова, Александра Цфасмана, Никиты Богословского, Эдди Рознера, Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Юрия Саульского и других композиторов. 3 августа, Зеленый театр ВДНХ, третий день работы первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». Большой джазовый оркестр Петра Востокова с программой «Советский джаз». Начало в 20:00.

0: «Журавли», «Смуглянка», «Назаре», «Дельтаплан», «Ветер перемен», «Дорогие москвичи» и многие другие. 4 августа «Зеленый театр ВДНХ» – заключительный день работы первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников» «Империалис Оркестра» с программой «Мост поколений». Начало в 20:00.
1: Среда.
0: 5 августа на главную сцену клуба Алексея Козлова выйдет оркестр саксофониста Артема Баденко «Арт Баден Биг Бенд». В этот вечер Артем представит свой биг бенд, объединивший ведущих музыкантов московской и петербургской джазовых сцен и усиленный специальными гостями концерта тенор-саксофонистом Херманом Бассером и вокалисткой Александрой Соловьевой. В программе авторская музыка Артема Баденко, новые композиции участников оркестра, а также произведения из репертуара биг-бенда Ральфа Петерсона. 5 августа, клуб Алексея Козлова, концерт оркестра саксофониста Артема Баденко «Арт Баден Биг Бенд». Начало в 20:00.
1: Четверг.
0: 6 августа в музее-усадьбе Кусково в рамках ежегодного летнего музыкального фестиваля классиков Кусково пройдет концерт Сергея Жилина «Рояль король джаза». В исполнении народного артиста России прозвучат произведения Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Исаака Дунаевского, Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Арнова Баджаняна, Дэйва Брубека, Чарли Паркера и других композиторов. 6 августа музей-усадьба Кусково, концерт Сергея Жилина «Рояль король джаза». Начало в 19:30.

0: Пятница.
1: 7 августа музей Пушкина приглашает на органный концерт «Киномузыка при свечах». Исполнители – выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского Олеся Кравченко «Орган» и выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Юрий Таштамиров «Саксофон». 7 августа музей Пушкина «Синий зал» – органный концерт «Киномузыка при свечах». Начало в 19.00.
0: Суббота.
1: 8 августа на летней сцене музея-заповедника Архангельской состоится концерт Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова. Заслуженная артистка России Мариам Мерабова – певица, автор песен, актриса и радиоведущая. Сотрудничала с зарубежными джазовыми музыкантами Ричи Колом, Саскией Лару, Филом Перри, Эриком Мариенталем, Кевином Махогани, а также мэтрами российского джаза Игорем Брилем, Алексеем Козловым, Сергеем Манукяном, Давидом Голощекиным, Игорем Бутманом и многими другими. Неоднократно участвовал в российских международных джазовых фестивалях. 8 августа – музей-заповедник Архангельская, летняя сцена, концерт Мариам Мерабовой и проект Армена Мерабова. Начало в 20.

0: 18.00.
1: Воскресенье.
0: 9 августа Александр Довгополый представит в джаз-клубе Игоря Бутмана программу своего коллектива, получившую говорящее название «Enjoy». В репертуаре саксофониста, долгое время бывшего одним из солистов московского джазового оркестра Игоря Бутмана, музыка в стилях смуз-джаз, фанк и соул. Его собственный ансамбль «Александр Довгополый Project» – постоянный участник крупнейших российских джазовых фестивалей. 9 августа – джаз-клуб Игоря Бутмана, Александр Довгополый Project с программой «Enjoy». Начало в 19.00. До встречи!

0: Радио России. Пешая кавказская тропа. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
4: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Рост заработной платы в РЖД увеличился на 8%. Установление российской армии контроля над Веровкой в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны. И более 20 вывесок на русском языке были демонтированы в Киеве за 2 месяца. Далее подробнее. Владимир Путин отметил рост заработной платы в РЖД. Она увеличилась на 8%. Президент сегодня в Кремле провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.
6: 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
7: Но количество персонала вы сократили?
6: Да, это отдельный вопрос. Как раз повышение производительности труда. Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам. Все остаются практически с компанией.
7: Зарплата выросла за то, да? Сколько? На
6: зарплату?
7: Больше 8%,
6: да? Да, Владимир Владимирович. И сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе.
5: Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины. Глава компании отметил работу железнодорожной медицины, благодаря которой более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами. Российские военные в течение суток установили контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, сообщило Министерство обороны. Установление российской армии контроля над Веровкой серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, отмечают российские военные. По информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделений группировки войск с севера перешли села Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченковка в Харьковской области. Кроме того, по данными Минобороны, в течение недели группировка поразила живую силу и технику 5 механизированных мотопехотной аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и 5 бригад аэробороны. Группировки войск «Центр», «Запад», «Восток» и «Юг» продолжают развивать наступление в зоне СВО. По данным Минобороны, ударами бомб ФАП-1500 уничтожены места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР. Также российские военнослужащие в течение недели осуществили массированные 15 групповых ударов по военным целям на Украине – поражены предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также в течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание по противодействию западным санкциям в отношении российских компаний. Об этом сообщается в его канале в Максе. Наша цель – последовательно добиваться защиты российских предпринимателей за рубежом. Этот вопрос напрямую связан с задачей обеспечения экономического суверенитета и безопасности государства, написал Медведев. Он указал на то, что с 2014 года санкции Запада стали комплексными и системными, однако парализовать российскую экономику не смогли. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Кызыл, сообщает наш корреспондент в столице Республики Тыва. Он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности, образовательные, медицинские. Запланирована встреча Мишустина с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. Это уже второй регион, который глава правительства посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. Более 20 вывесок на русском языке были демонтированы в Киеве за 2 месяца, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию на странице полномоченного по защите госязыка в соцсети. В отношении ответственных применили санкции. Также были отправлены официальные обращения в органы благоустройства и управления по вопросам рекламы. На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах, вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. Сейчас в Верховную Раду внесен законопроект о введении увеличенных штрафов за включение музыкальных клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах. Венгерская нефтегазовая компания на 40% сокращает потребление электроэнергии на фоне планов полностью остановить работу АЭС «Пакш» из-за обмеления Дуная. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Венгрии. Политик призвал крупнейшие промышленные производства, включая производители автомобилей, аккумуляторов, снизить потребление воды и электроэнергии. Как ожидается, станция приостановит работу с 3 августа. Уровень воды в Дунае может на протяжении нескольких недель оставаться слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. Из-за влияния восточной периферии антициклона в Москве и по области сегодня будет переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха, как заверил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать климатической норме финала месяца.
8: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией антициклона, охватившего своим погожим влиянием всю восточную и южную Европу. В Москве и по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 23-26, что точь-в-точь соответствует климатической норме финала июля. Атмосферное давление немного подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
5: По словам синоптика, благодаря антициклональному господству, август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. По его словам, на выходные будет солнечная и относительно сухая погода. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
9: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение судьи Артема Чистякова удалить с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова в матче первого тура российской премьер-лиги между казанцами и Краснодаром. Отмечается, что защитник совершил короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Нападающий Краснодара Джон Кордоба сейчас проходит восстановление в Барселоне. В первых числах августа он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки. Об этом заявил главный тренер футбольного клуба Мурат Мусаев. Он также отметил, что у нападающего Хуана Баселио, помимо перелома носа, ушиб внутренней поверхности бедра. Шансы, что игрок выйдет в предстоящем поединке второго тура чемпионата России против «Факела», пока 50 на 50. Встреча между воронежцами и краснодарцами состоится 2 августа в воскресенье. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера и не будет форсировать этот вопрос. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что спортсменка предварительно рассматривает несколько вариантов. Она намерена полностью залечить повреждение бедра, после чего сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу. Разбирательство между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея на решение IIHF от 25 мая 2026 года запретить российским командам участвовать в международных соревнованиях продолжается. Об этом сообщает пресс-служба спортивного арбитражного суда. В четверг Совет Международной федерации хоккея объявил о том, что не допускает сборную России до чемпионата мира 2027 года. Кроме того, сборная России не смогут принять участие в молодежном и юниорских чемпионатах мира. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 25. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 26. В Челябинске небольшой дождь, плюс 22. В Рязани ясно, плюс 27. В Краснодаре ясно, плюс 32. В Майкопе малооблачно, плюс 31. В Ставрополе ясно, плюс 29. В Нальчике облачно с прояснениями, плюс 28. В Донецке ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Здесь только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
10: Именно так, разное время в прямом эфире. Сегодня в московской студии для вас работают Борис Петухов и Наталья Стребнева. Борис сейчас поздоровается тоже. Всем привет. И, Боря, здравствуй.
11: Здравствуйте.
10: Да, все замечательно. Как всегда, напоминаем, что 8-925-222-99-92, не сколько телефонный номер, сколько возможность через любой удобный для вас мессенджер поделиться с нами сомнениями, мнениями или реакцией на те материалы, которые мы сегодня дадим в эфир. Сегодня будет много, как всегда, второй час у нас посвящен жизни новых территорий. Будут и интересные гости у нас в студии, но начинаем мы, конечно же, с главных тревог и событий этого дня.
11: Да, наверняка многим хорошо известно, что вот ученый умер в больнице после инцидента с теми самыми родителями детей, которые черти что там творили на поле опытном. И вот продолжение этой истории. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта уголовного дела, возбужденного после избиения известного ученого Никиты Зизина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На заседании Вагнер, его фамилия, заявил, что действовал в состоянии аффекта, не трогал Зизина, а всего лишь толкнул в плечо его заместителя Александра Шанина. По его словам, это он сделал из-за того, что дети рассказали, что Шанин пригрозил им палкой. Ну, в общем, оправдание так себе, что называется. Накануне в СИЗО отправили Александра Риверука. Обоих мужчин обвиняют в хулиганстве. Вину они не признают. Напомню, что Зизин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, умер 22 июля по предварительным данным от сердечного приступа. При этом депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вагнер рассказал, что 13 июля ученого жестоко избили. По словам парламентария, в тот день Зизин и его заместитель Александр Шанин осматривали опытные поля и столкнулись с детьми на квадроциклах, которые портили посев. Ученый позвонил их родителям, сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые набросились на растениеводов и стали их избивать. Зизина в результате доставили в больницу. По мнению опрошенных юристов, дело могут переквалифицировать на более тяжелую статью. Вот такие последние новости по этому делу. А сейчас мы переносимся в Волгоград. В результате атаки БПЛА в Волгограде погибла женщина. При разборе завалов жилого дома нашли тело погибшей, сообщил губернатор. А все подробности у Никиты Воронова из Волгограда. Никита, здравствуйте.
10: Добрый день, Никита.
12: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, радиослушатели. Да, сегодня ночью Волгоградская область подверглась террористической атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По информации Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО был перехвачен и уничтожен в общей сложности 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территориями Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, на территориями других регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Вот как пошагово развивалась ситуация в нашей Волгоградской области. Как прокомментировал обстановку в регионе губернатор Андрей Бочаров, в результате попадания БПЛА в течение ночи были возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе Волгограда. В пресс-службе компании «Валберис» заявили, что пострадавших при атаке БПЛА на логистический объект «Валберис» в Волгограде, по предварительным данным, нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка товаров осуществляются на других объектах, пояснили в пресс-службе компании. Кроме этого, губернатор Андрей Бочаров, комментируя ситуацию в регионе, сообщил, что были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В администрации Волгограда дополнили, что повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был открыт пункт временного размещения на территории школы номер 1. Были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к пункту временного размещения. В школе номер 1 организовали спальные места и горячее питание. Со ссылкой на администрацию Волгограда могу сказать, что после завершения работы оперативных служб стартовало поквартирное обследование домов для замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем восстановления. А представители управляющей компании начали временное закрытие оконных проемов, собственно говоря, до того, как будет проведено восстановление остекления. Также сотрудники муниципалитета стали проводить с жильцами консультации по вопросам предоставления материальной помощи в случае повреждения имущества. К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, при разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. По словам главы региона, по уточненным данным, в результате ночной атаки БПЛА госпитализировано 8 пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывают необходимую помощь. Также по информации регионального управления Роспотребнадзора, в связи с возгоранием на территории промышленного предприятия в Красноармейском районе и складских помещениях в Дзержинском районе, организован выезд аккредитованной лаборатории для проведения исследований атмосферного воздуха и измерений радиологических показателей в ближайшей жилой застройке. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что Росавиация временно тоже вводила ограничения в работу Волгоградского аэропорта. Меры на прием и выпуск воздушных судов были введены ночью около 2 часов, ну и были примерно сняты около уже 9 часов утра.
11: Понятно, понятно.
10: Спасибо большое. Никита Воронов был с нами на связи из Волгограда. Стоит отметить, что порядка 400 украинских БПЛА самолетного типа было сегодня перехвачено ночью над российскими регионами. Кроме Волгограда, еще пострадала Ростовская область значительно. Там, к сожалению, тоже один человек пострадал в результате ударов ВСУ. Переходим к другим.
0: Большая страна, разное время.
10: Ну, вот немножко как бы такого дежурного режима. В август у нас на пороге,
11: августе... Я только хотел сказать, что 1 сентября не за горами.
10: Нет, в августе обычно такая активная подготовка. Уже все продумываешь, и какие тетради готовить, и как собирать ребенка в школу. Но некоторые регионы подходят гораздо более основательно. В принципе, хотели бы мы просто рассказать о радостном событии, поскольку в Тамбове один из корпусов школы номер 22 имени Героя России Дениса Иванова заработает с 1 сентября. Видимо, какое-то капитальное там было, собственно говоря, подход к возобновлению работы данного корпуса. Проблема только в том, что вообще-то обещали, что работы будут закончены еще в прошлом году, в 25-м. Ну вот подрядчик тогда найденный, задачей не справился. У нашей коллеги Ирины Соцкой узнаем, что помешало в прошлом году открыть этот корпус, как сейчас обстоят дела, да, и как вообще Тамбов готов ли к началу учебного года, по крайней мере, с точки зрения приведения в порядок школ. Ирина, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ирина.
13: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис, и, конечно, радиослушатели. Действительно, очень приятное и радостное событие с Тамбовой произойдет. Ремонт 22-й школы можно назвать уже окончательно завершенным. И 1 сентября школа распахнет свои двери для ребят. Вот вы сказали про одного подрядчика, а их было аж целых три. К сожалению, и первый, и второй подрядчик не справились с поставленной задачей. Соответственно, доделывала все третья подрядная организация, и это не единственный случай. Ну, правда, надо сказать, что школу сделали действительно очень хорошо, по самым современным образовательным стандартам. И еще есть такая же школа, тоже очень похожая ситуация, тоже должен был ремонт завершиться в 25-м году. Это лицей номер 21, и власти сейчас городские и областные очень следят за этим. Лицей номер 21, он такой, у нас, скажем, образцово-показательный. Вот его совершенно тоже буквально на днях проверил и глава администрации Тамбова Максим Косенков, и председатель Гордумы Константин Кутейников. Там действительно очень стало светло, просторно, красиво. Обновили, ну, понятно, стены, потолки, новое освещение, система там пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Естественно, не обошли вниманием прилегающую территорию, спортплощадку. Вот от себя могу добавить, что вот актовый зал им сделали такой, что, наверное, как, некоторые ДК могут обзавидоваться.
11: Колонный зал, да, что называется.
13: Ну, не то, что колонный, там такое оборудование современное, музыкальное, видео, соответственно. Работы вели по нацпроекту «Молодежь и дети», и вот там теперь даже будет обучаться такой специальный класс Следственного комитета. Поэтому на стенах очень красиво портреты известных деятелей, юристов нашей страны. Вот. Поэтому, к сожалению, проблема недобросовестных подрядчиков в нашем регионе существует. Естественно, они заносятся в черный список. В продолжение темы еще одна приятная, скажем так, новость – также по нацпроекту уже «Семья». Детский сад «Солнышко» в городе Рассказово тоже уже вот-вот-вот, можно сказать, со дня на день откроет двери. Тоже такая же ситуация. Обещали закончить к концу 25-го. Понятное дело, что на подрядчика возбуждено уголовное дело. Вот новый, местный причем, работал в две смены. И, да, 120 детишек смогут, наконец, выйти к себе в ближайший детский.
11: Ну, на самом деле, для своих, если работал, то, конечно, это вот двойная ответственность. И положительно, что действительно справились. И уже, хотя вот месяц всего остался, но, тем не менее, уже завершают эти ремонты. И ребята действительно пойдут в новые, красивые, чистые здания. Да еще и оснащенные всяческого рода новой учебной техникой, скорее всего. И,
13: конечно, да, оборудование современное. Это те же химбиоклассы. Эти современные доски, знаете, я когда смотрела на эту школу, думаю, господи, в мое время такого не было, а очень жаль, очень бы хотелось. Да. Правда, действительно здорово, и есть, конечно, помимо образовательных пространств, есть ли пространство для отдыха.
11: Конечно.
13: Понятное дело, что мы говорим о пищеблоке, о столовых. Все сейчас очень красиво, очень современно, эргономично, что тоже немаловажно.
10: Ну что, таких
13: у нас примеров есть?
11: Да,
10: спасибо большое, Ирина. Тогда ждем от вас репортажи о том, как эти многострадальные и ура введенные в строй детские учреждения, школы и детский сад себя чувствуют в первые месяцы их работы. Ирина Соцкая была на связи с нами из Тамбова. Говорили мы о пристальном внимании к подрядчикам, которые берутся за реконструкцию и строительство детских учреждений.
0: Большая страна, разное время.
10: Ну, а теперь перемещаемся в Севастополь, который, вот, собственно говоря, отвечает, как это, всегда мы говорили, что у России две беды, дураки и дороги. Севастополь снял одну из них, точно
11: как
10: совершенно,
11: минимум, да.
10: Потому что регион признан вторым среди лучших в России с лучшими дорогами. Между прочим, в Ивановской области, я готова спорить с этим, конечно же, стандартом, ну, потому это, что это, помню Ивановскую область, где это, одни направления,
11: не дороги.
10: Но, тем не менее,
11: комиссия.
10: Там признано нынешними комиссиями, что 94% маршрутов, а вот в Севастополе 90% дорог входят в опорную сеть и соответствуют высокому стандарту. Юлия Крайнова на связи с нами. Юля, что, действительно так хорошо у вас с дорогами?
14: Ой, приветствую, коллеги. Угу. Ну да, во-первых, у меня есть абсолютно слова поддержки от горожан, которые оценили, мы обязательно услышим это, но все-таки в первую очередь хотелось бы сказать, что такие успехи, они достигнуты не по мановению волшебной палочкой и не по чуду, а по мудрой стратегии властей, которые начали-то, в общем-то, с самого главного. Во-первых, это масштабное финансирование федеральных властей, то есть есть средства, которые мудро распределяются. Еще одна немаловажная задача уже чисто региональная. Это очень четкая приоритет строительства. Прежде чем ремонтировать дорогу, у нас была проведена очень глобальная масштабнейшая работа по инвентаризации дорог. Их все оценили, их все привели в состояние по документам, какую, когда ремонтировать. В-третьих, у нас используются современные технологии и материалы. Вот передо мной говорили по поводу подрядчиков. Вот чаще всего стали работать со своими, с местными подрядчиками. Это тоже очень важно. Ну, конечно же, это очень эффективная организация работ. Все-таки Севастополь регион не очень большой, поэтому нам проще немножко с логистикой и, может быть, на такой локальной территории это ярче видно. Ну и, конечно, самое главное, это то, вот о чем говорил наш губернатор, это контроль качества. Контроль качества осуществляется с нескольких сторон. Во-первых, это надзорные органы, прокуратура, у нас есть Общероссийский народный фронт, контролеры. Ну, конечно же, сами горожане, и причем, вы знаете, подрядчики, когда ремонтируют дорогу, они прислушиваются, вот просят жители сделать то-то и то-то, и они прям делают. И вот не дам соврать, не получится, потому что опросили горожан, давайте послушаем,
11: давайте,
14: что говорят,
11: конечно,
14: севастопольцам.
15: Я, коренная жительница Севастополя, вижу улучшение. Пришла и сказала, что бордюрчик должен быть опущен, потому что вот по той следующей дорожке в детскую поликлинику везут в коляске детишек. А я сейчас пришла, попросила, они сказали, что сделают такой утопающий бордюр.
16: Дороги улучшились за последние лет 10. Их строят, много новых комплексов развязок, масштабное строительство. И качество дорог улучшилось, и их стало гораздо больше.
17: После ливня, после дождей, конечно, там и ручьи вымывало, мы восстанавливали. Ну, сейчас это, конечно, земля и небо. Конечно, сейчас и удобно, и уютно будут ездить уже. Жильцы довольны, счастливы.
18: Я вижу изменения, потому что дороги реально стали лучше. Тот же самый центр, есть места, где дороги были очень плохие. И когда Развожаев уже взялся за это, естественно.
19: Очень хорошо, нам нравится. Дороги лучше не придумаешь.
20: На машине едешь плавно, даже не чувствуешь ни кочек, ровненько все.
21: Хорошая дорога всегда хорошо. И ходить хорошо, и ездить, так что все нормально.
11: Юля, еще вот я отметил про себя, что абсолютно все поколения практически высказали.
14: Абсолютно разные поколения, потому что и на самокатах, и на колясках, и старики, и молодежь.
10: Да, просто, да, пройти.
14: Да, всем угодили. Видите, все дело в том, что вот эти есть национальные проекты, а есть региональные проекты. И у нас по федеральным нацпроектам идет финансирование и федеральное, и региональное, а по нашим местным, то есть это наши деньги, городские деньги, и самое главное, что все четко спланировано и все четко контролируется. Поэтому, да, это очень яркий показательный пример. Я думаю, что в очередной раз Севастополь станет показателем для других регионов. Учитесь, берите пример.
11: Да, конечно.
14: У нас, да.
11: Совершенно справедливо говорите, потому что действительно вот подобного рода вещи, они для всех. Их уникальность в том, что какие бы дороги...
10: Ну, я думаю, высокого класса специалисты прежде всего сейчас бы нам сказали, ну ладно, Севастополь такой мягкий, климат в сравнении с континентальной Россией, с перепадами температуры и так далее. Но на самом деле
11: перепады высокие.
10: Просто очень радостно. И мы знаем, с чего стартовал Севастополь в свое время. Поэтому отрадно слышать, что дороги замечательные и так держать. А мне было очень приятно слышать горожан, которые уверены, что их слышат и прислушиваются к их пожеланию по поводу того, как утопить, как там, не по питерски, не по ребрик, бордюрчик у вас называется. Бордюрчик.
11: Бордюрчик утопили, и все, и дети поехали.
10: И коляски, и самокаты, и дедушка тоже пройдет.
11: Юля, берегите эти дороги, да, они действительно хорошие, поэтому эксплуатировать их надо тоже правильно. Спасибо. Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя. А мы на некоторое время прервемся, чтобы пригласить...
10: Вернуться в студию с гостем для вас.
11: С гостем для вас. Я надеюсь, вам будет это очень интересно.
1: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
23: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
22: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Голоса Радио России.
10: Ну вот и подсказка.
11: Именно так. Именно
10: Борис
11: так.
10: Петухов и Наталья Стребнева по-прежнему работают для вас в Московской студии Радио России. И к нам присоединился наш коллега, один из самых любимейших, Алексей Анкудинов. Вообще обычно мы его представляем из Калининграда, но тут он у нас прямо-таки в Московской студии Радио России. Вы слышите, дорогие друзья, что, конечно же, и у нас голоса меняются, как только голоса Радио России оказываются у нас в студии.
11: Потому что
10: радость живого общения.
11: Живое общение – это очень важно, потому что одно дело, когда мы общаемся, по телефону, по каким-то другим средствам связи, но тем не менее, когда глаза в глаза, когда лично, когда вот это все происходит. Так что рекомендуем вам Алексей Анкудинов из Калининграда, человек, отвечающий за самый западный регион нашей страны. И надо вам сказать, я не покривлю душой, что его выходы в эфир всегда очень интересны, потому что они не замыкаются на какой-то такой повестке, что называется, ну, вот как принято, отчетно. Мы все время говорим то о янтаре, то еще о чем-то, то о природе.
10: Короче,
11: этого
10: Алексей Анкудинов, это фирменный знак качества. Во-первых, да? Здравствуйте.
24: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Волнительно, конечно, мне сидеть с вами в студии, но очень приятно. Прилетел я из Калининграда пару дней назад, из самого западного региона нашей огромной любимой страны. И самое главное, что я прилетел, удивительно, без всяких задержек, как, к сожалению, бывает в последнее время, но добрался до столицы нашей родины, чему несказанно рад, готов делиться новостями, впечатлениями о замечательном янтарном крае.
11: Да, действительно, это очень важно. А давайте тогда, во-первых, мы вас поздравим.
10: В вашем лице.
11: Да, в вашем лице всех калининградцев.
10: Да, всю Калининградскую область,
11: 80-летие. В этом году, да, отмечается 80-летие появления на нашей карте нашей страны, Калининградской области. Действительно, это произошло после войны сразу.
10: До этого... А 4 июля 1946 года область была переименована в Калининградскую. Именно поэтому празднование основное приходится у нас именно на июль. 20 числа, да, отмечали вы или раньше?
24: 4 июля отметили юбилей города и юбилей Калининградской области. Действительно, да, в 1946 году Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую в честь всенародного старосты Михаила Ивановича Калинина. Мы живем в Калининграде, и я, конечно, наверное, никогда бы никуда не переехал. Я патриот своей малой родины и большой родины. Я люблю путешествовать по России, но вот Калининград — мой родной город, мой прадедушка, как я уже, по-моему, рассказывал, штурмовал Кёнигсберг, да, да. Потом привез туда свою семью, и мой дедушка окончил школу, самый первый в Калининграде, вот на месте Бургшуле немецкой школы, была потом школа номер один, сейчас это гимназия, он в 46-м году получил первый аттестат, потом была у него интересная карьера, он служил в органах безопасности, прокуратуры и в исполкоме региональном. К сожалению, рано ушел из жизни, но память о нем сохранилась. Вот были выпущены книги местными журналистами, краеведами, где, кстати говоря, упоминался и мой дедушка. И в этой же школе некоторое время учился поэт Роберт Рождественский. Mm-hmm. Поэтому тоже принято его вспоминать в контексте как раз-таки истории нашего края.
10: Первых калининградцев, да.
24: Да. Mm-hmm. Я считаю, что юбилей отметили. В принципе, был и концерт, и Олег Газманов, тоже один известный калининградец, приезжал, исполнил свой хит про Балтийский берег.
11: Да, конечно.
24: Люди, конечно, радовались. Я провел этот праздник, можно сказать, на окраине города, в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Угу. Есть у нас такой микрорайон, назван он в честь героя Советского Союза Александра Космодемьянского, брата Зои Космодемьянской. Там у нас располагаются промышленные предприятия, крупный, известный на всю страну автомобилестроительный завод «Автотор».
11: Да, о котором там, мы поговорим, да, в дальнейшем сегодня.
24: Там тоже проходили мероприятия, и очень здорово, что они были сосредоточены не только в центре, но и вот в других районах города Калининграда.
10: Весь
24: и в муниципалитетах.
10: Да,
24: недавно отмечали широко День военно-морского флота. Этот праздник тоже, наверное, один из самых уважаемых, самых отмечаемых в Калининградской области, потому что, как мы знаем, в Калининградской области, в городе Балтийске, в самом западном городе нашей России, это все-таки Балтийск, находится база Балтийского флота. Это первый флот нашей страны, да, там и очень интересное такое представление театрализированное с Петром Первым, который там оглашает свой знаменитый указ «Морским судам быть», и парад кораблей. И
10: так же, как и в Петербурге, в этот день корабли становятся доступными, да, военные, выстраиваются на рейд, и можно...
24: Можно их наблюдать, и вальс буксиров тоже такое, изюминка Дня военно-морского флота. Люди туда приезжают, в Балтийск, чтобы вот отметить. Очень многие связаны как раз с военно-морским флотом. Вот у меня тоже папа служил в военно-морском флоте. Я и в Североморске успел пожить в детстве, потом вернулся в Калининград. Поэтому край моряков,
11: да, край
24: и военных моряков,
11: да,
24: и гражданских рыбаков, тоже день рыбака в июле. Поэтому июль такой насыщенный месяц в Калининградской области.
11: Даже несколько песен есть про это вот. Город моряков.
10: Да, не только Севастополь.
11: Я просто хотел еще историческую справку дать. Ведь был период, когда Кёнигсберг входил в состав Российской империи.
24: Да, во время Семилетней войны.
11: Да, и великий философ Кант, собственно, тоже был гражданином Российской, да, подданным Российской империи. И это тоже стоит помнить об этом, потому что и сегодня могила Канта – это один из главных привлекательных, скажем так, объектов в Калининграде, и все знают, кто такой Кант, может быть, не все до конца знают, но, тем не менее, его замечательная фраза о том, что для нас важнее всего – это звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас.
24: У него много цитат. Одна из моих любимых: только посредством образования человек становится человеком.
10: Именно поэтому университет, да, Калининградский, да, несет, ну,
11: конечно,
10: носит его,
11: конечно,
10: имя.
24: Ну, кстати говоря, вот расскажу любопытный факт. Недавно познакомился с ним, прочитал про Калинина. Как вот Сталин в переписке ему иногда четверостишие писал. И вот он в одном из них написал, что Калинина иногда сложнее понять, чем Канта. Канта прочитать. Да, вот, то есть тоже такой
10: мудрецы своих эпох, да.
24: Да.
10: Алексей, а я, признаться, тут совсем недавно в новостях, причем нашей сестры, можно сказать, радиокультура, да, я услышала о том, как в Калининграде трепетно относятся к руинам. И помимо государственного учреждения, которое называется Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, которое фиксирует и решает судьбу значимости той или иной руинированной, да, постройки, у вас еще есть и хранители руин. Это общественное движение, которое превращает руины в не просто в культурную достопримечательность, а вот в какое-то уже даже...
24: Нет, да, уже на протяжении нескольких лет, да, уже несколько лет работает эта организация, это активисты, общественники, они проводят субботники на территории таких исторических мест, будь то замок какой-нибудь Лобиау в Полеске, либо какая-нибудь кирха в Правдинске.
10: И задача не восстановить правду историческую, да, а законсервировать, по сути.
24: Ну, вот то, сохранить что... то, что имеем то, сейчас, что еще понимаете? Имеется,
11: потому что, вот, например, в Черняховске, да, вот эти руины замка
24: Инстербург,
11: да. Вот это действительно, там и там какие-то активности, там и художники собираются, там и всякие фестивали какие-то проходят, поют и пляшут там, опять же, тоже. Вот. И поэтому вот каждое такое место, ну, понятно, что возродить его, конечно, это гиперидея какая-то, которые и, собственно, даже сложно его восстановить, потому что не сохранилось практически, так сказать, даже основы, но, тем не менее, все равно в эти развалины, когда входишь, совершенно себя по-другому чувствуешь, сразу хочется меч выхватить или что-то такое сделать.
10: Ну, я была в те годы, когда еще так трепетно не относилась. На самом деле, когда выезжаешь за пределы Калининграда в тот момент и едешь по этим дорогам, где стоят это последние солдаты вермахта, как называли тополя или другие растения, которые делали дорогу наиболее узкой, да, там, соответственно, вот, конечно, это было печальное зрелище. А теперь для меня это удивительным образом Калининград не только край янтаря, но и край таких вот сохраненных.
11: Да, опять же, на территории Калининградской.
10: И превращенных в культурное достояние.
11: Нынешняя Калининградская область состояла в сражении Семилетней войны, одной из основных.
10: Ты прям на шведа, да?
11: Нет, это были с, как раз с немцами. Ну, как бы,
24: с пруссами.
11: С пруссами, да, да, тогда, не немцами еще. Ну, вот плавно мы перейдем, конечно, к истории Великой Отечественной войны. Вот штурм Кёнигсберга – это одно из самых главных событий войны, которое произошло, и память о нем сохраняется. И действительно, вот эти форты, которые вот огромной толщины стены, которые не брали артиллерийские орудия даже, их наши ребята подползали, минировали, взрывали.
10: И прадедушка Алексея тоже.
11: Да, да, и это вот очень выразительно, что вот привести туда детей и показать, каким образом это было сделано, тем более за такой короткий срок.
24: Конечно, да, у нас богатая история восточно-прусской наступательной операции и очень такие жестокие, тяжелые бои шли на территории региона. Что говорить, до сих пор находят мины, снаряды времен войны, и, к сожалению, бывают и несчастные случаи, когда такие опасные находки приводят к трагедии. До сих пор у нас есть баржа, затопленная недалеко от Балтийской, каждый год специальный отряд МЧС приезжает туда и занимается разминированием. В прошлом году мы отмечали 80-летие штурма Кёнигсберга, каждый раз это невероятно интересная реконструкция, экскурсии по тому же форту номер 5, пятый форт, где как раз по итогам штурма его было больше всего героев Советского Союза. Там, причем такая была интересная история этой операции, ведь несколько дней же шел штурм Кёнигсберга, чему предшествовали бои по территории области, и вообще считался Кёнигсберг таким оплотом прусского немецкого милитаризма, неприступный город-крепость, ведь именно по итогам взятия Кёнигсберга была учреждена медаль, да. Медаль за взятие Кёнигсберга, хотя Кёнигсберг не был столицей, обычно там за освобождение Праги,
11: за Вену, за Прагу,
24: а тут за взятие Кёнигсберга, что свидетельствует, конечно, о повышенном внимании, и мы знаем, что войска 3-го Белорусского фронта, которым сначала командовал самый молодой генерал Черняховский, который, к сожалению, погиб в Пенежно, ныне это Польша, и там тоже была грустная история о демонтаже памятника Черняховскому, мы тоже много лет следили за этими событиями. Вообще и на территории соседней Польши очень много памятников Красной Армии, но именно в Калининграде был установлен первый памятник как раз после Великой Отечественной войны в 1945 году. Это мемориал 1200 воинам-гвардейцам. У нас рядом расположен как раз с этим памятником замечательный Парк Победы, где появился парк памятников в миниатюре, снесенных в Европе, как раз вот европейскими властями. Мы тоже, по-моему, об этом рассказывали.
10: Да, рассказывали.
24: Там Центр исторической памяти курирует этот проект о поддержке
11: как,
24: властей.
11: Как современных героев память чтут? СВО, понятное дело, большое количество калининградцев участвовало в СВО, кто-то наверняка и получил и награды в СВО.
24: Есть герои, конечно, у нас в России, и вот тоже.
11: И какие-то памятные уже созданы, да?
24: И улицы переименовываются, конечно, и мы ждем, наверное, появления памятника героям СВО, возможно, в скором времени он появится. Естественно, у нас, конечно, этой теме уделяется большое внимание, потому что все-таки, да, Калининград — это как вот база Балтийского флота, и морские пехотинцы,
11: да,
24: активные,
11: да,
24: участники специальной военной операции с самого ее начала. Поэтому, естественно, мы дорожим этой памятью.
11: Да, Алексей, сейчас мы прервемся буквально на минуту и продолжим наш разговор сразу же.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамалашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
25: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
26: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
27: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
28: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
27: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
28: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
27: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
28: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
27: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
28: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================└================└============================================================================================================└============================================================└============└========================└============└└└└└└└└========================

0: именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кордиаль?
1: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
0: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
1: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
1: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
1: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
0: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
1: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов,

0: но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного *2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время! Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
6: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут. И ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Реклама.
8: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поручил главе РЖД не забывать о горняках и о вывозе угля из Кемеровской области. Вооруженными силами России за неделю осуществлены массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием. И август в Москве и области начнется с идеальной погоды. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым поручил ему и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской бойцам спецоперации и их семьям.
10: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние воспользоваться нашими медицинскими услугами.
11: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
10: Обязательно.
9: Владимир Путин поручил главе РЖД не забывать о горняках, а также о вывозе угля из Кемеровской области. Глава РЖД сообщил президенту, что поручения по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняются.
10: Мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
11: Не забывайте. Четко горняков не забывайте. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль. Это все понятно.
10: Неукоснительно, все выполняется.
9: Белозеров также доложил президенту, что инвест-программа компании в 2026 году выполнена на 45%. Подразделения российских группировок за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР, включая Стенки, за истекшие сутки и установили контроль над 5 в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой, за истекшие сутки, сообщили в Министерстве обороны. С 25 по 31 июля вооруженными силами России осуществлены массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой в ВСУ, говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружения, боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Ударам также были подвергнуты и объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемых для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании, где речь шла о развитии железных дорог России. Совещание прошло в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметят 2 августа.
12: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 миллиард и почти 116 миллионов тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
9: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах России, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства в МАКСе. На данном этапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург в августе в отдельные дни. Ожидается до 20 градусов тепла, а в конце месяца станет прохладнее, дожди будут идти чаще, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Составленный прогноз на август предполагает, что среднемесячная температура воздуха окажется на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков в пределах 80-120% от нормы, добавил синоптик. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные 1 и 2 августа будет солнечно и сухо.
13: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
9: Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. По предварительным прогнозам, жарким последний месяц лета в московском регионе не будет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
14: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Нападающий футбольного Краснодара Мозес Кобнан продолжит карьеру в чемпионате Греции. Нигериец перешел в Левадиакос на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба греческой команды. 23-летний форвард выступает за Краснодар с 2023 года. А тем временем Оренбург договорился о переходе полузащитника петербургского «Зенита» Дмитрия Васильева. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма сделки составит 60 миллионов рублей. А футболист подпишет контракт до 2030 года. Матч третьего тура российской премьер-лиги между Ростовом и столичным ЦСКА могут провести в другом городе. По информации РБ «Спорт», в Ростове-на-Дону прошел ураган, который повредил конструкции стадиона. Встреча может быть перенесена из-за угроз безопасности на арене. Отмечается, что в РПЛ в курсе ситуации, сейчас решают, где состоится поединок. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр Артем Чистяков принял правильное решение, когда удалил защитника казанского «Рубина» Илью Рожкова в матч первого тура российской премьер-лиги против Краснодара. Поведение Рожкова квалифицировано как агрессивное. Сборная России по футзалу прибыла в Таиланд, где примет участие в турнире Continental Futsal Championship. Он пройдет в Бангкоке с 1 по 6 августа. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. Помимо сборной России, в соревнованиях сыграют сборные Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Реклама.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Реклама на Радио России.
9: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 21. В Архангельске небольшой дождь, плюс 27. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 27. В Петрозаводске временами дождь, плюс 25. В Сыктывкаре ясно, плюс 26. В Элисте ясно, плюс 33. В Херсоне ясно, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Струны оперы.
2: Валентина Николаевна не училась вокалу, она альтистка. И она всегда говорила, что обучалась пению именно у своего инструмента. Для нее очень важно было найти манеру звукоизвлечения, которую она воспроизводила на альте или на скрипке, у себя внутри.
1: 100 лет со дня рождения Валентины Левко. В программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время. Время новой России.
9: Действительно, время новой России – это специальный час, который каждый вторник и пятницу выходит в эфир в рамках программы «Разное время». Мы побываем в регионах, которые вернулись в состав Большой России, узнаем, какие там новости последние, а мы – это…
10: Наталья Стребнева, я по-прежнему уже второй час в эфире «Разного времени».
9: И Борис Петухов, и поэтому присоединяйтесь к нашей аудитории. Если вы захотите что-то сказать или задать какие-то вопросы, 8-925-222-99-92, текстовое сообщение присылайте, мы обязательно самое интересное прочитаем. Также мы доступны не только в радиоэфире, но и видео нас можно видеть на канале Телеграм-канал «Радио России», также в ВКонтакте и, конечно же, в Максе. Также не забывайте про платформу «Смотрим» и сайт «Вести.ру», там тоже ссылки есть на наше сообщение.
10: И вся оперативная информация, которая необходима для того, чтобы понимать, да, смысл наполнения нынешнего дня. Ну, как всегда, начинаем мы с Донецка и очень рады этой традиционной возможности. Виктория Цыпленкова уже на связи с нами. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Вика.
11: Здравствуйте. Хотелось бы начать с новостей с линии фронта. Угу. Российская армия освободила Красноярское в Донецкой Народной Республике. Этот поселок находится в Добропольском районе, всего в 3 километрах от границ самого Доброполья. И в ближайшее время начнется активная фаза боев за этот населенный пункт. Сейчас также стало известно о том, что наши военнослужащие контролируют уже более 40% водного канала Северский Донец-Донбасс. Это тот самый источник, благодаря которому можно наладить полноценное водоснабжение в Донецкой Народной Республике. Сейчас вода по-прежнему идет по графику раз в и дня, и так что предстоит еще очень большой процесс освобождения территории, разминирования и, соответственно, ремонтных работ. К сожалению, противник не оставляет в покое мирных жителей. К сожалению, сегодня 8 человек получили ранения в результате атаки на автобус «Краснодар-Донецк». ВФУ били из беспилотника. Инцидент произошел около 4 утра в поселке Кутейниково Амросевского округа. Об этом сообщила глава округа. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Производится осмотр и фиксация последствий атаки со стороны ВФУ. Фрагменты и осколки изъяты и направлены на экспертизу для установления типа взрывного устройства, но по предварительным данным это беспилотник самолетного типа зарубежный. И сейчас уже Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 205, это террористический акт. Из 8 пострадавших один человек в тяжелом состоянии сейчас находится в реанимации. Еще 3 пассажира находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице, и 4 гражданам медицинскую помощь оказали на месте, и в дальнейшем они будут проходить амбулаторное лечение. Также сегодня в Горловке в результате атаки со стороны ВФУ получил ранение мальчик 2019 года рождения. Сегодня также в Горловске есть повреждения. Это автозаправочная станция, беспилотник противника отрабатывал по ней. И также есть повреждения коммунальных автотранспортных средств. 2 таковых получили повреждения. И гражданское автотранспортное средство вчера в ДНР также противник работал из БПЛА, 1 человек, 1 мирный житель погиб, и 3 человека получили ранения. Большая часть этих обстрелов была на трассах, на дороге. Это Никитовский район Горловки и трасса, которая ведет из Донецка к Азовскому морю. Это Донецк-Мариуполь, Волноваский округ, и Мангус-Урзуф. Там получили ранения люди, которые проезжали на автомобилях по трассе. Есть новости и мирной жизни. В Харцизске сейчас капитально ремонтируют детскую поликлинику. Подрядчики уже приступили к усилению несущих конструкций, частичной замене перекрытий. Полностью внутреннюю отделку обновят и фасады. И особое внимание уделяется инфраструктуре у медицинского учреждения. Это регистратура, холлы, кабинеты для пациентов и их родителей. Ранее также Харцизская первая городская поликлиника взрослая уже получила обновление. Там обновили регистратуру и поставили туда современные аппараты для обследования, аппараты КТ, рентген, УЗИ. Я была в этой поликлинике по работе. Действительно впечатляет. И классный там сделан ремонт, абсолютно комфортабельный. И даже на КТ, вот в Донецке очень большая очередь, в том числе на эту процедуру, там очереди нет практически, благодаря этой технике можно получать помощь. В Макеевке открылся центр социализации подростков. Здесь ребята проводят время, занимаются с психологами, занимаются творчеством.
9: Речь идет о детях, что называется, которые либо состоят на учете, да?
10: Нет, вот как раз нет.
11: Нет.
10: Да, я вот, Вика, как раз, да, вы так это динамично преподносите новости. Я как раз хотела вот попросить рассказать о специфике, потому что здесь это не учреждение, которое работает со сложными подростками. Да. Это совершенно досугового плана учреждения. Угу. Да, ждем подробностей.
11: Да, совершенно верно. Это досуговое учреждение, это грантовый проект. И этот центр открылся для того, чтобы детки, подростки могли туда приходить, заниматься досугами. Сейчас там работает летняя площадка в рамках проекта «Дворовые практики». Здесь и лекции проводит общество знания.
10: На минуточку. Общество знания проводит лекции. Да, вот тебе и дворовые практики. Угу.
11: Да, вот такие дворовые практики, чтобы они не проводились во дворах в разных ситуациях, предотвращаем. И, соответственно, в комфортной обстановке, интересно, дети могут проводить время. Кстати, здесь есть современная техника, оборудование для проведения презентаций, лекций. И этот центр не последний в Донецкой Народной Республике, один из первых, но в дальнейшем такие центры будут
10: И пусть наши подростки нуждаются именно в такой социализации, да, а не в то, что мы обычно социальные центры вкладываем
9: вот
10: в какое-то понятие.
9: Я
10: и насколько тревожные мысли
9: прочитал,
10: посещают.
9: Когда прочитал, удивился, и наверняка там тоже, там, наверное, и танцы какие-то можно устраивать, современные дискотеки, и кино, наверное, смотреть, и это действительно очень интересно.
11: Техника это позволяет.
9: Да, очень интересно, когда дети заняты именно этим, а уж вопросов у них наверняка много, и главное, чтобы здесь еще индивидуально можно было с каждым ребенком поговорить, психологом тем же самым, потому что действительно в этом возрасте бывают проблемы такие вот, которые кажутся просто вот самыми-самыми-самыми, да, но с нашей точки зрения, конечно, да, не всегда так бывает, но тем не менее именно психологи могут разобраться, посоветовать что-то сделать, и это очень замечательно.
10: Ну и перепрыгивая через новости, Вик, хочется спросить, вот продолжая семейную тему, но косвенно, у вас есть семейный сквер в Докучаевске, и там оборудуют площадку специальную для выгула, как это, четвероногих членов наших семей, да?
11: Да, ранее уже этот сквер был реконструирован, там обустроили и детские площадки, спортивные площадки, и отдельно сейчас там монтируют оборудованную площадку для выгула питомцев. Она будет обустроена с ограждениями для того, чтобы комфортно можно было именно в этой зоне, не затрагивая другие, выгуливать домашних животных.
10: Себе в удовольствие, не смущая прохожих.
9: Там наверняка какие-нибудь лесенки какие-нибудь устроят, вот эти самые, вот через чего они
10: какая-то
9: пропрыгают.
10: Площадка, где тренируются, да, наверное, она там будет в каком-нибудь углу, но не обязательно для прогулки.
9: Ну, я понимаю.
10: Как в нашей студии говорил зоолог, если у вас вы себе заводите там с точки зрения охранной сторожевой, воспитываете, дрессируете, а если у вас член семьи, его дрессировать не надо.
9: Ну, с одной стороны, да, но все равно некоторую дисциплину надо все-таки прививать. Да, и что же еще? Ага, вот в Старобешевском округе переходит на современные методы земледелия. Тоже интересно, потому что
10: это новости, которые все время успокаивают. Да, и мы понимаем, насколько щедрая у вас там земля. Угу.
11: Да, земля действительно щедрая, огромное количество культур выращивается, и эта сфера развивается. Сейчас власти муниципального округа Старобешевского заключили соглашение с агрохимической службой России для того, чтобы внедрить современные методы земледелия. Возможности открываются таковые. Сейчас специалисты уже оценивают уровень плодородия почвы, оценку их состояния, и на основе этих данных в дальнейшем будут предоставлены специалистами, с кем было подписано соглашение, рекомендации по выбору удобрения, оптимальной дозировки для того,
9: то
11: чтобы...
9: То есть научный подход, скажем так, да, к сельскому хозяйству?
10: Спасибо вам большое. Да. Виктория Цыпленкова была с нами с новостями последних дней из Донецкой Народной Республики. Вики, желаем хороших выходных, как и всему Донецку и ближайшему региону. И перемещаемся дальше.
12: Большая страна, разное время.
10: Юрий Свидерский у нас на связи, на проводе у нас Луганск. Юра, добрый день.
9: Здравствуйте, Юрий.
13: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис, здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели и зрители наших трансляций, здравствуйте, вся Россия, и, конечно же, здравствуйте, наши коллеги, кто сейчас обеспечивает наш эфир под нашим далеко не мирным небом. Mm-hmm. Ну вот вы, Виктория, пожелали хороших выходных, еще от себя ремарку позволю, все-таки у нас в последнее время что-то хороших дней, независимо от того, выходные это или будни, почему-то не происходит.
10: А у нас к выходным обычно, да, у нас тоже к выходным обычно копится негатив, но тем не менее никто не отменяет.
13: Да, поэтому с этого же и приходится начинать.
10: Конечно.
13: Монах погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Троицком округе Луганской Народной Республики. Еще один священнослужитель, который находился вместе с ним в атакованной гражданской машине, получил ранение. Об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. В Луганске вражеский беспилотник накануне рано утром атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону города Алчевска. Тут всего 30 километров от Луганска до Алчевска. К несчастью, водитель погиб. В Луганске накануне вечером дрон ударил по одной из главных улиц города, Оборонной. Он метил в фуру, но промахнулся и взорвался при ударе об асфальт. Там рядом живет один мой однокурсник по университету. Я спросил, слышал ли он что-нибудь. Он как раз на открытой местности находился. Нет, он говорит, дрон был, судя по всему, все-таки электрический, не бензиновый. абсолютно ничего, никаких признаков, тишина, и просто потом бабах, и куча огня, дыма, сноп, искр. Ну вот очень повезло водителю грузовика, потому что дрон ударил, вот буквально там есть спортивный комплекс, так называемый ЛТК-арена, по мини-футболу соревнования проводятся там и так далее. И перед ним зебра, пешеходный переход от остановки общественного транспорта до остановки, прямо вот по зебре и ударил этот украинский дрон.
10: Стратегически важный момент, да, это просто... Это очень важно, пешеходный переход разрушить.
13: Да, беспилотники в столице республики повредили еще два грузовика, это только за минувшие сутки. Такая же статистика, я вот не устаю повторять, она ежедневная. Автостоянку повредили, машину коммунальщиков, которая мыла центральную улицу города, водовозка обычная, которые ездят, омывают улицы. Вот, видите, тоже еще один стратегический объект попал.
10: Опасный.
13: Жертвы пострадавших. Также, если говорить уже не про столицу республики, а про периферию, то в Кременском муниципальном округе беспилотник ударил вблизи магазина. Там ранение получила 76-летняя женщина. Еще один удар был нанесен по автомобилю, ранена 58-летняя женщина. В Троицком беспилотник также атаковал легковой автомобиль, там пострадал 65-летний мужчина. В Брянке в результате детонации БПЛА, это город Брянка, Луганской Народной Республики, в Доме культуры, учебно-воспитательном комплексе повреждено остекление. В Волчевке, это тот город Металлург, беспилотник попал в четырехквартирный дом. К счастью, не сдетонировал, перепугал жильцов, их эвакуировали, но там, к счастью, никто не пострадал. Ну, в общем, вот такая вот...
9: Да, обстановка
13: можно было
9: понятная,
13: сказать,
9: да.
13: Про дребедень, но это не дребедень, это шутка, да, это просто террор.
10: Да, это настоящее, да, просто озверевшие какие-то.
9: И не поддается никакой логической оценке, потому что...
10: Бесчеловечные это, абсолютно поступки, нелогичные совершенно, это какое-то просто такое, да.
9: Ну, давайте так, тогда
13: хорошим
9: немножко, да,
13: к
9: хорошим, конечно.
13: С большим, с большим даже удовольствием. Правительство Российской Федерации приняло решение вдвое увеличить финансирование программы льготной ипотеки для Донбасса, Новороссии и приграничных регионов, имеется в виду Белгородская, Курская области. Об этом сообщил Михаил Мишустин. В бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке и страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков. Теперь, сказал Михаил Мишустин, мы удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Потому что мы с вами уже два года говорим о том, что вот эти вот лимиты, выделенные федеральным центром, они исчерпываются задолго до окончания календарного года. Настолько велик спрос, настолько популярно это предложение.
9: Да. Ну, немножко о капремонте учебного корпуса Луганского колледжа автосервиса.
13: Да, капитальный ремонт начался в учебном корпусе Луганского колледжа автосервиса. Об этом заявил Марат Шакирзянович Хуснуллин. За 70 лет работы Луганского колледжа автосервиса столько же, сколько мы празднуем, вот 9 числа будем праздновать День строителя. Из его стен вышло более 60 тысяч выпускников, подготовленных по важным для строительной отрасли техническим профилям. Это крановщики, автомеханики, сварщики. И после капремонта инфраструктуры ожидается запуск программы по направлениям обучения. В нем смогут готовить отделочников, штукатуров, маляров. Обновленный корпус колледжа в Луганске в общей сложности сможет принимать более 700 учащихся, рассказал Марат Хуснуллин. А поскольку этот колледж находится на том квартале, на территории квартала, в котором и я живу, это квартал Героев Брестской крепости в городе Луганске, сегодня проходил мимо, могу вам подтвердить, работы просто кипят, все обнесено забором, остались от здания только стены и пустые...
9: И будет абсолютно новое...
13: Новое наполнение. Новые окна, да. За 70 лет.
9: И будет еще и наполнение оборудованием наверняка, тем более профессия, опять же, автосервиса, ну, в общем, достаточно выгодная и достаточно перспективная. Юрий, мы сейчас прервемся на минуту, а потом опять подключим вас к эфиру. Хорошо? Договорились? А вы, уважаемые зрители, то есть...
10: Ну и зрители
9: тоже. Не переключайтесь.

0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
2: Большая страна, разное время. Время новой России.
3: Возвращаемся к теме жизни в Луганской Народной Республике. На связи с нами наш коллега Юрий Свидерский. Юра, продолжаем.
4: Юр, и очень интересно бы было поговорить, на самом деле, может быть, чуть-чуть более подробно, про Луганский парк Горького.
3: Угу.
4: Мы не знали, что в Луганске есть парк тоже имени
3: Горького. Ну, не просто так, а еще и этому общественному пространству 90 лет. Это же заслуженное место.
5: Да, парк культуры имени Максима Горького появился в Луганске в августе 1936 года.
4: Угу.
5: Тогда это было детище многолетнего, многодесятилетнего главного архитектора города Луганска Шеремета и Александра Степановича. И сейчас, кстати, строительный колледж носит его имя в городе Луганске. Благодаря ему, в общем-то, появились в свое время и стационарный цирк в Луганске, плавательные бассейны и так далее, и так далее. Но, конечно же, город Луганск, как и весь Донбасс, появлялся, это, ну, любой может узнать, даже в интернете, далеко не ходя, из шахт, заводов, предприятий. Люди приезжали сюда на заработки, строили семьи, создавали семьи, строили жилье. И это был вот такой вот рабочий городок, рабочий поселок, в общем-то, сначала деревянные какие-то домики, потом начали появляться каменные строения, одноэтажные. Впервые вообще в Донбассе тогда решили сделать парк, большой-большой парк. Назвали его именем Максима Горького. И это был поистине уникальный в принципе для Донбасса и в дальнейшем для России объект. Я вот с самого современного этапа начну рассказывать. Вот сейчас в нем готовят установку новых арт-объектов. Об этом рассказала сегодня Нигина Вязкова. Это директор муниципального предприятия, комбинат зеленого хозяйства и благоустройства. И вот в рамках подготовки к 90-летию парка ведется побелка входной группы. Это колоннада, она сохранилась, ей 90 лет. Она не была разрушена ни во время бомбардировок Луганска немецкими, потом украинскими бандитами, ни во время оккупации. И именно этот архитектурный шедевр является визитной карточкой парка. Планируется установка нескольких новинок. Это фотозоны, которые станут сюрпризом для посетителей. Установится шар с надписью «90 лет парку Горького» с цветочным оформлением, вазонами, цифры 90 в цветочном обрамлении. А район Сухого ручья, где стоит девушка с веслом, украсят 90 вазонов с бархатами. Девушка с веслом,
4: обязательно,
5: вы понимаете,
4: обязательно,
5: очень много общего с той девушкой с веслом, которая стояла также 90 лет назад в Москве, в парке Горького. Потому что архитектор Шадр, когда делал оригинальную статую, но он-то ее сделал, во-первых, 6-метровую, что не оценили в столице нашей Родины. А во-вторых, комиссия приемочная тогда сказала, что слишком откровенно все-таки это сделано. Поэтому тогда эту девушку с веслом купили луганчане. Ее привезли. И для того, чтобы визуально как-то уменьшить вот этот 6-метровый постамент, Его немножечко вкопали в землю, сделали да? углубили.
3: А я думала, это камень подрезанный, потому что, да, как-то на самом деле выглядит недосказанная скульптура. Почти как у Веры Мухиной, рабочая колхозница, да, изначально задуманная на очень высоком постаменте, но в Москве когда-то они стояли совсем не так, как задумал автор.
5: А в дальнейшем эту девушку с веслом, в дальнейшем были куплены еще порядка 20 скульптур, причем куплены из Москвы, привезены в Москву, из Москвы в Луганск, это в 1936 году. И все они до единой, неизвестно куда делись после 41 года. Вот представьте, открыли масштабнейший парк. В этом парке Горького было высажено более 1 000 000 различных цветов на открытии. Там была карта всего Советского Союза, сделанная из цветов. На тот момент. Представляете себе масштаб какой? И потом 42-й бомбардировки с июля 42-го город Луганск был по февраль 43-го под оккупацией. И вот за время бомбардировок и оккупации куда делись все оригинальные скульптуры, вообще неизвестно. Разбомбили их. Или кто-то к себе домой
4: идет. Может быть, они спрятаны, например, были сотрудниками парка, и они, например... погибли.
5: До состояния настоящего времени где-то, не где-то дошла, за, и Борис за... не одна.
3: Ну, так, понятно. Но теперь...
5: Горького, города Луганска, так. Девушка с веслом стоит.
3: Стоит. Ее она стоит не на постаменте, туда, да? Она стоит на каком-то таком вот специальном, не знаю, как это назвать. Ну, выглядит это не так, как вот изначально задумка, да?
5: Нет. Ну, ее сделали просто 3,5-метровую, поставили в 2018 году.
3: Понятно.
5: Поэтому девушка, преемственность поколений там есть. Девушка с веслом на месте.
3: На месте. Но она стала просто изящнее во всех отношениях.
4: Юрий, расскажите, пожалуйста, какие работы проводились, вот когда Россия пришла и когда вот это все стало восстанавливаться? Что там в этом парке сейчас?
5: Каждый год в парке с 2018 даже года не проходит ни одного года, чтобы там не появлялись новые площадки. Там веревочный парк, там домики, избушки Бабы-Яги, там цветной зонтик, у которого каждая лопасть, каждый сектор различного цвета. Это как витражи. И всегда в любую погоду, в любое время дня интересно там сесть на лавочку и сфотографироваться, потому что уже другой цвет. Солнце переходит чуть-чуть, и там другой цвет. Это мост, отремонтированный через реку Лугань, потому что, 75% парка окаймляет река, которая дала в свое время название нашему городу. Екатерина II, как вы знаете, в 1795 году назвала город Луганском на реке Лугань. И огромное количество и ремонта зон, аллей, фигур. Тем, кому есть такая, у кого есть такая возможность, всем рекомендую приехать.
4: Юрий,
5: посмотреть.
4: Да, хотелось бы спросить.
5: Будет ли впечатление не хуже, чем от Московского парка Горького?
4: Будет ли 90-летие как-то особенно отмечаться?
5: Могу коротко ответить, как и на все остальные события. Все в пределах установленных мер безопасности. С учетом того, что буквально 2 или 3 дня назад я общался с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Анной Сорокой, которая высказала свое мнение о том, что лето 2016-го даже пострашнее лета 2014-го у нас будет. Поэтому у нас установлено...
3: Лето нынешнее 2026-го, да, не 16-го, 26-го.
5: 26-го, 26-го, да. Видите как.
4: Понятно, да нет, столько, что называется, совпадений, столько событий подобного рода происходит за эти годы, что действительно несложно ошибиться. Ну, давайте выйдем из парка и еще поговорим немножко о благоустройстве общественных пространств, если мы уже заговорили о парке.
5: Да, не одним парком Горького живет Луганская Народная Республика, поэтому работы по благоустройству общественных территорий сейчас проводятся даже в эти минуты, когда мы говорим, потому что реально строители работают до наступления темноты и без выходных. Это я вам говорю как очевидец. В 17 муниципалитетах Луганской Народной Республики уже завершили благоустройство 7 таких общественных территорий, парков, скверов, детских площадок, спортивных объектов, которые жители республики выбрали во время всероссийского голосования в 2025 году. Угу. Обновленные пространства появились в Станично-Луганском, Свердловском муниципальных округах, а также в Стаханове. Но на этом не останавливается республика. И в этом году сразу вот 17 объектов ремонтируются, восстанавливаются, воссоздаются, можно сказать так. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ну и вот один из примеров, кстати, о чем школа, согласитесь, не общественное пространство, самое что ни на есть, то один пример вот приведу из Новопсковского района, Новопсковского округа. Там современное образовательное пространство ремонтируется. Это Новопсковская школа. Комплексное преображение проводится при поддержке тамошнего шефа региона. Это Воронежская область. Специалисты уже обновили систему отопления и установили новые энергоэффективные окна, а сейчас монтируют крышу, обновляют фасад и устанавливают водонепроницаемую отмостку. Совсем скоро начнутся работы по замене электропроводки. Ну, в общем, 1 сентября в Новопскове люди должны пойти в школу, которую они не видели,
4: никогда. С момента, Юрий, вообще вот, вы вот сейчас говорите тоже о шефах, регионах, и вот я подумал, ведь сколько же объектов действительно восстановили шефы регионы из регионов, которые никогда даже, может быть, и не знали до этого, что в Луганске есть такие города, как, в которых им приходится работать. И действительно, ну, как мне кажется, что луганчане, да, наверняка в душе своей хранят очень хорошие воспоминания.
5: Борис, дружба завязывается между ними. Вот, например, у города Стаханова регион-шеф Омск. Угу. Они уже просто как родные. Я каждый раз, как на них смотрю, такое ощущение, что нескольких тысяч километров нету между ними. Соседи. Это просто соседи. Вот, ну, и таких примеров много.
4: И наверняка улицы появятся потом, да, в городах, как было в Ташкенте,
5: ну, вот,
4: в свое время.
5: Ну, вот, Луганской, тоже моей родной, знаете, главную площадь поселка реконструировал шеф-регион, и ее назвали в честь региона Волгоградской.
4: Да, да, тем более Волгоградской тоже глубоко.
3: Практически еще и географические соседи.
4: Да, да.
3: Недалеко.
4: Символично.
3: Ну вот, собственно, да, новый уровень дружбы народов, регионов, вся страна, это, в общем, совершенно
4: неформальный, правильно. Прежде всего, да.
5: А сколько детей принимают каждое лето на оздоровление?
4: Вот как раз лето, да, сейчас лето, да, и как раз наверняка очень много детей поехали не только на море, но и в наши центральные регионы, где тоже...
5: В этом году даже скорее не на море. К сожалению.
4: Да-да-да.
3: Нет, ну, мы понимаем, потому что, да, это, собственно говоря, достаточно опасно.
4: Но тем не менее...
3: Но детский отдых и вот эта лагерная структура, она год от года развивается, и мы в разном времени не устаем радоваться тому, как это происходит, и как каждый год ответственно подходит, и как это здорово продумано, как и система дошкольного, да, вот образования у нас в стране, так и вот система этих детских оздоровительных таких
5: и,
3: вот...
5: И, Наталья Борисовна, я вам скажу, что даже некоторые регионы в этом году просто на ходу перестроились, перенапряглись, можно сказать так.
3: Переориентировали.
4: В связи с событиями, да.
5: Логистику, потому что многие дополнительно приняли детей, которые могли бы поехать в этом году в Крым, например. А поскольку в Крым они, ну, опасно везти, поэтому многие регионы дополнительно приняли у себя детей из ЛНР, и я уверен, что и из ДНР тоже.
4: Нашли возможности, действительно, потому что вот мы не раз уже у нас и репортажи выходили на эту тему, как этих детей встречают там, как родных, и как эти дети вот оттаивают, просто вот слышно, что вот они вот уже играют, уже вместе с нашими тоже местными ребятами какие-то там всякие устраивают соревнования или еще что-то, и прям вот они захлебываются от восторга, как же они хорошо отдыхают. Действительно, это очень большого стоит, я надеюсь, это и будет продолжаться, практика. Юрий, спасибо вам большое, действительно, за интересный разговор. Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи. Вот какой регион не зайдем, в общем, везде вроде бы все одно и то же, но есть своя специфика всегда. И действительно, эти ребята очень замечательно.
3: И не только стойко, да, но и со вкусом живут, и мы понимаем, да, что жизнь продолжается, а, собственно говоря, наше дело право, обязательно победим.
2: Радио России.
6: Триумфаторы. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
7: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК, трио Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
6: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
6: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
2: Большая страна, разное время.
3: У микрофонов в главной студии главного радио страны по-прежнему Борис Петухов и Наталья Стребнева. Но, увы, это последняя тема в эту рабочую неделю. С нетерпением ждем понедельника, когда вновь вернемся к вам. Но сейчас компанию нам составит наша коллега из Саратова, Елена Тёмкина, на связи. Лена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Лена.
9: Здравствуйте.
3: Лена, и по этому поводу, да. Боря, извини, я не знаю, помнит ли он, но я отлично помню этот наш разговор, да, и наши с вами беседы по поводу открытия музея специальной военной операции в Саратове исполняется ровно 2 года. Вот сейчас, потому что...
4: Три уже прошло.
3: В июле 23-го. В июле 23-го мы с вами, да, об этом говорили. Тогда только готовились, собственно говоря, к его открытию.
4: Да, он был одним из первых в стране, и действительно...
9: Он был первым.
4: А, даже первым, да, точно.
9: Первым, именно первым в стране, да. Да.
4: И мы тогда еще думали, из чего будет состоять эта экспозиция, что там будет, на чем сделан акцент, и как... И уже 3 года он существует, и теперь на своих, так скажем, просторах открывают выставку, притом выставку очень серьезную, «Следы сражений. Артефакты СВО».
9: Да, дело в том, что не только выставку, но и научно-практическую конференцию, уже не первую. Просто в этом году она стала межрегиональной и собрала участников от Калининграда до Владивостока. Конференция называлась так: «Музей СВО. Опыт и перспективы». 28 июля – день рождения Саратовского музея истории СВО. И мне очень приятно, я думаю, так же, как и многим радиослушателям, вообще жителям Саратова и Саратовской области, что вы, друзья, помните об этом.
4: Да, конечно.
9: Что вы помните этот разговор. Да, действительно, вот такая вот конференция. Если позволите, я начну с конференции,
4: потом
9: подробнее о выставке расскажу, потому что действительно приехало очень много людей, и те, кто не смогли приехать, подключались по онлайн-трансляции, и это был такой вот живой диалог о том, как мы должны рассказывать детям об истории, вообще какую ценность несут те экспонаты, которые в музеях истории СВО сейчас представлены по всей стране. У нас здесь были люди из Уфы, из Мурманска, Москвы, Донецка, то есть это было вот такое очень значимое масштабное мероприятие. И как раз вот в этот день и участники конференции, и те люди, которые пришли в музей, они смогли увидеть новый проект, новую выставку. Она называется действительно так: «Следы сражений. Артефакты СВО». В экспозиции образцы вооружения как российского, так и вооружения противника, разнообразные трофейные предметы. И о чем эта выставка? Я попросила рассказать о ее изюминке, если позволите, да, руководителя Саратовского музея истории СВО Наталью Речман. Давайте послушаем. очень интересная, очень проникновенная. Состоит она из трех разделов. В первом разделе мы видим, какие разрушения наносят те осколки и то оружие, которым вооружены ВСУ. И есть также то вооружение, которым защищаемся мы. Ну и, наверное, самая такая проникновенная инсталляция называется «Металл заговорил». Это подвешенные осколки разных снарядов, разного оружия, которое исполнено в виде птицы. Силуэт нам именно это напоминает, и это очень символично, что словно журавлями на небо отправляются мирные жители, которые пострадали от военных действий. И, конечно же, наши защитники, которые получили травмы, несовместимые с жизнью, также улетают, но остаются в нашей памяти.
3: Лен, позволю себе опять ремарку. Да. Наталья Речман тоже была у нас в эфире. И

0: предметы, эти снаряды, эти еще какие-то вещи. И ты вот в какой-то мере сможешь понять, через чего прошли люди.
1: Ну, свидетельства истории, да, они нужны.
2: Да, я еще хочу сказать, наверное, и жителям Саратова, и области, и вообще всем гражданам России, что обязательно посетите такие музеи. Я совсем недавно там побывала, и ну, это неизгладимое впечатление, это нужно видеть своими глазами. Там собраны какие-то, возможно, для военных это бытовые мелочи, но для гражданских людей это вот реальные свидетельства того, что происходит там за ленточкой. И это нужно видеть, это нужно показывать детям. Вот, кстати, если мы говорим о выставке, то помимо вот тех экспонатов, которые там размещены, еще можно увидеть фотографии из новой версии международного документально-информационного фотопроекта «Мы обвиняем только факты». Ну, какие факты имеются в виду? Конечно же, это неопровержимые доказательства преступлений киевского режима и документальные кадры, которые сделаны в зоне СВО в приграничных районах. Интересно, что материалы переведены на русский, английский, немецкий, французский и испанский языки. И в этом году выставка будет экспонироваться как в России, так и за рубежом. И посетители вот Саратовского музея СВО тоже могут это увидеть. Здесь есть серия плакатов. Это схемы и чертежи разного оружия. Это интересно, наверное, прежде всего мужчинам, там, мальчишкам.
0: Кто
2: интересуется именно темой оружия. И плакаты позволяют оценить вообще масштаб и сложность систем, с которыми работают военные. И вот если в общем говорить об экспонатах выставки «Следы сражений», многие из них были переданы, естественно, участниками СВО, помогали здесь и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, и огромный вклад внесли волонтеры Саратовской ассоциации героев. Вот руководитель ее, Екатерина Гуськова, рассказала, что более 700 экспонатов волонтеры за время существования нашего музея передали. И вот, конечно же, выставка «Артефакты СВО» на исключение не стала. И, кстати, волонтеры, они не только в музей передают разные важные вещи, они еще организуют и передвижные выставки, которые могут видеть школьники, которые могут видеть студенты. И вот об этом мне тоже Екатерина Гуськова рассказала.
0: Давайте послушаем
2: ее тоже.
3: Для нас это не просто так предмет, а находящийся за стеклом. Когда ты находишься в зоне специальной военной операции, общаешься с военнослужащими, видишь условия, в которых они выполняют свои задачи, каждый такой экспонат воспринимается, конечно, совершенно иначе. За каждым предметом стоит человек, его история, его мужество и вклад в защиту нашей страны. Многое количество передали в музее экспонатов, но есть свои экспонаты, которые сегодня волонтеры используют как уроки мужество с выездной передвижной выставкой. Особенность нашей выставки в том, что она интерактивная. Ребята могут не только увидеть настоящие экспонаты, но и примерить элементы современной боевой экипировки, почувствовать ее вес, узнать, как она используется военнослужащими при выполнении служебно-боевых задач.
0: Да, действительно, в чем еще преимущество выставок? Это выставка позволяет то, что единицы хранения показать, которые...
1: Сфокусировать внимание на определенной теме, конечно.
0: Которым обычно не хватает места. И вот когда вот эти экспонаты, а это не экспонаты, это именно артефакты.
1: Свидетельство истории, действительно.
0: Это свидетельство истории, такие, которые... Ну вот через которые, и, собственно, и понимается, что такое история, что такое... Родина, что такое культура, что и вообще каким образом это все документы и...
1: Лен, насколько ребята, дети, молодежь посещают этот музей, насколько музей на них ориентирован? Потому что гораздо важнее, наверное, нашего восприятия то, чтобы осталось у них в памяти.
2: Я знаю, что в музее всегда есть посетители, не бывает такого, чтобы там было пусто, и совершенно никого не было, даже сейчас, вот в летний период, когда кажется, что все дети на каникулах, нет, туда приводят детей, туда приходят взрослые, и, кстати, если кто-то захочет посетить именно эту выставку «Следы сражения. Артефакты СВО», она открыта для всех до 23 октября, то есть времени еще достаточно, можно успеть
0: прийти, посмотреть. Да, будете в Саратове.
2: Возможно, кому-то даже дадут потрогать руками. Так что
0: будете в Саратове, обязательно.

0: Обязательно посетите эту выставку. Елена Тёмкина из Саратова была у нас на связи. Рассказали мы о Саратовском музее СВО, о первом в России. Всего доброго, хороших вам действительно выходных. Не болейте, берегите себя и своих родных.
1: Всего доброго.
2: Театр у микрофона представляет.
3: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
4: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
2: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
5: Фадейка! Где ты? Где ты?
6: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
2: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
7: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
4: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
7: Наверное, не очень верю.
2: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
4: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
2: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
8: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще два села в зоне СВО перешло под контроль российских войск. Среди российских туристов растет интерес к апартаментам. И август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий. Далее подробнее. Российские военные в течение суток установили контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, сообщило Министерство обороны. Установление российской армии контроля над Веровкой серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, отмечают российские военные. По информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделений группировки войск «Север» перешли села Новая Сечь, Магрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели группировка поразила живую силу и технику 5 механизированных мотопехотных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ и 5 бригад теробороны. Группировки войск центра, запад, восток и юг продолжают развивать наступление в зоне СВО. По данным Минобороны, ударами бомб ФАБ-1500 уничтожены места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР, а ударом Геранью в Днепропетровской области поражен логистический узел, использовавшийся для ВСУ. Также российские военнослужащие в течение недели осуществили массированные 15 групповых ударов по военным целям на Украине. Поражены предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, 7 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 БПЛА самолетного типа. Также в течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым поручил ему и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской, бойцам спецоперации и их семьям.
1: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние, вот, воспользоваться нашими медицинскими услугами.
12: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
1: Обязательно.
11: Глава РЖД также доложил президенту, что инвест-программа компании в 2026 году выполнена на 45%. Игра с огнем в виде атак по России, которую ведет киевский режим, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя активизацию террора ВСУ против гражданского населения России. Дипломат заверила, что причастные к атакам ВСУ на регион России понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их протеже с Украины, в этом нет сомнений. Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский Союз, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. Однако, по его словам, эти рестрикции не парализовали российскую экономику.
13: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Ну, Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры.
11: Ранее Медведев заявил, что санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. По его словам, страну сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения. Среди российских туристов растет интерес к апартаментам. В этом году темпы бронирования размещений такого типа выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. Там отметили, рост популярности апартаментов обусловлен более низкой ценой и желанием туристов сэкономить. По словам экспертов, основная аудитория апартаментов – семьи с детьми. Особенно популярен такой тип размещений в Калининградской области, а также в республике Мари-Эл, Ленинградской, Мурманской областях, Башкортостане, Татарстане, в Нижегородской, Новосибирской и Новгородской областях. Благодаря антициклональному господству август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода.
14: Август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичи и жители Центральной России ждет солнечная сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29 индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов, и это будет финалом массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, но и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
11: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
15: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Российские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один сезон. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. Россиянин Ян Непомнящий опустился с 16 на 24 место в рейтинге Международной шахматной федерации, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
11: Погода. В Хабаровске 1 августа ясно, плюс 29. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 30. В Екатеринбурге дождь, плюс 19. В Кургане малооблачно, плюс 26. Во Владимире ясно, плюс 27. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 26. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в городском транспорте усилят контроль за безбилетниками. На ремонт дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. В Орле стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. Теперь подробнее. В общественном транспорте Орла усилят контроль за безбилетниками. С августа вновь будут работать контролеры на всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Они будут заходить в салон на разных остановках и проверять оплату проезда. Сейчас, по статистике трамвайно-троллейбусного предприятия, проезд не оплачивает каждый пятый пассажир. Штраф составляет до 500 рублей. Орловский избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы. Удостоверения получили 6 претендентов: Руслан Перелыгин, Иван Устинов, Сергей Почтарев, Владислав Числов, Михаил Грачев и Николай Павелко. Ранее избирком зарегистрировал кандидатами также Ивана Дынковича и Александра Бирюкова. Этап выдвижения кандидатов и списков кандидатов на выборы завершен на всех уровнях голосования. На ремонт орловских дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. Две трети этой суммы – федеральные средства. Об этом сообщили в правительстве региона. По сравнению с прошлым годом финансирование выросло на треть. В программу работ включили ремонт 10 километров участка трассы Покровское-Верховье в Верховском районе, дороги Ливны-Долгая, трассы Колпна-Долгая и второй этап ремонта дороги Ливны-Навесная. В центре Орла обнаружили старинный сводчатый подвал. Его нашли во время реконструкции сквера Альберта Иванова. На месте событий побывала Эва Стасюлевич.
2: Реконструкция сквера имени Альберта Иванова уже во второй раз преподносит строителям сюрприз. На днях при разметке дорожек трактор колесом провалился в яму, и так был обнаружен старинный сводчатый подвал.
3: В таких случаях мы вызвали экспертов, археологов. На время, пока не приедут, мы приостановили работу.
2: По характерным признакам можно сказать, что, скорее всего, это подвал начала 20 века. Он сводчатый, и при их строительстве всегда использовали красный полнотелый кирпич, который обеспечивал прочность и долговечность. На сводах видны следы, характерные для того времени, луковой кладки замковым кирпичом по центру, что позволило равномерно распределить нагрузку без дополнительных опор. Но таких подвалов в городе, по уверениям краеведов, предостаточно, и без здания, которое было над ним, особой ценности они не представляют.
4: Здание сохранилось, и под ним находится сводчатый подвал. Конечно, это здание надо охранять. Но если мы видим засыпанные подвалы вдоль рек и улиц, мне кажется, что очень расточительно будет пытаться эти подвалы сохранить. Да и, в общем, бессмысленно, потому что их тысячи и тысячи. И эти подвалы просто засыпаны в связи с изменением, с реконструкцией города.
2: В любом случае, активная фаза работ пока приостановлена. Строители ждут вердикта археологов, которые все осмотрят более тщательно и составят свое заключение.
1: Орловец получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже. ЧП случилось в пятницу днем на улице Михалицына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. К моменту прибытия пожарных гараж горел изнутри, огонь грозил перекинуться на мансарду. По словам очевидцев, в гараже велись сварочные работы. Огонь охватил находившийся внутри автомобиль. 36-летний мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги. Медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. За первое полугодие в Орловской области изъяли 675 пачек нелегального табака. Нарушители оштрафовали на сумму более 1 000 000 рублей, сообщили в пресс-службе Орловского Роспотребнадзора. Проведено 26 проверок, составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Одно дело передано в суд. Все изъятые пачки конфискованы и уничтожены. Руководителям торговых точек, которые продавали табачные изделия с нарушениями, выдано 23 предписания и 67 предостережений. Бюст Иосифа Сталина установили в Орле в Парке Победы. Официальное открытие запланировано в День города. Ранее там появились бюсты других советских полководцев, принимавших участие в разработке операции «Кутузов». Напомню, это решение в феврале поддержали депутаты регионального парламента. В Орле стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. Полюбоваться цветами можно на улице Ленина и Александровском мосту до 6 августа в рамках выставки «Стрелка». Ярмарка «Вино, сыр, хлеб, мед» ждет гостей 4 дня 31 июля, 1, 2 и 5 августа в сквере семьи. Посетителей порадует не только гастрономическое изобилие, но и развлекательная программа. 4 августа в городском парке откроется выставка фотографий Георгия Дышленко «Свет памяти. Фронтовые мгновения», а также пройдет патриотический фестиваль «Отцы и дети поют вместе», начало в 15 часов. В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии в 18:00 4 августа пройдет концерт «Город, в котором мы живем». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты – призеры международного турнира «Russia Open». Соревнования с участием 800 спортсменов из 16 стран состоялись в Сириусе. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел Карат», завоевавшие в итоге 15 медалей разного достоинства, 5 из которых – высшей пробы. Этот результат позволил занять 3-е общекомандное место вслед за сборными Ростовской области и Москвы. В Орле разыграют Кубок Зюганова по волейболу, турнир с участием «Основы» и молодежки женского волейбольного клуба «Орел», а также девушек Курского «Атома» состоится 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Игры стартуют с 13:30. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается ясная погода, без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Вы слушаете «Радио России Орел».
2: Литературная волна. 20 век. Совместный проект ГТРК «Орел» и Театра «Свободное пространство» при поддержке региональной общественной организации «Орловский дозор». Евгений Горбов. «Заря». Читает актриса Театра «Свободное пространство», заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова.

Знаете, по вечерам тогда становилось так холодно, что мерзли руки. Холод сгущался медленно, постепенно, будто вырастал между людьми и вещами невидимой стеклянной стеной. И все вокруг. Лозинки под окном, камень у ворот, железный петушок на трубе принимало отчужденный самостоятельный вид. И все-таки это было красиво. Листики на лозинках блестели, как вырезанные из зеленой жести. Молодая травка изумрудно поблескивала, даже крыши светились непривычным молодым блеском. А позднее заря, мощная, пламенная, заняв 3/4 неба, горит и не сгорает, делается только строже. И при этой заре начинали петь соловьи. Их было много, но слышалась каждая трель, каждый посвист. Казалось, по багряному полотну катятся горсточки небьющихся стеклышек. Когда по одной стороне полыхала заря, а на другой еще подмигивали иголочки звезд, по небу начинали шарить прожектора. То узкие, лиловые, как линейки, то широкие, расплывчато-голубые. Днем я учился в школе. Ну, как учился? Класс наполовину пустовал, сквозняки свистели в выбитых окнах. Настоящая жизнь начиналась, когда я возвращался домой. Ходил в пустую комнату дяди, он задерживался на работе, и здоровался. «Здравствуйте, граждане! Кровать, чайник, печка». Ходики на стене тикали доброжелательно, по-семейному. Дядя всегда оставлял мне записку, как и что приготовить к обеду. Я серьезно рассматривал горсточку пшена и пяток картофелин, размышляя, как усовершенствовать обыкновенный кулеш. Итог всегда один – все в одну кастрюлю и, посвистывая, стряпать. После обеда – книги. Шкаф у дяди был набит до верха. И наши, и западные классики. «Манон Леско», «Красное и черное», «Шагреневая кожа», «Песня о Гайявате». Читал до ряби в глазах, откладывал книгу, и все наплывало сразу. Улыбка Манон, гневный профиль Жульена, а между строк проступала моя собственная жизнь. Вся впереди. Вещи в комнате как будто подмигивали. Да-да, все впереди. И тогда, охваченный странным, неизъяснимым настроением, я начинал декламировать из Гайяваты. «Дай коры мне, о береза! Желтой дай коры, береза! Ты, что высишься в долине стройным станом над потоком!» Когда заря густела до темно-вишневой, я брал фанеру, бумагу, карандаш и лез на чердак. Через слуховое на крышу в трубе. Отсюда была видна половина города. Сумерки сгущались, но гребни крыш на фоне зари стояли как вырезанные. Я давно хотел изобразить вечернюю бомбежку. Пепельный закат, черные зубцы труб, свет прожекторов, пунктиры трассирующих пуль и столбы пожарищ на окраинах. Холод пробирал, но я терпел. Ради правды натуры. Город молчал. В саду над рекой щелкали соловьи. Я сосредоточенно водил карандашом. Попробую схватить этот капризный изгиб зари и посередине тяжелый массив слободской церкви.

0: Каждый вечер помеха приходила в одно и то же время. Гудок паровозного депо, к нему присоединяются городские сирены, и над городом плывет один сплошной вопль, потрясая воздух. Двери хлопают, калитки тоже. И каждый раз с соседнего двора долетал взволнованный девичий голос: «Мама! Мама, скорей!» На небе вспыхивал десяток световых столбов. Я слышал растущий рокот моторов, но не уходил. Надо успеть нарисовать вот эти колючие огоньки, которые, как лягушки, прыгают по всему небу. Зенитки били, осколки стучали по крышам. Тогда я вставлял рисунок у трубы и спускался вниз. Это просто неприлично — заводить бомбежку в такое время. Первый заход обычно мимо нас, на железнодорожный узел. Потом пауза. Пожары поднимались тугими огнями, и, казалось, даже здесь слышно треск и звон стекла. Я снова лез наверх. При огнях рисовать проще. Заря уходила в глубину, тускнела, огни дрожали, шевелились, и вместе с ними шевелился весь город. Вот пламя мотнулось ввысь, и дома с их заборами, садами, палисадниками как бы прыгнули вперед. Пламя упало, дома послушно отодвинулись в темноту. На соседнем дворе каждый раз появлялась девушка, лет 15-16. Она вставала на крышу дровяного сарайчика, поднималась на цыпочки и, освещенная дрожащими огнями, будто сама готова была вспыхнуть и улететь.
1: «Валя! Валя, слезь! Опасно! Сейчас опять прилетят! Мам! Ничего! Я соскочу!» «О-о-о! Смотри, сколько пожаров! Боже мой! Где же это горит?»
0: «Наверное, у элеватора.
1: Пламя-то какое! Пламя! Ай!»
0: Так повторялось несколько раз. И во время своих вылазок девушка пристально смотрела на меня, как бы спрашивая: «Что ты там делаешь?» Но я делал вид, что не замечаю ее взгляда. И тогда девушка с показным равнодушием отворачивалась.
1: «Валя, слезай скорее, нельзя там стоять!» «Не бойся, мам, ничего не будет! Глянь-ка, пламя все сильней! Ужас!» «Теперь загорелось около известкового завода, но, по-моему, одного сегодня сбили!»
2: «Ой, мама!»
0: И снова соскакивала на землю. Когда налет стихал, я шел вниз, завешивал окна, доедал кулеш, возвращался к книгам и засыпал под щелканье соловьев. А как-то днем к нам зашел старик-сосед, квартальный уполномоченный.
3: «Молодой человек, по всей улице установлено ночное дежурство. Почему жильцы вашей квартиры не соблюдают очередь?»
0: «Дядя по ночам на работе».
3: «Значит, нужно вам».
0: «А что должен делать дежурный?»
3: «Следить за порядком. Если начнется воздушная тревога, оповестить жителей. Время военное. Скучно не будет, дежурят по двое на квартал. Что насчет сегодняшнего дежурства?»
0: «Если нужно, отдежурю». Было тихо и холодно. Заря померкла, только в одном месте между домами светилось желтоватое пятно. Из садов резко и сильно пахло свежей листвой. Деревья точно творили в потьмах какую-то напряженную работу. Холода задержали цветение сирени, черемух, яблонь, и теперь они с нетерпением ждали своего часа, чтобы сразу одеться в белые и розовые одежды.
1: «Кто идет?» — крикнул я. «Кто идет?» — эхом ответили.
0: Мы сошлись у моего дома. Сначала показалась пожилая женщина, но под большим платком живые смеющиеся глаза. Это была она, соседка с крыши.
1: «А, это вы тоже дежурите? Ну и хорошо. А то я думала, достанется в пару какая-нибудь старушка».
0: «Так, как распределим роли?» Вы по той стороне квартала, я по этой. Значит, вы направо, а я налево.
3: Да?
0: Она хотела сказать еще, но я отвернулся. Прошел свой круг, вернулся, а она уже ждала.
1: Что ж вы так долго-долго-то? Я уже соскучилась. Холодно здесь как-то, одиноко.
0: Знаете что? Зачем нам ходить порознь? Давайте ходить вместе.
3: Так не полагается.
1: Почему?
0: Вы что, избегаете общества?
3: Я нахмурился и выдал книжно. Чтобы не говорить ничего другого, скажу, что все это пустяки.
1: Какой у вас тон!
3: Чтобы не говорить другого.
0: Странный вы. Меня, кстати, Валя зовут.
3: Меня Володя.
0: Мы пошли рядом. Ну, сегодня налета не будет. После 10 обычно не прилетают. Эти бомбежки. Ужас какой-то. Все воет, рушится, горит. Иногда прямо такая злоба берет. Так, кажется, и разорвала бы их своими руками. Побежала бы тушить пожары, да разве добежишь? И ходить-то в это время не позволяют. Так и мучаешься. Я не люблю прятаться в погребе. А вы?
3: Когда как. Иногда прячусь.
0: Я тоже. Иногда. А мама почти не выходит из убежища. Мы вдвоем живем. А вы?
3: С дядей. С этой зимы.
1: А-а-а! То-то я вас раньше не видела. Учитесь?
3: Готовлюсь к переходу в 8-й класс.
1: 8-й? Вот интересно. Я тоже кончаю 7-й класс. Но я испытаний не боюсь.
0: У меня полный порядок.
1: Так незаметно она выспросила все, что хотела. И сама рассказала. Про маму, про школьных подруг, про улицу. Мы дошли до перекрестка. Город молчал, будто вся жизнь в нем остановилась. Какая ночь! Тишина необыкновенная. Подумать только, когда-нибудь так будет постоянно. Но, знаете, жаль наших тревожных ночей. Хочется их как-то сохранить. Не таких ночей, как нынешние, не соловьиных, а бурных, с гудками, зенитками, пожарами. Понимаете, вот есть фотография, цветное кино, но это не то. Хочется, чтобы все было как живое. Свет зари, огни, вспышки, звук, объем и, главное, настроение. Сделать такой запоминающийся аппарат. Нажал кнопку, и перед тобой это все через 20-30 лет, когда ты уже старушка, чтобы душу трясло, чтобы все это заново пережить.
3: Да, мысль интересная. Я тоже думал, записать бы на пластинку вот эту процедуру. Приближение самолетов, зенитки, свист первой бомбы.
1: Нет, вы меня не так поняли. Тут не пластинка, а настроение. Понимаете? Ну, чтобы было явь, как в жизни. Будто я стою на крыше, а кругом меня весь город, и все видно, и даже можно ощупывать руками. Ну, как это... Чтобы был объем, звук и цвет.
0: Я вспомнил свой незаконченный рисунок. Там тоже должно было быть настроение. И слова Вали вдруг показались мне такими понятными и знакомыми, будто я сам их произнес.
3: Куда мы идем?
1: Поближе к соловьям.
3: А дежурство?
1: Да тут один квартал. Услышим самолеты, моментально прибежим.
3: Да и не будет их сегодня. Уж поверь. Мы пересекли дорогу, спустились вниз и вышли к мостику над узким пересохшим ручьем. До соловьиного сада оставалось какая-нибудь сотня шагов. Здесь было светлее от крупных звезд. Все вокруг будто пронизано тонким внутренним свечением. Одинокий телефонный столб, старый пень, круглые глуши у берега. Здесь особенно сильно чувствовалась загадочная, непонятная людям жизнь вещей. Холодные и молчаливые, они смотрели на пришельцев сотни недвижных линий и точно спрашивали, Зачем вы сюда явились?
2: Соловьи! Соловьи!
3: Да, соловьи гремят.
1: Который час?
3: Не знаю, первый, может, второй.
1: Пойдем поближе к саду.
3: Мы шли и думали, как хорош сад. Через несколько дней он весь забелеет, как пена. В глухих местах рассыплются желтые крестики куриной слепоты. Стеной встанут крапива и разлапистые лопухи. Потом пойдут дожди, и хорошо будет пройтись в это время по саду, оставляя за собой в мокрой траве длинный след.
1: В эти дни я часто думаю о людях прошлого, о тех, которые могли бы спокойно гулять по таким вот садам и паркам. Вот Татьяна Ларина, хоть и дворянка, но настоящая русская женщина. Характер, глубина. У нее был сильный характер и глубокая душа. Живи она сейчас, не стала бы киснуть под бомбами. Пошла бы на фронт, медицинской сестрой или радисткой. Или Вера из Обрыва. Это еще лучше. Вера могла бы заслужить звание Героя Советского Союза. Сколько у нее крепости, твердости, глубины чувства. Это не дрогнуло бы под пыткой, не испугалось смерти. Живи сейчас, Таня и Вера, они показали бы всем, что такое женский героизм, верность, дружба. В наше время каждого выворачивает до подноготной. Смелый, так смелый. Трус, не скроешь. Даже Марфенька, сестра Веры, стала бы настоящим человеком. Мы ходили взад и вперед вдоль темного забора, говорили и говорили, совершенно не заботясь о том, который час. А потом стало рассветать, и воздух выцветал, как ленючая материя. Сначала проступили телефонные столбы и лохматые макушки деревьев. Потом сад. Густой, пышный, но еще тусклый и неживой. Но жизнь уже просилась сюда. Она мягко румянила верхушки лозин, опускалась по заборам и скользила дальше в глубины улицы и сада. Все ярче становился румянец. И вот всем миром сразу овладела торжествующая заря. Мы переглянулись и замолчали. Перебравшись в сад и выйдя к реке, мы остановились. Река, еще полноводная, повторяла пламя зари. У воды чернели пласты ила, пахло сыростью. Мы стояли, держась за руки, и я, наконец, как следует разглядел ее лицо. Худощавое, почти детское, усталое и одновременно одухотворенное. Разошлись по домам. Я тихо разделся, стараясь не разбудить дядю, лег, а уснуть долго не мог. Видел Валю, прокручивал наш разговор, умный разговор, и, наконец, заснул. На другой день я, как бы случайно, вышел к калитке. Хотел увидеть Валю. На площадке перед ее домом стояли 4 бойца, зенитчики.
4: «Потанцуем!»
1: «Да не умею ее, что вы пристали!»
4: «Нельзя отказываться, Баня, дай дунайские волны!»
1: «Говорю же, не умею!» И тут она на миг повернулась, скользнула по мне глазами и подала руку зенитчику. Они закружились, а я прижался к воротам, уйти не мог и смотреть не хотелось. Валя танцевала легко, стремительно, будто ее подхватывал тот самый ветер зари. На лице озорство и, как показалось мне, вызов. Ни разу больше на меня не взглянула. Я повернулся и ушел.

0: Дома лег с книгой, читал и не читал, философствовал с самим собой.
1: «Вы злитесь, сеньор?»
2: «Ну, с чего обижаться на случайную знакомую? Пусть делает, что хочет».
0: Не помогло. Слышал ее голос, видел глаза.
1: Героизм, дружба, верность. Все это вычитанные чужие фразы.
0: Холод пробрал. Я принялся приплясывать на месте, не помогло. Синях подтянулся на самодельном турнике, сделал ласточку, стало теплее и спокойнее. 2 дня воздушной тревоги не было, а на 3-й я решил доделать рисунок, который в черне был уже готов. На нем было все: и заря, и контуры крыш, и столбы пожарищ в разных концах города. Не хватало окончательной отделки. Вечером я полез на крышу. Я внимательно смотрел и записывал цвет. Так, среднее между кирпичным и коричневым для зари. Угольно-черный для сада. Домам свои оттенки. И тут, при вспышке прожекторов, случайно посмотрел на соседний двор. Валя стояла на крыше сарайчика и смотрела прямо на меня.
3: «Здравствуйте, Володя!»
0: Я отвернулся и не ответил. Она обиженно вскинула подбородок и тоже повернулась спиной. Сегодня все началось иначе. Прожектора шарили настойчиво, тревожно, будто что-то нащупывали. «Наверное, будет большой налет», — подумал я. И как подтверждение, на станции возник глухой, утробный рев. Город подхватил, завыл на разные голоса.

0: Переулки, сады и далекие окраины ощетинились огнем. Рокот моторов был ближе, чем обычно, будто самолеты шли низко. Чернеет тень почти над крышей, и новый звук, тонкий, свистящий. И что-то длинной полосой понеслось вниз. За 2-3 квартала от того места, где я сидел, вырос огромный, хорошо видный при заре султан черной пыли. Бьют по центру. Я услышал крик. На крыше сарайчика мелькнула белая Валя. Лицо я не разглядел, только страх и отчаяние.
1: «Володя! Сласти! Слезайте!»
0: Острый шипящий осколок врезался в крышу у моих ног. С трубы покатился обломок кирпича. «Ничего не выйдет», — сказал себе я, сползая по гребню. Закинул рисунок в слуховое окно, промчался по чердаку и спрыгнул в сени. В сенях светало и темнело. Я лег на дощатый пол под прикрытием порога и глянул вверх. Над домом плыли красные нити трассирующих пуль. Воздушная волна трепала волосы, мешала дышать. Песок и мелкие камни летели в лицо. Камень оцарапал щеку. По крыше с грохотом покатились кирпичи. Обрушилась труба. В комнате опаснее, надежнее погреб. Так, погреб уходил глубоко, сложен из камня. Я нащупал нишу. Там обычно стояли бутылки, сел на холодный камень. Сквозь щели мелькал красный свет. Наверху все ходило ходуном. Я угадывал заходы и развороты. Так, ушли. Развернулись. Идут опять. Я стиснул руки. Не думать, вспоминать что-то хорошее. Так, родители, братишка, дядя, бедный, волнуется. Перед глазами вспыхнуло ослепительно зеленое солнце. Что-то тяжелое навалилось, вытолкнуло меня из ниши и повалило на пол. Сколько я пролежал, не знаю. Очнулся, рукой нащупал опрокинутую кадушку, проросший картофель, рядом с головой здоровенный камень. Память вернулась. Бомба рванула где-то над погребом. Камень чуть не придавил. Что наверху? Цел ли дом? Живы ли соседи? А Валя! Вскочил, как подкинутый пружиной. В голове гудело, ноги дрожали и подгибались. Цепляясь за стенку, кое-как выбрался из подвала. Лестницу завалило кирпичами, балками, железом. Я потянул на себя одну доску. В образовавшемся отверстии показались звезды. Быстрее, быстрее.
1: Володя, Володя, это вы?
2: Я.
1: Не спешите, мне наверху удобнее.
0: Она быстро разбирала завал. Через минуту я выбрался. Валя стояла в белой кофточке, с ломом в руках, и глядела на меня, то смеясь, то плача.
1: «Ну вот, хорошо, а я уж думала...»
0: Я прислонился к стене, ноги ватные.
2: «Вы как сюда попали?»
1: «Вас искала, бомба ахнула, как раз на ваш двор. Когда стало тихо, я выскочила наверх и побежала искать. Забежала в квартиру... Пусто. Думаю, в погребе.
0: Вот, вот какая чушка сюда свалилась. У входа в погреб чернела глубокая воронка. Забор, разъединявший соседские дворы, повалился на бок. Земля была усеяна битым стеклом, щепками, камнями. Я взял Валю за руку, и мы вышли за калитку. Было холодно, ярко сверкали звезды, город затих, пыль давно улеглась, и в переулке снова пахло свежей зеленью, а из большого сада над рекой отчетливо доносилось самозабвенное щелканье соловьев.

память, память за собою позови. В те далекие промчавшиеся дни ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Посмотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто...

0: Память.
1: Радио России. 102.3 FM в Орле.
2: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске подрядчик из Магнитогорска займется благоустройством сквера танкистов. Дистанционных мошенничеств в регионе стало меньше. 26 уроженцев Индии нашли работу на Ливенском заводе. Подробности прямо сейчас. На благоустройство сквера танкистов потратят 131 миллион рублей. Работами займется компания из Магнитогорска.

0: захоронением, памятником и мемориалом. На концерты и шествия жителей пригласил губернатор Андрей Клычков.
1: Постараемся, чтобы 5 августа вы пришли в обновленный нарядный «Орел» и почувствовали, что это праздник для каждого из нас с вами. Главные события традиционно развернутся на площади Ленина. 5 августа с 15 начнется работа фестивальных площадок, в 16 официальное открытие. Будет ансамбль танца «Цветы планеты», фольклорный ансамбль «Забава», «Славица», «Наш земляк» Максим Захаров, «Вея Эликсир». И в 18:50 на сцену выйдет певица Мари Мар из Москвы, в 19:45 Ольга Кормухина, Алексей Белов, и удалось договориться, найти в небюджетные источники. Анита Цой завершит выступление на площади Ленина. Всех приглашаем.
0: 5 августа в 9 утра состоится подъем дубликата Красного Знамени Победы в сквере танкистов. В 10:30 от площади Ленина стартует праздничное шествие и парад предприятий. 187 наркопреступлений и 404 правонарушения в сфере экономики выявили в регионе за первое полугодие. Итоги подвела прокуратура Орловской области. Наблюдается положительная динамика в борьбе с киберпреступностью. Число нарушений сократилось на 29% и составляет чуть менее 1000. Количество дистанционных мошенничеств удалось снизить на 35% до 555. На заводе по производству металлоизделий в Ливнах трудятся 26 уроженцев Индии. Ежегодно там выпускают свыше 5 миллионов деталей. Их поставляют по всей России, а также в Беларусь и Казахстан. На предприятии побывала Юлия Сабельникова.
2: В этих цехах услышишь не только русскую речь. Более 15 лет в Ливнах работает предприятие, которое можно назвать интернациональным. На заводе по производству металлоизделий объединились силы наших земляков и выходцев из Индии. На предприятии трудятся 26 индусов, которые уже давно не иностранные рабочие, а своя команда. Их не просто трудоустраивают, а по-настоящему заботятся. Выдают спецодежду и кормят трижды в день. К борщу и котлетам у ребят душа не лежит, поэтому в общежитии, где они живут, есть свой повар-индиец. Он готовит национальные блюда, названия которых для русского человека едва произносимы.
3: Рути, чапати, дал, райс, кури, сабзи.
2: Вдали от дома они не забывают свои традиции и с удовольствием отмечают национальные праздники. Индийские рабочие выходят в 8- и 12-часовые смены. Трудятся почти весь год, а потом на месяц-полтора улетают в отпуск, чтобы провести время с близкими. Сахеля Харриса дома ждет жена и трое детей. Именно ради их благополучия он приехал трудиться в Россию.
4: Семья есть, мама, папа есть, всех дома. Каждый день позвони, видео. Индия тоже работа есть, там я хочу... большой зарплата.
2: Руководство ценит труд индусов. Благодаря их старанию и вниманию к деталям, брака на производстве стало в разы меньше.
0: Жителей приглашают на праздник в музей писателей орловцев. 4 августа в полдень там расскажут о подвиге танкистов, которые первыми вошли в оккупированный фашистами город. Речь пойдет и о выдающихся личностях, чье имя тоже связано с Орловщиной. Это генерал-майор Леонтий Гуртьев, Борис Пастернак, Константин Симонов, Борис Полевой. Гости увидят редкие исторические фотографии и кадры видеохроники. Вход свободный. Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят цикл познавательных мастер-классов «Безопасное лето». Присоединиться можно по пятницам на территории детского парка «Орла». Об этом рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталья Акулова.
5: Все лето любознательные взрослые и дети, посетив эти мастер-классы, смогут узнать, как потушить пожар с помощью огнетушителя, спасти человека с помощью спасательной веревки из воды, как оказать первую помощь и дать шанс на спасение человеку, пострадавшему, например, в дорожно-транспортном происшествии. И, конечно, как оказать первую помощь и психологически помочь человеку, находящемуся в стрессовой, чрезвычайной ситуации.
0: В эту пятницу ребята узнали, с чего начать оказание первой помощи, как успокоиться самому и помочь тем, у кого случилась беда. В ЦИОМ насчитал 23% тревожных россиян. За 3 месяца эта цифра уменьшилась на 2%, что связывают с сезонным фактором. Больше всего тревожных респондентов оказалось среди миллениалов, то есть тех, кому исполнилось от 26 до 40 лет. Отмечается, что эмоциональное состояние связано и с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей сельской местности в июле составила 19%, в Москве и Санкт-Петербурге достигла 30%. Далее новости спорта.

0: Радио России «Орел». Спорт.
1: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу, сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Орловская область примет три крупных турнира по мотокроссу. С 21 по 23 августа на трассе в Сосковском районе будут разыграны награды чемпионата и первенства России, а также кубок губернатора Орловской области. Как сообщают организаторы, главный старт сезона соберет несколько сотен спортсменов из разных регионов страны. От юных участников первенства до чемпионов России, мастеров спорта и призеров международных турниров. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
2: Завтра в Орле и по области ожидается ясная погода, без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. Поручение президента по развитию квантовых коммуникаций в системе РЖД выполняется. И более 22 миллионов туристов в прошлом году выбрали отдых на особо охраняемых природных территориях. Далее подробнее. Подразделения российских группировок войск за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области ДНР, включая Стенки, за истекшие сутки, и установили контроль над 5 в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой, за истекшие сутки, сообщили сегодня в Министерстве обороны. С 25 по 31 июля вооруженными силами России осуществлены массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружений и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Ударом также были подвергнуты объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, заявили в Министерстве обороны. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент сегодня провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантов коммуникации выполняется, работа идет по графику.
2: Владимир Ильич, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались. И теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют. Спасибо большое за то, что в свое время поручили нам это интереснейшее направление. Владимир Иванович, хотел бы вас заверить, что все задачи, которые вы поставите, мы выполним.
3: Ну, работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, это она будет прибыльной, эта работа.
1: Вице-премьер, председатель Совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта. На протяженность квантовой сети развернутой компании в 2025 году составила 8 тысяч километров. Более 22 миллионов туристов в прошлом году выбрали отдых на особо охраняемых природных территориях. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он сегодня с рабочей поездкой в Краснодарском крае провел выездное совещание по развитию туризма на площадке Сочинского национального парка. Он отметил, в частности, что рост туристического потока требует совершенствования системы управления.
4: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарка в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей. Параллельно реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». Его мероприятия также предусматривают создание инфраструктуры, в том числе на особо охраняемых природных территориях. И есть определенные меры поддержки инвесторов.
1: Более 20 вывесок на русском языке были демонтированы в Киеве за 2 месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на странице уполномоченного по защите госязыка Украины в соцсети. В отношении ответственных применили санкции, также были отправлено официальное обращение в органы благоустройства и управления по вопросам рекламы. На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах, вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемены общались только на украинском. Сейчас в Верховную Раду внесен законопроект о введении увеличенных штрафов за включение музыкальных клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах. Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург в августе. В отдельные дни ожидается до 20 градусов тепла. В конце месяца станет прохладнее. Дожди будут идти чаще, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Составленный прогноз на август предполагает, что среднемесячная температура воздуха окажется на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков в пределах 80-120% от нормы, добавил синоптик. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные 1-2 августа будет солнечно и сухо.
5: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма – это плюс 12, день – это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
1: Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. По предварительным прогнозам, жарким последний месяц лета в московском регионе не будет.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего Рубина Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителем соревнований стали итальянцы. Российские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Калуге завтра ясно, плюс 28. В Твери облачно с прояснениями, плюс 28. В Ярославле переменная облачность, плюс 27. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 28. В Липецке ясно, плюс 28. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Что это значит?
2: Это новый модный светский жаргон.
0: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
1: Я для вас ничего не значу. Ничего, даже меньше этих туфлей.
2: Этих туфлей.
1: Этих туфлей.
0: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
2: Как подходит? Все-таки можно пускать Элизу в общем.
1: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
0: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
3: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
5: Ну да, стараюсь.
3: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
6: Меня заставили.
4: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Ржавчина.
9: Здравствуйте, люди.
8: Добрый вечер. 19:12:20 московское время. Пятница. В студии главного радио страны Илья Канавин, Александр Анучкин. А это значит что? А это значит, что ржавчина.
9: Наша с вами программа, по которой мы скучали целую неделю. И, как всегда, у нас категорически очень несправедливо. До сих пор я считаю, что это несправедливо мало времени.
8: Обратитесь к руководству.
9: И я думаю, что мы это время потратим максимально плотно. Поэтому совершенно точно сегодня мы ничего не будем говорить про Павла Дурова, которого внесли в списки террористов-экстремистов. Истерика вокруг этой истории крайне показательна, но несколько однообразна, прямо скажем, а потому утомительна, ибо эти попытки делаются во всех концах мира. С Дуровым, вот, ну, пользоваться Телеграмом пока можно, все остальное как-то уже, может быть, уже и без нас, и следить за этим становится ни к чему.
8: Да. Не станем рассказывать о том, что власти Киргизии обсуждают с властями России возможность ежемесячной поставки 100 тысяч тонн топлива. А почему не станем
9: обсуждать? В Киргизию?
8: Да.
9: Чтобы никто не перепутал.
8: Власти Киргизии обсуждают с властями России возможность ежемесячной поставки 100 тысяч тонн топлива.
9: Да?
8: Почему я не хочу это обсуждать? Во-первых, потому что это не то, о чем и мы подумали, и вы подумали. Вот. А во-вторых, все это как-то очень странно обсуждать, и мы все равно, я не знаю, с чего тут начать, чем закончить и чем это закончится.
9: Ну, в общем, зачем думать?
8: Не будем мы это обсуждать.
9: Когда есть о чем.
8: Кто-то кому-то поставит, возможно, 100 тысяч тонн топлива. Слава богу.
9: Вот. Ну, точно не будем говорить про марокканцев в Испании.
8: Не-не-не.
9: И не будем вам рассказывать историю о том, как бандиты в Мексике, между прочим, похитили мужчину. У супруги, господи, бедной женщины потребовали выкуп, догадались, да? Но денег-то у нее таких не было, поэтому она сделала асимметричный ответ. Она взяла, похитила маму главаря этой банды, поэтому безденежный обмен произошел, все остались довольны при своих.
8: Но на самом деле обе стороны рисковали, да, потому что... Возможно, обмен мог и не состояться. Ладно, на самом деле, дальше все будет очень серьезно, и вот о чем вы узнаете. Значит, прежде всего, мы попробуем разобраться с гибелью выдающегося ученого на Урале. 68-летнего профессора избили. Через 9 дней он скончался от инсульта. И теперь его самого пытаются выставить в этой ситуации виноват. И это настолько дико и ужасно, что вот именно с этой темы мы сегодня будем начинать, вопреки нашей традиции, там, да, большая политика и так далее, и так далее.
9: Ну, это большая история, это вообще часть нашей жизни, и ну, в общем, все, будем. Дальше. В США в самом разгаре скандал вокруг давно уже, казалось бы, забытого ковида, но сенаторам все никак не имется, они все то рассекречивают, то засекречивают. Тут вот еще одну бумажку пораскрыли, которая все помнит. Открылись очень неприглядные факты, настолько, что прям головы закружились у товарищей конгрессменов. Мы, в общем, конечно, не отрицаем пандемию. Была она, люди гибли тысячами и даже десятками тысяч именно от этого вируса. Но в это же самое время совершались удивительные какие-то действия.
8: Преступления.
9: И не только зарабатывание денег, что казалось бы вполне естественным, там происходили еще довольно странные странности. Будем об этом говорить.
8: Будем. Азербайджан открыто хвастается тем, что помогает киевским властям восстанавливать уничтоженную ударами армии России инфраструктуру. Нельзя сказать, что это прям как-то очень удивительно, но совершенно точно это очень нагло. И пройти мимо такой темы сложно, и вот, ну, не хочется, да?
9: Хочется, ну, поговорим. Поговорить. Ну, к тому же там еще Армения же рядом, ЖЭШ, между прочим.
8: Да.
9: Ибо не было бы России, не было бы Армении, если кто не в курсе. Ну да ладно. Пересказывать долго не будем. В двух словах. Пашинян хочет денег, имущества, уважение.
8: От нас, от России.
9: Да-да-да, ну от нас, да-да. И продавать армянские у нас овощи. Вот. Взамен собирается вводить санкции, просить Евросоюз отбирать у нас деньги и, в общем, всякие прочие совершать действия. Очень мило.
8: Да. Вот, не можем пройти мимо. Вспомним сегодня о наших релокантах, тех, кто бежал из России после начала СВО, чтобы начать такую, знаете, новую жизнь в свободном и демократическом мире, но там прям вот очень мощно все пошло не так. И мы не то чтобы хотели позлорадствовать, хотя иногда да, наверное, но вот важно понять, что нам делать с этой публикой, когда она решит вернуться домой, а других вариантов не существует. Да, и, значит, вот подумать об этом стоит уже сейчас.
9: Это точно. Наконец, ни одной программы без разговора про когнитивные войны, естественно, про подделки, клевету, манипуляции в враждебных информационных кампаниях. Очень грустно об этом говорить, но в прицеле не только неразумные подростки незрелые, но и вполне себе уже как бы состоявшиеся взрослые люди, если верить записям в паспортах. И люди эти, говоря совсем простым языком, ну, ведутся на такую мелкую всякую дрянь, что диву даешься, а это, в общем, влияет на состояние, да, страны и на общее настроение. Это важно.
8: Вот, в общем, такая у нас сегодня повестка будет. Поехали?
9: Поехали.
5: Ржавчина.
8: Итак, начинаем мы с событий в России, с событий на Урале, как я уже анонсировал, да, и давайте сразу, чтобы не терять время, справочку включите нам, пожалуйста.
5: Наша справка.
6: 22 июля в больнице скончался 67-летний член-корреспондент РАН, директор Уральского аграрного научного центра Никита Зезин. Причина – инфаркт, наступивший через 9 дней после жестокого избиения. СК возбудил дело о хулиганстве. Глава ведомства Бастрыкин взял расследование под контроль. Один из фигурантов, предприниматель Александр Реверук, арестован до 30 августа. Как установило следствие, 13 июля Зезин с коллегой застали 5 детей, катавшихся на квадроциклах по опытным полям. Ученые связались с родителями и повезли ребят в институт. Но у здания их ждали 4 мужчин, в том числе отец одного из детей, тот самый Реверук. Он ударил Зезина по лицу, затем избивал по голове, пинал ногами, выкрикивая обвинения в педофилии. Коллега ученого также пострадал. Дети, по словам очевидцев, наблюдали за избиением с восторгом. Сам Реверук отрицает свою вину, утверждая, что ученый умер от естественных причин. Более того, родственники нападавшего заявляют, что конфликт спровоцировал сам пожилой профессор. Он якобы грубо обращался с детьми и силой посадил их в машину. Встречное заявление в полицию уже подано. Зезин – автор более 260 научных трудов, вывел свыше 50 сортов сельхозкультур. Он лауреат национальной премии, награжден знаком отличия Свердловской области. Коллеги называют его «достоянием России». Реверук – бывший сотрудник ГАИ, уволенный из органов после того, как якобы случайно выстрелил своему напарнику в пах.
8: А тут надо добавить, что у нас не вошло в справку, потому что мы их записываем обычно по утрам перед эфиром, да, где-то там в районе обеда стало известно, что еще один
9: соучастник этого прекрасного
8: арестован, да, на 2 месяца арестован человек по фамилии Вагнер, значит, который бил не профессора Зезина, а который бил его товарища. Вот такая история. Прежде чем мы перейдем к разговору с нашим гостем, специалистом очень компетентным, да, и с человеком с большим практическим опытом, надо вот еще о чем сказать, да, что появилась версия, и активно она в СМИ продвигается, и наши коллеги вчера об этом вечером рассказывали, что избиение вот, пожилых ученых, оно не связано на самом деле с детьми, с поездками по полям там, и так далее, и так далее. А дело в том, что гражданин Реверук и его товарищ Вагнер, они владеют, значит, ассенизаторской, если грубо говорить, конторой, да, которая, значит, собирает сточные воды и сбрасывает эти сточные воды везде, где не попадя, в том числе и на опытных полях Академии наук. Значит, чему покойный профессор Зезин всячески старался помешать, да, и возможно, что вот конфликт имел место быть на этой почве.
9: Ну, и на этой почве тоже.
8: Да. Да. Вот, а теперь я сразу представляю нашего гостя. С нами на связи экс-начальник криминальной милиции одного из РОВД Москвы, а ныне почетный адвокат России Евгений Харламов. Евгений Викторович, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
9: Ну, что, как бы вы описали первое ощущение, что на самом деле вот как бы произошло? Это вот такой вот выплеск агрессии, что это? Кто кого там решил поучить или что?
10: Ну, вы знаете, здесь не то, чтобы что там произошло и кто кого будет учить или кого хотели научить. Мне вот просто, вот я даже не понимаю, как это возможно ученому, да просто человеку, 67 лет. Почти 70. И вот его, если вот, ну, как говорят очевидцы, вот в СМИ печатают, говорят...
8: Да, видео есть.
10: Да, в 2 раза младше люди, в присутствии еще своих детей. Если это так, то, конечно же, у меня, вот как у нормального человека, да, я думаю, у вас не укладывается в голове, собственно, что вы делаете, вы какой пример детям подаете, вы вообще за что человека-то, по сути-то, втаптываете в землю, что с вами? Вот у меня что сейчас... На языке и в голове.
8: Евгений Викторович, ну вот, согласитесь, у нас с Ильей, я открою такой секрет, да, и вам, нашим радиослушателям, у нас прям большой спор идет на эту тему, как правильно трактовать, да, эти события, и вот Илья придерживается точки зрения, что это столкновение как бы культуры и бескультуры, условно, да, я упрощаю сейчас, можно так сделать? Илья?
9: Очень смягчаешь, я тоже смягчу, я не буду говорить слово, которое ты не любишь, из уважения к тебе.
8: Спасибо.
9: Но, хамло и обычный человек,
8: ну, даже, вот. Да, а я трактую это как столкновение закона и беззакония, да, то есть вот условно говоря, есть человек, живущий в правовом поле, да, приносящий пользу своей стране большую, а есть люди, живущие вне правового поля, для которых вот то, что вы говорите, не укладывается в голове, да, как можно взять и бить там ногами по голове, неважно чем и куда, человека в 2 раза тебя старше. Вот что это, культура и бескультурия или закон и беззаконие? Или мы говорим об одном и том же, просто разные слова используем.
10: Здесь я не берусь, вот именно, знаете, не скажу истину в последней инстанции, но вот у некоторых родителей, уж не знаю, как там произошло, вот гиперопека, она перерастает в агрессивную защиту детей. Вот даже, знаете, тогда, когда те совершают правонарушение. Uh-huh. И вот это становится частым таким триггером для подобных конфликтов. Ну, это как пример. Uh-huh. Потом, знаете, здесь еще вот раньше там седина, пожилой возраст там, да? Uh-huh. Как-то учитывалось. Сейчас вот ученые, ну, пускай на меня не обижают, ученые, учителя там, врачи, ну, как бы, вот раньше, сейчас, это немножко 2 разные эпохи. То есть сейчас вот уважение заменяется оценкой материального достатка и уровня силы, если вот так вот кратко сказать.
8: Uh-huh.
10: И, собственно, у некоторых родителей, если возвращаться к детям, у них вот срабатывает такой, знаете, некий искаженный инстинкт защиты стаи. Может, я так как-то громко говорю, но вот вместо того, чтобы разобраться в ситуации, они вот воспринимают любое замечание в адрес своего ребенка, коль мы говорим о детях, а ведь там были дети. Это нападение на самого себя. У них вот отключается критическое мышление. Человек просто действует на уровне, простите меня, первобытных таких рефлексов. Ну, если кратко.
8: Евгений Викторович, да, это, ну, вот мне кажется, что это прям, ну, вот, да, хорошее объяснение. Таких историй действительно очень много. А в какой момент это случилось-то с нашим обществом? Но ведь, мне кажется, не было такого.
10: Если вот говорить о детях, вот а дети перерастают потом в подростков, подростки в взрослых, современные дети все-таки с раннего возраста видят, что они сейчас видят? Вот давайте так, я не говорю, что дети у нас плохие, у нас супер хорошие дети. Но вот они все-таки видят тонны вот этого экранного насилия, да, вот в играх, там, в фильмах, где боль, она, собственно, не имеет реальных последствий. Персонаж встает и идет дальше. Да? Когда вот насилие происходит в реальности, они воспринимают его как продолжение вот этого некого контента, который захватывает, знаете, вот зрелище, вот, где их страна побеждает. И об этом говорят многие психологи и криминологи в том числе. И когда, конечно же, дети видят, как родители поступают, соответственно, с другими, но они же не слушают, что родители говорят, они делают то, что видят сами. И когда в семье транслируется пренебрежение вот к окружающим, да, и вот ребенок что будет дальше делать? Вот так и переходит из одного поколения в другое, только еще с более серьезными последствиями.
9: Ну да, ну и еще у нас совершенно стерлось представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. В медиа демонстрируется поведение и лексика абсолютно невозможное там 20 лет назад. Попробуйте человеку, который ведет себя как хамло, и это не нужно вносить ни в уголовный кодекс, ни объяснять. Он просто ведет себя как хамло, например, на улице, да? Не буду описывать, мы все с этим сталкиваемся. Попробуйте сделать ему замечание. Ему будет стыдно, и он накинется на вас с кулаками, потому что хамло отстаивает свое священное право быть хамлом, и никто не имеет права делать ему замечание. И уголовный кодекс здесь ни при чем. И здесь, в общем, на мой взгляд, та же самая произошла трансляция. Они вели себя как хамло, и тем, кто сделал им замечание, показали, что они имеют на это право.
10: Знаете, здесь, наверное, я с вами соглашусь, просто здесь общество, ну, мне кажется, не все, но в некоторой части, оно стало, не могу, знаете, как это, более разобщенным, что ли. Люди все чаще делят мир, ну, как бы строго, вот, знаете, свои, вот, мои дети, семья, там, все, и чужие, это все остальные. И вот по отношению к чужим, как они думают, нормы морали вот, и сострадания, они просто начинают полностью отключаться. И вот этот вот параллельный высокий такой темп жизни, да?
9: Но это называется одним словом расчеловечивание.
10: Совершенно верно. И люди, которые накапливают в себе вот этот внутренний негатив и так далее, они вымещают, казалось бы, простое замечание, как вот сделал великий ученый наш, да? Пожалуйста, заберите детишек, чтобы этого больше не было. Ученый, заметьте, он не вызывал сразу сотрудников полиции, хотя мог это сделать. Он просто по-человечески привез детишек, созвонил с предварительным родителем и хотел их просто передать родителям. Угу. Ну, что мы в ответ увидели? К сожалению, скончался уважаемый ученый.
8: Так, и ну, вот, более того, мы видим не только ответную агрессию, да, но и ответную агрессию уже в правовом поле. Вот что меня больше всего шокировало в этой истории, да, как бы...
9: Они продолжают отстаивать свою правоту.
8: Как бы это дико не звучало, но само насилие уже так сильно не шокирует, да, как шокирует вот это вот продолжение этого насилия, когда, да, человек... Ну, как говорили в времена моего детства, упорствует в своих заблуждениях.
10: Вот здесь, опять-таки, я возвращаюсь к нашим детям. Вот когда дети видят, что было совершено, как минимум, правонарушение, либо преступление, и они далее продолжают видеть, что вот из очевидного пытаются перевернуть с ног на голову, соответственно, в дальнейшем, да. Я имею в виду правовое поле, так же будут и дети себя вести, когда их задержат, не дай бог, на месте совершения правонарушения либо преступления, они будут доказывать, что они этого не делали. Более того, будут нападать на потерпевших.
8: Да.
10: Вот это очень страшно.
8: Да.
10: Вот это очень страшно.
8: Спасибо большое, Евгений Викторович. Евгений
9: Харламов,
8: почетный адвокат России, в прошлом начальник криминальной милиции одного из московских РУВД, был у нас на связи. В общем, история тяжелейшая. Будем ждать развития. Будем ждать, что там прокуратура узнает, суд. Вернемся. Сейчас паузу в минуту.
5: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
13: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
8: Возвращаемся мы в эфир, дорогие друзья.
9: Продолжаем соскреблять.
8: Да, и вот все-таки давайте международки, потому что нельзя так просто взять.
9: Задорная международочка.
8: В пятницу, да, о событиях в международной политике и в общественной жизни. И хотя вы часто нам пишете, что вы прям, зачем это, кому это надо, это никому не интересно, давайте о внутренних наших российских проблемах. Ну, как бы вы знаете, что мы очень много времени уделяем внутренним российским проблемам, а о том, что происходит в мире, мы говорим в режиме «Их опыт нам наука».
9: Да. А ваш опыт нам наука. 8-925-3-2-3-9-2. Ваши мысли, пожелания, эмоции, как,
8: да,
9: междометие.
8: А мы вспоминаем забытое слово
9: «ковид».
8: Давайте справочку, пожалуйста.
5: Наша справка.
6: В Сенате США прошли первые слушания по так называемому делу Фаучи. Бывшего главного инфекциониста страны, 85-летнего Энтони Фаучи, вызвали для дачи показаний о происхождении COVID-19 и его роли в пандемии. Слушание в Комитете по внутренней безопасности и правительственным делам, который возглавляет его давний оппонент, сенатор-республиканец Рэнд Пол, длились более 3 часов и носили крайне напряженный, а иногда и откровенно кинематографический характер. Фаучи, воспользовавшись 5-й поправкой Конституции США, отказался отвечать на любые вопросы. За все время слушаний он произнес лишь одну фразу, но сделал это более 100 раз. Вот дословная цитата. «По совету моих адвокатов я воспользуюсь правом по 5-й поправке воздержаться от ответов». В чем суть претензий? Республиканцы, опираясь на 1141 страницу из обнародованных дневников Фаучи, обвиняют его в сокрытии информации о рукотворном происхождении вируса, в том числе о возможной утечке из китайской лаборатории в Ухане. Их также интересуют его рекомендации по маскам, локдаунам и вакцинам, в которые сам инфекционист, судя по всему, не верил. И это лишь неполный список вопросов. Необходимо отметить, что еще в январе 2025 года экс-президент Байден превентивно помиловал Фаучи за все прошлые деяния.
8: Вот это вот последнее восхищает меня более всего. Это что-то такое из Дюма, да? Значит, вот эта бумажка, то, что сделано предъявителями всего.
9: Сделано с моего согласия и по моему велению, да?
8: Да. И в интересах Франции.
9: Ну, слушайте, Байден перед уходом проявил такие чудеса великодушия и милосердия, что, по-моему, именно с этим он в конечном итоге и войдет в историю.
8: Ладно, ну что, будем разбираться и пригласим к разговору человека, который разбирается в американском политики всяко лучше нас. Приветствуем в эфире Егора Торопова, американиста, кандидат политических наук, аналитика НИОВШ. Егор, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
9: Добрый вечер, Егор.
8: Скажите, пожалуйста, а чего вдруг они решили поковыряться в ковиде, да, когда в целом-то, ну, на повестке актуальных проблем и внутренних для Соединенных Штатов, да, и внешних всяких вызовов, ну, более чем достаточно?
14: Ну, воспоминания о ковиде, которые подкупают своей новизной, сейчас происходит благодаря именно сенатору Рэнд Полу, которого вы упомянули. Он действительно стал лидирующей фигурой внутри Соединенных Штатов по расследованию как причин коронавируса, так и, что самое важное, ответ на него со стороны федеральной власти. И республиканцы, вернув себе контроль над Сенатом в 2025 году, возглавили все комитеты в Сенате, включая и тот комитет, который сейчас возглавляет Рэнд Пол. И, соответственно, у республиканцев только в 2025 году появились полномочия для того, чтобы как раз-таки и пригласить Энтони Фаучи к разговору под присягой. Напоминаю, что слушания в Сенате, как и в Нижней Палате Конгресса, Палате представителей, являются собой фактически допрос, на котором отвечающий обязуется говорить правду и ничего, кроме правды. И его слова несут прямые юридические последствия в случае лжи. И поэтому вот сейчас Рэнд Пол наконец-то воспользовался этим. Здесь надо сказать, что демократы в Сенате, которые составляют почти половину всего состава, конечно же, не одобряют инициативу республиканцев по воспоминаниям о ковиде и разборках в них. Но республиканцы, и именно конкретно Рэнд Пол, больше всех хочет вспомнить то, как ковид начинался, как на него федеральная власть отвечала, и вызвал Энтони Фаучи, который, как мы помним, 6 лет назад, недолго, кстати говоря, время, там несколько месяцев, но он был, по сути, центральной мировой фигурой в ковидных вопросах, хотя и далее он до конца 2022 года занимал посты главного медицинского советника уже у Байдена. И, конечно, Энтони Фаучи является центральной фигурой, которая могла бы ответить на вопрос о том, откуда коронавирус появился. Но вот что касается ответа федеральных властей на ковид, то здесь нужно отметить то, что все-таки Энтони Фаучи не занимал прямых постов в исполнительной ветви власти федеральных властей США. Все-таки Трамп был президентом, потом Байден, и Энтони Фаучи был лишь директором института, который занимался исследованием и ковида, и других вирусов до него, включая ВИЧ, и, соответственно, был советником президентов. Поэтому любые его взгляды, в любом случае, даже если Рэнд Пол с ними согласен, либо не согласен, все-таки являлись не более чем рекомендациями и советами, пусть и ученым с видным мировым именем, но все-таки именно исполнительный вид власти принимал соответствующее решение по противодействию ковиду.
9: Ага, и Трамп... Да, то есть вы считаете, что это такой политтехнологический ход перед выборами, да, со стороны республиканцев?
14: Ну, это не столько политтехнологически, поскольку, в общем-то, и сам Трамп не рвется воспоминать о ковиде.
9: Из ваших слов следует, что, в общем, последствий чего ждать, ничего там особенного не будет.
14: Каких-то особых последствий и каких-то откровений мы не увидим, тем более Энтони Фаучи не отвечает на все вопросы, хотя он, в принципе, мог бы, потому что, в принципе, у него есть прощение Байдена за любые гипотетические федеральные преступления. Кстати говоря, когда тут надо сказать, что Байден, когда выдавал все эти прощения, да, он выдавал и другим видным фигурам, даже Хиллари Клинтон, он добыл прощения. Но здесь надо сказать то, что сами эти политические фигуры и такие, как Энтони Фаучи, не просили об этих прощениях. Байден их выдал превентивно и даже, по сути, не уведомляя их об этом. Они сами узнавали об этом зачастую из новостей.
9: Пакетом вместе прям со своим сыном, да.
8: Господи боже.
14: С сыном там, конечно, другая история, да. Там была прямая ложь со стороны Байдена, поскольку он говорил, что нет, я сына прощать не буду, если он будет признан виновным, но все-таки простил его. Но сын — это отдельная история, а вот Фаучи и другие некоторые фигуры. Здесь история такая, что Байден превентивно их просил, объясняя это тем, что республиканцы преследуют их, они найдут к чему юридически придраться к ним, и поэтому он прямо перед уходом с поста президента в январе 2025 года, буквально последние дни, действительно выпустил пачку этих президентских прощений, в том числе в адрес и Энтони Фаучи. В принципе, чем он мог бы воспользоваться, но, по сути, он сейчас берет двойную страховку, применяя как президентское прощение, хотя, в принципе, президентское прощение в Соединенных Штатах устроено таким образом, что человек фактически не может от него отказаться или что-либо с ним сделать, оно у него есть и есть. Но берет пятую поправку, поскольку, как он, в общем-то, вполне искренне, как кажется, и заявил, что Рэнд Пол просто является одержимым мной, хочет упечь меня за решетку, как, собственно говоря, Рэнд Пол действительно входит в своей избирательной кампании в Сенат в 2022 году и сказал, что он хочет видеть Энтони Фаучи за решеткой, и поэтому он не будет отвечать на эти вопросы, дабы, как подспудно мне тут читается, чтобы дальше не развивать вот этот вот скандал, о котором все хотели бы забыть, в том числе сам Энтони Фаучи, который был центральной фигурой на протяжении там где-то нескольких месяцев, потом был одной из ключевых мировых фигур, и, в общем-то, все-таки в силу и возраста, и того, что он никаких постов ни в научном сообществе, ни тем более в исполнительной власти не занимает, хотел бы тоже забыть уже и, как говорится, проехать эту тему. Но вот Рэнд Пол все-таки как сенатор вызвал его на эти слушания. Да, а сенатор США обладает действительно достаточно существенным объемом власти. Он может, если он возглавляет комитет, вызывать кого-то на допрос и, собственно говоря, его допрашивать, чем он занимается.
8: Потрясающе. На самом деле очень хочется поговорить про институт президентского прощения. Это реально какая-то история, как эти самые папские индульгенции, да, что их можно там купить за определенную сумму на определенный срок, а здесь раздаются примитивы. Невозможно. Ну ладно, мы не будем на это сейчас тратить время. Егор, скажите, пожалуйста, а чего хочет добиться Пол, да, то есть Рэнд Пол? То есть, ну, он хочет посадить Фаучи, ладно, предположим.
9: А, дальше-то что?
8: Но посадить за что, да? То есть, в чем, по его мнению, как вы думаете, возможно, даже открытые данные, состав преступления вот всей этой демократической администрации, да, в том, что они там украли невообразимо много денег, в том, что они были предельно неэффективны, да, или в том,
9: или что... Или в том, что они выпустили наружу технологию, которая вообще не следовало бы выпускаться.
8: Да, или в том, что они сами виноваты в том, что на мир обрушился весь этот адский ад.
14: Тут здесь, на самом деле, всего понемногу, но в первую очередь мне представляется, что Рэнд Пол и ранее, несколькими годами ранее, республиканцы, которые в массе своей уже успели забыть о противодействии ковиду, пытаются представить ситуацию так, что федеральная власть действовала неэффективно. Однако здесь, конечно, есть такой маленький нюанс, заключающийся в том, что сам Трамп объявил, что я на федеральном уровне принципиально ничего не стал предпринимать, ну, только там короткое время в марте, а потом отдал всю политику противодействия ковиду на уровень штатов. И, собственно говоря, это заслуга Трампа. Действительно, некоторые штаты приняли строгие антиковидные локдауны, некоторые, наоборот, позволили людям свободно гулять, взаимодействовать, например, как в штате Флорида, да, Рон Де Сэндис, который потом свою избирательную кампанию 24-го года на пост президента строил именно вокруг того, что Трамп был излишне строг с ковидом, а вот он как раз-таки в своем штате Флорида, который является, кстати говоря, большим штатом, там живет более 20 миллионов человек, дал свободу. Поэтому основные баталии по ковиду уже, в общем-то, прошли. Конечно, тут надо отметить то, что не исключены и в будущем какие-то пандемии, да, может быть, даже в этом веке, поэтому, конечно, сам по себе вопрос является значимым, и нужно разбираться. Нужно, конечно, на мой взгляд, очень строго разбираться с таким фактом, что в ряде отраслей, да, на местах работы людям навязывались вакцины, да, потому что все-таки республиканцы занимали достаточно центристские позиции, что они сами, может быть, вакцины и рекомендуют, там делают, например, Трамп себе 3 вакцины поставил, но никого принуждать к этому-то не надо, вот поэтому. А демократическую администрацию обвиняли в том, что в ряде случаев, как раз-таки, когда вакцина была создана, она и в США, и во многих других странах навязывалась людям, и многие теряли из этого рабочие места, контракты, ломались их карьеры, потому что они не хотели делать вакцину. И поэтому мне представляется, что центральным является вопрос не только о происхождении ковида. Ну, понятно, да, что откуда-то вирус утек, может быть, он был рукотворным, может, не рукотворным, скорее как-то это смесь того и другого. Но центральный вопрос все-таки заключается в том, что людям действительно нужно все-таки давать личную свободу, свободу делать себе вакцину, не делать вакцину. А сенатор Рэнд Пол как раз-таки является едва ли не единственным, ну, может быть, наряду с сенатором от Техаса, Тед Крузом, но в меньшей степени, представителем либертарианского крыла республиканской партии, который как раз-таки проповедует минимальную роль государства в жизни человека, в экономике и примат личных свобод над государственными интересами, и который как раз-таки и логичным образом подразумевает, что человек вправе распоряжаться своим телом, своей свободой так, как он того пожелает. Поэтому, в принципе, я со своей стороны больше ждал от Рэнд Пола разбирать именно в аспекте вакцин, и что было бы как раз-таки более популярно, потому что действительно многие граждане не хотели бы делать эти вакцины, там, например, да, а у многих есть и другие взгляды, что наоборот надо всем тотально их принудительно делать. А разбираться, откуда вирус возник, и как Энтони Фаучи в своем дневнике писал, насколько к нему обращено внимание прессы и как он восхищается вниманием со всего мира на его персону, то, мне кажется, вот здесь как раз-таки те вопросы, которые Рэнд Пол сосредоточился, мне кажется, достаточно проигрышными для широкой аудитории. И поэтому мне представляется, что с политтехнической точки зрения эти слушания не принесут особой пользы республиканцам. Только в том случае, если они обратятся к тематике вакцин, которая является центральной тематикой ковида и других пандемий, как раз-таки принудительной, либо свободный выбор использования их людьми.
8: Скажите, пожалуйста, а как вообще это более 1000 страниц частного дневника вдруг были обнародованы? Да? Что это такое? Давайте для наших слушателей, которые, может быть, не очень глубоко в материале, так коротко объясним.
14: Ну, дело в том, что слушание, конечно, не проходит на пустом месте. Определенные материалы у сенатских комиссий уже были. Кстати говоря, Рэнд Пол сказал, что демократы в этом комитете, ну, в комитетах в Соединенных Штатах и в Сенате состоят и демократы, и республиканцы. Просто республиканцев больше, там на 1-2 человека, поэтому республиканцы и руководят работой комитета. У них уже были материалы, республиканцы, демократы не поинтересовались материалами, которые были у республиканцев, которым добровольно предоставил Энтони Фаучи. Поэтому как раз-таки Рэнд Пол решил обнародовать их на всеобщее обозрение, пытаясь выставить Энтони Фаучи в негативном свете. Ну, однако тут, конечно, надо учитывать то, что все-таки тематика ковида уже не подкупает своей новизной, как и фигура Энтони Фаучи,
8: да, вот который странно,
14: действительно был
8: на фоне файлов Эпштейна, да, которые действительно будоражили там весь мир, вдруг неожиданно вынимать из нафталина ковидную историю. Егор, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу.
9: Спасибо.
8: Я прям очень раскаиваюсь, что мы раньше с вами не были знакомы, но теперь мы эту ситуацию исправим.
9: Ну, приходите к нам чаще.
8: Спасибо, Егор
9: Торопов. Мы очень любим умных людей.
8: Американист, кандидат политических наук, аналитик НИУВШЭ. Вот смотрите, правда, какая удивительная история. Мир горит в огне, да, все, в общем, ну, очень странно, а люди вдруг какой-то ковид. Не понимаю. Через минуту вернемся, про еще более странных людей поговорим. Не уходите.
15: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
16: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
17: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
18: Ржавчина.
9: Продолжаем соскребать.
8: Как было обещано минут назад про странных людей.
9: Да, но я немножко отвлекусь. Огромная реакция у нас на эти события с убийством профессора. Рим Шергазин, наш верный слушатель, привет, пишет: «Дорвавшиеся до денег так ведут себя чаще, чем информируют СМИ». Марина Ягодкина: «Вообще это преступление, по сути, против государства. Так, уничтожение опытных посевов, нападение на ученого, и должно идти по статье «Госизмена». И другие достаточно тут яркие эмоции и отклики. Да, мы будем еще к этому возвращаться, будем об этом говорить.
8: Спасибо, что пишете, спасибо, что реагируете. Мы переходим к следующей теме. И на повестке у нас куда же без них, значит, Украина.
9: Добрые соседи.
8: Украина, но не только. Да, сейчас у нас будет чуть-чуть это самое неожиданный коллап. Да? Справку включите, пожалуйста.
19: Наша справка.
6: На этой неделе Азербайджан вновь подтвердил свою поддержку Киеву, передав Украине почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры. Груз предназначен для укрепления работы украинских железных дорог. В Киеве эту помощь назвали солидарностью и важным вкладом в обеспечение стабильности энергосектора в условиях усилившихся атак армии России. Всего с начала боевых действий Азербайджан уже 11 раз объявлял о пакетах энергетической поддержки Украины. А в июле Зеленский официально подтвердил, что Киев начал сотрудничество с Баку в оборонной сфере, включая развитие дронового потенциала и совместное производство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Азербайджана по украинскому вопросу ошибочной, признав, что это является предметом разногласий между Москвой и Баку. Азербайджан оказывает Украине гуманитарную и энергетическую помощь, но при этом избегает прямой конфронтации с Москвой, не вводит антироссийские санкции, не поставляет, по крайней мере, открыто оружие и сохраняет тесные торговые связи с Россией. Баку заявляет о приверженности мирному урегулированию и дипломатическим усилиям, одновременно развивая многовекторную внешнюю политику и сотрудничество с Западом.
8: Короче, бесконечный сериал «Тысяча ножей в спину Российской Федерации», ну, который втыкают примерно одни и те же люди с упорством, достойным лучшего применения. Вот. Так а что это такое за, значит, уже 11-й пакет энергетической поддержки? Ждать ли 12-го? И зачем вообще это делают наши азербайджанские товарищи? Мы все эти вопросы адресуем Николаю Юрьевичу Силаеву, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, очень рад вас слышать. Добрый вечер.
9: Николай Юрьевич, здравствуйте.
18: Добрый вечер.
9: А я-то первое вот это вот сообщение об Азербайджане увидел на сайте Минэнерго Украины. А вот они как бы там очень благодарили и рассказывали об этой всякой помощи. А вообще, как это выглядит? Удары продолжаются, они собираются восстанавливать еще как бы вне паузы.
8: За счет
9: снова разобьют? Что это за такой схематоз? Извините.
18: Ну, Запад постоянно поставляет Украине энергетическое оборудование, хотя его разбивают, они поставляют снова. Я не думаю, что Азербайджан, что в этих 40 тоннах есть что-то исключительно ценное, но символически это значимо, конечно.
8: Да, так вот, что таким образом и кому, да, какие сигналы посылаются, для кого эти символы? Не для Киева же явно.
18: Не только для Киева, конечно. Я думаю, что надо для начала признать, что никто из наших постсоветских соседей не заинтересован в том, чтобы Россия добилась решительного успеха на Украине. Им проще и приятнее иметь дело с такой Россией, которая послабее. Просто некоторые это скрывают, а Азербайджан не считает нужным это скрывать и, оказывая такие знаки внимания Киеву, хочет сказать России, что не заинтересован в ее успехе.
8: А так ли для России важно мнение Азербайджана по этому вопросу?
18: Нет, мнение Азербайджана для России не так важно по этому вопросу. Отсюда есть такая спокойная реакция Пескова на новость.
9: Mm-hmm. То есть можно констатировать, что по периметру у нас, как это, по классике, из всех союзников только Беларусь. И Токаевское заявление обращает на себя внимание на этой неделе. В общем, как-то так все это складывается в одну, вроде бы не новую картину, но она играет каждый раз какими-то новыми нюансами и красками.
18: Ну, дело не в том, что они плохие соседи или плохие союзники. Дело в том, что они структурно заинтересованы в том, чтобы Россия была слабой. Россия превосходит их по всем показателям мощи многократно. С такими партнерами трудно иметь.

0: он сильный России. Но тут возникает вопрос, а почему? Да, вот Россия в ее и нынешнем состоянии, да, когда мы ведем войну там, на 360, и в состоянии до войны, и в состоянии даже до возвращения Крыма. Да, Россия занимается постоянно тем, что она инвестирует в соседей гигантские, гигантские деньги.
1: Причем считается, что это и обеспечит нам дружбу этих соседей.
0: При этом,
1: никогда
0: при этом
1: не срабатывает, но мы продолжаем
0: это
1: делать.
0: Мы ни разу еще ни с кого за эти инвестиции, простите за такие уличные, значит, немножко аналогии, не спросили. То есть мы ни разу не сказали там, не знаю, условному там Казахстану, да, Киргизстану, еще кому-то, типа, ребята, мы ввалили вас там, ну, офигеть, сколько миллиардов долларов, да, мы построили вам там школы, АЭС, инфраструктуру. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь хорошее в ответ. Зачем тогда они боятся сильной России, если Россия такая удобная?
2: Ну, как известно, оказанная услуга ничего не стоит.
1: Да.
2: Ну, с одной стороны, Россия удобная, а с другой стороны, Россия все-таки очень... Она всегда служит для постсоветских соседей источником каких-то опасений. Не потому, что даже Россия мало помогает, а просто потому, что разность потенциала очень велика, с одной стороны. Когда у вас на границах находится гигант, ну и в любом случае склонны к нему относиться с некоторой тревогой. И, кстати, российская ведь очень осторожная и очень вежливая дипломатия в отношении соседей как раз, извините, как раз и призвана вот эту их озабоченность, эту их тревогу снять.
0: А снимает ли?
2: Отчасти, да, отчасти, я думаю, да. И в том числе, кстати, и такие объединения, как УДКБ, как ЕАЭС, они служат в том числе снятию этой тревоги. Потому что возникает какая-то институциональная рамка, в которой у России, у ее партнеров постсоветских есть равные права, институционально равные права. И это смягчает их опасения по поводу колоссальной разницы в потенциалах.
0: Удивительно, конечно. Вот вы объяснили, как-то стало чуть-чуть понятнее, да? Хотя все равно не до конца понятно. Я бы брал бы деньги.
1: Ну,
0: брал,
1: с одной стороны,
0: ничего же не просят.
1: У нас об Армении, например, будет разговор буквально через несколько минут. Но вот есть гигант, да, в виде России. Этот гигант в свое время в историческом взгляде, ну, спас армян и Армению. Этот гигант спас Грузию и грузин, которых бы не существовало, если бы Российская империя далеко без восторга не приняла бы их в свой состав. А вот этот взгляд не присущ нашим соседям. Они это совсем из своей исторической памяти как это, вытравливают. Им это не нужно помнить?
2: Они стараются это вытравить. Они стараются это вытравить, потому что, ну, зачем им, зачем политическим элитам этих стран, вот, с рациональной точки зрения, сохранять чувство каких-то обязательств
0: не
2: перед
0: зачем.
2: Россией?
0: Да? Не
2: зачем. Чувство признательности России. Да,
1: ну, затем, например, что в случае экзистенциальной, на самом деле, смертельной опасности, Россия снова придет на помощь.
0: А они вынуждены, что теперь кто-то другой придет им на помощь, а Россия, да бог бы с ней. Спасибо большое, Николай Юрьевич.
1: Эх, хорошую тему начали, а?
0: Ну, продолжим при случае. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был у нас в эфире. Илья вот уже проанонсировал, да, что мы сейчас передадим эфир новостям, и после этого вернемся в тот же регион и поговорим про армян, там еще интереснее. Никуда не уходите.
3: Ржавчина. Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий, президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
4: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
3: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть папой значит расти вместе с детьми. слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять.

0: на своем, как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
5: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет. Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. И Трамп утверждает, что США вскоре ликвидируют военный потенциал, который еще остается у Ирана. Далее подробнее. Российские военные в течение суток установили контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, сообщило Министерство обороны. Установление российской армии контроля над Веровкой серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, отмечают российские военные. По информации ведомства, на прошедшей неделе под контроль подразделений группировки войск «Север» перешли села Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области, Юрченково Харьковской области. Кроме этого, по данным Минобороны, в течение недели группировка поразила живую силу и технику 5 механизированных, мотопехотных, аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и 5 бригад теробороны. Группировки войск «Центр», «Запад», «Восток» и «Юг» продолжают развивать наступление в зоне СВО. По данным Минобороны, ударами бомб ФАП-1500 уничтожены места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области ДНР, а ударом «Геранью» в Днепропетровской области поражен логистический узел, который использовался для ВСУ. Также российские военнослужащие в течение недели осуществили массированные 15 групповых ударов по военным целям на Украине. Поражены предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров в России по росту производительности труда. Президент сегодня провел встречу в Кремле с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о работе по росту производительности труда, отметив, что этот показатель вырос в 2 раза за последние 15 лет, а в экономическом смысле по выработке в рублях на производство в 4 раза. Глава государства добавил, что РЖД удается достигать роста производительности труда, в том числе благодаря внедрению новой техники.
9: Мы расширяем наше сотрудничество. И вы обратили внимание на численность, что численность вроде бы снижается в российских железных дорогах, но это достигается за счет роста производительности труда.
10: Внедрение новой техники, да?
9: Да. На системной основе вот цифра за последние 15 лет в технологическом, если смотреть через технологический расчет, производительность труда увеличилась в 2 раза, а если считать в экономическом смысле, как раз выработку в рублях на производство, на перевозку, в 4 раза. И, соответственно, этот показатель мы считаем себя лидерами, мы работаем с правительством.
10: Так и есть. Вы один из лидеров, это у вас получается.
9: Спасибо вам огромное. Из технологий хотел бы обратить внимание на то, что мы самое фондоемкое предприятие у нас в стране. И, конечно же, это прежде всего инфраструктура. Чем она эффективнее используется, тем лучше результат.
8: Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины. Белозеров отметил работу железнодорожной медицины, благодаря которой более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами. Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции. Ранее канцлер ФРГ Мерц подтвердил информацию о планах Германии принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию. Телеканал НТВ сообщал со ссылкой на представителя правительства ФРГ, что Германия осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию. Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании, где речь шла о развитии железных дорог России. Совещание прошло в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметят 2 августа.
11: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 миллиард и почти 116 миллионов тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
8: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах России, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты вскоре ликвидируют военный потенциал, который еще остается у Ирана. «Мы занимаемся этим конфликтом уже 5 месяцев, уничтожили их военный потенциал, кое-что у них осталось, но скоро не останется ничего», — сказал Трамп на заседании кабинета министров резиденции Кэмп Дэвид. Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства в Максе. На данном этапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым новых случаев выбросов нефтепродуктов. нефтепродуктов не зафиксировано. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В российской премьер-лиге стартовал второй тур. В эти минуты московская родина принимает Ростов. Идет пятая минута матча. 1-0 впереди родина. «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлина Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступной за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. «Адмирал» расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. На теннисном турнире серии WTA 500 в Вашингтоне в матче за выход в полуфинал в эти минуты Анна Калинская встречается с третьей ракеткой мира, американкой Джессика Пигулой. Первый сет Калинская проиграла 3-6, во втором уступает 2-3. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
8: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 25. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 26. В Челябинске небольшой дождь, плюс 22. В Рязани ясно, плюс 27. В Краснодаре малооблачно, плюс 32. В Майкопе ясно, плюс 31. В Ставрополе ясно, плюс 29. В Нальчике облачно с прояснениями, плюс 28. В Донецке ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 23. А в Москве в субботу ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
1: Фадейка! Где ты? Где ты?
3: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
7: Вернулись мы в эфир, дорогие друзья.
8: И продолжаем соскребать.
7: Главное радио страны, Илья Канавин, Александр Амочкин. Номер телефона, напомним, 8-925-222-9992. Спасибо вам огромное за активность, небывалую сегодня просто. Очень многих зацепила и трагическая история в Екатеринбурге. И прям идет большая полемика у нас здесь касаемо постсоветского пространства. Так вот, про постсоветское пространство.
8: Продолжим.
7: Мы сейчас и будем продолжать. Да? История — это такая удивительная наглость, что ли, да? Как это правильно сказать?
8: Простой ответ — да.
7: Илья пытался найти какой-то цензурный синоним, более яркий, чем слово «наглость». Вот. Но, будучи человеком воспитанным, бросил это занятие. Поэтому, да, давайте мы начнем со справки. Говорить мы будем сейчас про Армению. Очень плотно там все полетело на последней неделе. Давайте послушаем.
0: Наша справка.
9: 27 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Премьер Армении попросил снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию, введенные с 3 июня. Под запрет тогда попали фрукты, овощи и молочная продукция. 90% армянской продукции традиционно уходило на российский рынок. Больше желающих покупать это нет. В ходе телефонного разговора Пашинян рассказал Путину, что Армения продолжит курс на евроинтеграцию, уже принят соответствующий закон. Но и на этом неугомонный Никол не остановился. 30 июля он заявил, что Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за использование железных дорог, которые с 2008 года находятся в концессионном управлении дочки РЖД Южно-Кавказской железной дороги. Тут необходимо отметить, что за 17 лет РЖД уже инвестировала в армянскую инфраструктуру около 400 миллионов долларов и около 170 миллионов в обновление подвижного состава. Вся прибыль шла на развитие, дивиденды акционерам не выплачивались. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер в этой связи заявил: «Этими выпадами дело не закончится. По его мнению, ЕС окажет давление на Армению, требуя ввести визовый режим с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям. А по данным нашей разведки, от Еревана уже требуют сокращения сокращения участия российского бизнеса в стратегических отраслях и разрыва гуманитарных связей.
7: Вот, кстати, пока справка шла, у нас тут в студии есть мониторы, где мы не только на себя смотрим, и не только на часы эфирные, но и смотрим еще вот телепередачу «Вести».
8: На то, что происходит в Кремле непосредственно.
7: Да, и там как раз вот сейчас коллеги сделали сюжет о том, как глава РЖД Белозеров сегодня ходил с докладом к Владимиру Владимировичу Путину.
8: Ну, там объявлена довольно нейтральная повестка.
7: Да, понятно, что официально объявлена нейтральная повестка. Понятно, что встреча плановая, но я прям никак не поверю, что не обсуждалась и история с армянскими претензиями.
8: Это было бы странно.
7: Это было бы очень странно.
8: А я не поленился и из хулиганских побуждений посмотрел, что такое 2 миллиарда долларов в год за использование наших же железной дороги. Значит, чтобы картина была еще яснее, 2 миллиарда это никто не понимает.
7: Ну, это очень много.
8: Да, да, это много. Значит, это 5 миллиардов. 450 тысяч долларов в день, а если перевести на километры, то это 6500 долларов в день за каждый километр дороги. Понятно, да, чего хочешь?
7: Нет, не понятно. У меня нет, не укладывается.
8: Ну, вот так вот. Значит, это вот эти вот расшифрованные немножко 2 миллиарда. Живите теперь с этим.
7: Ну, то есть вопрос, а почему 2 миллиарда, он лишён всякого смысла? А вот, потому что, да, как известно, как говорят риэлторы, да, каждая квартира стоит ровно столько денег, сколько нужно в данный момент ее продавцу, да. Вот, значит, Пашиняну жизненно необходимо дополнительно 2 миллиарда долларов. Ты посмотрел бы, кстати, еще годовой бюджет Армении. Может быть, тоже был какой-нибудь ответ. Ладно, мы сейчас этот и многие другие вопросы адресуем человеку, который разбирается в этом. А мы всегда зовем гостей, которые разбираются во всех вопросах, обсуждаемых лучше нас. Мы вообще мало в чем разбираемся. Приветствуем в эфире Мику Бдоляна, общественного деятеля, члена Совета ОНО Евразии. Мика, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
7: Мика, вот подскажите, пожалуйста, что это за демарши такие, причем ну, с такой плотностью, да, сначала телефонный звонок, хочу продавать снова абрикосы, да, но при этом хочу в Европу, а потом, значит, вот вся эта история с железными дорогами, понятно, что вот про визы и санкции, это уже прилинковано нашими коллегами из «Известий», по-моему, которые вот нашли себе спикера в Европарламенте, ты там что-то сказал, но все равно как-то плотно очень пошло за одну неделю. Что случилось-то?
10: Да все очень просто. Пашинян вышел из отпуска.
7: То есть человек отдохнул, забрался.
8: Загорел, да?
10: Совершенно верно, да. Цирк вернулся в строй. Здесь что произошло? Смотрите, главный, один из важнейших мифов, который сумел создать Пашинян за годы на свое правление, в том, что он может порешать любой вопрос в Москве, в том, что Владимир Путин его друг, и все, что как надо будет ему, так ему и сделают. Собственно, с этой повесткой в действительности он шел на выборы. Он говорил о том, что у нас, ну, у армянской власти, да, с Россией все хорошо, никаких проблем нет, мы ругаться с ней не собираемся, мы собираемся укреплять отношения, а все, что вам рассказывает оппозиция, то, что мы говорили, пытались убедить людей, что голосовать за Пашиняна, это фактически голосовать за разрыв отношений с Россией, это все неправда.
7: Мик, подождите, сегодня, а это он на какие выборы шел с такой повесткой? Вот на последние?
10: На последние парламентские выборы.
7: То есть он живет в искреннем убеждении, что люди, которые в выборах будут участвовать как избиратели, они лишены разума, слуха, зрения?
10: Вы не поверите, но это так.
8: И работает, как выяснилось.
10: То есть они действительно лишены, я про это говорю.
8: Угу.
10: Потому что они искренне верили. Я вам больше скажу, мало того, что люди, там, фермеры, не знаю, бизнесмены, его политическая сила, его депутаты, они... Да он сам в это совершенно искренне верил. Я точно знаю о том, что он разговаривал со своими соратниками с позицией, куда Россия денется. Я буду властью, и они со мной будут договариваться. Это то, что его погубило, потому что и погубит обязательно, потому что, да, на протяжении вот этих последних всех лет, особенно с 20-го года, как у нас начались волнения после Второй Карабахской войны, ему удавалось находить общий язык и где-то даже поддержку в Кремле. И долгое время ему верили, ему допускали какие-то вещи. Все изменилось в тот момент, когда Пашинян отдал дорогу через Сюник, которая по трехстороннему договору от 9 ноября 2020 года должны были охранять армянские пограничники при поддержке ФСБ России. Он отдал ее Трампу, вот та самая дорога Трампу. Вот тогда все на самом деле изменилось для него кардинально, но он не поверил в это. Он подумал, что он дальше может делать все, что хочет.
8: А это и реально, первый... что в Армении появится американский ЧВК? То есть реализация вот этого маршрута Трампа?
10: Безусловно, если этот маршрут Трампа реализуется, то там, конечно, появится американский ЧВК, а это граница с Ираном. Как вы себе сейчас представляете, у границы с Ираном, чтобы Иран допустил ЧВК американский. При этом сейчас на фоне всех тех событий, ограничений со стороны России, и армянская власть понимает, что в скором времени цена на газ также, вероятнее всего, поднимется, они едут в Иран, договариваются с Ираном об увеличении поставок. Это незначительные поставки, но они это делают. При этом одновременно у границы Ирана они продвигают дорогу Трампа.
7: Но это похоже на какое-то психическое расстройство, вот если так вот абстрагироваться, абсолютно, да, это... и вот, вот просто послушать, что вы описываете там, ну, поступки какого-то человека абстрактного, да, не президента суверенного государства, а вот там есть у нас сосед по даче, да, который ведет себя столь странным образом, да, единственная рекомендация, ну, вы вызовите санитаров.
10: Можно я вот один пример приведу, который уверен, что вас удивит?
7: Давайте.
10: После 22-го года, когда санкции ввели против России, очень сильно развилось у нас в Армении развод рыбы. Да, форели, сетровые стены, которые в бассейнах специальных разводят. Естественно, все это идет в Россию. Порядка 14-15 тысяч тонн в год. На это тоже наложили запрет, ограничение.
8: Запрет кто наложил?
10: Россия. И что вчера говорит Пашинян на заседании правительства? Он говорит, вы знаете, вот лично я вот эту выращенную в бассейнах рыбу давно не ем. А она, говорит, какая-то не такая, с ней что-то не то.
8: Он в Енисее, что ли, вылавливает осетринку?
10: В это же время, понимаете, в это же время правительство выделяет субсидии рыбоводам. И в это же время заявляет, что рынки Европы открываются для этой рыбы. В то же самое время, когда он говорит, что эта рыба плохая.
7: Непростая ситуация. Как-то так я бы охарактеризовал это все. Непростая ситуация.
8: Пример восхитительный, Ника.
7: Ник, скажите, а зачем, зачем Евросоюзу и, ну, вообще глобально Западу, зачем ему Армения, ну, вот так вот по-честному, кроме того, чтобы, ну, тыкать палкой в Россию бесконечно?
10: А нету больше никаких смыслов.
7: То есть никакого стратегического, экономического, абсолютно, там, не знаю, геополитического смысла, там, военного?
10: Абсолютно. Абсолютно никакого. Ну, то есть, ну, конечно, да, есть логистика, да, и то это нужно туркам. Потому что вот тот самый там маршрут есть, когда соединяется так называемый Зангезурский коридор, который все Азербайджан с Турцией пытаются реализовать и называют даже дорогу Трампа до сих пор так. Он соединяет Турцию с Азербайджаном и дает выход на Центральную Азию. Это необходимо для строительство так называемого Великого Турана, да, о котором много говорят. Но здесь вот уникальная точка, потому что Брюссель с Анкарой навряд ли можно назвать союзниками, но вот в Армении у них сошлись интересы, потому что Турции нужно выдавить Россию из Армении, чтобы вот эта Армения не стояла между, не была препятствием этому самому вот Турану, а Брюсселю просто нужно добавить, создать еще одну антироссию, вывести Россию, возможно, там, ну, одну из немногих стран, где осталось влияние, да, то есть в целом это исключительно часть борьбы против России, ничего не имеющая общего с интересами армян и, ну, вообще не несет никакого стратегической цели, на самом деле, для
8: Европы. Мик, и мой любимый вопрос, а дальше-то что?
10: Вы знаете что? Сейчас, на самом деле, назревает очень интересный момент, очень интересная ситуация. Владимир Путин уже дважды заявил о необходимости проведения референдума за ЕС или ЕАЭС.
7: Угу.
10: Об этом же заявили и лидеры стран ЕАЭС, что Армения должна в кратчайшие сроки его провести. Пашинян, естественно, отказывается, потому что это абсолютно губительный для него процесс, потому что люди, я еще раз говорю, они верили, что с Россией все хорошо, они те самые там фермеры, которые вчера голосовали за Пашиняна, и завтра, возможно, дадут за него голос, они не готовы на разрыв отношений с Россией, потому что это касается их личного благосостояния. Так вот, в Армении существуют законные процессы для того, чтобы организовать референдум. Я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время мы услышим о начале подобных процессов, и нам удастся реализовать этот самый референдум. А если пройдет референдум, даже если Пашинян попытается его фальсифицировать, как он поступил с выборами, ему это не удастся по одной простой причине. Потому что это не политическая повестка, а социально-экономическая. И вот этот референдум, он дает решение совершенно конкретного вопроса, совершенно конкретной проблемы для довольно широкого слоя населения. И они прекрасно знают, за что они голосуют. Если он фальсифицирует, то народных волнений не избежать.
7: Ну, то есть, возможно, что случится и улица, да, в очередной раз.
10: Совершенно верно.
7: Мик, а вот раз уж мы заговорили про Туран, не могу стороной обойти этот вопрос, но ведь, по сути, Турция для Армении, ну, не знаю, правильно я скажу, ну, такой экзистенциальный враг, да?
10: Совершенно верно.
7: Вот все эти процессы, попытки замирения, да, с Турцией, которые, да, ну, начал не Пашинян, да, которые давно достаточно идут, но они же вряд ли к чему-то приведут без признания факта геноцида. А Турция никогда не признает геноцид.
10: Ну, смотрите, на самом деле, ну, активизировал его Пашинян, как бы серьезный процесс начал Пашинян. Помимо этого, что они делают? Они подменяют врага. То есть они говорят о том, что главный это враг России, не Турция. И вот просто пример сегодня буквально всплыло видео в интернете, где там азербайджанец в Грузии посреди поля вдруг нашел заброшенную могилу армянина, ее там прямо облагородил, все, потом рассказывает...
7: Господи, как это дешево, а?
10: Как о том, что в Дубае его там, его же мусульмане кинули, он остался без крыши над головой, его приютил армянин и так далее.
7: Господи.
10: Но ключевой посыл во всем этом было, сколько бы нас не ссорила империя, мы всегда были дружны.
7: Ну, в общем, будем надеяться...
8: Ну, слушайте, перепрошивать ничего нового.
7: Тем не менее, будем надеяться на здравомыслие. Армян, Мик, спасибо вам большое. Мик Бадалян, общественный деятель, член
8: спасибо,
7: совета.
8: Мик, приходите к нам.
7: Оно Евразия. Интереснейший получился большой разговор. Через минуту вернемся.
0: Слово — это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
11: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
7: Возвращаемся мы в эфир.
8: Продолжаем соскребать.
7: Да, хороший повод напомнить, что нас можно не только слушать, но и смотреть.
8: Потому что сейчас мы прямо вместо справочки запустим.
7: Да,
8: прямо...
7: сейчас мы будем показывать кусочек видео. В принципе, там звук более чем красноречивый, и все понятно. Да, я так коротко объяснил. Там сидит молодой человек лет 25-26 и рассказывает о своих злоключениях.
8: За океаном.
7: За океаном, да. Начались они у него в 22-м году, а когда началась специальная военная операция, молодой человек страшно испугался и уехал. И вот что там с ним все эти годы происходило...
8: Мы и сейчас... тут мой любимый вопрос, и что дальше?
7: Да, вот, сейчас послушаем, а потом поговорим, а поговорить есть о чем. Давайте нам, пожалуйста, кусочек.
14: У меня в Америке, стоит признать, после уже 4 лет жизни начинают спадать немножко розовые очки и немножко портится настроение и мотивация. Честно, ребят, я не подумайте, что я какой-то ватник, что я какой-то перебежчик, что я постоянно меняю свое мнение. Я никто мне не платит за мои видео, просто говорю свое мнение. Я приехал сюда, как и большинство, в 2022 году. Я никогда не скрываю, я испугался, что началась в России война, то, что там тех, кто был за Навального, прессуют. Я думал, что я схватил, как и многие мои знакомые, кто были со мной на бордере, кто сюда приехал. Все думали, что мы самые счастливые люди, потому что мы вот в начале, в 22-м году еще сюда приехали, когда добрый президент Байден и его пресс-секретарь всех сюда пускали. Мы приехали и думали, я думал, что вот как такое вообще возможно, что я простой нищий пацан с Омска, вот, получил себе Лос-Анджелес, грубо говоря, ту самую свободу холеную, о которой все мечтали. Но после одного года адреналина, двух лет адреналина, когда вот ты чувствуешь эти путешествия, ты можешь вот жить в комнате, жить в хостеле, ну, у тебя есть там накопление, ты можешь попутешествовать в Чикаго, в Майами, в России там война, обстрелы, санкции, а тебя как бы это не касается, ты же далеко. Но со временем, конечно, ты немножко все меняешь, потому что я просто начал жить обычной жизнью. Я хотел просто жить, как и все ребята. Я работал на двух работах, потому что я захотел снять себе квартиру. Не комнату, а квартиру. Но чтобы снять себе квартиру, приходится работать уже 3 года на двух работах. То есть шестидневка, 4 года. Это обидно, потому что нет отдыха, нет отпусков, нет больничных, нет декретов. Ну ладно, это не суть. Легализоваться, я думал, что вот сейчас вот, я приехал, 22 года мне было, в 22-м году. Я думал, сейчас вот выиграю суд, получу грин-карту, пойду на госслужбу в американскую армию. Нет, всем сейчас переносят суды, а даже если суд выиграл по убежищу, то грин-карту ждать сейчас еще 3 года. То есть я вот приехал в 22 года, даже если вот я получу грин-карту где-то лет в 30-31, мне получается уже в 32 не сильно хочется идти в американскую армию, рядовым солдатам там бегать с латиносами за $2000 в месяц.
7: Ну, во-первых, гомерически смешно, как человек, который боялся, что он попадет под мобилизацию, уехал в Америку, чтобы там, значит, с планом там устроиться в американскую армию. Надо сказать, одну из самых воюющих армий планеты.
8: Ну, ладно, тому могут быть всякого рода объяснения. Не стали полностью давать его рассказ и видео, но там есть чрезвычайно любопытные подробности. Я нашим слушателям просто рекомендую это видео найти и посмотреть его полностью. Оно где-то минут 7, наверное.
7: 7 минут, да.
8: Вот. И искренность этого человека. Я не очень склонен глумиться над переживаниями. Я не очень ему как бы сочувствую, хотя скорее... Нет, я скорее ему сочувствую. И когда я его слушал, у меня все время крутилось в голове вот это вот... как это? Прощение паче справедливости. Это к вопросу о том, а что же делать с ними. Потому что он, кстати, там говорит, что огромное количество молодых ребят, которых родились дети, которые с детьми, им 100% нужно будет возвращаться в Россию, потому что делать там нечего. Ну, они там просто не выживут. Вот. И исходя из этого, мне кажется, и нужно смотреть на эту ситуацию. Да, вот с ними такое случилось. Да, им надавала жизнь по башке. Там, где они не ждали. Ну, что, глумиться над ними? Ну, не знаю.
7: Я тебе так скажу, я тут как-то мучаюсь бессонницей не так давно. Что-то попытался себя усыпить чтением иноагентских всяких пабликов. Угу. А вот, и, значит, не усыпил, потому что я ржал, как конь, за малым не разбудил всю семью. А потому что... Там, на самом деле, вот этот нарратив про то, что ну как же мы вернемся, когда же мы вернемся, и вот что же будет, когда мы вернемся. И меня занимает, на самом деле, исключительно этот вопрос. Я вообще не хочу оперировать категориями прощения, непрощения. Как бы, ну, как человек православный, я, ну, типа, всех прощаю, да? Я не понимаю, что нам с таким количеством когнитивных инвалидов делать. У нас, как бы, ну, не самая цветущая экономика, несмотря на все ее успехи. И вот об этом, в том числе, я хочу поговорить. Говорить с нашим любимейшим гостем Виталием Сирукановым, журналистом, политтехнологом, юристом. Виталий, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Виталий.
15: Добрый вечер, коллеги. Внимательно слушал речь вот этого Пориджа, да, как их называют в Белграде, правильные русские. Да, они пускай будут хорошие русские, а мы будем настоящие русские.
7: Да,
15: так вот, мне, честно русские. Говоря, их не жалко. Я хоть человек православный. Человек, который иногда ходит в церковь, когда может, не могу себя назвать церковленным, но мне их не жалко. Знаете почему? Потому что человеку 22 года. Человек
7: было. Сейчас-то ему плюс 5 лет уже, 27 ему уже.
15: Ну, сейчас это вообще, понимаете, это уже дубиновская росовая, что называется, да? Мы, наше поколение в их годы уже как-то более-менее что-то о жизни понимали. А понимаете, они инфантильные, абсолютно... розовые какие-то существа, которые думают, что на Западе...
8: Поколение снежинок.
15: Да, существуют только пони, все им там рады. Опять же, почему? Недостаток образования, да, недостаток какой-то реальной жизни, которую они могли получить. Да, мы все-таки с вами там и 90-е у нас были, и перестройка была, и много чего было, и начало нулевых было. А они, понимаете, вот такие вот, да, абсолютно домашние цветы, которые подумали, что Россия, конечно, Мордор зла. В чем и главная проблема? Они находятся в мыльном пузыре. Сколько я вот с такими ребятами разговаривал, кстати говоря, в Белграде, пытался понять мотивацию переехать. Вы знаете, там Чапаев и пустота. Там мама дорогая. Там буквально есть набор из 2-3 каких-то иноагентских СМИ, из которых они берут всю информацию о жизни. Как им жить, простите, как им дышать, заводить им детей, не заводить. То есть их буквально водят, понимаете, вот за дудочку, да, за морковочку, и они совершенно не хотят думать своей головой.
8: Ну,
15: и
8: у меня все время вот в этой связи... Мне жалко. Виталий, у меня в этой связи все время вопрос. Ну, почему морковочка-то не наша? Ну, вот давайте мы ту морковочку заменим на нашу, а? Ну, попробуем хотя бы.
7: Ну, вы я знаете, тебе в чем могу дело? Ответить на этот вопрос. Ну, ладно, Виталий.
15: Вы знаете, в чем дело? Я на самом деле постоянно отвечаю на этот вопрос. Ну, например, сегодня я видел, кстати говоря, ну, так вот сложилось исторически, наверное, я не знаю. Очень много нашей молодежи днем, обычные ребята, да, городские, они не вписаны там, условно говоря, в систему. Они даже не являются пенсионариями. Ну, часть из них уже прошла ИСО, но это ладно. Другая так или иначе живет в Москве, они аполитичные, но у них почему-то нет этой дурости в голове, потому что, ну, как бы, они сформировались под влиянием естественной среды. Они видели какую-то улицу в детстве, они видели от родителей какие-то внятные нарративы о том, что в жизни надо что-то из себя представлять, что за свои слова надо отвечать, что Родина, понимаете, это не надпись где-то в туалете, а за это можно иногда и в морду кому-то дать. А вот когда человек вырос, искать выгоду, сколько ему заплатят в американской армии, а сколько ему заплатят в российской, и вот он сидит, понимаете, с калькулятором считает, где у него больше процент получится. Да пошли бы они все к черту, честно говоря. Я честно не понимаю, это на самом деле мизерный процент от того, что мы сегодня имеем в России в плане молодежи. И поэтому не надо с ними носиться, не надо с ними нянчиться, потому что этот человек приедет назад в Россию, вот мы его с вами пожалеем, давайте гипотетически. Мы его пожалели, мы приняли его назад в Россию. Как вы считаете, что человек будет здесь, чем он будет здесь заниматься? Он будет заниматься социальным потребительством. Он будет от нас бесконечно чего-то требовать. Он считает, что мы ему должны за то, что он, видите ли, такой хороший вернулся, дайте ему сразу какой-нибудь грант на бизнес, дайте ему еще что-то, дайте ему это. Ну, так не работает, друзья. Понимаете, всегда есть какой-то определенный процент. Молодежи и в наше время, согласитесь, это было. Людей, которые не хотят ни во что встраиваться. Людей, которые не хотят чего-то достигать. А люди, которые хотят тупой халявы. Если раньше они просто оказывались на обочине истории, но вот сегодня наша эпоха подарила им шанс стать особенными релокантами. Ну и? Что они создали? Ну что они создали? Помните, опять же, были идеологи, которые нам бесконечно кричали: «Мы теряем лучшую молодежь, мозги утекают». Ну и?
7: Ну, не похоже, когда смотришь на это все.
8: Ну, по поводу лучшей молодежи, да, это большой, это большой вопрос.
7: Да.
8: Да, с другой стороны, человек, который рассказывает, что у него лопаются вены на ногах, потому что он за смену делает 800 там, десертов, ну, наверное, тоже его там особым халявщиком вряд ли стоит называть. Ну, дурачок, абсолютно согласен с тем, что это, в общем, проблема отсутствия образования. У нас давно образование превратилось в обучение, а образование как способ мировоззрения, к сожалению, вымывается, начинает отсутствовать. И да, получаются вот такие вот уродцы.
7: Да тут не только образование, здесь даже, ну, люди ленивые и нелюбопытные, потому что если бы человек...
8: Александр Сергеевич еще подметил.
7: Если бы человек всерьез отнесся бы к своей релокации в 22-м году, то, наверное, он бы там почитал про разные страны, посмотрел бы, значит, что-нибудь не про Человека-паука, да, а какие-нибудь там реалистичные кинокартины и сериалы, да, и, ну, чуть более осмысленно бы выбрал что-то для себя, потому что понятно, что, ну, на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки для просто молодого человека, который приезжает туда без профессии, без денег, без ничего, ну, это как бы, ну, дырища, да, вот, но я же не об этом, да, но они же все равно вернутся, да, правда же, они все равно вернутся, и, наверное, было бы, ну, заманчиво, но в целом неправильно как-то поражать их в гражданских правах, как уже поразили в целом за дело там иноагентов, осужденных и так далее, и так далее.
8: Иноагентов нет.
7: Тех, кто системно гадит. Да, но вот этого парня, я соглашусь с Ильей, ну не лентяй он, да, сделать 800 десертов за смену, ну нормально.
15: Но опять же, это с его слов, господа. И вы знаете, я могу сказать, что я, например, приседаю 1500 раз. Или я не знаю, что я могу решить.
7: А я поверю.
15: Ну, я, честно говоря, слабо верю, потому что эти люди привыкли преувеличивать. Это особенность их мышления, да, и вызывать в том числе жалость среди своего очень закрытого социума. Поэтому им прежде всего от нас сегодня нужна жалость. Я ни в коем случае не призываю начинать какую-то охоту на ведьм. Пускай возвращаются, но пускай они возвращаются так, да, с тем ощущением, как они уезжали. Помните, как они уезжали? Да, там, не поджав хвост, мягко говоря, не хлопали дверью и говорили о том, что мы все тут недочеловеки, мы недолюди, и вообще мы не имеем права на существование, и абсолютно во всем разделяли здесь и западную, и бандеровскую, и какую угодно пропаганду за определенный дешевле. Вопрос в другом. Вот он вернется, а что он будет дальше делать? Вы понимаете, что мы для него все равно останемся врагами. Он все равно будет считать, что мы виноваты в его истории, его личного поражения.
7: С большой долей вероятности, да.
15: Или вы считаете, что он сам смирится со своим поражением и будет считать, что он сам такой дурачок? Да никогда в жизни. Знаете, вот сегодня произошел очень трагический случай в Белграде, да, нашли нашу 27-летнюю девочку, да, на окраине Белграда, и сейчас вот мне, да, пишут друзья оттуда, что вскрываются некие подробности, она пошла в какой-то очень сомнительный клуб одна, познакомилась там с турецким гражданином, пошла к нему одна домой, ну и вот мы видим результат. Честно, мне хочется как будто, знаете, ввести им какие-то курсы, ну, какой-то адекватной жизни, чтобы они понимали, что это опасно. Понимаете, ну вот правда, эти снежинки, они думают, что мир розовый, что зло живет только в России. И можно вот совершать такие опрометчивые поступки, а потом их в чемодане находят. Честно, у меня вот душа вот за них болит. Вот в этом плане, потому что люди, Ну, простите, назову вещи своими именами. Ну, не знают они жизни. Но они ее не видели. А там-то жизнь, она есть. Там во многом 90-е где-то еще продолжают.
7: Да, да, да.
15: Понимаете? И вот потом находят вот таких наших девчонок в чемоданах. Ну, ё-моё.
7: Грустно это, да, очень история. Спасибо большое, Виталий. Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог, юрист, был у нас в эфире.
8: Спасибо, Виталий.
7: Но понятно, что у меня не было иллюзий, что мы найдем ответ на вопрос, что делать.
8: Нет, такого ответа нет.
7: Да, но говорить об этом надо.
8: У меня есть одна цитата, не успею я ее до отбивочки. После отбивочки скажу.
7: Хорошо, да, потому что у нас сейчас стандартная минутная пауза, после которой мы вернемся, и у нас еще одна очень интересная и важная.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
16: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: В эфире программа «Люди и песни».
18: Эта песня вышла на пластинке в Советском Союзе летом 1969 года. В разгаре был дачный сезон, и жизнерадостная композиция под названием «Песенка велосипедистов» с забавным припевом «Даль-даль-даль-даль-даль» пришлась как нельзя кстати. Она прилетела, вернее, приехала в нашу страну с юга Европы из Италии. В оригинале композиция, которую сочинили продюсеры Марио Панцери, Лоренцо Пилат и певец Рикардо Дель Турко, носила название «Uno Tranquillo», что можно перевести как «Одинокий тихоня».

0: Люди и песни.
1: Незадолго до выхода «Уно Транкилло» итальянский хит-парад возглавила другая композиция «Дель Турко» «Лульо», и певец вновь рассчитывал на успех. Однако «Уно Транкилло» прошла незамеченной. Помощь подоспела с британских островов. Группа «Tremolos», незадолго до этого исполнившая на английском песню «Лульо», решила записать свою версию «Уно Транкилло» под названием «Suddenly You Love Me». И песня неожиданно выстрелила, заняв в 1968 году 6-е место в британских чартах. Речь в английской версии шла о парне, который страдал от безответной любви и уже почти сдался, как вдруг неприступная девчонка в него все-таки влюбилась.

0: Люди и песни.
1: Ну а по другую сторону пролива Ла-Манш эта же песня одновременно стала хитом во Франции. Джо Дассен, забавное совпадение, как и Tremolos, в свое время перепевший песню «Лульо», также обратил внимание на новую композицию «Дель Турко». На французском, благодаря поэту Жану Мишель Рива, она получила название «Свистеть на холме». Говорят, что в 1968 году ее пели даже участники знаменитых студенческих волнений в Париже. При том, что песня была шуточной и рассказывала о том, как некая пастушка не пришла на свидание к своему воздыхателю, и тому ничего не остается, как в одиночестве сидеть на холме и свистеть.

0: Люди и песни.
1: Неизвестно, какой из вариантов этой песни – итальянский, французский или английский – услышали в Советском Союзе. Но звезды советской эстрады стали с энтузиазмом исполнять ее. Сначала свою версию предложил Эмиль Горовец, перепевший в свое время огромное количество западных хитов. Но самой популярной оказалась версия ансамбля «Поющие гитары» на стихи Павла Ватника, получившая название «Песенка велосипедистов». Кстати, эта песня до сих пор является неофициальным гимном отечественных любителей велосипедного спорта.

0: вопросы. Как это происходит? Они создают сайты, которые предлагают всевозможные проверки. От наличия задолженности до получения якобы персонального гороскопа или матрицы судьбы, что бы это ни значило. Чаще такие сайты все же предлагают проверить долги, штрафы, риски и ограничения, предлагают обнаружить местоположение устройства или отслеживать посылки, а также привлекают тем, что якобы могут пробить человека по номеру телефона. Аналитики говорят, что аферисты все чаще используют схему с подпиской на фальшивые цифровые сервисы со скрытыми списаниями. Причина в том, что такой способ обмана сложнее распознать. От тактики прямой кражи денег они переходят к злоупотреблению доверием, когда предлагают недорогую услугу, а списывают потом значительные суммы. Некоторые такие сайты злоумышленников предлагают скачать шаблоны различных заявлений на отпуск, на увольнение, для подачи иска в суд, а бывает и предложение найти совпадение по фото. Так говорят эксперты. Главное, что позволит вам вычислить мошенников, все сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Пользователю предлагают подписаться на отчет буквально за 5 рублей в течение пробного периода или за 399 рублей на 30 дней. Если пользователь ведет данные на таком сайте, он рискует скомпрометировать данные своей банковской карты и лишиться денег на банковском счете. Не попадитесь в эту ловушку. А если понимаете, что данные вашей карты уже в руках обманщиков, заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка или с помощью банковского приложения. Еще, по данным МВД, мошенники разработали новую схему обмана, в которой сообщают о желании оплатить аренду жилья якобы за счет государственных денег, предназначенных для российских военных. Злоумышленники находят объявления о сдаче квартир в аренду, откликаются на них, представляются военнослужащими или их супругами, утверждая, что оплатит аренду государство. Для этого обманщик просит прийти в банк, где якобы специалист поможет осуществить перевод. А пока этого не случилось и обман не раскрылся, звонит другой мошенник, который представляется сотрудником банка и запрашивает номер карты и код из СМС-сообщения. Как вы уже поняли, все именно для того, чтобы выманить данные карты и СМС-код. А для пенсионеров аферисты подготовили другую схему обмана, говорит МВД. Сначала выманивают паспортные данные, представляясь работниками Совета ветеранов, и обещают вознаграждение. По телефону якобы председатель Совета ветеранов сообщает, что пожилой человек включен в список граждан, подлежащих награждению, и ему положена крупная социальная выплата, компенсация. А для оформления вознаграждения выманивают полные паспортные данные. Потом звонит другой аферист, который представляется сотрудником Федеральной службы безопасности или другого правоохранительного ведомства, и заявляет, что предыдущий звонивший был мошенником, который завладел персональными данными жертвы и теперь пытается использовать их для перевода сбережений на счета, связанные с преступной деятельностью, например, на территории Украины. Пенсионеры предлагают принять участие в спецоперации по поимке злоумышленников или предлагают спасти свои деньги от конфискации. В любом случае, для этого надо перевести деньги на безопасный или специальный счет. По сути, это счет злоумышленников. Не диктуйте по телефону, не пересылайте фотографии персональных данных, информацию о картах, паролей, коды из СМС. А безопасных счетов не существует. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Реконструкция вымерших животных.
2: По строению самой кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, рылось ли оно в земле.
1: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты.

0: и доброжелательства.
1: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженными силами России за неделю осуществлены массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием. Поручения по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняются. И жаркая погода вернется в Санкт-Петербург в августе. Далее подробнее. Подразделения российских группировок за неделю освободили 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР, включая Стенхим, за истекшие сутки, и установили контроль над 5 в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой за прошедшие сутки, сообщили сегодня в Министерстве обороны. С 25 по 31 июля вооруженными силами России осуществлены массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Ударам также были подвергнуты объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горючее смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Владимир Путин на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым поручил ему и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской, бойцам спецоперации и их семьям.
7: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние вот, воспользоваться нашими медицинскими услугами.
0: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
7: Обязательно.
6: Владимир Путин поручил главе РЖД не забывать о горняках и о вывозе угля из Кемеровской области. Белозеров сообщил президенту, что поручения по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняются.
7: Мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
0: Не забывайте. Четко горняков не забывайте. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно.
7: Неукоснительно, Владимир, все выполняется.
6: Глава РЖД также доложил президенту, что инвестпрограмма компании в 2026 году выполнена на 45%. Европейские политики предложили временно ограничить участие Испании в Шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте, испанском анклаве на севере Африки. С таким предложением выступили премьер-министр Италии Мелони и министр внутренних дел Финляндии Рантанен. Еще несколько европейских стран также рассматривают этот вопрос. Подробности у нашего собственного корреспондента в Европе Елены Балаевой.
8: Вся эта ситуация вокруг Сеуты с теми десятками тысяч мигрантов нелегальных, которые прибыли на лодках из Марокко, все вылилось в дипломатический конфликт в Европе, в первую очередь между Мадридом и между Римом. Потому что Джорджо Мелони, это премьер-министр Италии, предупредила об угрозе европейской безопасности и сказала, что временно предлагают исключить Испанию из Шенгенской зоны. Напомню, Шенгенская зона включает в себя 29 стран и простирается от Португалии до Польши. Так что теоретически все эти мигранты, которые высадились за последние 36 часов в Сеуте, могут пробраться куда угодно, в том числе и во Францию, и в Польшу, и в Финляндию, кстати. Вот Финляндия, которая находится в 2000 примерно милях к северу от беженцев, также уже выразила свою поддержку предложению Мелони об исключении временном Испании из Шенгенской зоны. Ну и уже премьер-министр Швеции также присоединился к Финляндии. Ну и, конечно же, не осталась в стороне и администрация Белого дома, Вашингтона, и в первую очередь Дональд Трамп, который, как мы помним, очень часто критикует Санчеса, в том числе и за его промиграционную политику.
6: Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург в августе. В отдельные дни ожидается до 29 градусов тепла. В конце месяца станет прохладнее, дожди будут идти чаще, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Составленный прогноз на август предполагает, что среднемесячная температура воздуха окажется на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков в пределах 80-120% от нормы, добавил на синоптик. Благодаря антициклональному господству август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные будет солнечная и относительно сухая погода.
9: Август у нас стартует с идеальных метеоусловий благодаря непререкаемому антициклональному господству на синоптической карте. В субботу москвичи и жители центральной России ждет солнечная сухая погода, ну а воздух продолжит прогреваться. Ночью 13-16, днем 26-29. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Ну и температура воздуха в реках и озерах центральной России от 18 до 23 градусов, и это будет финалом массового купания. Большую часть воскресенья характер погодных условий существенно не изменится. Ожидается опять же переменная облачность без осадков. Лишь вечером где-то местами может брызнуть незначительный дождь. Под утро не прохладнее 16-19, ну и в дневные часы плюс 28, плюс 31.
6: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
10: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский дуэт «Моя дорожка» и Елизавета Минаева стали серебряными призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в синхронном плавании в технической программе. Золото представительниц Греции. Также серебряные награды завоевали российские прыгуны в воду. Национальную команду представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. В российской премьер-лиге стартовал второй тур. В эти минуты московская родина принимает Ростов. И после первого тайма счет 1-1. «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего Рубина Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланья Спор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. 229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, обыграв американку Кэти Макнелли 6-3-6-4. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле 3-6-5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 22, в Перми дождь, плюс 19, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 24, в Элисте ясно, плюс 33, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28, в Владикавказе переменная облачность, плюс 26, в Грозном облачно с прояснениями, плюс 32, в Херсоне ясно, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 19, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается ясная погода, температура ночью плюс 17, днем плюс 26. Ветер западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

0: Вот с такой песни, друзья, «Мистер Чарм» от группы Rolling Stones. Мы сегодня начинаем 449-й эпизод программы «Аура Минутеля». Всем привет, меня зовут Дмитрий Чернов. Это финальный, друзья, аккорд этим летом в нашей рок-н-ролльной жизни, в жизни самой рок-н-ролльной радиопрограммы в истории под названием «Аура Минутеля. Бесполезное золото». Потому что мы что же, мы хотим немножечко тоже отдохнуть, знаете ли. Весь август вас ждет встреча с самыми интересными программами, с самыми рок-н-ролльными гостями. А сегодня я почему с этой песней решил зарядить сегодня выпуск «Аурум Инутеля 449»? Да просто потому, что у легендарнейших Rolling Stones вышел 25-й альбом под названием «Foreign Tongues» — иностранные языки, языки в прямом смысле. И это композиция, которая, на мой взгляд, подчеркивает на сегодняшний день истинное изображение, истинный взгляд, истинные черты настоящего рок-н-ролла. Rolling Stones, Mr. Charm, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood и все музыканты, которые рады были участвовать в записи этой пластинки. Мы сегодня, так вот, знаете, нетрадиционно начинаем нашу программу, которая называется у нас «От индейцев до продюсеров и обратно». Вас ждет сегодня еще и один уникальнейший сюрприз, друзья, в самом финале. Но забегая вперед, приоткрою небольшую завесу. Все, кто знает музыканта из Мариэл под именем Махатма Цепель, ждет уникальный сюрприз, уникальное интервью и премьера композиции. Но в самом финале сегодняшнего эпизода. Так что пристегните-ка ваше кресло к себе покрепче. Мы начинаем. И, естественно, сделайте погромче. Поприветствуем, друзья, группу «Индиго». Поприветствуем группу «Индиго» из Москвы. У нас сегодня эти ребята тоже будут участвовать вот в этом очень рок-н-ролльном выпуске с песней «Здесь и сейчас». Я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, на то, что эта группа, которая имеет, знаете ли, композиции, совершенно неискаженные многодневным шлифованием или специально придуманными в угоду модному звучанию. В коллективе два музыканта: Евгений Кусачев, вокалист, автор песен, и Виктор Трехин, аранжировщик и тоже музыкант этой команды. Вот эти самые песни именно такие, какими они ощущаются авторами. Песни «Здесь и сейчас» тоже сегодня ребята представляют, но я бы хотел бы сначала поприветствовать этих удивительных музыкантов и спросить сначала: «Привет, Евгений!» Говорю я Евгению Кусачеву, вокалисту команды «Индиго». Вкратце расскажи об истории вашей группы.
1: Привет, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели Радио Россия. Если говорить о создании нашего коллектива, то это произошло совершенно спонтанно. Мы с Виктором знакомы достаточно давно, работали вместе в одной компании, были коллегами. Более того, за все время нашей работы я даже был не в курсе того, что Виктор прекрасный гитарист, играет в нескольких коллективах, успешно выступает, с большим опытом человек. Я же, в свою очередь, как-то еще со студенческой скамьи сочинял песни, придумывал мотивы, писал стихи. И вот на одной из совместных посиделок с Виктором я ему показал некоторые свои работы, и ему они настолько понравились, что сразу он накидал аранжировки и отметил, что композиции душевные, в принципе, могут увидеть свет и быть востребованными. Вот как бы на этом мы разошлись, но тут вошла в игру моя супруга Яна, которая подхватила эту идею и совершенно невероятным способом и по стечению определенных обстоятельств нашла великолепного звукорежиссера Сергея Ефимова, который является просто потрясающим музыкантом, мультиинструменталистом, композитором. И вот как-то все сошлось, мы приехали к Сергею, и он настолько точно и с полуслова уловил наши идеи, наш посыл, что мы буквально за первую сессию записали практически две песни. И вот с этого в 2023 году и началась история группы «Индиго».
0: Ребята, а какой основной смысл ваших музыкальных посланий вашей аудитории? Вот какой основной смысл посланий от группы «Индиго»?
1: Смысл наших музыкальных посланий в каждой песне, безусловно, он свой. Но что их объединяет, это то, что мы всегда говорим о человеке, о его чувствах. И здесь красной нитью, конечно, проходит чувство любви. О его мыслях, о его выборе, о его мироощущении и понимании своего места в этом мире в различные периоды своей жизни. То есть мы говорим о том, что не чуждо любому человеку. Более того, во многих наших композициях смысл зашит в их названии, и можно будет сразу понять, о чем они пытаются донести. Например, у нас есть песня «Все не зря» или композиция «Любовь может все». И мне кажется, по названию уже можно понять, о чем будет речь.
0: А вот давай теперь к нашему разговору. Пусть подключится все-таки аранжировщик команды Виктор Трехин. Витя, ты что думаешь по этому поводу?
2: Знаете, да, смысл музыкальных посланий. У меня сразу мультик вспоминается. Послала его жена за елочкой. Уж послала, так послала. Вот, вот смысл посланий, да. Но если серьезно, однозначно искренность. У Жени все песни, они идут от души, так как он это видит, чувствует. Со своей стороны скажу так, что мне очень важно играть то, что мне нравится. Поэтому тоже в своем роде вот, именно музыкальная какая-то часть, звук, гитарные аранжировки – это то, что, чем я могу быть доволен при создании песни, в финальном его уже прослушивании. Поэтому для меня отчасти проект «Индиго» – это такой вызов, потому что я, в принципе, играл музыку потяжелее. Вот, поэтому здесь такая, где-то даже какие-то моменты для меня новые были и в аранжировке, и в звуке. Поэтому это интересный процесс, и он очень искренний. Он очень искренний, честный. Это то, что нам нравится. Мы пытаемся донести вот эту вот энергию музыкальную, там, смысловую до наших слушателей.
0: Ну окей, вас всего двое, да? Мы привыкли, когда в группах по 5, по 6 человек, а у вас дуэт, как вы взаимодействуете внутри команды? Бывают ли у вас какие-то разногласия?
1: Ну, наверное, это самый несложный вопрос, поскольку у нас взаимодействие в нашей небольшой группе, если можно так сказать, строится на взаимопонимании, взаимоуважении. И мы друг друга стараемся услышать, понять. И у нас нет совершенно никаких конфликтов. Наоборот, мы стараемся друг друга дополнить. Потому что я вырос на одной музыке. Я такой романтический человек. Виктор, он такой хардкорный парень. Он любит плотный звук гитары. И это дополняет друг друга. Это создает какие-то новые композиции, которые, с одной стороны, романтичные, искренние и такие переживательные, с другой стороны, в них есть такие плотные гитарные пассажи Виктора, которые просто обогащают эти композиции, и они слушаются интересно. Поэтому здесь у нас все хорошо.
0: Друзья, теперь пришло время все-таки послушать вашу песню «Здесь и сейчас». Я бы хотел, чтобы вы нашей миллионной аудитории, традиционно миллионной аудитории Радио России, представили эту самую композицию. Пусть это сделает Витя. Виктор Трехин, аранжировщик коллектива «Индиго».
2: Слушатели «Аурум» и «Нутили» представляем песню «Здесь и сейчас». Иногда очень просто, какие-то простые вещи для понимания, сложно сделать. И в этой песне, собственно, хочется донести, наверное, основной смысл. Надо стараться учиться жить, чувствовать, любить. Очень хорошо мне почему-то ассоциируется эта песня с просто обалденным стихотворением Роберта Рождественского. Я прям буквально несколько строчек прочитаю. Память за прошлое держится цепко, то прибывает, то бывает. В школе когда-то были оценки две – успевает и не успевает. Мир из бетона, мир из железа, аэродромный разбойничный рокот. Не успеваю довериться лесу, птицу послушать, ветку потрогать. Разочаровываюсь, увлекаюсь, липкий мотив про себя напеваю. Снова куда-то бегу, задыхаясь, не успевая, не успевая. Друзья, будем учиться успевать жить здесь и сейчас.
3: Ледяные вершины, где-то там впереди, остается лишь только к ним идти. Нам всегда не хватает

0: Группа «Индиго», друзья. Город Москва. Здесь у нас в студии программы «Аурум и Нуцеля». И, ребята, вот представьте себе ситуацию. Мы сегодня будем обсуждать. У нас впереди еще большая беседа с московским менеджером фестиваля «Рева-фест» Иваной Тахомой предстоит. Но я хочу, забегая вперед, спросить. Вот представьте себе, что вас пригласили на профессиональную студию для записи ваших песен совершенно бесплатно, но при условии, что в процесс будет вмешиваться профессиональный музыкальный продюсер. Вопрос. Получится у вас при таком подходе записать то, что вам самим понравится? А если не получится, то как вы думаете, почему не получится это сделать? Женя, давай с тебя начнем.
1: Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Вот у Виктора, наверное, более богатый опыт в этой сфере. Ему доводилось работать с продюсером. Что могу сказать от себя, то, наверное, это зависит от человека, который будет этим заниматься, насколько он понимает и разделяет твои взгляды, твою идею и готов ее украсить. Безусловно, вклад продюсера, он может просто обогатить песню. Многие зарубежные группы работают с прекрасными продюсерами, и мы слышим продукт, который получается, это просто очень качественно, очень красиво, но и не теряет самобытности. Поэтому здесь, в принципе, да, я думаю, что нет никаких преград, и нужно пробовать.
0: Так, а что думает Витя?
2: Ну, мне доводилось, в общем-то, работать с профессиональными людьми, с саунд-продюсерами. И порой действительно ты доверяешься, если ты, во-первых, уважаешь человека как профессионала, и ты понимаешь, что ты просто не на том уровне профессионализма находишься, чем этот человек. И, конечно, ты прислушиваешься к идеям и пытаешься их принять. Иногда бывает это что-то неподходящее тебе, и, соответственно, я сразу об этом говорю. Вот. Но также бывает, что, как наверное, в любом деле, сначала идет вот какое-то, может быть, отторжение, неприятие, потом при пробных каких-то записях понимаешь, что это уже здорово получается, и не сразу удается оценить идею вот сходу, только спустя какое-то время. Вот. Поэтому при уважении, при создание рабочей обстановки, если есть какая-то абсолютно нормальная цель для процесса творческого создания, то это все приемлемо, это очень здорово, играет только в плюс для создания песни.
0: А нужен ли вообще при записи альбомов музыкальный продюсер? Вот наверняка же многие скажут, что нет, не нужен. Но бывают условия какие-то, да, когда нужен, необходим просто. А когда и при каких этих самых условиях, на ваш взгляд? Евгений.
1: Если есть задача выйти на многомиллионную аудиторию и сделать так, чтобы твои песни были в чартах радиостанций, крутились в эфире, ну, наверное, конечно, нужен продюсер, безусловно. Своими силами сделать это просто нереально. Вот. Но здесь нужно понимать одно, что взаимодействие с продюсером потребует от тебя много времени и много сил, то есть все свое время придется посвятить работе над вот этим музыкальным проектом. Готов ли ты это сделать? Другой вопрос.
2: Вопрос, для чего нужен музыкальный продюсер? То есть это однозначно человек, который обладает более широким спектром знаний о звуке, что в тенденциях каких-то и так далее. Потому что, понятное дело, одно дело сыграть просто под гитару возле костра песню для друзей. И это, в принципе, будет уже тоже неплохо. Другое дело сделать аранжировку и дать песне совершенно другую жизнь, которая позволит расширить аудиторию. Как любой творческий человек хочет, чтобы его детище, его песни слушало много людей, обсуждали, делились и так далее, потому что это подпитывает творческого человека. Поэтому, наверное, музыкальный продюсер как таковой он должен быть, и как минимум должен быть человек, который будет помогать музыканту в его реализации идеи.
0: Ну что же, спасибо вам большое, парни. Спасибо группе «Индиго». Я единственное, что, наверное, Жень, спрошу у тебя, каков ваш творческий девиз, который помогает в жизни, помогает в творчестве вам обоим?
1: Ты знаешь, я для себя думал над этим вопросом какое-то время назад. И вот в размышлениях пришел к тому, что, сложно, наверное, назвать девизом, но это как бы моя позиция, что творчество, оно должно приводить к свету. Оно должно давать людям надежду, веру, оно должно будить самые добрые, искренние чувства, оно должно нести благую весть, если можно так сказать, оно должно освещать душу человека. И этим принципом я руководствуюсь в своем творчестве.
0: Ну, надо признаться, друзья, что название сегодняшнего эпизода «От индейцев до продюсеров и обратно» исходило как раз из той самой беседы с Иваном Тахомой, московским менеджером недавно отгремевшего рок-фестиваля «Рева Фест». Вы даже слушали на прошлой неделе вроде бы и специальный выпуск программы «Аурум и Нотеля». Мы с Иваном обсудили одну очень острую проблему. Я поднимал ее многократно в нашем сообществе «Аурум и Нотеля» ВКонтакте, в канале программы «Аурум и Нотеля» ВКонтакте и у себя в канале «Макс». Если вдруг вы не знаете, у меня в канале «Макс» есть мой собственный канал, называется «Черновик». Всех приглашаю, подписывайтесь, пожалуйста, очень просто его найти. Нужно просто в адресе в последнем слове вписать «Чернов» латинскими буквами, ну или просто найдите его через поиск. Так вот, к разговору с Иваном Тахомой у нас возникла с ним дискуссия относительно того, что группы, появляющиеся на студиях и выигрывающие каким-то образом бесплатную запись на профессиональных музыкальных лейблах, начинают капризничать, когда продюсеры им вдруг указывают, как правильно нужно записать тот или иной трек авторский. Действительно ли так бывает? Действительно ли профессиональные звукорежиссеры стараются сегодня откреститься от возможности, да, записать группу, которая где-то что-то выиграла, и их в качестве приза приглашают на студию звукозаписи поработать и, возможно, записать им пару песен?
3: Но у нас был такой опыт, вот именно нашего лейбла «Правда Музыка», то есть мы 3 года подряд с «Революшеном» сотрудничали в ключе, что мы выбирали тоже одного из финалистов, и наш продюсер Игорь Павлов говорил, был готов в группе записать трек. То есть, ну, просто нужно было дать демо какое-то вокальное, там, ну, там, с аккомпанементом. А он сам спродюсирует, так что у человека большой опыт. Многие его песни попадают там на российские радиостанции. То есть он работал с группой «Underwood», «Пелагея».
0: Ну, есть, в общем, чем.
3: Ну, да, сказать, да, то есть большой...
0: Козырнуть.
3: Да, то есть и вот мы 3 года это делали, и 3 года мы прям вот, это как анекдот, то есть они приходили, и прям, вот, то есть мы не согласны. И заканчивался тем, что он просто им отдавал мультитрек и говорил, делайте сами, ну, только меня, типа, не указывайте.
0: Угу.
3: И они что-то делали, но, по сути, то есть это какая-то была их история, то есть уже не связано.
0: Ну, то есть они вот эту вот разведенку записывали, а потом при сведении возникали вот...
3: Ну, начинали спорить, да. Я не могу говорить там за весь мир, как себя ведут локальные группы там в других странах, но в России это распространенное явление. То есть молодые команды, которые только начинают свой путь, они как будто бы думают, что они знают лучше, чем все остальные.
0: Угу.
3: И на практике, скорее всего, я так думаю, что именно успеха добиваются те группы, которые в конечном итоге, ну, видимо, не спорят на студии, наверное.
0: Я хочу тебе зачитать в одно из мнений, сейчас вот я секундочку его найду. Ага, вот я пишу. Значит, мы на «Аурум и Нотеля» продолжаем работу в этом направлении и продолжаем искать партнеров для того, чтобы музыканты могли себя почувствовать, так сказать, что их окружили заботой. Но подход у нас будет простой. Выиграл, пришел на запись, заныл и в таком случае сразу ушел. И вот здесь мне, значит, пишут и пишет мне Марина Александрова. Интересно конкретно, о каких именитых звукорежиссерах идет речь, о каких отличных группах, но мы об этом уже сказали. Часто успех крутых отечественных групп базируется на рекламных бюджетах, к чему-то написала Марина. На что ей наш редактор отвечает, что никто и не спорит. Имеешь бюджет, пиши, как тебе хочется. Кто же будет вмешиваться? Вы, видимо, не поняли смысл поста. А он простой. Не выпендривайся там, где на тебя работают бесплатно. На что Марина отвечает. Идея это прекрасная, но не все бесплатное полезно. Не все профессиональное концептуально. И, конечно, не все видение художника интересно. Ждать от музыкантов, чтобы они не выпендривались, довольно странно. Как прокомментировать
3: это? Ну, вот мы с этим много раз сталкивались. То есть, по сути, происходит так, что группа приходит и говорит, что я буду делать, что я хочу, а потом я хочу, чтобы меня вот с тем, что я сделал, полюбили широкие массы. И в большинстве случаев на лейбле, ну, люди понимают, что так не работает. Потому что, ну, есть именно концептуальное творчество, когда ты делаешь то, что ты хочешь. Ну, тогда ты как бы...
0: Платишь за это деньги и работаешь.
3: Ну, ты платишь свои деньги и как бы что-то делаешь.
0: Да.
3: И, ну, вот, опять же, по лейблу у нас было так много раз, что тоже приходили люди, говорят, что мы сами платим деньги, мы пишемся, как мы хотим. Когда они записались, мы говорим, ну вот, вы записали альбом, давайте теперь вложите свои деньги в рекламу. Угу. А он говорит, я не хочу вкладывать. Я хочу, чтобы в меня вложили другие люди. А мы ему говорим, ну, а почему? Другие люди не верят в твой продукт. Вот мы тебе говорили, как сделать. Ты сделал по-своему. Вложи свои деньги. Он говорит, я не хочу. То есть он сам знает, что на самом деле никто это не не купит, ну, как товар. То есть он просто реализовал свои какие-то вот эти внутренние амбиции того, как ему хотелось, но глубоко внутри он, видимо, знал, что это не будет работать как коммерческий продукт. И я так понимаю, это вот основная история, ну, опять же, не могу говорить за весь мир, но вот в России это происходит так. То есть есть большой пласт групп, которые, вот они хотят делать, что они хотят, как они себе это представляют, при том, что у них нет никакого опыта продюсирования, то есть они как-то что-то просто слушали, у них какой-то вот своя какая-то картина мира там. Многие даже на студии это особо работать не умеют. То есть они там потом дома ставят Cubase, там, и что-то, типа, все звукорежиссеры не правы, я буду дома сводить и сводить там годами эти альбомы, которые слушать невозможно, там все торчит, ну, все как бы нарушение каких-то вот этих там базовых каких-то параметров там звука. Но им как бы кажется, что это вот хорошо. И они хотят, чтобы их вот с этим вот продуктом все полюбили, а этого не происходит. И потом они очень разочарованы.
4: А давай важный нюанс подчеркнем. Что такое лейбл сегодня? Это компания, которая занимается от и до, под ключ, как говорится, да, изготовлением фонограммы рок-группы или исполнителя, продвижением, да, что означает и рекламу в том числе сюда вкачать и так далее, да, есть какие-то конечные там...
3: Во все времена лейбл — это может быть все что угодно, то есть это может быть и какая-то компания людей, которые полностью делают весь цикл, сопровождая артиста, и могут быть какие-то люди, которые просто там, условно говоря, выкладывают вашу музыку на, ну, в данном случае теперь на стриминговой площадке. То есть это надо в конкретном случае просто обсуждать, что может сделать лейбл и за какие деньги. То есть в каких-то случаях лейбл готов вкладываться сам, в каких-то случаях он может постараться найти инвестора под продукт, в каких-то случаях он может работать с деньгами, которые приносит музыкант, там, помочь ему с звукозаписью. Потому что артист — это же не просто песни. Артист — это большая совокупность истории. Это песни, то, как он выглядит, какая у него есть именно какая-то история вокруг него, бэкграунд, фотографии, видео. Ведение соцсетей не менее важно. Об этом многие музыканты забывают. В соцсети именно формируют историю вокруг артиста. Потому что люди любят не просто песни. Ну, то есть, я понятно, что есть какие-то, опять же, слушатели, которые тут только слушают песни, и вообще им не важно. Но большинство людей, послушав песню, если она им понравилась, они тут же лезут в интернет посмотреть, что за люди.
4: Да?
3: И очень часто бывает, что там вроде песни красивые, ты залезаешь, там какие-то такие странные, совершенно не похожие на свои песни люди, которые выпадают из образа, и это ломает просто все.
4: Вот именно поэтому, друзья, я постоянно говорю молодым командам о том, что если вы хотите профессионально подхода к вашему творчеству, нужно не только музыкой в наши дни озадачиться, но хотя бы даже своим профессиональным фотопортфолио, в первую очередь, тоже бы не мешало бы помнить. И об этом не
3: устоим. У нас такой был старый мем еще в свое время, когда в 2015 году мы когда занимались фестивалем «Мото Малый Рославец», тоже там отборочный концерт, вот у нас такой внутренний был мем, что ты хочешь выступать на большой сцене фестиваля, но у тебя нет даже нормальной фотографии.
4: Вот-вот-вот. Вот это тоже аспект, который удивительный, на самом деле, сфотографировать себя на смартфон и после этого говорить, что, ну, я же вот прислал вам фотку, знаешь, чтобы мне таких присылали.
3: Ну, это общая история. Важно все, потому что группа — это на самом деле сказка. Сказка, в которую должны поверить слушатели. И если в каком-то элементе сказки что-то не бьется, слушатель не верит, тогда ничего не происходит. Волшебство не получается.
4: Друзья, у меня для вас сегодня еще одна премьера. У школы мы настроились на такое рок-н-ролльное звучание, на такое очень какое-то классическое, теплое, по-настоящему живое. Не могу пройти мимо премьеры наших резидентов, группы из города Ожерелье под названием «Ткани». Ребята презентовали совершенно очумительную песню под названием «Забери меня». Она вышла у них на площадках буквально на прошлой неделе. И я бы хотел, чтобы эту теплую песню тоже сегодня послушали и услышали бы ее. Песня называется «Забери меня», группа «Ткани», город Ожерелье.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: Ага. Ну что, сразу, наверное, да, как-то затасковали. Где-то сердечко забилось на каких-то словах. А у Сергея Смолянинова вообще удивительно складываются стихи в песнях. Я завидую таким людям, которые находят такие очень легкие и в то же время какие-то пышные формы в текстах. Это была группа «Ткани». Их новая, совершенно новая, горячая песня «Забери меня». Ее вы, кстати, можете слышать и в ротации в горячей онлайн-радиостанции «Аурум» и «Ноцеля Радио». Для этого всего лишь нужно заявить. Зайти, чтобы послушать нашу станцию, а наш сайт aurum-inutile.ru или aurum-inutile.com. Там же вы найдете и советы относительно того, как принять участие в легендарной радиопрограмме «Аурум Инутиля», в которой принять участие может любой талантливый музыкант и любая талантливая рок-группа.
4: «Аурум Инутиле».
5: Бесполезное золото.
3: Ну что же, вот и финал, вот и обещанный сюрприз. Да, мне это далось не очень просто и не очень легко, но я смог раскопать, так сказать, достать этого легендарнейшего человека и, более того, порадовать всех поклонников творчества группы, некогда гремевшей в республике Мариэл в 90-х годах, группы ULTY. Группа ULTY, друзья, вашему вниманию, город Йошкар-Ола, и лидер этой самой команды Дмитрий Махатма Цепель Жлонкин. Дима, приветствую тебя.
6: Здравствуйте, тоже очень рад.
3: А скажи мне, пожалуйста, Дмитрий, а как тебе пришло в голову, как тебя осенило возродить вот этот проект легендарный ULTY, в котором в свое время, я знаю, и был при этом присутствовал, играли очень громкие и легендарные, и самое главное, гениальные музыканты земли Марийской?
6: Дело в том, что проект этот немножко подзавис, потому что у меня не было возможности общаться с этими музыкантами. И я возродил, как только смог иметь взаимодействие с музыкантами, не теми, которые сделали со мной в пространстве и время. Вот. И все творчество этого коллектива всегда было направлено на то, чтобы напоминать людям, почему трансценденталы не боятся неведомого.
3: Мы сегодня будем слушать композицию «Финист. Зоркий сокол». Песня почему-то меня сразу навела на творчество известного популяризатора и чудаковатого такого продюсера Ли Скретч Перри. Расскажи, пожалуйста, как композиция появилась на свет.
6: Один мой товарищ сочинил текст, находясь под впечатлением моих рассказов о встрече с неведомым. И текст мне очень понравился. Я без спроса этого автора, этого текста взял, переработал его, превратил в куплетно-припевную форму, и мы с ребятами сочинили музыку.
3: Я полагаю, что ты сегодня по-настоящему встретился и со всероссийским прямым почти эфиром на радио, где вот этот трек «Финист. Зоркий сокол» от йошкар-олинской группы ULTY, друзья, прямо сейчас и прозвучит.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Пешая Кавказская тропа. Радио России «Орел». Реклама.
6: Как стать влиятельным человеком?

0: Чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались, влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
2: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле.
4: Московское время. 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. Подразделения российских группировок войск за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды. Далее подробно. Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. Президент в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о работе по росту производительности труда, отметив, что этот показатель вырос в 2 раза за последние 15 лет. А в экономическом смысле – по выработке в рублях на производство в 4 раза. Глава государства добавил, что РЖД удается достигать роста производительности труда, в том числе благодаря внедрению новой техники.
6: Мы расширяем наше сотрудничество. И вы обратили внимание на численность, что численность вроде бы снижается в российских железных дорогах, но это достигается за счет роста производительности труда.
7: Внедрение новой техники, да?
6: Да. На системной основе вот цифра за последние 15 лет в технологическом, если смотреть через технологический расчет, производительность труда увеличилась в 2 раза, а если считать в экономическом смысле, как раз выработку в рублях на производство, на перевозку, в 4 раза. И, соответственно, этот показатель, мы считаем себя лидерами, мы работаем с правительством.
7: Так и есть. Вы один из лидеров, это у вас получается.
5: Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины. Глава компании отметил работу железнодорожной медицины, благодаря которой более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами. С 25 по 31 июля вооруженными силами России осуществлены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СВО, говорится в сообщении. По данным военного ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующим к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений. Ударом также были подвергнуты объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, заявили в Минобороны России. Подразделения российских группировок войск за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР, включая Стенки, и установили контроль над 5 населенными пунктами в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой, сообщили в Минобороны России. США никому не передавали технологии производства Patriot. Вряд ли такое вообще возможно, но такие обсуждения велись. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
8: Зеленский хотел бы получить некоторое количество ракет к ПВО Patriot. Они хотели бы иметь и ракеты Tomahawk, смертоносные ракеты, знаете ли. Это невероятное оружие, и мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо еще производить его. Это очень важно. Мы строим много заводов для производства этой и других штук, но ракета Tomahawk — это... Такие технологии сложно отдать другие руки, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Большинство людей, в случае, если вы отдадите им эти технологии, однажды могут повернуть их против вас.
5: Более 22 миллионов туристов в прошлом году выбрали отдых на особо охраняемых природных территориях. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он сегодня в Краснодарском крае провел выездное совещание по развитию туризма на площадке Сочинского национального парка. Он отметил, в частности, что рост туристического потока требует совершенствования системы управления.
9: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарка в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей. Параллельно реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». Его мероприятия также предусматривают создание инфраструктуры, в том числе на особо охраняемых природных территориях. И есть определенные меры поддержки инвесторов.
5: Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией для прибывающих морским и воздушным транспортом на 30 дней. Об этом сообщил ТАСС, дипломатический источник Брюсселя. Правительство Италии в соответствии с правилами Шенгена уведомило Еврокомиссию о временном возобновлении погранконтроля с Испанией на срок до 30 дней, сообщил он. Он уточнил, что речь идет о контроле пассажиров, прибывающих в Италию морским и воздушным транспортом, поскольку у Италии нет сухопутных границ с Испанией. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные 1 и 2 августа будет солнечно и сухо.
10: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
5: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
11: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. А в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьаспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле 3-6-5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
12: Погода.
13: Завтра, в субботу, 1 августа, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Воронеже плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 31, плюс 33, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Ночью плюс 18, плюс 20, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 26, плюс 28.
14: Театр «Радио России». Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть 10. Заключительная.

0: Кто поставил в песках колокола?
1: Ты же знаешь, Огонек, про это никому не известно. Их оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы, люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера. Ни иты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. Все мы храним давние обычаи. Нельзя трогать колокола, нельзя убивать крылатых.

0: звонят сами собой.
1: Ах, это сказка. Про загадки песков много было сказок. Впрочем, кто знает, может быть, и звонят. Но, говорят, это бывает раз в 100 лет. В самую холодную и

0: Конечно, тяжел, но не так уж далек. Вы успеете домой к рассвету.
1: А вы проводите меня?
0: А...
1: Я один не найду дорогу.
0: Тир знает дорогу.
1: Тир вернулся?
0: Да, Сет. Видимо, почуял, что вы здесь, и пришел в стан. Воины привязали его, он рядом.
1: Пришел, мой хороший, пришел.

0: Что это там над крепостной стеной, князь? Воздушные шары?
1: Дети забавляются, маршал. Они привыкли к миру быстрее взрослых и радуются каждый день. Все улицы теперь в их власти.
0: Да.
1: Дети вспомнили старые игры, устроили на площади театры старых шатров. А к весеннему цветению каменного кактуса готовят праздник с масками и факелами. Пусть играют. Может, и мы, глядя на них, скорее привыкнем к тому, что жизнь теперь безопасна.
0: Не совсем безопасно, князь. Вы и сами знаете, что недавно дикие всадники опять напали на парусный караван.
1: Да, знаю. Ваши песчаные волки никак не успокоятся.
0: Они не наши, они вне закона. Это вам известно, Урат-Ахал. Я удивляюсь, Дах, что твои всадники до сих пор гоняются за этим сотником. Как слепой шакал за юркими ящерицами. А ты говорил, что вы знаете в песках все дороги.
2: Сотник схвачен, маршал.
0: Да? Когда же?
2: Сегодня утром, маршал. Часть его людей ушла, но сотника и трех волков поймали.
0: Где он? Я хочу поговорить с ним, прежде чем его вздернут на копья.
2: Простите, маршал, я готов к вашей немилости, но мои люди изрубили пленников.
0: Я правильно понял. Сперва схватили, а потом изрубили? Безоружных?
2: Да, маршал. Я не смог удержать их.
0: Зачем эта дикость, Дах? Особенно теперь, когда нет войны.
2: Я...
0: Или в сотнях легкой конницы уже нет повиновения и порядка?
2: Есть повиновение и порядок, маршал. Но на этот раз я не успел. Воины кинулись на волков сразу, когда увидели, что они сделали с мальчиком.
0: С мальчиком?
2: Да. Волки поймали мальчика Таурина, который на рассвете пошел в пески ставить силки на кротов. Волкам было известно, что мальчик знает подземный ход из песков в крепость. Они хотели, чтобы он показал. Думали во время праздника ворваться в город и устроить резню.
1: Мальчик не выдал?
2: Не выдал, князь.
1: Почему же в городе никто не знает об этом? Даже я.
2: Утром мой гонец не нашел вас в крепости, князь. А без вашего позволения он не решился никому сообщить печальную весть. Хотел сказать только матери мальчика, но узнал, что 2 недели назад она умерла. Может быть, и к лучшему, князь. Ее горе было бы страшнее смерти.
1: Значит, вам известно имя мальчика?
2: На его маленьком кинжале было выбито тауринской клинописью «Хата-змейка».
1: Хата?
2: Да.
1: Мальчика мы похороним в храме Звездного Круга, где лежат великие предки тауринов. Его именем матери будут называть своих первенцев.
2: Простите, князь, мы не знали, что мать мальчика умерла, и боялись, что она увидит, как волки обошлись с ее сыном. Мы похоронили его в песках у приметного камня по тауринскому обычаю, в воинском плаще и с кинжалом.
1: Ну что же, наш обычай не велит беспокоить тех, кого уже приняли пески. Пусть мальчик лежит там. Каждый из тауринов принесет на его могилу большой камень и вырастет курган выше самой высокой колокольной башни.
0: И ты принесут тоже. Прими нашу печаль, князь.
1: Может быть, есть в этом знак судьбы.
0: Какой знак, князь? В чем?
1: В том, что прекратил эту войну ребенок. И последней кровью этой войны была тоже кровь ребенка. Может быть, судьбе достаточно этой жертвы, и она будет милостива к людям?
0: Люди сами творят свою судьбу. И люди есть всякие. Остатки сотни песчаных волков будут еще долго рыскать в дюнах, и кровь, наверное, не последняя. Это я не в упрек тебе, Дах. Просто хочу сказать, что рано закапывать все мечи. И послушайте мой совет, великий Урата-Хал.
1: Слушаю, маршал.
0: Не разрешайте детям выходить из города без охраны. Да и взрослые пусть не ходят в одиночку.
1: Я уже понял это, но меня беспокоит вот что, Фатамир. Почему вы позволили юному Фадейку уехать так спешно и совсем одному?
0: Как я мог что-то позволить или не позволить владетелю Тарги? Это была его воля.
1: Да. Простите, я не так сказал. Но, говорят, путь его на дальнюю родину долог и труден. А с мальчиком не было даже самой малой охраны.
0: Его конь знает короткий путь. На том пути нет врагов.
1: А верно ли говорят, что юный Фадейк больше не вернется к нам?
0: Почему же? Он, может быть, вернется, но не скоро.
1: А правдивы ли слухи, Фатамир, что родом он с той голубой звезды, которая так ярко светит нам на заре?
0: Это правда, Урата-Хал, хотя похоже на сказку.
1: Жаль.
0: Почему же, князь?
1: Хотелось, чтобы он был кровным братом наших детей.
0: Он и так брат. Все мы дети одного солнца.
1: Это верно. И все-таки жаль.
0: Странную вещь сказал мне Сет Фадейк, когда мы прощались на краю стана. Я был опечален разлукой и не задумался тогда над его словами.
1: Что же он сказал, маршал?
0: Я не точно запомнил. Да и сам он говорил сбивчиво. По-моему, вот что. Может быть, и нет разных планет, а есть только одна на разных оборотах звездного круга. Мне трудно это объяснить, Фатамир, я ведь еще мальчик. Но, может быть, мы жители одной земли, только в разное время.
1: Что-то подобное слышал я от наших старцев, которые хранят в тайных подвалах древние книги. Но отчего такие мысли пришли в голову ребенку?
2: И я слышал.
0: Он говорил и дальше. Я очень боюсь, Фатамир, что это в недалекое от меня время люди превратили планету в пески, а потом поставили в память о всем, что было, колокола, те, что стоят сейчас в песках. Их и при мне было на земле уже немало. Я должен вернуться, должен успеть, Фатамир.
1: Что же хотел он успеть сделать?
2: Да.
0: Я спросил его. Он сказал, хоть что-то. Но в большом жестоком мире что может сделать мальчик?
1: Мальчики могут многое. Фадейк сказал слово о мире и стал мир.
0: Фадейку дала силу и власть Тарга. Дело не в мальчике, а в законах и обычаях нашей планеты.
1: Тарга до этого была у многих. А слово сказал мальчик.
0: Это так.
1: Когда колеблются весы, один смелый шаг, одно хорошее дело может стать последней крупинкой на чаше добра.
0: Боюсь, что он не сумел бросить эту крупинку.
1: Почему же?
0: А потому, князь, что если бы он успел, все было бы иначе. Не было бы этих песков, не было бы мертвых лесов, и нас с вами не было бы тоже. Вместо нас родились бы другие люди.
1: Кто знает, может быть, мы есть как раз потому, что он успел. Иначе могло не остаться никого.
0: Все осталось. И мы, и пески, и колокола.
3: Фадейк отряхнул головой, глянул на Юлю и улыбнулся. Глаза его опять золотисто просветлели, но в глубине их еще пряталась печаль.
4: Ой, Фадейка! А я только что твой портрет видела.
5: Где?
4: На выставке цветов?
5: Где?
4: Оранжевый букет с крапинками. А называется Фадейка Сеткин. Очень похоже.
5: Кто это придумал?
4: Женя Зайцева. Ты ее знаешь?
5: Понятия не имею. Какая Зайцева?
4: Тебе лучше знать.
5: Не знаю. Ой, это, наверное, Жека, артистка. Она у нас на плоту штурманом была. Я и не знал, что у нее такая хорошая фамилия.
4: Хорошая?
5: Ну, знакомая. У нас в классе один Зайцев был. Уехал потом.
4: Друг?
5: Нет, просто. Я один раз пошел за него, чтобы укол поставили. Потому что он... Ну, не хотел он. Сделал, а потом говорю: не ходи, я уже вместо тебя. А он говорит: а сам-то как пойдешь за себя? Тебе же сразу узнают, когда второй раз увидят. И пошел тоже с моей фамилией. Смешно так. А через 2 дня уехал насовсем.
4: Может быть, еще встретитесь.
5: Может быть.
4: А в этой истории с уколом ты не прав.
5: Почему?
4: Подумай своей головой. Ты его спасал от пустяшной боли, а укол этот спасает человека от самых больших болезней. Что важнее? Если бы он без прививки остался, а потом заболел, тогда что? Из-за тебя.
5: Ну, ничего же не случилось. Он оказался смелый, в конце концов. А в уколы я не верю. Глупости это.
4: Почему же глупости?
5: Конечно. Как получается? Чтобы спасти человека от большой болезни, надо загнать в него маленькую заразу. Разве так может быть?
4: Может.
5: Значит, чтобы человек не стал настоящим предателем, он должен сделать, что ли, маленькое предательство?
4: Подожди. Ты... что-то не так. Одно дело жизнь, а другое медицина. Ты не запутывай себя, Фадейка, и других не запутывай.
5: Себя я все-таки запутал.
4: Фадейка, что случилось?
5: Я скажу. Я и приехал, чтобы сказать. Юля.
4: Ну?
5: Когда человек самое честное слово дал, а потом нарушил, он предатель?
4: Опять ты про свое.
5: Нет, ты ответь.
4: Ну, вообще-то это нехорошо. Но как я могу сказать точно? Я же не знаю, в чем дело.
5: Хоть в чем. Ты сама понимаешь, что это предательство.
4: Фадейка, а как это с тобой получилось?
5: Со мной это не получилось. Но я не знаю, как быть. Я слово дал. А теперь понимаю, что зря. А что делать? От него может кто-нибудь освободить?
4: От слова? Тот, кому ты его дал.
5: Да? А если сам себе? Разве сам себя могу? Но ведь кто-то может. Лучший друг может?
4: Лучший друг? Наверное, да.
6: Он взял ее за руку, как тогда на ночном берегу, в первый вечер знакомства. Как братишка.
5: Тогда хорошо.
4: Но ведь я... Но ведь друг, чтобы освободить от слова, должен знать, про что оно.
5: Понимаешь, я дал слово, что не буду встречаться с одним человеком. Никогда в жизни. Потому что он меня бросил, когда я маленький был.
4: Это бывает. Сперва решил что-нибудь, а потом понимаешь, что поспешил.
5: Я не спешил. Я долго думал. Но сейчас опять думаю. Я ведь ничего про него не знаю. Может, он не виноват. Он теперь меня ищет. Вдруг ему плохо. А я... Ну, я не знаю.
4: Я понимаю.
5: На свете столько людей, которым плохо. А если еще одному... Сперва кажется, что пустяк, а потом колокола.
6: Какие колокола, хотела спросить Юля, но смолчала.
4: Конечно, я освобождаю тебя от твоего честного слова.
5: Так быстро нельзя, это надо серьезно. Ты должна подумать и все решить.
4: Хорошо, я подумаю.
5: Я тебе все расскажу, и ты решишь. Ладно, можно ведь и не сегодня. У нас ведь еще будет время.
0: Все осталось. И мы, и пески, и колокола. Вы слышали, князь, старую сказку, что иногда они звонят сами собой? То ли в предвестии новых бед, то ли в память о ком-то...
2: Простите меня, маршал, простите, князь, но я должен сообщить то, о чем не решался говорить раньше. Колоколов нет.
1: Как нет? Их сняли? Где и сколько? Кто?
0: Неужели кто-то решился нарушить обычай? Тогда и другие запреты будут развеяны, как песок.
2: Их не сняли. Их нет. Вместе с башнями и арками.
0: Говори яснее, Дах.
2: Мы хотели похоронить Хату-змейку у подножья двойной башни, прозванной брат и сестра. Ее колокол на рассвете всегда блестел, как звезда. Мы не увидели башни.
1: Как?
2: Место, где она стояла раньше, нашли по трем высохшим деревьям, но от башни не было и следа. Ни фундамента, ни даже камня, только песок.
0: Вы ошиблись местом, полковник.
2: Когда я возвращался к стану, я приказал держать на холм с каменными столбами, где висели три колокола. Их тоже нет. Я бросил в пески полсотни всадников. Они к середине дня вернулись в смущении. На всем пространстве, что успели они обскакать, не жалея коней, нет ни одного колокола. И словно не было никогда.
0: Еще одна загадка нашего мира. Это смутит многие умы,
1: только не их.
4: Урата-Хал показал на гребень стены, где четверо мальчишек весело спорили и смеялись, готовясь отпустить еще один шар. Они отпустили его. Шар большой, ярко-оранжевый, проплыл над всадниками. На нем было нарисовано смеющееся лицо с прищуренным глазом и крупными темными веснушками. Кони стали. Всадники, запрокинув коричневые лица, смотрели, как шар уходит в непривычно посветлевшее небо.
5: Юль, у нас ведь еще будет время?
6: Конечно, Фадейка, обязательно будет. Они зашагали к калитке, и почти сразу Юля услышала, что кто-то идет по пустой улице следом. Большой и осторожный. Оглянулась. Золотистый оранжевый конь шел за ними в пяти шагах. Мягко ставил копыта на гибкие доски тротуара. Вновь тревожный сигнал бьет, как выстрел по нервам. В клочья рвут тишину на плацу трубачи, и над дымным закатом планета Венера парашютной ракетой повисает в ночи. Рыжий конь у меня, даже в сумерках рыжий, опаленный боями недавнего дня, как ударит копытом, искры гроздьями брышут, и в суровую сказку он уносит меня. Эта сказка пришла вслед за пыльными маршами, колыбельная песня в ритме конных атак. Детям сказка нужна, чтобы стали бесстрашными. Взрослым тоже нужна, просто так, просто так. И как знамя летят крылья алого солнца, кони в яростном беге рвут орбиты планет, и по звездным степям мчится звездная конница. Почему же меня с вами нет, с вами нет? Рыжий конь у меня, даже в сумерках рыжий.

Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля Надежда Лумпова, Фаддей, он же Фадейк, Марк Попов, тетя Кира Мария Остапенко-Белоусова, Нина Федосьевна, библиотекарь, Алена Кищик, Юрка, Глеб Меркулов, мама Фаддея, Юлия Яблонская, Фа Тамир, маршал Иттов, Владимир Левашов, Дах, начальник караула, Александр Жарков, Рах, король Иттов, Дмитрий Креминский, Урат-Ахал, князь Тауринов, Рифат Софиулин, Хота, мальчик-лазутчик, Женя Журавлев, сотник-волк, Иван Данилов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». В последнее время музей художественный, ну, не только художественный, вообще музейное пространство стало очень привлекательным для публики, скажем так. Очень много стало ходить народу на модные выставки. И, в общем, это, конечно, здорово, потому что общение с искусством, общение с великим искусством, как говорят, человеческому глазу необходимо радоваться. Ну, особенно, может быть, российскому человеку. Климат у нас не очень богатый солнцем в нашей стране и такими ясными, яркими днями. И поэтому бывает частенько вот просто хочется какой-то красоты для глаз. Вот мы ходим, смотрим картины, бываем на всяких выставках. А между тем, за всем за этим идет кропотливейшая работа, научная, безусловно, в музеях крупных и не очень крупных, столичных, провинциальных, работа реставраторов, а есть еще работа экспертов. Вот мне эта работа представляется удивительно интересной, в какой-то мере таинственной. И вот о ней сегодня мы будем говорить с нашей гостьей. У нас в студии Катерина Гордеева, эксперт-искусствовед. Она работает в Центре художественной экспертизы имени Ильи Ефимовича Репина. Здравствуйте, Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Вот работа художников-реставраторов – она относительно на виду. Они часто рассказывают, показывают. Бывают уникальные совершенно случаи. Мы все помним страшную историю с Венерой. Мы помним историю с картиной «Иван Грозный убивает своего сына», когда какие-то безумцы просто в порыве сумасшествия портят великие полотна. И реставратор, стал быть, мы знаем, есть последние достижения технологические. А что такое работа эксперта? Как можно понять, полотно это принадлежит, условно говоря, Тициану или Рембрандту, ну, кроме того, что есть понятие о том, та или другая художественная школа.
2: Да, действительно, работа реставраторов, она такая осязаемая, её можно увидеть до-после, что называется. А результат нашей работы – это, по сути, вывод. Принадлежит это кисти Репина, условно говоря, да, Тициана, Рембрандта, mm-hmm. или не принадлежит. То есть мы просто делаем выводы. Но у нас тоже есть ряд инструментов. Это, конечно, mm-hmm. не основано на субъективном мнении, а вот мне так кажется, не кажется. Mm-hmm. Это, конечно, подкрепляется фактами. То есть, в первую очередь, это искусствоведческие знания, знания истории искусств, знания творческого пути художника, его почерка, как он работал, какими методами, какими материалами. Это провенанс, который тоже исследует искусствовед, то есть откуда происходит работа, как она попала в музей, например, или в частное собрание. То есть была ли она представлена на выставках при жизни художника, это бесспорное доказательство будет подлинности. Либо она изначально была написана на заказ, находилась в частном собрании, и все такие нюансы приходится выяснять. То есть такая немного архивная работа. Далее у нас есть эксперты-технологи, которые работают в тандеме с искусствоведами, и вот они как раз занимаются проверкой материалов, которыми написана картина. Соответствуют ли пигменты времени создания? То есть если это Рембрандт, да, соответствуют ли они 17 веку? Либо это сделано позже. Это можно понять по составу красок, по пигментам. Есть специальные сводные таблицы, где указано, с какого периода какой пигмент широко применялся художниками. И, соответственно, это все сопоставляется и делается какой-то вывод, к какому периоду относится исследуемая работа. Рентген. Мы также очень активно пользуемся рентгенограммами. Рентген – это такая, можно сказать, базовое исследование, которое проводится практически на каждую работу.
1: Оно такое, как я понимаю, универсальное такое.
2: Оно универсальное, да. Его преимущество в том, что рентген – это как отпечаток пальца у человека, его невозможно подделать. И рентген у каждой картины индивидуальный. И можно определить, во-первых, является ли это копией, либо это оригинальная работа. Это будет все очень хорошо видно на рентгене. И это показывает структуру картины. Это как многослойный пирог, который видно сразу. Это холст, грунт, красочные пасты. Можно посмотреть, как они нанесены. И у каждого художника есть характерные для себя способы нанесения этих паст. И таким образом мы можем идентифицировать, к какому художнику относится это произведение, является ли оно подлинным, соответствует ли оно живописи того или иного мастера.
1: Если говорить о житейском бытовом значении художественного произведения в доме, мы вот все стараемся как-то украсить. Когда-то у квартиры были украшены иконами, это было модно очень одно время. У некоторых репродукциями яркими, красочными из журнала «Огонёк». А некоторые счастливцы владеют подлинниками. На ваш взгляд, эксперта, если ты не коллекционер, это важно держать у себя в доме подлинник, ну, Шишкина, например? Или все-таки лучше подлинные работы, чтобы украшали музейные экспозиции?
2: Интересный вопрос. Конечно, каждый решает сам, как ему хочется. Ты можешь какое-то время смотреть, любоваться, можешь продать и заработать, да, если это подлинник. А можешь отнести в музей и сделать доброе дело. Но опять-таки там тоже будет проверка подлинности. Мне кажется, что сейчас может даже имеет больше смысла, если мы решаем избавиться, так сказать, да, от потенциального, ну, вот да, это Шишкина. Лучше это выставить куда-нибудь на аукцион или обратиться к коллекционерам, дилером в научной среде, именно экспертной, например, это больше шансов, что это будет кем-то увидено, исследовано действительно и, возможно, даже опубликовано. Если мы идем в музей, зачастую, особенно если речь идет о каких-то небольших работах, эскизах, этюдах, это все попадает в запасники, и зритель все равно этого не увидит. Поэтому мне кажется, у нас сейчас даже вот художественный рынок как-то больше открыт для зрителя, чтобы продемонстрировать какие-то интересные вещи, больше открыт для исследований, чтобы можно было там попросить какие-то работы, опубликовать, написать о них что-то. Вот в моей практике такое было действительно, что коллекционеры предоставляют свои картины, и они очень рады, что их берут на выставки музея. Вот музей импрессионизма русского часто бывает работы из частных собраний. Радуются, когда пишут про их картины, когда их приводят в пример. То есть как будто бы там больше живого общения с людьми.
1: А скажите мне, пожалуйста, Катя, вот у вас бывали какие-то в вашей практике случаи такие вот, ах, необыкновенно, вот мы думали так, а потом оказалось, мы там работали, применили все, так сказать, известные нам методы, потому что были сомнения, и в конце концов наши сомнения разрешились таким-то или таким-то образом.
2: Но в большинстве случаев, конечно, это рутинная работа, довольно понятная, уже по протоколу, так сказать, отработанная, но интересные случаи, конечно, были неоднократно. Приведу в пример наше последнее исследование в нашем центре. Мы подтвердили подлинность 8 театральных эскизов Константина Коровина. Это были работы 1934 года, то есть это его поздний период. Театральные эскизы уже для европейских, соответственно, театров. Они появились на аукционе. Они были выставлены сетом в 27 работ из собрания одной семьи, то есть они все это время находились в собрании семьи Раисовых. Григорий Раисов – это был русский певец, эмигрант, и он в 20-е годы уже работал в Париже, выступал на европейских сценах и пересекался с Коровиным вот по творческой, так сказать, стезе. И именно он в 34-м году привлек Коровина для оформления спектаклей «Золотой петушок» и Борис Годунов оперы. И заказал ему эти эскизы, собственно. И после он их хранил очень тщательно, вел списки, он их хранил именно вот, так сказать, папочками, все вместе. Это был комплекс работ, подобранный для конкретной постановки. И все эти работы находились в семье и уже потомков Раисова. Что интересно, сначала, когда эти работы только появились на аукционах, они, конечно, вызвали вопросы. Так много работ Коровина, 27 штук. Поздний период, то есть это работы, которые в основном находятся в Европе. Он же жил в Париже, и, соответственно, Париж, его эскизы, они больше в европейских театрах и в частных собраниях того времени. С чем работать, с чем сравнивать? В общем, мы насторожились. И коллеги других организаций как-то тоже, ну, без энтузиазма на это смотрели. Сомнения нас терзали, и мы решили все-таки работать дальше. И, кстати, должна сказать отдельное спасибо антикварам, которые приносят эти работы, соответственно, покупают их, привозят их в Россию, возвращают и дают возможность их исследовать. Более того, очень часто именно клиенты наши, коллекционеры, находят дополнительную информацию, обращают наше внимание на нее, и мы можем дальше уже более свободно работать. Так и в этом случае именно, получается, покупатель этих работ обратил наше внимание, что в Бахрушинском музее, нашем театральном, имеет находится часть архива Раисова. И там как раз были представлены фотоснимки с некоторых эскизов, которые продавались вот в этом сете.
1: Как интересно, цепочка такая.
2: Да, да. И, соответственно, пошли проверять этот архив, этот провенанс. И убедились, что действительно это фотоснимки именно с этих декораций. Там даже заломы бумаги были идентичны. То есть все совпадало. Это, конечно, было открытие, это находка. Подтвердился провенанс, подтвердилось происхождение этой работы. Дальше мы, конечно, подключали технологию, мы проверяли состояние материалов, чтобы это точно была не копия, потому что с фотографией тоже активно можно копировать. Проверили, действительно, бумага совпала с эталонными образцами бумаг, в которых работал Коровин. Пигменты идеально легли по времени, совпали с его палитрой, и у нас уже были железные аргументы в то, что работы действительно подлинные. А дальше произошло тоже совершенно неожиданное, что первые 3 эскиза принес один человек, а потом пришел еще один коллекционер, который принес еще 4 работы, 4 или 5.
1: А их всего 27.
2: Всего было 27, а у нас оказалось 8. Вот 2 захода, 8. Это на самом деле много. Много для того, чтобы исследовать.
1: Много, конечно.
2: Да, 27, но они разлетелись, в общем, разные люди приобрели. И вот получилось так, что часть эскизов, она была запечатлена на фотографиях, а другая часть нет. Но благодаря именно технологическим исследованиям было установлено, что все выполнено идентичными материалами в одно время. И мы смогли подтвердить подлинность даже тех эскизов, которые не были запечатлены на фотографии. И таким образом у нас оказалась вот просто партия работ 1934 года Константина Коровина, подлинные, достаточно редкие. Это очень интересный был случай.
1: Ну, это такой случай, скажем так, не каждый раз такое бывает. Но вы уже употребили выражение рутина, что, в общем, ваша работа довольно такая, ну, как любая повседневная работа, она состоит из этого, этого и этого. Много ли народу хочет заниматься художественной экспертизой сегодня? И профессия эта является ли востребованной, нужной? И на самом деле, есть ли много на свете, ну, я имею в виду сейчас работ, которые у нас в стране есть, или они каким-то образом попадают к нам в страну, которые требуют зоркого глаза художественного эксперта?
2: Да, профессия редкая, мало кто приходит в нее. В основном это образование искусствоведа, историк искусства.
1: Искусствоведы, да.
2: Да, и по сути, кто работает экспертами, это вот искусствоведы. Специально мало где готовят. То есть вот я заканчивала высшую школу экономики, факультет истории искусств, именно магистратуру, потому что там был как раз-таки курс подготовки именно по экспертизе атрибуции. Мария Никокосян читала, спасибо ей большое. Я выбрала целенаправленно, соответственно, эту программу, чтобы приобщиться к этой профессии. То есть тут редкий случай, когда человек знал, чем он хочет заниматься. Зачастую бывает такое, что случайно попадают. И экспертов не так много, на самом деле. Это вот, можно сказать, 2000-е, 90-е, это специалисты-центры экспертиза Грабаря, там уже новые люди приходят, конечно. И вот частные организации наши этим занимаются. Ну, в общем-то, все. Ну и музейные деятели, научные сотрудники музеев Третьяковской галереи, Эрмитажа, Пушкинского музея, вот они могут тоже выдавать заключения, да.
1: А, Екатерина, вот что касается современного искусства, сейчас очень много выставок, галерей, ну, модное такое направление. Требуется вдруг какая-то атрибуция? Бывает ли, что подделывают работы современных художников?
2: Бывало. Конечно, современные работы в большинстве своем не требуют именно экспертизы, то есть исследования. Если художник жив-здоров, можно просто у него спросить.
1: Да.
2: Но у нас в центре обращались, по-моему, за оценкой вообще стоимости работ Никоса Сафронова. Это современный художник, это крупное имя, известное. И обращались, по-моему, непосредственно к нему. И выяснили, что это подделки.
1: Подделка, да. Еще раз скажу, с чего начала разговор наш с вами к увлечению современной публики живописью. Ведь когда человек приходит и стоит перед великим полотном, невольно, да, человек начинает думать о себе, о своей жизни, о жизни вообще. Вот когда вам попадает в руки работа, которую нужно вот атрибутировать, и вы понимаете, что это может быть вот какой-то замечательной, неизвестной до сих пор работа. Вам приходит в голову вот такая, может быть, не соответствующие рутинной работе мысли, что вот кто-то встанет перед этой картиной, ему будет хорошо, и он задумается, и он будет радоваться. Вообще, или вы не думаете о содержании?
2: Не, ну, конечно, думаем о содержании. Это часть экспертизы, опять-таки. Это часть понимания творчества художника, стиля его, да. Ну, обычно сюжеты, конечно, это исторические сюжеты, это пейзажи, натюрморты, такие в основном как раз-таки проотрадные, вот. Но бывают, конечно, тяжелые сюжеты. И вот у меня в практике был случай интересный. Что называется, на чердаке нашли картину и принесли на экспертизу. Не часто бывает, что картина подлинная и чего-то стоит, но здесь оказалось, вот они принесли, просто показывают, я смотрю и вижу, это подпись художника Высоцкого. Константин Высоцкий, конец 19-го, начало 20 века, художник-анималист. В 20-х в Латвию уехал. И я его узнаю, я вижу его подпись, вижу сюжет, а сюжет такой «Умирающий лось». Ну, то есть животное, которое подстрелили, видимо, на охоте, вот у него даже кровь прорисована. И как-то вот не знаешь людям, как это вообще. Обычно на рынке, да, то, что продают, например, пытаются какие-то более привлекательные названия сделать.
1: Жизнерадостные, да.
2: Жизнерадостные, да. А тут умирающий лось. Я же даже спрашиваю, слушайте, ну если название будет, как вам? Да нет, отлично, отлично, замечательно. Я думаю, ладно, пожалуйста. Я не знаю судьбу дальнейшей этой картины. По-моему, она продавалась. Продали в итоге. Они сделали реставрацию очень хорошую. Выставили на аукцион, ну вот умирающий лось. И как-то вот грустненько от такого сюжета, да. Или вот совсем недавно мне попал в руки рисунок, по-моему, ну вот только-только, вот буквально его подписала заключение, рисунок Врубеля. Врубель — это вообще редкость, правда, особенно подлинный Врубель. А тут смотрю, и очень похоже. Ну вот прям и по технологии все замечательно легло. А это его рисунок, исполненный, вот эта серия, исполненная, ну, да, в психиатрической лечебнице.
1: Пациент.
2: И вот не знаешь, с одной стороны, как бы Врубель, это и легенда художника, то есть это тоже часть его творческого пути, это на самом деле очень интересный такой аспект, но непонятно, интересен он именно с точки зрения исследователя, или это в целом людям будет интересно, что вот рисунок из психиатрической лечебницы, но подлинный Врубель.
1: Установили
2: что подлинный. Что есть, то есть. Как бы вот такие бывают сюжеты, да.
1: Ваш центр, вы на расхват, грубо говоря, у музейщиков, у коллекционеров, или у вас такая спокойная работа, что не каждый день приносит умирающего лося, найденного на чердаке?
2: Лосей умирающих, слава богу, не часто приносят, но мы на расхват, прямо говоря. Мы на расхват, у нас очень много клиентов, очень много работ, заказов, но мы работаем в основном с частными лицами, то есть коллекционеры, дилеры, галереи. Иногда обращаются аукционные дома. У нас в год, наверное, около 2000 работ, а на каждого эксперта в месяц около 20, а экспертов у нас, ну, 10, скажем, плюс-минус. То есть это поток, на самом деле, большой поток, и в этом потоке надо успевать за всем следить.
1: Не ошибиться,
2: и, конечно,
1: да,
2: это еще не ошибиться, да. Поэтому у нас есть несколько специалистов, у нас есть совет, то есть у нас технологи, искусствоведы, мы можем посоветоваться, пообщаться, поспорить, принять какое-то совместное решение. Тоже очень важно. И да, и еще работа на скорость. Тоже надо это учитывать, потому что рынок – это такая история подвижная. Мало кто терпит длительные исследования, в основном надо это делать быстро, ну, в течение 2 недель, скажем, по договору у нас так идет, и поэтому у нас уже все процессы отработаны, чтобы это действительно не задерживалось.
1: Скажите-ка, это физически тяжелая работа?
2: Отчасти да, потому что работа с микроскопом, ну, вот если долго сидеть, несколько картин смотреть, конечно, устают глаза, но мне кажется, что это, конечно, не сравнится с трудом физическим.
1: Ну, понятно.

0: похищение и сворачивание подлинной работы вот в эту самую трубочку. Получается ли так, что потом реставратору потребуется, когда поймают этого злодея и найдут работу, которую искали всем миром, потом потребуется реставрация? Или это не сказывается на качестве?
1: Мне кажется, в большинстве случаев потребуется реставрация, особенно если свернули живописью внутрь. Если сворачиваешь в рулон живопись, надо, чтобы
0: красочный
1: сверху оставался
0: такой слой, да,
1: живописный слой. Ну, он эластичный все-таки и меньше шансов, что он повредится, если свернуть его так. Больше шансов, если внутрь его спрятать, конечно. Ну и тот факт, что ее вырезают обычно, это тоже,
0: конечно,
1: печально. И придется реставратору с этим поработать.
0: Вот у нас такая получилась инструкция для злодеев. Ну, пожалуйста, нас не принимайте всерьез. Это такой вопрос такого наблюдателя. Что хочу сказать, что когда вы, уважаемая наша аудитория, уважаемые наши слушатели, дорогие друзья, приходите в музей и смотрите, видите любимые картины, и вдруг где-то появляется новая работа. Вот это особенно, наверное, здорово, когда вдруг вашим коллегам вам удается вот атрибутировать какой-то полотно, установить подлинность его, и оно попадает на выставку. Вот это вот, наверное, большая радость и для зрителя, и для музейщиков, и для тех людей, чьими руками, глазами, образованием, знаниями вот такая вот история случается под названием художественная экспертиза. Успехов вам хочется пожелать в вашей такой работе. Хорошо, что молодые люди этим занимаются. Замечательная у вас профессия, хорошая работа, результат радостный. Еще раз вам удачи. Спасибо. Я благодарю нашу гостью Екатерину Гордееву, эксперта, искусствоведа Центра художественной экспертизы имени Репина. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
3: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
2: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Пути, дороги. Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: МЧС информирует.
13: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу.

0: Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
3: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Еще два сухогруза в Черноморской акватории и резервуары с топливом в порту Одессы уничтожены в ходе нового удара российских военных. Майнинг криптовалют запретят с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области. Далее подробно. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент России в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.
5: Владимир Ильич, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались. И теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют. Спасибо большое за то, что в свое время поручили нам это интереснейшее направление. Владимир Ильич, хотел бы вас заверить, что все задачи, которые вы поставите, мы выполним.
6: Ну, работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, это она будет прибыльной, эта работа.
4: Вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети, развернутой компанией в 2025 году, составила 8000 километров. Еще два сухогруза в Черноморской акватории и резервуары с топливом в порту Одессы уничтожены в ходе нового удара российских военных. Помимо морской инфраструктуры, высокоточным оружием поражены объекты, связанные с ВСУ в глубоком украинском тылу. Их результативность уже подтверждает и западная пресса. В Киеве российской ракеты уничтожен завод беспилотников, который принадлежит американской военной компании. Результаты ударов и обстановка на передовой в репортаже Андрея Григорьева.
7: Реактивная «Герань» прицельно попадает в арсенал ВСУ в Запорожском микрорайоне «Космический». Над городом в ночном небе еще долго звучит канонада. Склад боеприпасов был прямо в жилых кварталах. Удары ФАБами, фугасными авиабомбами с модулями планирования. По Харькову и Сумам. Над каждым разрывом клубы черного дыма. Ракетные попадания по военной инфраструктуре в Киеве. Разгромлен электротехнический завод, который производил начинку для военной техники. Прицелы и навигации службы украинской ПВО вновь оправдывают пользуются. Таким налетом они противостоять не в состоянии. И западным СМИ приходится признать то, о чем российское Министерство обороны сообщало еще несколько дней назад. В Киеве уничтожены цеха совместного украинско-американского завода по производству дронов. Производило по 1000 беспилотников ежемесячно. Дальнобойные AQ-400 «Коса», ближние AQ-100 «Штык» и разведывательные RQ-100 «Скаут». Все комплектующие поставлялись из-за границы от мюнхенской фирмы «Хельсинг». На Украине шла только отверточная сборка. Системно уничтожается логистика ВСУ, которая часто шла через отделение новой почты. Ее терминалы атакованы реактивными гранями в пригороде Днепропетровска, недалеко от Сум, в населенном пункте Гайсин в Винницкой области, в Березани под Киевом. Везде вторичная детонация, а значит, на полках там хранились в том числе и боеприпасы. Гриб нависает сегодня над городом Хмельницкий. Там крупный склад оружия не просто горит, а еще и взрывается. Хотя в ВСУ пытаются представить все как несчастный случай, сложно поверить, что обошлось без российского попадания. Горит и дымится портовая инфраструктура, которая сейчас подвергается ежедневным российским атакам. Удары фабами по ближайшим вражеским тылам. Сразу по 5 штук влетело в расположение ВСУ в селе Ивашкино под Харьковом и в райгородке Донецкой Народной Республики. Пункт дислокации 65-й отдельной механизированной бригады уничтожен в Орехове. Казармы 30-й отдельной механизированной бригады в Славянске.
4: Майнинг криптовалют запретят с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал Михаил Мишустин. Среди территорий Курской области, которые подпадают под ограничения майнинговой деятельности, значится 8 муниципальных округов и город Лигов. В мае, как напоминает ТАСС, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области. В выходные в Москве ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие дни показания термометров будут стремиться к 30-градусной отметке.
8: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. В Москве до конца пятницы сохранится теплая сухая погода. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
4: Как добавил метеоролог, температура воды в естественных водоемах составит от плюс 18 до плюс 23 градусов, и в ближайшие дни Евгений Тишковец назвал финалом массового купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
9: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между Спартаком и Краснодаром. Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. 1-4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле 3-6-5-7. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
4: Завтра в субботу, 1 августа, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Калининграде плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, временами дожди. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Ночью плюс 18, плюс 20, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 26, плюс 28.
2: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 249.
10: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. То, о чем пойдет речь сегодня, воистину относится к категории поразительного. Речь пойдет о том, что у зумеров, о которых в этой программе мы говорим частенько, сейчас невероятный спрос на ретро. Казалось бы, ну а почему это кажется таким уж невероятным? Людям вообще свойственно ностальгировать, окружать себя вещами, которые напоминают им про времена их молодости. Но дело-то в том, что вещи, о которых пойдет речь, не имеют никакого отношения к их детству или юности. В то время, когда они повсеместно использовались, сегодняшнего потребителя даже не было еще в планах, потому что их собственные родители были еще детьми. И вдруг у людей, которые родились и выросли в цифровую эпоху, сделавшую многие вещи легко доступными, возникает потребность прикоснуться к другим вещам, которые, по сути, если и не были предметами роскоши для их бабушек и дедушек, то уж во всяком случае позволить их могли себе далеко не все. Чтобы сделать снимок в хорошем качестве, ну, на память, было недостаточным вынуть из кармана телефон и тут же обработать снятое в фоторедакторе, а предстояло помучиться. Фотоаппарат стоил немало, а фотографии проявляли и печатали в ванной, суша потом их на прищепках. Для того, чтобы слушать музыку, не было достаточным оплатить стриминговый сервис, чтобы потом выбирать, что послушать из миллионов треков со всего мира. Нет, надо было купить проигрыватель, пластинки, ну или позже кассетник, кассету, на которую путем ухищрений переписать у кого-то дефицитную запись в очень сомнительном, кстати, качестве. То же и с фильмами. А чтобы что-то прочитать, мало было залезть в интернет или приобрести аудиокнигу. Надо было ехать в книжный и чаще всего отстоять очередь за изданием по подписке. Одежда тоже была весьма однообразной и одинаковой для всех. И вдруг выясняется, что все то, о чем бумеры, ну, все-таки, наверное, хотели бы забыть, как про атрибуты их бедной молодости, у их детей и внуков пользуются сегодня безумной популярностью. И эти вещи с барахолки становятся по-настоящему желанными. Виниловые пластинки, пленочные мыльницы, MP3-плееры, диапроекторы. За всем этим сегодня охотятся молодые люди. Казалось бы, в эру доступности цифровых сервисов молодежь выбирает то, что нельзя скачать одним кликом. Почему? Вот попытаемся разобраться. Честно говоря, когда я несколько лет назад заметила подобное в собственной семье, то списала это, ну, на какую-то нашу семейную, что ли, оригинальность. Сначала дома появился двухкассетник, потом кассета с альбомом кино. Пылящиеся без дела компакт-диски вызвали целый восторг. А потом целый приступ счастья вызвал и старый пленочный фотоаппарат. Фотоаппарат у меня, кстати, вызвал максимальное непонимание, потому что фотографии на нем получались зернистыми, засвеченными, с белесой вспышкой. Чтобы купить для него пленку, надо было ехать в 2-3 магазина, потому что больше никто и нигде их не продавал. Стоили они немало. Потом точно так же надо было отдавать снятое в печать, и все равно человек получал от этого невероятное счастье. Почему? – недоумевала я. Ну, потому что это момент ожидания, это момент неизвестности, что получится, и потому что это живое и настоящее. Вот что слышала я в ответ. Вообще, сегодня в программе будет еще немало удивительного, но и исключительно звездное экспертное мнение. Известные представители техноблогинга, фэшн-индустрии, а также исполнители популярной и рок-музыки будут обсуждать с нами этот культурный феномен. Ну и помните, был такой фильм «Назад в будущее», где Марти Макфлай мотался на машине времени из прошлого в будущее, то из будущего в прошлое, то из заездами в настоящее. Так вот, сегодняшнюю программу я решила назвать, что называется, «От обратного».
11: Вперед в прошлое. В России набирает силу новый культурный феномен. Зумеры, поколение, родившееся и выросшее в цифровую эпоху, массово скупают вещи, которые еще недавно считались безвозвратно устаревшими. Виниловые проигрыватели, MP3-плееры, пленочные фотоаппараты-мыльницы, полароиды становятся предметами культа и объектами покупательской охоты. Физический носитель становится для них не просто способом получить текст, звук или видео, а частью эстетики, ритуала, способом самовыражения и даже тактильного удовольствия. Почти половина россиян время от времени покупает физические носители информации – бумажные книги, виниловые пластинки, фотопленку и другие товары. И главный двигатель этого тренда вовсе не ностальгия старшего поколения, а молодежь. Две трети опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет приобретают ретро-носители. Более того, подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Интерес к ретро-технике уже заметно отразился на рынке. В первом полугодии 2026 года, по сравнению с предыдущим, продажи MP3-плееров на крупнейшей российской ресейлинговой площадке выросли на 62%, а спрос на фотоаппараты Polaroid на 79%. Лидерами по росту продаж стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. Не менее уверенно распространяется в России и мода на винил, который стал общероссийским трендом. В Ярославле продажи проигрывателей за год выросли почти в 5 раз, в Воронеже и Иркутске в 3,5 раза. Средняя цена виниловой пластинки – 2000 рублей, а проигрывателей для пластинок – почти 27 тысяч рублей. Это говорит о готовности аудитории платить больше за физический носитель. Цены не отпугивают покупателей, а скорее подтверждают статус этих товаров как предметов с культурной и эмоциональной ценностью. Речь идет не просто о прослушивании музыки, а о ритуале. От выбора пластинки до самого процесса воспроизведения.
12: В эфире Максимова.
10: Кстати, этот тренд давно почувствовали и подхватили известные музыканты. Не так давно в этой программе лидер группы «Пилот» рассказывал о перевыпуске на виниле одного из их ранних альбомов. Есть на пластинках и «Чайф», «Алиса», можно найти на виниле и альбомы «Кино», но в сегодняшнюю программу поговорить про повальное увлечение этим трендом я пригласила своего старинного товарища, рок-музыканта Евгения Феклистова, лидера группы «Конец фильма». Женя, здравствуй!
13: Привет, Оля, здравствуй, рад тебя всегда слышать.
10: Зачем музыкант издает виниловую пластинку?
13: Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, ну, приятно подарить друзьям красивое и эстетически выдержанное издание. А в-третьих, то, что там дорого и хлопотно, я могу сказать, что ну, в нашей ситуации для нас это, ну, это не наши хлопоты и не наши затраты. То есть у нас подписан контракт с лейблом, который все берет и расходы, и всю заботу эту на себя. И вот у нас сейчас вышел в этом году переиздание первого альбома. Планируется к концу года второй. В общем, весь каталог будет переиздан на виниле. И то, что вот сейчас у нас издается, все прямо мне очень нравится. В трех вариантах, там, с винилом черного цвета, серого цвета, делюкс-издание с винилом красного цвета, с кладышем, там, с постерами. То есть, ну, любо-дорого смотреть.
10: Музыкальные эстеты говорят, что звучание винила какое-то особенное. Так ли? Или придумывают?
13: Я вначале думал, что это придумки, но до тех пор, пока не попал. Ну, это должно быть действительно хороший проигрыватель, хорошее помещение. Я вот слушал Pink Floyd на CD, вставили мне сразу, и сразу вставили на виниле. И на одной и той же аппаратуре, и была, конечно, разница потрясающая. То есть для меня было это очень большое открытие. Все-таки это не вранье, это можно услышать ухом. И если музыка такая более теплая, скажем, джазовая, ставится, ну, как исполнитель, например, как Колтрейн, возникает ощущение, что вообще он тут прямо в этой комнате находится, играет. Эффект присутствия, эффект атмосфера, конечно, такая. Музыка – это на самом деле изначально, я думаю, что ближайшая родственница медитации. Я помню, что в детстве, я когда слушал Pink Floyd, причем действительно были пластинки, я засыпал под эту музыку, надевал наушники, и меня куда-то уносило. То есть настолько это большое умиротворение. Засыпал не от скуки, а прямо, ну, от эйфории какой-то. То есть эти ощущения, вот я храню их как самые вот такие позитивные. Причем сон был прям превосходный, когда ты улетал. Вот. Так что так.
10: А у тебя есть коллекция винила?
13: Ой, у меня была большая коллекция винила, реальный винил западных вот групп, Led Zeppelin у меня были пластинки. Но сейчас уже думаю, что прилагать какие-то усилия для сбора и коллекции у меня уже запал, наверное, не тот. Я рад, что у меня пластинки выходят на виниле, и, пожалуй, я буду коллекционировать на виниле свои пластинки. Я думаю, что вот это... ограничусь пока такой коллекцией, и мне всегда нравится то, что вот это все найдет своего слушателя, и будут люди, которые поставят это на проигрыватель и вспомнят меня хорошим словом. Так что я думаю, что или возьмут в руки конверт. Конечно, чисто эстетически держать в руках большой конверт, где тексты помещаются, песен. То есть вот это ощущение, конечно, совершенно другое, чисто тактильное.
10: Почему у зумеров сегодня в моде ретро? Песни на проигрывателях, музыка на кассетах, фотографии на пленке и на мыльницу. Вот как думаешь?
13: А мне кажется, что у человека была тяга к каким-то, наверное, технологическим решениям. И у нас было очень большое увлечение технологиями. Хотелось, чтобы все было передовое, передовое. То есть раздражали шумы на пленке, хотели все, чтобы было чистенько, гладенько и так далее. И вот в итоге люди пришли к тому, что все булькает, фыркает и бурчит. Но все стало настолько выхлоченным и стерильным, мы уже даже не слышим на новых записях, если брать группу 70-х годов, ну, где-то там ошибся барабанщики, даже не переписывали, где-то на старых записях слышны огрехи, неровности. И вот это, оказывается, очень человечно. И погоня за перфекционизмом и вот такая гонка, я думаю, ключевое слово, оно привело к тому, что люди поняли, что им не хочется торопиться, не нужно вот этот перфекционизм, и нужно что-то человеческое, винтаж, что-то натуральное, что-то именно такое земное, осязаемое и не виртуальное. Винил, он чем интересен, что ты же не можешь прослушать песню и прерваться. Это целый процесс. Ты поставил пластинку, и пока ты ее до конца не дослушал, у тебя появилось вот это 20 минут времени, когда ты полностью находишься вот в зоне вот этой музыки, атмосферы. И нет этого дергания и погони за темпом жизни. Тут песню прослушал и побежал дальше что-то делать. И вот это кусочное восприятие действительности и вот такой быстрый темп, он, видимо, вызывает уже людей отторжение. Люди хотят вернуться к какой-то размеренности и к чему-то такому, что раньше
14: вкладывали люди, писали пластинки, никто не думал, что будет слушать отрывком по песням. Все понимали, что прослушают одну сторону, перерыв, прослушают другую, на это выделят время. И как-то в этом больше достоинства и самоуважения и у артистов, и у слушателей. Мне кажется, что потихонечку происходит, видимо, такое это сознание и понимание, что ну, за свои удовольствия, пристрастия, привычки на них нужно выделять время, и это, в общем-то, не баловство какое-то, а это серьезная такая, скажем, работа по сохранению своего здорового психического состояния. Потому что вот погоня за скоростью, за безупречностью, за вот выхолощенным каким-то непонятным звуком, это все в итоге оказалось от лукавого, и это ну, как-то выродилось, что ли, во что-то, что не доставляет никаких эмоций. И, соответственно, настоящие эмоции, они людям нужны, и как бы мы не плодили там в пастфуды такие инкубаторы общепита, все равно понимаем, что приходишь домой и съел с любовью приготовленный борщ, да, то он на тебя воздействует гораздо лучше. Ты понимаешь, что есть быстрое питание, а есть здоровое. И также, наверное, и с музыкой, и с вот этими вещами. Это, я думаю, что связано именно с поисками какого-то душевного равновесия и душевного здоровья. Это про это, мне кажется. Так что, с одной стороны, это мода, а с другой стороны, она, мне кажется, возникает не на пустом месте. И зумер же не могут ностальгировать по времени, которого они не застали. Они не помнят его. Но если они пробуют на себя, примеряют, скажем, ту эпоху, и ему это нравится, то значит, в этой эпохе действительно что-то было. Я думаю, так.
10: Спасибо. Это был рок-музыкант Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма». Ну, а закрепить наш разговор о музыкальном ретро-помешательстве предлагаю прослушиванием их песни с двойным, если так можно выразиться, ретро-эффектом. Мало того, что она в 2001 году возглавила всевозможные рейтинги и чарты, оставляя в тени основной материал группы, и ей самой по себе в этом году исполняется четверть века, так это еще и кавер на песню британской рок-группы «Смоуки», которой целых полвека. Элис? Кто такая Элис?
15: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам прилип.
16: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: одели. А то, что будет дальше, это просто труба. Это не любовь, это упорная борьба.
1: Она

0: Ну, а теперь я предлагаю поговорить о моде, потому что и здесь есть колоссальный запрос на ретро. О том, как переехали с антресолей на подиум дедушкины сандалии и почему советские босоножки стали главным трендом 2026 года, вы узнаете из ближайшей информационной справки. Речь о так называемых сандалетах. Это закрытая летняя обувь, которая по конструкции больше напоминает туфли или полуботинки, но только с перфорацией или вырезами для вентиляции. Главное отличие – закрытый мыс и пятка, в отличие от сандалий, у которых и носок, и задник открыты. Уверена, что взрослое поколение, слушатели Радио России, прекрасно помнят эти не самые изящные, но при этом неубиваемые образцы советской обувной промышленности, которые мужчины, да и женщины, носили летом и которые служили им десятилетиями, и которые у поколений, их заставших, до сих пор ассоциируются с временами тотального дефицита и бедности. Но вот зумеры думают совсем иначе.
1: Советская эстетика триумфально штурмует подиумы и базовый гардероб. Босоножки, которые еще недавно пылились на дачных чердаках, в 2026 году стали желанным элементом летних образов. Особенной популярностью данные модели пользуются у зумеров. Так что нельзя сказать, что интерес к винтажной обуви продиктован исключительно ностальгией. Это и запрос на абсолютную практичность, натуральные материалы и устойчивость колодки. А лаконичность переплетений ценится гораздо выше, чем агрессивный кричащий современный дизайн. Но и цикличность моды позволила переосмыслить так называемые «бабушкины сандалии». Такие модели, некогда считавшиеся дачными, теперь дополняют деловые костюмы и льняные платья. Сам интерес к советским моделям с перепонкой и на низком устойчивом каблуке 3-5 сантиметров объясняется также глобальным трендом на комфорт. И даже модницы отказываются от женственных шпилек в пользу анатомически правильной колодки, в которой ноги не устают даже при долгой ходьбе. В моде также босоножки на пробковой или деревянной платформе, пришедшие из эпохи 70-х-80-х. В СССР покупка обуви была долгосрочной инвестицией. Использование плотной натуральной кожи, надежных швов и износостойкой резины или полиуретана для подошвы позволяло носить одну пару годами. Поэтому сегодня на фоне одноразовой быстрой моды такие стандарты качества и добротность становятся ориентиром. Зумеры ищут те самые босоножки из прошлого на барахолках и специализированных сайтах объявлений, где даже можно встретить пары с бирками в идеальном состоянии. Также производством копий из прошлого занимаются некоторые современные российские бренды, ищущие вдохновение в прошлом.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Вообще, на мой взгляд, индустрия моды – это самая беззастенчивая и наглая сфера бизнеса, которая ради гигантских сверхприбылей готова на голубом глазу отрицать саму себя буквально вчерашнего образца. Вот только что они говорили, что мешковатая одежда убивает женственность силуэта, и носить хламиды – это колхоз. А сегодня, невозмутимо сморгнув, будут доказывать, что платье по фигуре – это пошло, в то время как оверсайз придает хрупкость и беззащитность образу. Ну и возвращаясь к сандалетам, о которых только что шла речь. Когда-то во времена моей юности считалось абсолютно модным табу носить их на носки. Особенно доставалось бесконечно далеким от фэшн мужикам-работягам. Они надевали носки, потому что так не натирали ноги. Фу-фу-фу, какой лошизм, фыркали в их адрес. В ужасе модница. Зато сегодня босоножки и сандалии на носки – это самый писк моды. Потому что мода на удобство. Да и вообще, королями стиля становятся молодые люди, которые делают все то, что нельзя было делать молодым людям из 90-х. Например, заправлять брюки в носки – или брюки в сапоги, заправлять свитер в брюки, носить ушанки. А сегодня все это делать не только можно, но и нужно. Как и нарушать прочие табу. Наши мамы считали и учили дочек, что золото можно носить только золотом. А сегодня это стереотип прошлого. Как и сумка в тон с обувью, а желательно еще и с перчатками. Сегодня модные обозреватели говорят, что так делать, ну, просто неприлично. И если ты наденешь черное с синим или черное с коричневым, никто не упадет, как в 90-е в обморок. Наоборот, похвалят. И если нарядишься сразу в красное, желтое и зеленое, сегодня никто не обзовет тебя обидно светофором. А помните, еще были такие колючие клетчатые красные, черные, синие, зеленые махеровые шарфики, которые носили зимой поголовно и практически пожизненно все советские мужчины и женщины. От шофера до инженера, от парикмахера до продавщицы. У многих бумеров они по сей день, как и упомянутые выше сандалеты, ассоциируются с бедностью и дефицитом товаров народного потребления. Так вот, хочу вас расстроить. Ну, или наоборот, обрадовать. Посмотрите, не завалялся ли один такой привет от дедушки из прошлого в нафталине на ваших антресолях. Сегодня вот ровно точно такой же шарф продает известный, модный, дорогущий скандинавский бренд по цене $380 за штуку. И молодые люди мечтают заполучить такую вещицу в свой гардероб. И это вовсе не потому, что их накрыла волна ностальгии. Они просто не могут помнить эти вещи, как мы уже говорили, потому что их не застали, когда их всей страной носили. Они еще не появились на свет, потому что их родители сами были детьми. О том, почему же так безжалостно обращается с человеком мода, почему у молодежи в моде ретро и почему абсолютные модные табу вдруг становятся абсолютными модными трендами, я решила поговорить с экспертом из фэшн-индустрии. С нами Виктория Андреянова, дизайнер, основатель дома моды Виктория Андреянова, профессор Виктория. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Почему же сегодня у подростков в моде все то, что во времена нашего детства считалось абсолютным модным табу? И заправлять брюки в носки, и свитер в штаны, и ходить в спортивных костюмах вне стадиона, а в театр в кроссовках, и чувствовать себя при этом на пике моды.
3: Ну, во-первых, вы действительно абсолютно правы. Новое – это хорошо забытое старое, как говорит пословица, да? И в век искусственного интеллекта людям хочется чего-то осязаемого, лучше еще с историей, чтобы на это опереться и как бы вот здесь и сейчас применить. И моя дочь, например, которая родилась в 95-м, она, когда там вошли в моду плечи и вот эти бомберы 80-х и начало 90-х, она была в таком диком восторге, а я, наоборот, была в полном ужасе, потому что я сказала себе «никогда», когда плечи кончились. И мода – это вообще не как то, что, ну, как бы никогда не говори «никогда», потому что все равно тебя настигнет и заставит. Вот. И, ну, как винтаж в машинах, винтаж в вине, также винтаж популярен и в одежде. Это, во-первых, отвечает болям человечества, потому что разумное потребление рулит, и особенно молодежью. То есть они как раз анализируют в интернете вот эти болевые точки планеты, что происходит, когда там пластик, когда неразлагающаяся одежда. Вот этот тренд опять на винтажные шубы, представляете? То есть норковые шубы, которые еще 5 лет назад вас бы облили краской. А сейчас это все вытащено, вытряхнуто от моли и носится молодежью. Потому что они наконец-то поняли, что синтетика не разлагается сотнями лет в почве. А натуральная шуба, она разлагается. Она как пришла из земли, так и ушла в землю. Вот. И вот эта переоценка ценностей зумерами, это на самом деле ни хорошо, ни плохо. Это естественные абсолютно процессы в моде. И вот вы еще задали вопрос, почему стилево, да, так они свободно обращаются с теми канонами, которые вот были у нас, да, то есть у нас даже платье надеть с кроссовками, это считалось, да, сейчас мы даже, я не знаю, вечерний туалет, там весь в пайетках, надеваем с кроссовками и идем куда-то в ресторан, там, и не обязательно в ресторан, в булочную. Ну вот, то есть вот это смешение, фьюжн, смешение стилей, это очень давний тренд. Корейцы, японцы его применяют уже 100 лет. К нам он вот только-только пришел и радостно подхвачен молодежью, потому что действительно дресс-коды – это очень такая, ну, относительная вещь. То есть я считаю, что сгармонизировать можно все, что угодно в гардеробе. И также точно каждый стилист считает профессиональный. И поэтому отсюда берутся босоножки на высоком каблуке со спортивными трениками. Ну, на самом деле, я не вижу в этом никакого моветона, если это талантливо сделано, если это имидж или какое-то высказывание персонажа. Почему нет? Пусть будет.
0: Сегодня молодые люди мечтают заполучить в гардероб вещи, которые носили их прабабушки и прадедушки, и которые у советских людей ассоциируются с бедностью и дефицитом. Сандалеты, махеровый шарф – все это для них не ностальгия, они их не застали. Но в чем же для них прелесть и привлекательность вот этих самых советских вещей?
3: Ну, мы же вообще люди из эпохи дефицита. Я тоже очень хорошо помню, как к нам завозили, что индийское белье, китайский трикотаж, шарфы, они тоже вот эти махеровые шарфы, они были индийские на самом деле, не шотландские. Но когда я путешествовала по фабрикам Шотландии, я увидела, например, вот эту грубую шерсть, которую мы не воспринимали, и нам казалось, что это фу, это очень по-советски. А там это самая дорогая шерсть. То есть реально шерсть, в которой много шерсти, понимаете? А вот эти махеровые пальто, махеровые пледы, это все безумно интересно и тепло. И у меня даже слоган был в начале 2000-х, когда я сделала коллекцию из как раз шотландских махеров. У меня было две коллекции – «Снежная баба» и «Путешествующая аристократка» из шотландских тканей. И был такой слоган, что если у вас есть любимый плед, не держите его на диване, а давайте сошьем из него пальто. И вот пальто из пледов – это просто роскошь, да? И я очень рада, что вернули имидж роскоши и тепла. Вот мне кажется, это очень правильно по отношению к этим вещам, потому что мы вообще мы очень многое не ценили в Советском Союзе. Нам хотелось разнообразия, нам хотелось чего-то вот больше, больше. А то, что у нас было лучше, это я убеждена совершенно. Ну, просто совершенно. Все, что касается качества, я имею в виду. Вот качество. Стилево, да, там много вопросов. Но качество, между прочим, это касается не только вещей, это касается и культуры, и фильмов, и, ну, вообще.
0: Спасибо. С нами была Виктория Андреянова, дизайнер, основатель дома моды Виктория Андреянова. Ну, а теперь предлагаю послушать подобающую моменту песню в исполнении Сергея Беликова. Она и про моду, и тоже уже в некотором роде ретро. 1988 год, как-никак. Но и тогда уже люди обратили внимание на то, что стареют нынче вещи со скоростью зловещей. Взяла их мода в безжалостные клещи.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Какое еще удивительное советское старье пользуется невероятной популярностью у зумеров, расскажу вам после того, как мы пообщаемся с нашим уважаемым экспертом, техноблогером, который тоже, кстати, обратил внимание на то, что, казалось бы, безнадежно устаревшее электронное барахло вдруг стало пользоваться невероятным интересом у обитателей современного цифрового мира. На вторичном рынке вырос спрос на старые консоли, игровые консоли. Больше всего покупателям нужна Sega Mega Drive 2 Classic. Спрос год от года на них вырос в 3 раза. Хорошо продаются и российские приставки Dendy Classic. Тут спрос вырос на 55%. И Dendy Junior. Охотно разбирают Game Boy, Tetris и даже Тамагочи. Разброс цен на все это милое сердцу старье от 2000 до 3-4 тысяч за Sega Drive или Dendy Classic. А вот цены на Game Boy начинаются от 7000 рублей. Ну а если вдруг у вас найдется запечатанная Dendy Classic в пленке, то такой товар может уйти и вовсе за 15 тысяч. Причем к оригинальным консолям еще придется потом ходить по барахолкам и искать картриджи. А уж за такие-то деньги вполне можно купить, ну, какую-нибудь китайскую портативную приставку и геймпад к компьютеру с симуляцией ретро-игр. Все это сейчас процветает как никогда. Но нет, подавая народу техно-ретро-артефакты. Да что уж там говорить, даже наушники-затычки, которые еще недавно стоили как чугунный мост и которые мечтали получить от родителей на Новый год все подростки, уже не тот тренд, за которым они гоняются. Трудно в это поверить. Но в моде опять те самые старые проводные наушники. Помните, которые вечно выпадали из ушей и которые приходилось каждый раз подолгу распутывать? Моду на них ввели западные звезды. В общем, чудеса да и только. О природе этих чудес я пригласила поговорить нашего следующего именитого эксперта. С нами Валентин Петухов, он же Вилсаком, российский видеоблогер, техноблогер, обозреватель разных гаджетов и техники, бывший юрист, создатель и владелец одноименного YouTube-канала Вилсаком. Валентин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем объяснить тягу зумеров к технологическому ретро? Почему они убегают от, казалось бы, современных идеальных технологий и хотят слушать группу кино на кассетах, распутывать провода от наушников, смотреть диафильмы, фотографироваться на пленку?
2: Вы знаете, я думаю, это связано с целым неидеальным звучанием, картинкой и тем фактом, что все устали от вот этого принудительного фотошопа, масок и неестественного происхождения, в данном случае, какого-либо продукта. Поэтому отсюда и фотографии со вспышками, с засветами, то, с чем мы боролись, и красные глаза на фотографиях очень нравятся. И вот эта неидеальность, она как раз и привлекает. То, что все это сложно, это надо добыть, это должна быть какая-то кассета, диск или даже какой-то MP3 файл скачать. Это тоже нужно какое-то совершить действие. И через это, мне кажется, повышается ценность того или иного как раз объекта, поэтому, собственно, и такой интерес. Потому что чем сложнее добыть, чем необычнее это в конечном итоге, тем это интереснее. Потому что когда все слушают музыку на одних и тех же стриминг-площадках и смотрят одни и те же стриминг-ресурсы, в этом нет никакого интереса. А так появляется некая эксклюзивность, появляется некая как раз вот нишевость, то, что сейчас зумеры как раз очень любят.
1: Ну, тогда получается, что это не столько мода, сколько нечто такое, что делает их счастливыми. Тогда надолго ли это явление с нами? Это все временное или как думаете?
2: Я думаю, мода вот в широком смысле в какой-то момент закончится и останется для ценителей, для любителей, кому это действительно будет интересно. Как сейчас происходит с музыкой на виниле, как, наверное, через какое-то время будет с бензиновым двигателем там внутреннего сгорания. Это будут вещи для тех, кто понимает, кто хочет с этим всем вовлиться. Для большинства людей будет электрический двигатель, там какое-нибудь управление, автопилоты и прочее-прочее. То есть в каждом сегменте останется вот этот вот трушный, что называется, продукт, которым нужно повозиться, который нужно настраивать, нужно понимать, как с ним жить и так далее. Поэтому, я думаю, массовый вот такой интерес, он в какой-то момент должен пройти, но, скорее всего, это явление уже от нас никуда не уйдет. И вот эти старые технологии нет-нет, но будут нас догонять, и поэтому ценность таких артефактов будет расти достаточно сильно.
1: Ну, а наушники-то почему зумерам нравится распутывать?
2: Но на самом деле, это некая ощущение твой-чужой. То есть, если человек идет также с проводными наушниками, то это вот они чувствуют, что они в одном, наверное, ритме двигаются. Поэтому, если ты хочешь быть сейчас в ногу со временем двигаться, если ты хочешь быть на волне такими же, то нужно иметь, соответственно, проводные наушники. Но если и с кассетами, и со всеми другими историями прогноз на то, что это надолго не задержится, то с проводными наушниками, я думаю, будет ровно так же. То есть в какой-то момент это просто перестанет быть модным, а то, что это не очень удобно, я думаю, это и так все понимают.
1: Спасибо. С нами был Валентин Петухов, он же Вилсаком, российский видеоблогер, техноблогер, обозреватель гаджетов и техники, создатель и владелец YouTube-канала Вилсаком. Ну, а если вы думаете, что зумерская ретро-лихорадка ограничивается исключительно игровыми приставками, винилом, кассетным плеером и пленочным фотоаппаратом, то зря вы так думаете. И самое удивительное у нас впереди.
3: В московских антикварных магазинах популярными лотами стали старые семейные слайды. Коллекционеры теперь не ищут фарфор или бронзу, а скупают слайды с бабушкиных чердаков, сметая коробки и пакеты с домашними фотоархивами полувековой давности совершенно посторонних им людей. На фотографиях море, горы, памятники архитектуры, чужие растущие дети и прочая повседневная жизнь. Все это получает новую жизнь при помощи сканера. А затем выливается в целые проекторные вечеринки. Сегодня молодые люди охотятся за фотоархивами. Популярностью пользуются и негативы, и черно-белые фотокарточки, которые скупаются целыми альбомами. Пользуются спросом и устройства для просмотра слайдов, проекторы и диаскопы вроде «Этюда». Забытое хобби стало вновь актуальным.
1: Представьте себе, собирать у себя дома гостей, натягивать экран или простыню, это уж если хочется совсем полного погружения в атмосферу прошлого, затемнять комнату и смотреть на жизнь совершенно чужих тебе людей. Как-то это, очевидно, еще и комментируя, ну, наверное. И в этой связи меня уж совсем поразил рассказ одного антиквара, который поведал о том, как у него однажды купили вот такую вот коробку со слайдами, на которых были автопутешествия по СССР. И вот год спустя к нему вновь явился этот покупатель и скупил весь оставшийся архив этой семьи. И что бы вы думали? Он объяснил, что так с этими людьми за этот год сроднился, что захотел узнать о них побольше. Вот это что? Какая-то колоссальная потребность в эмоциях, которые сегодня людям совершенно неоткуда получать. Потребность в чем-то простом, искреннем, теплом, настоящем. Затрудняюсь с ответом. Ну и что сказать в заключительную, звездную часть программы? Хотя, что уж там, в ней и так сегодня были исключительно звезды. Я сегодня пригласила настоящих мастодонтов советского ретро. Многочисленные хиты которых когда-то распевал весь Советский Союз. Сегодня с нами преемник Владимира Мулявина, художественного руководителя легендарного вокально-инструментального ансамбля. Это Роман Козырев, директор и худрук Белорусского государственного ансамбля «Песнеры», а также клавишник, композитор и аранжировщик. Приветствуем наших братских соседей.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Минск. И мы, конечно, передаем братский привет всем слушателям Радио России из Синёка Беларуси с наилучшими пожеланиями здоровья, удачи, мира, добра и процветания.
1: Роман, почему у зумеров в почете старые музыкальные носители и легко ли сегодня купить старый винил песнеров?
4: Знаете, мне кажется, что интерес молодежи к винилу, кассетам и вообще старой технике – это не просто мода на ретро. Сегодня, наверное, люди живут в огромном потоке такого цифрового контента, где музыка часто становится просто фоном нашей жизни. А виниловая пластинка, напротив, это целый ритуал. И проигрыватель, и его нужно достать, и прекрасные конверты, поставить пластинку, внимательно послушать. И возникает совсем другое отношение к музыке. Мы это чувствовали и чувствуем на примере ансамбля «Песняры». После выхода недавно нашей виниловой пластинки «Краина шерых людей» мы, конечно, увидели большой интерес не только со стороны старшего поколения, но и молодых слушателей. Наверное, для них это возможность прикоснуться к легендарной музыке в том формате, в котором она когда-то звучала.
1: Спасибо. С нами был Роман Козырев, директор и художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры», а также

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами. РЖД фиксирует рост грузоперевозок с дружественными странами и падение с недружественными. Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский Союз. Далее подробно. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой и Стенками за прошедшие сутки. Российская армия нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы. Также за неделю наши военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Кроме того, российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Герань-4» поразили сортировочный комплекс новой почты в районе Подгорного Днепропетровской области. РЖД фиксирует рост грузоперевозок с дружественными странами и падение с недружественными. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным.
2: Доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды благодаря вашим договоренностям. Рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%. То есть планируем опять обновить рекорд. Также растут перевозки грузов с Белоруссией на 3% и перевозки со странами ЕАЭС. При этом недружественные страны, они снижаются, очень серьезно снижаются. Перевозки с Финляндией почти на 25%, с Эстонией на 42%. Ну, это уже практически очень небольшой объем наших взаимоотношений.
1: Также глава РЖД доложил президенту о развитии квантовых сетей. Путин на это сказал, что развиваемая российскими железными дорогами сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский Союз. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. Однако, по его словам, эти рестрикции не парализовали российскую экономику.
3: В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается, но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно. Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры.
1: Ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. По его словам, страну сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложил расширять сеть пространств для поддержки матерей. Об этом она заявила в ходе визита в многопрофильный центр поддержки семей в Нижегородской области. А глава региона Глеб Никитин рассказал омбудсмену о так называемой бесшовной модели социальной помощи по принципу «от рождения до старости».
4: На реализацию концепции единой модели мы в этом году дополнительно выделили 70 миллионов рублей. И то, что мы именно на такие вот концептуальные решения все равно изыскиваем ресурсы, дополнительно подтверждает, насколько серьезно мы к этому относимся. То есть это реально для нас приоритет. Мы понимаем, что это не какая-то локальная история в отдельном университете, в отдельном учреждении, а это по-настоящему серьезные изменения всей системы, которая по-настоящему изменит к лучшему всю эту ситуацию с сиротством, с детством и вообще с состоянием помощи детству как таковому.
5: Я хочу отметить, что по итогам 25-го и начала 26-го года, по итогу рейтинга регионов по профилактике социального сиротства, Нижегородская область стала первой по такой прорывной год в сравнении с другими регионами. На 9 позиций в рейтинге поднялись. То есть такого прорыва не было ни у кого. Мы понимаем, что социальное сиротство складывалось годами, да, десятилетиями, и, конечно, одномоментно мы с ним справиться не можем. Да, это все равно должно быть планомерная в течение длительного времени работа, которая бьет в одну точку, выстраивает эту систему.
1: Экстренные службы локализовали очаг возгорания на территории публичного акционерного общества «Нижнекамск-Нефтехим», сообщила пресс-служба компании. Как сообщалось ранее, в пятницу на территории предприятия произошел пожар. В компании подчеркивали, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. «Нижнекамск-Нефтехим» – один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России. В связи с ДТП на путях на проспекте Академика Сахарова в Москве задерживаются трамваи номер Т1 и Т2, сообщили в столичном департаменте транспорта, говорится в мессенджере «Макс». Маршруты временно изменены. На этом пока все. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. А в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьаспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле, 3-6-5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 1 августа, в Екатеринбурге плюс 16, плюс 18, облачно, дожди, временами сильны. В Иркутске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, временами дожди. В Петрозаводске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Самаре плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 26, плюс 28.
7: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
7: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
7: Громче звук – это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радио России. Главное радио страны.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: Радио России. Медицина.
12: Посоветуйте, доктор.
13: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
14: Друзья, приветствую! У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Эта дата была выбрана не случайно. 28 июля 1925 года родился врач Барух Самуэль Бламберг, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита Б. Наша сегодняшняя программа приурочена ко дню борьбы с вирусными гепатитами. У нас в гостях главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, ученый, изучающий вирусные гепатиты, академик Российской академии наук Михаил Иванович Михайлов. Михаил Иванович, приветствую вас. Здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Михаил Иванович, рада, очень рада вас видеть. Вот каждый год Всемирная организация здравоохранения какой-то лозунг, да, какой-то посыл миру, людям, ученым, врачам, пациентам пытается передать в этот день, в день вирусных гепатитов. И каждый раз свой лозунг. Мы с вами много раз уже говорили об этом, вы рассказывали. Какой лозунг в этом году и какой посыл идет сегодня от Всемирной организации здравоохранения?
15: Вот это очень интересный вопрос, и действительно существует каждый год определенный лозунг, и в этом году он звучит в русском переводе немножко странно. Давайте разобьем его, а имеется в виду разобьем те препятствия, которые стоят на пути борьбы с вирусными гепатитами, которые разработаны, которые известны. Вот этот лозунг включает как бы несколько таких моментов. Ну, во-первых, это необходимость расширения тестирования. То есть определение, пока мы не знаем, что человек имеет вирус гепатита того или иного, мы не можем проводить какие-то мероприятия, не нужно их проводить. И поэтому очень важно определить и выявить. С другой стороны, есть еще отмазный момент. Это та дезинформация, которую дают людям и дают, к сожалению, средства массовой информации. Могут попадать недостоверная информация. Кстати говоря, я очень ценю передачу «Посоветуйте, доктор», прежде всего из-за того, что здесь идет проверенная информация, она ни в коем случае не пугает, но дает информацию людям. Люди должны знать правду, какая она бы ни была, и с одной стороны, с другой стороны, мы должны знать те достижения, которые есть. Вы знаете, вот так оглядываясь на свою жизнь, а я в этом году уже 50 лет, как я занимаюсь вирусными гепатитами, я еще начал студентом заниматься этой инфекцией. И за эти 50 лет произошло много событий, но, к сожалению, те люди, которые недостоверно дают информацию, это большое направление антивакцинальщиков, которые выступают против вакцин, в частности, против вакцины против гепатита Б, что чрезвычайно плохо. Вакцина – это удивительная вещь, которая дает возможность защитить от Б, от А, и сейчас от Е разрабатывается вакцина. Это еще один момент, как бы входящий в этот лозунг, разобьем вот эти вот ненужные представления. И вот за эти 50 лет я пришел к такому выводу, что одна из целей человека, который уже болен хроническими вирусными гепатитами, а гепатиты бывают как острые, так и хронические, и иногда они переходят в цирроз печени и в первичный рак печени. Здесь очень важно, это звучит немножко, так сказать, прямолинейно, дожить до той ситуации, когда появляются новые прогрессивные методы лечения и профилактики. Вот такой классический пример – это гепатит С. Вот когда он был открыт, и когда стали изучать свойства этого гепатита, то за ним закрепился такой ярлык, его называли вирус гепатита С – ласковый убийца. Почему? Потому что он легко протекает, часто человек не знает об этом, может течь несколько лет, даже десятки лет, а потом резко, неожиданно приводит к декомпенсации печени, и человек погибает от гепатита С. И вот этот ярлык, ласковый убийца, за ним был длительное время. До тех пор, пока несколько лет тому назад не появились новые препараты, так называемые препараты прямого действия, эффективность достигает 95-98%. То есть вы представляете, насколько это стало эффективно. И теперь это название «ласковый убийца», он уже не подходит, потому что с ним научились бороться, и он изолирован, этот убийца изолирован от общества. Вот это одно из главных достижений последних 50 лет в борьбе с вирусными гепатитами.
14: Вот если уж мы остановились на гепатите С, на хроническом, да, его течении, то давайте цифры назовем. У нас в России прогресс в этом плане очень сильный, и об этом министр здравоохранения наш говорил, Михаил Мурашко, что каждый год мы увеличиваем количество людей, которых пролечили от гепатита С вот этими инновационными препаратами, о которых вы сейчас упомянули.
15: Значит, динамика заболеваемости гепатитом С у нас следующая. Прежде всего, у нас происходит снижение заболеваемости острым гепатитом С. Сейчас показатель в 2025 году был 0,94 на 100 тысяч, а оценивается вот такой, чтобы можно было сравнить разные показатели при расчете на 100 тысяч населения. Раньше был значительно выше заболеваемость гепатитом С.
14: А как дела обстоят с хроническим гепатитом С?
15: Вот заболеваемость сейчас находится, показатель 39,8 на 100 тысяч населения. Надо сказать, что динамика заболеваемости, она происходит некоторое снижение. Снижение произошло в период ковида. Это было, в общем, связано с тем, что было отвлечено внимание здравоохранения, регистрация. Сейчас идет возрастание, но не только связано с тем, что увеличивается количество людей, которые заболели. Я еще раз подчеркиваю, это количество людей, которое выявлено. И вот это вот некоторое увеличение сейчас, оно связано с тем, что у нас расширена диагностика гепатита С и проводится при поступлении в больницу, при плановых исследованиях здоровья населения, при диспансерном исследовании обязательно проводится определение антител к гепатиту С, что дает возможность увеличить количество.
14: Вот, Михаил Иванович, вот цифры еще по лечению как раз Мурашко назвал. 70 тысяч было человек в 2024 году, в 2025 более 107 тысяч, и на нынешний 2006 год цель поставлена до 200 тысяч человек пролечить. Сколько у нас на сегодня больных гепатитом С в России хроническим?
15: Больных гепатитом С хроническим. В прошлом году, в 2025 году, мы будем говорить по цифрам прошлого года, потому что это официальные данные, выявлено было 58 208 человек.
14: А сколько всего их с теми, кто раньше еще заболел?
15: Где-то порядка по нашим данным, от полутора до двух, 2,5 миллионов человек являются больными хроническим гепатитом.
14: Но, учитывая общее количество больных хроническим гепатитом С, прилечить бесплатно новыми этими препаратами всего 200 тысяч человек – это, конечно, капля в море, согласитесь.
15: На мой взгляд, у нас еще достаточно большое количество невыявленных больных, что чрезвычайно важно. И та динамика, которая есть, она замечательна, но она недостаточна. Если, например, в Египте было пролечено более 2 миллионов человек от гепатита С, у нас это значительно меньше. То есть нам нужно, естественно, увеличивать количество вывода.
14: Хотелось бы подчеркнуть, что в отношении детей у нас действует программа «Круг добра». И вот все детки с таким диагнозом, гепатит С, лечатся бесплатно.
15: Что касается детей, то здесь действительно очень интересная ситуация. И вот здесь, да, уже много лет, ну, относительно много лет существует «Круг добра». Это программа, которая поддерживает президент. Она чрезвычайно важная, потому что, к сожалению, еще лечение стоит достаточно дорого.
14: А сколько стоит курс? Вот для государства?
15: Для государства где-то порядка от 300 до 500.
14: Тысяч рублей, да?
15: Да.
14: Ну, это немало, правда. Угу.
15: Вот сейчас охвачено терапией хронического гепатита С в России более 2,5 тысяч детей. И вот здесь очень интересно, это заслуга действительно и здравоохранения, и заслуга всех, кто работает в этом фонде. Он заключается в следующем: когда выявляется ребенок до 16 лет больной гепатитом С, то передается об этом информация, а родителям направляется информация, что они могут, но должны попросить, чтобы им выделили средства для лечения этих больных детей. Так вот, представляете, к сожалению, не поголовно, не все дети, у которых выявлены, потом родители обращаются, чтобы их лечили. Это связано с несколькими причинами. Одна из причин – это отсутствие достоверной, четкой информации о том, что это эффективно. Пожалуйста, бесплатно. И вы знаете, одним из чрезвычайно важных вопросов, которые и отвечает вот этот лозунг «давайте разобьем вот эти препятствия, которые есть», это борьба с человеческой глупостью. То есть человеческая глупость, она удивительно имеет размеры, и здесь, не понимая, что можно спасти сейчас своих детей, которые больны уже гепатитом С, есть. Поэтому здесь стоит еще эта острая проблема, и надо ее всячески решать. Конечно, все это достаточно дорого, но страна разработала программу по гепатиту С. Программа эта чрезвычайно важная, она государственная программа. Задействованы все, начиная с Министерства здравоохранения и Госсанэпиднадзора, который тоже в ней работает. Так как я сотрудник Госсанэпиднадзора, то могу сказать, что здесь проводится интенсивная работа в этом направлении. Среди детей значительно меньше гепатита С,
14: конечно,
15: чем среди.
14: Мы видим, да.
15: Так оно и есть. Но представить себе, например, что в Якутии всего 2 больных ребенка гепатитом С, которые требуют лечения, я себе этого не могу, это не соответствует истине. То есть здесь надо расширять программы тестирования, это очень важно.
14: Михаил Иванович, давайте тогда про диагностику. Насколько я знаю, что и диагностика расширена, это очень важно. Впервые в ОМС введены какие-то вот отдельные нормативы на определение РНК вируса гепатита С. И это вот уже более точный подбор терапии. То есть мы понимаем, что это важный момент. Вот остановитесь, пожалуйста, на диагностике. Она тоже расширяется.
15: Да, диагностика без всякого сомнения расширяется. Это очень важный момент. И масштабы ее вот впервые в ОМС была полностью введена отдельная норматива для определения РНК вируса гепатита С. Потому что люди, которые имеют антитела, часть из них и больны. Те, которые имеют РНК, а те, кто не имеет, избавился от РНК, они вылечились от гепатита С. Поэтому определение достаточно важно. И здесь возникает ряд целых трудностей по диагностике. Ну, во-первых, какие это трудности? Человек приходит на обследование, у него определяют антитела и говорят: вы знаете, вам надо еще, будет еще раз прийти обследоваться на РНК гепатита С. Человек не приходит. К сожалению, это ситуация, которая не только в нашей стране, но и во всем мире. И здесь существуют определенные подходы, когда одновременно сразу же определяются и антитела, и РНК гепатита С, но они еще окончательно не внедрены в нашей стране.
16: А если вот он не пришел, что может произойти? То есть он считает, что у него нет гепатита, да?
15: Да, он считает, что у него нет, у него гепатит есть, у него развивается гепатит. Как бы никто не отменял то развитие. Это развитие здесь, это такое три этапа. Острый гепатит, потом переход в цирроз печени постепенно и переход в первичный рак печени, который вызван вирусом гепатита С. И человек просто потом погибает от этого гепатита. Поэтому здесь очень важно при проведении этих исследований проводить исследования на РНК гепатита С.
16: Михаил Иванович, а вот про этот анализ на РНК, а уточните, пожалуйста, что вот в нем такого важного в сравнении с тем, который делают массово? То есть, чтобы люди понимали, почему нужен именно этот анализ?
15: Понимаете, нужен потому, что он дает возможность определить непосредственно наличие инфекционного вируса в крови.
16: То есть это не антитела? Это не антитела?
15: Нет, это не антитела. Ага. Это РНК, который свидетельствует о том, что у человека циркулирует в крови этот вирус. Вот поэтому это очень важно иметь, что именно сейчас его надо лечить и делать.
16: Дорогие слушатели, если вы еще не входите в эту программу, да, и вообще, может быть, вы не знаете, что у вас есть гепатит, но, предположим, у вас не очень хорошие печёночные пробы, и вы знаете об этом, нужно обязательно найти время и самим сделать этот анализ. Вот на РНК гепатита С. Конечно, вы себе просто спасете жизнь, если вовремя это определите.
15: Да. И вы знаете, вот к 30-му году планируют снизить заболеваемость хроническим гепатитом С минимум на 15%, а смертность на 20% от того количества, которое есть сейчас. И здесь есть вероятность того, что, может быть, даже наше поколение доживут до времени свободного от вирусного гепатита С.
16: Михаил Иванович, теперь давайте к гепатиту Б. Он всегда у нас, к сожалению, был... Мы о нем, так сказать, вскользь часто говорили только потому, что, ну, нечего было сказать. Лечения-то как такового, вот серьезного, большого нет. Вылечить его полностью мы сейчас не можем, но и здесь появились инновационные исследования и разработки. Давайте, и причем в России, что очень приятно. Расскажите, пожалуйста, об этом.
15: Здесь очень важно, что была выявлена природа этого гепатита, и один из таких показателей этого гепатита – это наличие интеграции, то есть встраивание в геном клетки человека последовательности ДНК вируса гепатита Б. Считается, что любой человек, который встретился с вирусом, у него остается интегрированная ДНК. Открыл это явление, открыли два исследователя, независимо друг от друга. Это доктор Хишман и Виктор Михайлович Штанов, мой учитель, я с благодарностью всегда его вспоминаю, это был замечательный человек, и вот это предположение его было. Так вот, когда он читал лекции, то он задавал аудитории такой вопрос: скажите, пожалуйста, а как убрать деинтегрированную ДНК из генома клетки человека? И говорит, задайте такой вопрос. Ему никто не задавал этот вопрос сначала, стеснялись. Потом все-таки кто-нибудь из зала говорит: Виктор Михайлович, а как убрать? Он разводил руками и говорил: не знаю, не знаю. Но вот сейчас появились новые методы и такой CRISP.
16: Ножницы, генетические ножницы.
15: Да, генетические ножницы разрезают ДНК и могут убрать вот эту интегрированную молекулу. Но на пути вот использования вот этих препаратов такого плана стоит очень много преград, много неизвестных вещей. Действительно, у нас разрабатывали его в Первом Московском медицинском институте под руководством Чуланова. Но, к сожалению, на мой взгляд, дай бог, чтобы я ошибался, еще предстоит большой путь по разработке и внедрению действительно эффективного метода. Пока такие методы в мире не используются. Но, вы знаете, вот здесь ключевым словом является слово «пока».
16: В истории медицины вирус гепатита Б прочно связан с именем ученого Бламберга, о котором я рассказала в преамбуле, и который открыл поверхностный антиген этого вируса. И 28 июля, в день рождения этого ученого, отмечается Международный день вирусных гепатитов. Это я напоминаю.
15: Бламберг был очень увлекающийся человек. На него огромное впечатление произвело то, что люди по-разному болеют, разные исходы заболевания есть. Он занялся иммуногенетикой, и один из вопросов, который он перед собой поставил, а вопрос был как раз из научно-фантастического романа, заключался он в следующем. Он хотел найти маркер, то есть показатель национальности человека.
16: Угу.
15: Занимался иммуногенетикой, совсем не был связан с гепатитами. А в это время мир весь искал, судорожно искал возбудителя гепатита, потому что во время войны была пандемия гепатитов до такой степени, что, например, в Германии очень широко был распространен гепатит, в фашистской Германии, и там даже несколько частей отозвали с фронта из-за того, что много болели. В Соединенных Штатах Америки была огромная вспышка гепатита среди военнослужащих. И вот люди искали, и было много, очень-очень много претендентов на эту роль. Он этим не занимался. Он занимался поиском вот такого маркера. Причем здесь очень интересная методология открытия. Тут он посчитал, что если взять сыворотку крови людей, которым много раз переливали кровь, а это больные гемофилией, то у них должны быть антитела к тому антигену, который он ищет. Он предполагал, что если есть такой антиген, он должен чаще выявляться у людей определенной национальности. Когда он проводил исследования, он выявил много линий и полиморфизмов, которые были в сывороток, разнообразие сывороток, естественно. И он заметил, что он выявил антиген у австралийского аборигена, поэтому антиген, который он выявил, получил название австралийский антиген, и этот антиген оказался не связан напрямую с Австралией, и просто в первом образце была позитивная реакция. Но когда он стал анализировать все полученные результаты, то оказалось, что чаще выявляется эта реакция у людей, больных вирусными гепатитами. И он сделал наблюдение, что значительно чаще выявляется, например, у больных лейкозом, а мы сейчас знаем, что у больных лейкозом очень часто выявляется антиген, а это мы сейчас это знаем. Он написал статью о выявлении этого антигена, послал ее в один из ведущих журналов. Я не буду его называть, этот журнал, но это один из самых ведущих.
16: А почему не будете называть?
15: Не хочется подводить, журнал солидный. А они, в общем, сделали такой ляп большой.
16: А-а-а.
15: Когда реагировали эту статью, то редактор написал, что это все неправда, что это не заслуживает внимания. Он просто не увидел за этим исследованием будущее. Это очень часто бывает так, что не видит.
16: Ох уж эти редакторы! Они очень часто не видят будущего.
15: Вот да. Он оправдывался. Говорил, что поступало огромное количество работ на эту тему. И все они были недостоверные. И отклонили его публикацию. Вот когда я читаю лекции студентам и рассказываю о Бламберге, об этом выдающемся человеке, я всегда говорю: ребята, не расстраивайтесь, если вашу первую статью, да и не первую тоже, отклонил какой-то редактор, потому что вот Бламберг после того, как отклонили, через 7 лет ему было за это открытие...
16: Нобелевская премия. Да.
15: Примет. Это одно такое научное достижение. Но здесь же огромный нравственный урок всему человечеству. Бламберг бесплатно раздал, безвозмездно раздал свою Т-систему для выявления HBS-антигена разным ученым. В частности, он передал ее доктору Абелеву, нашему соотечественнику, который в свое время открыл альфа-фетопротеин. Конечно, мы и за это должны быть благодарны Бламбергу, этому замечательному человеку. Поэтому каждый год мы с благодарностью его вспоминаем вот уже много-много лет.
16: Михаил Иванович, а вот есть еще такой гепатит D. Им люди не заражаются, если у них нет гепатита B. Вот интересная штука. То есть, если у человека есть гепатит B, он может еще в довесок, что называется, получить вот этот самый гепатит D.
15: Вы абсолютно правильно сказали, что связано с вирусом гепатитом B. Потому что поверхностную структуру вируса, дельта-вируса, именно составляет антиген, поверхностный антиген гепатита B. Вот здесь вот очень важно также, так сказать, что использование вакцины против гепатита В. Вот те, у кого есть антитела, то они не заражаются этой инфекцией. А открыт он был не случайно. Вообще открытие вроде бы кажется, что на первый взгляд случайно часто. На самом деле нет, это огромнейшая работа. Вот доктор Резетта заметил, что люди, которые заболевали гепатитом в южных регионах, в Сицилии, в частности, в Италии, а он работал в Италии, он в Милане, у них гепатит протекал значительно тяжелее, чем у тех, кто заражался в Милане, на севере Италии. Он предположил наличие, вот здесь очень важно, и это важно вообще в любом случае для науки, для нашей науки, это то, что международные контакты, вот этот контакт с Соединенными Штатами Америки, с CDC, с испытанием и проведением работ на обезьянах, они позволили открыть этот вирус. К сожалению, сейчас у нас контактов стало меньше, но я не сомневаюсь, что этот период пройдет, потому что наука, она интернациональна, и люди должны работать на науке. Нет московской науки, а есть общая мировая наука. То есть это должно быть. И вот Резетта вместе с американскими исследователями провел исследование на человекообразных обезьянах и показал, что существует вирус. Гепатит, он неисчерпаем, так же, как и атом в плане исследований. Могут появляться очень много и появится еще очень много неожиданных фактов. Но действительно, гепатит Дельта, он очень тяжелый гепатит.
16: Очень быстро развивается цирроз, да, вот в его присутствии.
15: Цирроз, да, мы вот, наша лаборатория работает вместе с нашими винскими и якутскими коллегами. Каждый год мы ездим, экспедиция у нас выезжает в ТВУ и исследует больных. И вот где-то лет 10 тому назад мы взяли 50 больных с дельта-гепатитом. За это время уже больше половины из них ушло в мир иной. Способы лечения дельта-гепатита, они разрабатываются. Разработан один из препаратов, Боливердит, такой препарат, который используют для лечения. И эта проблема для некоторых регионов, но стоит она очень остро. Вот в таких регионах, как Тыва, Якутия, еще несколько регионов есть, где гепатит Дельта развит. Но единственное, что вселяет определенный оптимизм, что те люди, которые имеют антитела к гепатиту В, они не заболевают дельта-гепатитом. У меня был такой замечательный случай. Мы проводили работы по изучению распространения маркеров среди жителей Тывы разных возрастов, и считается, что искать дельту надо среди тех, кто имеет HBS-антиген. У нас была эта система, и мои сотрудники проявили инициативу и поставили всех, не тех, кто, так сказать, не имеет HBS-антигена. И оказалось, что где-то от 0 до 12 лет мы не выявили ни одного случая дельта-гепатита. Почему? Потому что там была начата широкая программа, программа здоровья, которая чрезвычайно важна для нашей страны по профилактике гепатита. Она защитила и от дельта-гепатита.
16: Вакцинация. Ну, то есть вакцинация.
15: Да, да, то есть рано или поздно дельта-гепатит можно победить через гепатит В. Но для этого надо проводить вакцинацию, для этого надо не слушать антивакцинальщиков и слушаться врачей, и тогда мы сможем победить действительно дельта-гепатит, что будет одним из очень важных достижений для человечества.
16: Михаил Иванович, теперь давайте к гепатиту А. Вот, казалось бы, гепатит А, да, чем он отличается от всех остальных? Те передаются через кровь, а вот этот, он передается, ну, скажем так, через грязные руки. Его даже называли болезнь грязных рук. И все-таки, насколько я слежу за информацией, за новостями, то там, то тут периодически возникают вспышки гепатита А, хотя есть уже и вакцина, и многие у нас привиты. Кстати, хочу сказать, что среди наших слушателей очень много людей, которые не то чтобы антивакцинальщики, как раз наоборот, это люди продвинутые, что называется, понимающие. Я очень благодарна им за то, что они нас вот поддерживают. Я знаю людей, которые просто сами приходят и делают вакцину своему ребенку или там себе, особенно если едут куда-то в южные страны, там, в Турцию. Поэтому, нет, люди все понимают. У нас много привитых. И все-таки периодически возникают вспышки. Я знаю, что вы на такие вспышки выезжаете. Давайте на этом остановимся. Что происходит и как с этим можно бороться?
15: Ну, вы действительно абсолютно правильно сказали, что это заболевание грязных рук, грязной воды, которая может попадать. Могут быть как спорадические случаи. То есть что такое спорадические? Это единичные случаи. Часто не удается найти источник и пути передачи этого вируса, как попал к человеку. Вспышки могут быть разной природы. Это могут быть водные вспышки, когда попадает в воду вирус и массово распространяется среди населения. Это могут быть пищевые вспышки, когда продукты загрязнены вирусом. Ну, например, была огромная вспышка в Шанхае, где заболело более 300 тысяч человек гепатитом А. Кушали они очень популярные мидии. Вот сейчас только что закончилась вспышка, а может быть, еще и не закончилась, вспышка в Италии, на острове Капри. Были, в частности, несколько случаев зарегистрированы под Миланом, где люди заболевали, тоже кушая вот этих вот мидий загрязненных. А даже когда-то, когда появились первые работы, то посчитали, что, возможно, в них размножается вирус. Но это оказалось не так. Просто так устроены моллюски, что они через себя фильтруют воду.
16: Угу.
15: И как фильтр у себя откладывают вирус, который из воды загрязнённый, попадает к ним. И если они плохо приготовлены, я имею в виду плохо проварены, то тогда человек может заразиться гепатитом А.
16: Михаил Иванович, но моллюски-то они же в морской воде. И все равно, то есть, получается, и через морскую воду можно получить гепатит А?
15: Можно получить. А-а-а. Поэтому здесь надо очень аккуратно кушать только, так сказать, проверенные вещи. Была вспышка ассоциирована с клубникой, которая украшала мороженое. Таких несколько вспышек описано. Была вспышка в Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии, связанная с зеленым луком. Причем очень интересно, привезли лук из Мексики, было жарко, и его в контейнерах оставили на улице. Там лед, который был, растаял, оказалось, что загрязнен фекалиями. Был контейнер, и лук впитал в себя вирус.
16: Угу.
15: И когда его помыли, просто он не пах, ничем, его добавляли в салаты, и люди заболели гепатитом А. Я работал, например, на вспышке в Челябинске, где заболели, покушав капустный салат. Там оказалось, что один из сотрудников заболел и контаминировал вот это грязными руками. Сейчас, когда есть тест-системы и хороший метод, и реакция амплификации при определении последствий РНК, которая позволяет сказать, откуда попал этот вирус, и здесь все это дает возможность расследовать. То есть вот такие вот вспышки, они были, к сожалению, они могут быть. Большая вспышка, которую я очень люблю, она была больше 10 лет тому назад уже, так называемая новогодняя вспышка, она очень поучительная.
16: За что вы ее любите, Михаил Иванович, за что?
15: Заболело более 800 человек гепатитом А, причем здесь надо помнить, что на один желтушный случай приходится от 4 до 10 безжелтушных. Вот посчитайте, сколько людей заболели. Перед Новым годом, а там, во-первых, расследование было интересно, надо было понять, какой продукт наши люди кушают на Новый год. Конечно, это оливье. Вот, оказалось, что незаконно прорубили скважину для воды рядом с туалетом выгребным.
16: В ресторане, что ли?
15: Нет, в одном из таких больших.
16: А, в магазинах.
15: Да. И там туда попал вирус, причем вирус попал очень любопытно. А они посчитали, что майонез, который используется, он очень густой. Поэтому его, так сказать...
16: Разбавили водичкой. Понятно.
15: Оказалось, с вирусом, понимаете, много заболели. И вот здесь возникает тот чрезвычайно важный вопрос, который мы должны с вами еще раз осветить. Это соблюдение правил противоэпидемического режима и соблюдение всех положений, который существует, и говорит госсанэпиднадзор, к ним относятся, часто стараются не замечать, хотя их надо выполнять. Вот их невыполнение может повлечь за собой очень неприятные случаи.
16: Какие-то правила? Давайте их перечислим еще раз.
15: Для людей это очень просто. Это соблюдение личной гигиены, это тщательное мытье рук, это не использование воды, в которой вы сомневаетесь. Часто бывают и были такие вспышки зарегистрированы, например, в Египте, когда заболели туристы в одном из отелей, одном из таких, я не помню, то ли Хилтон, то ли Шеритон.
16: Хорошие.
15: Да, хорошие, дорогие, пятизвездочные. Там оказалось, что водичка, которая, и в Индии был такой же случай, воду, которую брали для льда, чтобы пить напитки, они их брали просто прямо из реки, не обрабатывая ничего.
17: Посоветуйте, доктор.
15: Вот, кстати, вирус попал и заболели. Поэтому, когда если вы выезжаете за рубеж, то тогда, и да и не только за рубежом, старайтесь пить бутилированную воду, закрытую, источник которой вы уверены. Ни в коем случае не пейте из тех источников воды, которые вызывают у вас сомнения. При гепатите А существует вакцина. Она достаточно эффективная вакцина. Она обладает двумя удивительными свойствами. Первое свойство, что она быстро вызывает выработку антител. И даже когда начинается вспышка, если вовремя провести работу и провакцинировать всех контактных, это обязательно так делается, то вспышка не пойдет и будет остановлена, ликвидирована.
16: Раньше делали два раза, сейчас, по-моему, уже один.
15: Вообще положено делать два раза, потому что она создает защиту.
16: А вот эти две вакцины надо сделать с каким промежутком времени?
15: Несколько месяцев.
16: А скажите, пожалуйста, а действительно гепатит А может иметь инкубационный период до 50 дней, то есть почти два месяца себя не проявлять?
15: Да, считается, что это может быть. Но в большинстве случаев он может быть от 10 дней, так сказать, инкубационный период продолжается. В этот период человек, кстати говоря, как раз выделяет больше всего вируса.
16: А почему до сих пор вакцинация от гепатита А не входит в список обязательных прививок?
15: На протяжении всей своей жизни я борюсь за то, чтобы у нас была плановая вакцинация. У нас есть в стране календарь профилактических прививок. Он состоит из двух частей. Это обязательные профилактические прививки, которые делаются всем. И второй раздел – это прививки по эпидпоказаниям. То есть если возникает какая-то ситуация опасная, то она дает возможность провести тоже массовую вакцинацию. Это открывает возможность активным людям, которые борются с гепатитами, проводить эту работу. В частности, Свердловская область проводила. Вот сейчас я знаю, что в тех регионах, где идут паводки, там проводится вакцинация против гепатита. Но это мы выступаем как пожарники.
16: Казалось бы, мы рассказали о очень важных вещах: гепатит С, гепатит Б, гепатит А. Но есть еще одна такая тема, которую сейчас обсуждают ученые во всем мире, и она, скажем так, вот одна из самых интересных, ярких и актуальных, потому что неожиданно для всех еще один гепатит вдруг поднял голову. Давайте о нем. Это гепатит Е.
15: Спасибо большое. Это наш любимый гепатит. Чему он любимый? Потому что, во-первых, открытие вируса гепатита Е, оно связано с именем великого человека Михаила Сурановича Балаяна, который для открытия этого вируса заразил себя материалом от наших солдат, которые болели непонятными случаями гепатита. Дело все в том, что вообще гепатитом А, например, можно заболеть один раз, или гепатитом Б один раз, а вот гепатит Е можно заболеть, ну, тоже считается один раз можно заболеть, а вот гепатит С, там уже может быть повторный случай другими генотипами. И вот было замечено, что в Афганистане наши солдаты, которые раньше болели на нашей территории гепатитом А, они заболевали подобным гепатитом на территории Афганистана, и оказалось, это гепатит очень любопытный, о нем знали, что он часто бывает распространен в малых кишлаках. Это работа удивительная, об этом нельзя раньше было рассказывать. Сейчас уже появилась информация о том, как это все происходило. И вот Михаил Сурович Балаян и его группа замечательная, которая вложила, это доктор Анджапаридзе, доктор Кетилаца, доктор Савинская, доктор, которая занималась моделированием на обезьянах, они пришли к выводу, что это новый вирус, и выделили вирус. Но нужно было доказать, что это именно новый вирус, и быстро доказать для того, чтобы проводить определенные мероприятия. Оказалось, что он очень широко распространен в войсках был, более половины человек встречались с этим вирусом. Михаил Сурович берет материалы от наших солдат, разводит вирус в стакане с кефиром, выпивает и ждет, если это новый гепатит, когда он им заболеет. Дело все в том, что повторно, как мы уже говорили, заболеть гепатитом А невозможно, а он болел гепатитом А, проходит 35 дней, и он не заболевает гепатитом. Казалось, все, опыт прошел
16: неудачно.
15: И вдруг на 36-й день у него появляется желтуха. Михаил Сергеевич радостный. Я как раз его в это время навещал в первой инфекционной больнице. Он лежал. Он возбужденный, он радостный. Мы еще не знали, что он заразил себя сам материалом. И вы знаете, это очень важно. Я многократно, мы дружили, я дружил с Михаилом Сергеевичем Балаяном, мы с ним писали, у нас и совместные книги были, и вместе работали. Вот уже после его открытия гепатита Е. И я его часто спрашивал: Михаил Сергеевич, почему? Почему вы открыли вирус гепатита Е? Как это произошло? Он каждый раз отшучивался, говорит с вами известного анекдота: повезло. Но только однажды он очень серьезно сказал: ты понимаешь, Миша, была ситуация, когда необходимо было четко доказать, что это новый вирус. От этого зависела жизнь солдат, от этого зависела вся ситуация и распространение этой инфекции. И я пошел тогда на этот опыт, чтобы это было четко доказано. Вирус гепатита Е не является строгим антропонозом. То есть не только могут люди заражаться этим гепатитом, но им и болеют и животные. И оказалось, Михаил Сергеевичем было это показано, что вирус гепатита Е существует у, например, у поросят, которые являются источником этого вируса. Оказалось, что это зооантропоноз, то есть исследование молекулярных структур вируса показало, что существуют разные генотипы. И если первый и второй генотип существуют в основном в южных странах, то у нас это третий-четвертый. И вот третий-четвертый генотип передается через животных, в частности, через плохо прожаренное, проваренное мясо. Поэтому, когда вы идете на шашлык, жарьте мясо хорошо, чтобы у нас в стране...
16: Особенно именно свинина, потому что, насколько я понимаю, это основной источник.
15: Это основной,
16: да?
15: Хотя сейчас, если это интереснейшее направление, интенсивно занимаются и в мире, и у нас в стране, в нашей лаборатории, это поиск у различных животных. В частности, занимаемся поиском вируса гепатита Е у оленей, северных оленей, хотя у классических оленей в Японии были показаны случаи гепатита Е. Среди населения повышенный уровень антител, но пока вирус еще не нашли, но надеемся, что это как-то рано или поздно случится. Интереснейшие данные показали, что вирус гепатита Е есть у крыс. А крысы, как известно, разносчики очень многих инфекций. Сейчас, по нашим данным, эти данные получены вместе с нашими дальневосточными коллегами, в частности, через кабанов, которые являются носителями тоже вирусов, выявляется уже четвертый генотип, который протекает более тяжело.
16: Я знаю, что сейчас Роспотребнадзор усилил очень контроль за свининой, за мясом, которое поступает из зарубежных стран, потому что все-таки, как ни странно, оттуда в основном к нам и идет это все. Я имею в виду гепатит Е в продуктах питания.
15: Вы знаете, я хочу, так сказать, перебить. Вот это вот то, что идут оттуда, это не только для нашей страны характерно. Когда Англия выходила из Европейского Союза, то была развернута очень большая волна в Великобритании, в прессе, о том, что свинина, которая идет из Европы, она, так сказать, приводит к заражению гепатитом Е населения Великобритании. Как только они вышли, все эти работы прекратились, говорить перестали.
16: Ну да.
15: Не только у нас. Это здесь процесс взаимный. Гепатит – столько много вопросов. Например, вопросы мы с вами не затрагивали, вопросы заболеваемости и случаев гепатита, привоза гепатита из других стран, и в частности, миграции, которая есть. Меня очень волнует вопрос распространения гепатита с открытием границ Китайской Народной Республики. Это эндемичный район, и, видимо, какие-то изменения будут. Все это требует определенного контроля за всем, за процессами передачи. Много есть интересных вопросов, которые у нас есть с вами необходимость еще обсудить.
16: Михаил Иванович, в завершении программы не могу не задать вопрос о ваших замечательных литературных успехах. Вы не только ученый, вы писатель, и вы пишете совершенно изумительные книги. У меня дома сейчас лежит прямо буквально на столе ваш большой том о вирусных гепатитах. И я могу сразу сказать, что это не строго научное исследование. Это билетристика, это интересное чтение, это может быть не только адресовано ученым, там, и вашим

0: она называться будет?
1: Веселые и невеселые рассказы. Она дала возможность мне во многом пережить все радостные моменты моей жизни и приключения, и путешествия на Памир, путешествия в Непал, в Ямалаи. Но это были по работе путешествия, по изучению гепатитов. Это дало возможность мне вернуться в те старые добрые времена, в которых мы жили. Ну, она должна вот скоро увидеть свет, она уже в типографии. Мне, конечно, приятно, но не это основное. Основное у нас, конечно же, это борьба с вирусными гепатитами, которую я не собираюсь бросать.
0: Спасибо за ваш труд, Михаил Иванович.
1: Спасибо вам за хорошие передачи.
0: В беседе принимал участие главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Михаил Иванович Михайлов. Друзья, в заключении программы послушайте объявление. На канале RTDoc, это Russia Today, состоялась премьера документального фильма «Мама, это я», вот так он называется. Автором сценария этого фильма являюсь я. Поэтому я вас приглашаю его посмотреть. Этот фильм мы сняли о детях, жизнь которых могла бы не состояться без помощи врачей. По данным Всемирной организации здравоохранения, с бесплодием сталкивается каждый шестой человек на планете. Только вдумайтесь в эту цифру. То есть миллионы пар не могут сегодня обрести родительское счастье. Вот как раз в этом фильме мэтры российской медицины рассказывают о причинах бесплодия и невынашивания беременности и, что очень важно, знакомить зрителя с новейшими медицинскими технологиями, которые помогают состояться новой жизни. Я вот хочу подчеркнуть, что эта информация будет в том числе полезна женщинам в позднем репродуктивном возрасте, которые не теряют надежды стать мамами. Посмотреть фильм «Мама, это я» можно в соцсетях канала RTDoc. Кроме всего прочего, ссылки на фильм я уже разместила у себя в соцсетях, поэтому приходите, смотрите, оставляйте комментарии. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Струны оперы.
1: Валентина Николаевна не училась вокалу, она альтистка. И она всегда говорила, что обучалась пению именно у своего инструмента. Для нее очень важно было найти манеру звукоизвлечения, которую она воспроизводила на альте или на скрипке, у себя внутри.
0: 100 лет со дня рождения Валентины Левко в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские железные дороги самые безопасные в мире. Это подтверждает статистика, сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель правления РЖД Олег Белозеров. Еще два сухогруза в Черноморской акватории и резервуары с топливом в порту Одессы уничтожены в ходе нового удара российских военных. Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном. Далее подробно. Российские железные дороги самые безопасные в мире. Это подтверждает статистика, сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель правления РЖД Олег Белозеров. Он рассказал, за счет чего ему удалось достичь таких высоких показателей.
2: 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
3: Но количество персонала вы сократили?
2: Да, это отдельный вопрос. Как раз повышение производительности труда. Мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам. Все остаются практически с компанией.
3: Зарплата выросла за то, да? Сколько? Больше 8%, да?
2: Да, Владимир Владимирович. И сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе.
1: Олег Белозеров также сообщил, что РЖД увеличили перевозки на экспорт. Прирост идет за счет дружественных стран. Их доля в целом занимает более 93%. Растут перевозки с Китаем. В этом году прирост на 5,5%, и с Белоруссией на 3%. А доля перевозок недружественных стран снижается. С Финляндией объем упал почти на 25%, с Эстонией на 42%. Еще два сухогруза в Черноморской акватории и резервуары с топливом в порту Одессы уничтожены в ходе нового удара российских военных. Помимо морской инфраструктуры, высокоточным оружием поражены объекты, связанные с ВСУ в глубоком украинском тылу. Их результативность уже подтверждает и западная пресса. В Киеве российской ракетой уничтожен завод беспилотников, который принадлежит американской военной компании. Результаты ударов и обстановка на передовой в репортаже Игоря Пиханова.
4: На большой скорости расчет БПЛА южной группировки войск едет на задание. У поселка Алексеево-Дружковка обнаружены вражеские позиции. После спешивания еще один марш-бросок по пересеченной местности. Врага необходимо застать врасплох. На подготовку дрона к взлету уходят считанные минуты. Коптер под названием КВН управляется с помощью оптоволокна. Это дает хорошую картинку в формате 4К и устойчивость к радиопомехам. Противник засел в частном секторе. После серии точных ударов был уничтожен пункт запуска беспилотников. Из таких позиций националисты бьют по мирным жителям. Наши бойцы регулярно проводят спасательные операции по эвакуации людей. Накануне вывели пожилую семейную пару. Мужчина был ранен. Специалисты южной группировки войск не дают врагу закрепиться. Выжигают позиции ВСУ и транспорт. Прерывают поставку на фронт свежих сил и боеприпасов.
5: Это уже не прифронтовые города-крепости, как называла их украинская пропаганда. Они находятся, по сути, на передовой. Всюду достает наша артиллерия. Дороги, ведущие туда, минируются. Боевиков, которые оттуда выходят, нещадно уничтожают ударными беспилотниками. То же самое с диверсионными группами, которые противник все еще пытается засылать к нам в тыл. А вдоль российских границ наша армия продолжает создание пояса безопасности. Сегодня освобождено было село Веровка в Харьковской области.
1: Европейские политики предложили временно ограничить участие Испании в Шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте, испанском эксклаве на севере Африки. С таким предложением выступили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. Еще несколько европейских стран также рассматривают этот вопрос. Подробности у нашего собственного корреспондента в Европе Елены Балаевой.
6: К этому моменту известно о 60 тысячах нелегальных мигрантов, которые только за последние 24-36 часов попали в испанскую Сеуту из Марокко. Молодые мужчины, но, кстати, есть и семьи с детьми, вываливаются из лодок, берут штурмом утесы на берегу, а в воде и на берегу тысячи и тысячи человек, которые попали в Европу без документов, без денег, без вещей, но с твердым намерением выжить, в общем-то, любым способом. А уже к берегу прибило 18 тел, будет больше, то есть можно представить, в какой ситуации отчаяния находятся эти люди. Но вот буквально 3 недели назад такого потока нелегальных мигрантов туда не было, но он резко увеличился сразу же после решения Верховного суда Испании, который принял вот такое решение, что мигранты, которые задержаны в море, при попытке добраться до Сеута, они не должны возвращаться в упрощенном, в экстренном порядке обратно. Они могут попытаться остаться и как-то легализоваться в Испании, вообще в Европе. Но после этого руководители оппозиционной народной партии массово обрушились в соцсетях с критикой на правительство Педро Санчеса, которое как раз славится таким промиграционным подходом, а оппозиция обвинила его в провоцировании миграционного кризиса. Но вот сегодня Педро Санчес сам вместе с своими министрами, с несколькими, прибыл в Сеуту. Сотни жителей собрались на площади перед зданием правительственной делегации, ну, чтобы выразить протест против массового притока мигрантов в город. И самые, наверное, простые слова, которыми называли Педро Санчеса, это, наверное, крики «сукин сын» и с требованием уйти в отставку в его адрес.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном, отвечая на вопрос журналистов. Напомню, Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего Рубина Мирлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между Спартаком и Краснодаром. Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. 2-4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле 3-6-5-7. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на 1 год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 1 августа, во Владивостоке плюс 21, плюс 23, облачно, дождь с грозой. В Архангельске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 31, плюс 33, ясно, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Днем в столице плюс 26, плюс 28.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом году нашей группе «Черный обелиск» исполняется 40 лет. За эти годы в команде были взлеты и падения, потери и новые музыканты. В этом эфире мы представим рок-историю коллектива, послушаем знаковые песни и обратимся к интервью музыкантов «Черного обелиска», которые они дали в разные годы нашей программе. В конце 1985 года несколько участников джаз-рок-группы «Проспект», среди которых был Анатолий Крупнов, решили создать собственный коллектив. Вместе они записали несколько песен в стиле хард-рок. Официальной датой рождения «Черного обелиска» считается 1 августа 1986 года. Название придумал Анатолий Крупнов в честь одного из своих любимых романов Эриха Марии Ремарка. Кстати, одним из пробных вариантов названия был «Монумент», но «Черный обелиск» звучал куда более монументально и зловеще. Летом 86-го Крупнов, стремясь улучшить музыкальный уровень группы, пригласил гитариста Юрия Алексеева. После нескольких выступлений и присоединения Михаила Светлова и Юрия Анисимова группа вошла в московскую рок-лабораторию, что позволило ей регулярно выступать и набирать популярность. О своем знакомстве с Анатолием Крупновым вспоминает гитарист Михаил Светлов в интервью нашей программе.
2: Начнем с того, что с Толиком я познакомился на концерте «Мистер Твистер». Вот. И как-то мы так языками зацепились, поговорили. И дальше полгода не виделись. Ну, возникла какая-то вот совместная какая-то вот, не знаю, можно сказать так, симпатия. Вот. О музыке вообще никакого разговора не было. Я электрогитарой не занимался, такая, типа, классика, все дела. Ну, и как, когда выпал шанс, вот пришел в обелиск, купил гитару. И в связи с тем, что на электрогитаре я не очень хорошо играл, вот, все-таки больше мое внимание и все, что так сказать, было сказано, упиралось в мнение Толика. То есть он приносил гитарные, ну, басово-гитарные, скажем так, заготовки. Во многом ему помогала Маша Хельминская, собственно, на тот момент его жена. Как человек, ну как, не знаю, мы с ним определенное время были большими друзьями.
1: В репертуаре группы появились песни «Апокалипсис», «Черный обелиск», «Троянский конь», «Абадонна» и «Полночь». Последняя стала особенно популярна. В 87 году группа записала ее в студийную версию для французского сборника советских рок-групп и сняла на нее видеоклип.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-историю группы «Черный обелиск». И только что прозвучала одна из первых композиций коллектива «Полночь». В конце 80-х команду запомнили и благодаря концертам. Это было яркое сценическое шоу с пиротехникой, световыми эффектами и театральными элементами. Об этом рассказывали музыканты группы Дмитрий Борисенков и Михаил Светлов в одном из интервью нашей программе. Я вот помню начало вашей рок-истории, когда я лично сам был на концертах. Но это было, конечно, достаточно феерично, потому что там по тем временам была очень крутая дым-машина. У вас был такой огромный какой-то череп, у него светящиеся глаза, лазеры там такие. Да. Вот кто все это придумал тогда?
1: Это как раз техническая сторона был Андрей Денюшкин.
2: Это батюшка, да?
1: Это батюшка, да. Чайко.
2: Чайко.
1: Вот, это вот ребята, без чьей помощи, собственно, так первый обелиск столиком, он бы не взлетел. Вот, то есть на них очень многое держалось, вплоть до того, что они поели примочки нам. Вот.
0: Но это хорошее шоу. А как-то вот вы называли между собой вот этот череп?
1: Папа.
0: Папа.
1: Батюшка этот денежки, да, папой.
0: Понятно, да, да. Ну, по вашей такой старой традиции вы продолжаете называть своих поклонников болельщиками?
2: Да периодически да, но приходится. Как-то всплывает. Да не то, что приходится.
0: Шучу. Раньше так было.
2: Есть такое, да, но как-то вот некоторые вещи прилипают, да. Толик вообще гораздо был на изобретение всяких вот...
0: Это он придумал?
2: Да, это его.
1: Ну, ты представь себе паука бестащим-то. Ну, это примерно так же вот. Обелив приветствие своих болельщиков тоже, это вот как такая фишка.
0: Еще одна песня из раннего периода «Черного обелиска» – «Ава Цезарь». Долгое время считалось, что песню написал бард по фамилии Симаков. Однако позже выяснилось – настоящие авторы – Дмитрий Филатов и Сергей Симонов. Сам Анатолий Крупнов в интервью подтверждал – он знал песню еще с 87 года. Самая ранняя версия появилась в 91 году. Вторая, более тяжелая аранжировка, вошла в альбом «Стена» 94 года. Акустический вариант вышел на альбоме «Чужие песни» и несколько своих в 95-м. Тяжелая драматичная аранжировка в сочетании с харизмой Крупнова превратила песню в один из сильнейших хитов группы. Самое известное заблуждение в трактовке первых слов. Многие слышат «Аве Цезарь» – «Приветствие, радуйся, Цезарь». Но на самом деле в версии Крупнова песня начинается с вопросительного «Али Цезарь», что в старом русском языке означает «Или Цезарь». Из-за особенностей дикции и качества записи это часто воспринимается на слух как «Аве». Это мы сейчас и услышим.
3: «Аве, Цезарь, друг сердечный, ну заходи, давно заждались. Нет, не поздно, да, конечно, не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку.
4: Эй, принесите Костю кресло.
3: Он у нас бывает редко, так пускай понежит чресло.
4: Эй! Замерз ты, как собака. Угощайся.
3: А, не курим.
4: Эй, вы там, кончайте плакать. Мы потом добалагурим.

0: стоит, тише цены.
1: Все в порядке. Ты у нас душа святая, ты борец не за награды. Что, пора уже, светает? Ну, заходи, мы будем рады.
2: В 91 году, после выхода магнитоальбома «Стена», у группы появилась амбициозная идея – покорить Запад. В «Черный обелиск» записали англоязычное демо «One More Day». 8 песен с текстами на английском были готовы к отправке продюсерам, но западный лейбл не проявил должного интереса. Однако группа не стала отчаиваться. В 92-м году у музыкантов появилась уникальная по тем временам возможность выпустить виниловую пластинку. Материал демо было решено переработать, перезаписать и, главное, исполнить на русском языке. Так родился альбом «Еще один день», который вышел в 92-м. Изначально на демо было 8 песен, но в виниловую версию вошли только 7 из ограничений по времени. Песня «Better Be High» ждала своего часа вплоть до 94 года, когда она появилась в альбоме «Я остаюсь» под названием «Новая жизнь». «Perfect Day» превратился в дорогу в никуда, а «Stop the World, I Wanna Get Off» стал домом «Желтого сна». Не все поклонники приняли этот диск. Группа, известная своим тягучим, мрачным и мощным тяжелым звуком, внезапно обратилась к легким аранжировкам. Это был рискованный, но осознанный шаг. В альбоме появились почти фанковые гитарные партии и нестандартный бас с элементами слэпа. Это звучало свежо, ритмично и, как ни странно, одновременно жестко. Сам Крупнов охарактеризовал альбом как «злой и веселый». Поклонники обвинили группу в попсовости и коммерции. Однако со временем альбом стали считать одной из лучших работ в дискографии коллектива.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать рок-историю группы «Черный обелиск», и только что прозвучала композиция «Дом желтого сна». В коллективе часто менялись участники, продолжают музыканты группы Дмитрий Борисенков и Михаил Светлов.
1: В связи с своим, так сказать, не самым лучшим поведением я после третьего концерта был изгнан.
0: Ах, вот как?
1: Да. Но потом, путем долгих мытарств, в течение полугода я пришел заново, потом обелиск развалился, потом я пришел в третий раз.
2: Не совсем развалился, столик ушел в шах.
1: Да, столик ушел в шах. Ну и вот последний состав в 99-м году мы как собрались.
0: Но это уже мы сейчас подойдем, это уже было возрождение. А как вот ты попал в группу, Дима?
2: История дивная в том плане, что на тот момент, когда это все происходило, у меня был определенный выбор пойти туда-сюда, но больше всего вот меня как бы я хотел прям попасть в обелиск. У меня было много знакомых, Светлов, например.
1: Который тебя с Толиком познакомил.
2: Да, и, собственно говоря, Ермаков уже играл в группе, с которым я тоже был знаком.
0: Это барабанщик
2: ваш, да. Вот, и общались Александр Юрасов, который, собственно, в общем, у меня было много информаторов оттуда. И я знал, что Вася выпивает, ведет себя нехорошо.
0: Вася, это кто, гитарист?
1: Вася Белошевский, да, гитарист.
0: Он Вест играл, да?
1: Вест
0: играл,
1: да.
0: Я помню.
2: Вот, и что Васю скоро, вероятно, пнут, и сиди готовься, типа. Вот, и я год, наверное, ждал вот так вот, да, как бы, когда Васю, наконец, пнут. Вот, занимался усиленно на гитаре. И такой день настал. То есть мне позвонил Толик и говорит, ну, что, приезжай слушаться. Встретились мы в метро. Я помню вот это впечатление, да, первое, да, когда увидел его. Человек пружин такой, очень бодрый, такой целеустремленный. Ну, приехали, короче, на базу. И приехал Егор Жирнов еще прослушиваться. То есть он вызвал меня и Егора. Ну, поиграли какой-то метачкой, он такой, Толик, я имею в виду.
0: Жирнов — это который в «Сектор газа».
2: «Сектор газа», и который в «Рондо» играет.
0: Да, в «Рондо», я помню его, да.
2: Да, ну, такой
1: кореш
2: серый кардинал.
1: Кореш мой лепший, да.
0: Я ну, хороший гитарист.
2: Очень.
1: И да, как человек. Да. Я до сих пор с ним общаюсь, мы там созваниваемся.
0: Ну, здорово. Надеюсь, он нас сейчас слушает.
2: Ну,
1: я ему, если что, ему расскажу.
2: Да-да-да. Вот, и мы приехали, значит, прослушиваться, поиграли какую-то музычку, и Толик говорит, слушай, а вот давай... С металлом понятно, все отлично, а давай вот типа что-нибудь Rolling Stones. И я такой стою, думаю, вообще что там гитаристы в Rolling Stones играют? Какие там? Мне кроме песни «Ainge» в голову ничего не лезет.
0: Satisfaction.
2: Ну, наверное, да, как бы я небольшой фанат Rolling Stones, и у меня было пара пластинок в свое время, как бы, и я вот стою и думаю, как, что вообще там играют люди, и у меня вот одна песня только в голове такая, «Ainge», «Ainge», да, то есть, и все. И я что-то... Как-то так это... А Егор, он такой широкоформатный такой человек. Хочешь металл, хочешь там рок-н-ролл, хочешь переборы, все что угодно. Хочешь у костра блатные песни. И, в общем, поиграли. И Толя говорит, знаешь, я, наверное, все-таки Егора возьму. Еще они где-то, наверное, полгодика покатались, может, чуть больше, не помню. Причем еще до этого я ездил на гастроли. Вот в момент, когда еще не Егор не пришел, у него тоже были какие-то, видимо, обязательства. Там я и съездил на гастроли, там, даже на парочку, по-моему. И потом он взял Егора. Егор поиграл где-то там тоже, наверное, полгодика, годик. И, ну, денег особо нет, там, на самом деле, много не зарабатывали. У Егора масса еще сторонних проектов, в которых он участвовал. Ну, в общем, звонит Толик и говорит, ну, давай, короче, дальше с тобой. Ну и все, и дальше вот...
0: Альбом «Стена» группы «Черный обелиск» существует в двух версиях. Оригинальная запись 91 года и перезапись 94-го. Состав участников в обеих версиях различается. С Дмитрием Борисенковым была записана вторая версия, а сама песня «Стена» и сегодня исполняется на концертах.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать рок-историю группы «Черный обелиск». Анатолий Крупнов всегда хотел меняться и удивлять слушателей, продолжает музыкант команды Дмитрий Борисенко.
1: Был вот этот альбом «Стена» металлический, и у него была четкая идея, что надо менять все это дело, потому что дальше так не прокатит, потому что сходит на нет мода на этот жанр, как бы, и надо меняться, ну и вообще развиваться и так далее, да, как бы не стоять на месте. Это было основной всегда такой линией, да, не надо самоповторов. Он всегда искал форму как это развитие, да, группы. Сегодня это такая группа, завтра другая. И люди, которые сейчас говорят, что вот обелиск тогда и сегодня, мы не, вообще никто не знает, что было бы сегодня. Потому что, вот как говорил Миша, его несло, но не потому, что он не знал, а потому что он все время был в поиске, да, чего-то, каких-то форм новых.
0: В 1993 году Крупнов начинает работать с группой «Неприкасаемые», и в деятельности «Черного обелиска» наступает спад. Но были и курьезные моменты, вспоминает Дмитрий Борисенко.
1: Была одна забавная история, когда, значит, нас пригласили выступить на звуковой дорожке. А в Лужниках...
2: Когда?
1: В Лужниках. Когда? Вот когда, мне очень сложно. У меня с датами и с именами проблемы, поэтому я не скажу. Это примерно 93-й год. А, тем более мы какие-то даже там места вроде как занимали там. И, ну, пригласили. Отлично, приехали. А Толика нет. У него была такая милая особенность, он иногда пропадал на недельку, так что его никто не мог найти. Ну и в этот раз случилась именно такая ситуация. Администратором был на тот момент Иванцов Алексей, который был очень сильно похож на него. И, собственно говоря, мы одели на него очки и выпустили его вместо Анатолия. Владимир Ермаков, правда, сказал, что я в этом шоу не хочу участвовать в таком. Вот это балаган, тем более под фанеру. И затащили еще какого-то коня. Такой, я помню, он был голубенький, по-моему, цветочек из папье-маше или на еще, а его всадили рядом за установку туда. Ну вот, то есть он за установкой сидел конь. И, ну и, собственно говоря, естественно, после такой выходки это было последнее приглашение на звуковую дорожку. Ничего.
2: А как аудитория, она так не поняла это?
1: Мне кажется, да. Потому что тем более люди, приходящие на такие мероприятия, им, по большому счету, все равно вообще кто на сцене. Они приходят на мероприятие, ну, какой-то там группа, ну, хорошо, черный обелиск, все равно. И кто там
2: конь
1: за барабанами, так конь за барабанами.
0: В 1995 году состав, в который входили гитарист Дмитрий Борисенков и барабанщик Владимир Ермаков, распался. Крупнов решил не просто перезапустить группу, а создать ее заново, пригласив гитариста Дмитрия Варшавчика и барабанщика Александра Митрофанова. Именно в этом составе, трио, где Крупнов играл на бас-гитаре и пел, началась работа над новым студийным альбомом. По замыслу, это должен был стать главный альбом группы «Концептуальная работа». Сам Анатолий планировал назвать его в честь любимого романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Идея была грандиозной, но судьба распорядилась иначе. 27 февраля 1997 года лидер и основатель группы «Черный обелиск» Анатолий Крупнов скоропостижно скончался. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Крупнов успел записать лишь несколько песен полностью. По большей части он оставил после себя лишь черновики, фрагменты записи вокала и баса. С его уходом группа стала перед выбором. Оставшиеся музыканты Дмитрий Варшавчик и Александр Митрофанов приняли решение довести начатое до конца. Работа над материалом заняла почти 3 года. Это была кропотливая работа над записью, и в итоге появился альбом с названием «Пост-альбом». Но для того, чтобы альбом зазвучал, нужен был голос, который успели записать только частично. И тогда музыканты решились на необычный шаг. Первый диск представляет собой песни, которую Крупнов так или иначе, но успел записать, а второй содержит написанные, но не записанные им композиции, исполненные его товарищами Гариком Сукачевым, Александром Эскляром, Константином Кинчевым, Жаном Сагадеевым и Павлом Фроловым. Открывает эту работу песня «Иди за мной». Многие называют эту композицию прощанием с музыкантом. В 1895 году это стихотворение написала Зинаида Гиппиус. Девушке было 25 лет, и умирать она не собиралась. Адресата, которому предписывалось следовать за возлюбленной после ее скорой смерти, не существовало. Никому, а всякий думал, что ему, отметила Гиппиус на полях. Через 100 лет Анатолий Крупнов исполнит декадентские стихи прошлого века про лилии и таинственный обед. Результат звучал так органично, будто это был его собственный текст. Умирать Анатолий в канун своего 32-летия тоже не собирался. Для него эти стихи были литературой. Но Крупнов умер неожиданно для всех. И смертью он будто приобрел право на эти стихи. Может быть, впервые за свое существование они перестали быть чистой литературой, указав на конкретного человека.
3: Полувядших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

0: обед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.
1: Смерть Крупнова стала тяжелейшим ударом. Казалось, что история группы закончена. Однако через два года бывшие коллеги решили ее продолжить. В 1999 году гитарист Михаил Светлов, барабанщик Владимир Ермаков и гитарист-вокалист Дмитрий Борисенков приняли решение возродить «Черный обелиск».
2: А идея пришла-то, собственно говоря, не возрождать обелиск. В самом начале этой реинкарнации не было целью, как бы, да, вот именно обелиск возродить. Я, Светлов и Ермаков встретились на одном каком-то фесте в Горбушке. Посмотрели на происходящее, поговорили, и я уж не помню, чья идея, кто-то сказал, что «Ну, если эти ребята играют, мы-то почему как бы сидим и ничего не делаем? Давайте еще что-нибудь сделаем». Я говорю, знаешь, нет, я тогда с Селезнем Константином, это вот группа «Тризна».
1: Да-да-да, тоже наш товарищ.
2: И я как бы вроде как что-то делаю там, как мне казалось. Но в силу обстоятельств, короче, мы собрались. Это был какой там 99-й, да. Было у меня несколько песен, которые еще делались, типа, вроде как с группой «Тризна», но это были полностью мои песни, и, в общем-то, как бы они не очень по стилистике туда заходили. Ну, вот мы записали первый сингл, и пошло-поехало.
1: И первый альбом, который выпустили, называется «Пепел».
2: Да.
3: «Пепел», да.
2: Да, у нас
3: это было «Песня для радио».

0: музыканты возрожденного «Черного обелиска», добрые друзья Радио России и наши программы. Они часто посещают нашу студию и сообщают о последних новостях и новых релизах. Так же произошло и в 2012 году, когда группа уже отметила 25 лет рок-истории и выпустила альбом «Мертвый сезон». Вот как музыканты ответили на вопрос, какая у них аудитория и нужны ли перемены для группы «Черный обелиск».
1: На мой взгляд, так и судя вот со сцены смотришь, и потом те, кто подходит, да, это все-таки студенты. Много появилось сейчас именно людей без внешней атрибутики, да, там, то есть не металлисты, потлаты и в косухах, вот, а просто люди какие-то совершенно обычные. Я никогда не был, собственно говоря, там, не относил себя к каким-то металлистам и к какому-то движению, да, как бы. Но, опять же, если посмотреть старые концерты, когда обелиск позиционировался как настоящая там трэш-метал-группа, кто ходил на концерты, и кто даже, когда был жив Толик, то есть начало, так сказать, обелиска, и там год 95-й, например, да, это разная совершенно публика. И в этом была тоже проблема, потому что одни отвалились, другие, как бы, кто-то пришел, кто-то не... Ну, то есть надо было... То есть публика сменилась одна на другую во многом. И после выхода «Еще один день», который во многом такой прифанкованный, и металла там не так много, очень многие просто перестали слушать эту группу, нашу группу.
0: Ну вот, а если говорить о сегодняшнем дне, что для вас изменилось в рок-музыке? Вы же рок-группа.
1: Вот для меня, скажем так, наконец она обрела такой по-настоящему профессиональный... Ну, профессиональная не всегда была, в общем-то, ну, я имею в виду, если так брать западную музыку. Появились как бы хорошие певцы, вот много их стало, да, то есть не один, два, там, три, да, как-то выдающихся, а их стало вот... Немножко, правда, превратилось это в конвейер, но вокалистов и композиторов стало в этой музыке много. Много стало интересных коллективов, реально.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что как понеслось лет 10 назад с компьютерами, так как в нашей стране не существует никакого ограничения на пиратскую продукцию, да, и теперь каждый в своем подвальчике может записаться более-менее качественно, да, не приложив при этом какое-то финансовое вложение финансовое, да. Есть в этом, конечно, определенная проблема, потому что вот слушаешь записи, ну, скажем так, начинающих и уже поработавших артистов, и понимаешь, что все они пользовались плюс-минус одним и тем же софтом, звучат они плюс-минус все одинаково. Я не могу сказать, что плохо. Одинаково плюс-минус хорошо, да? Но чтобы в этом была какая-то своя изюминка, тут уже, знаешь, и музыка-то уже отходит как-то на второй план, когда ты не можешь понять, это группа А или это группа Б.
1: Ну да-да-да, то есть ты не можешь узнать по первым аккордам и там, скажем, что это за группа.
0: Плюс-минус плюсик. Ну вот когда вы делали вот этот альбом, вы как-то меняли звучание, да?
1: Ну, в общем, да, он такой по звуку достаточно, мне кажется, своеобразный такой, со своим саундом все-таки получился. Но тут тоже во многом студия определяет, да, как бы, то есть помещение там, барабаны, комбики, руки и так далее, да, то есть во многом в этом, конечно, все-таки звучание, да, закладывается на этапе еще записи, потом от него очень сложно.
0: Ну, мы сейчас как раз обратимся к еще одной композиции с этого альбома, послушаем песню «Rockstar».
1: Да, для понимания, там все написано практически про себя, ну, может быть, я вот, кроме одной вот этой вот гипертрофированной фразы, что я болен и стар, но я вроде, слава богу, еще не болен и не стар, но зато я смогу ее петь еще лет через 20, например, когда я буду болен и стар. То есть этим я как бы, мне кажется, жизнь продлил.

0: Друзья, сегодня в программе «Восьмая нота» на волнах Радио России мы вспоминаем рок-историю группы «Черный обелиск», которой уже 40 лет. Сегодня команда продолжает выпускать новые релизы и ведет активную концертную деятельность. А состав коллектива, музыканты Дмитрий Борисенков и Данила Захаренков, представили сами в одном из недавних интервью нашей программе. Ну вот сегодня вас только двое здесь. Представьте остальных участников команды. Ну, Татьяна Ви, ваш директор.
1: Да, Михаил Светлов – это наш старейшина, так сказать.
2: Старейший дедушка коллектива.
1: Да, старейший дедушка коллектива, как бы сказать, талисман, без которого мы не можем, как бы.
2: Барабанщик Максим Олейник.
1: И, собственно говоря, наш звукорежиссер, да, Дмитрий Костючек. Да. Дмитрий Александрович Костючек.
2: Дмитрий Александрович Младший. Вот это Дмитрий Александрович Старший.
1: Это я, да.
2: И есть Дмитрий Александрович Младший.
1: Лже-Дмитрий мы его называем.
2: Лже-Дмитрий Александрович.
1: Ну и, собственно говоря, уже звукорежиссер у нас на достаточно приличное время. Я уже не помню, сколько лет. Порядка пяти.
0: Ну, вы отсчитываете свою рок-историю с 86-го года, правильно?
1: Да.
0: 40 лет.
1: Жуть вообще.
0: Вы практически рядом с Арией идете. Планируется ли у вас какое-то мероприятие, концерт, может быть, какое-то яркое событие к юбилею?
1: Ну, обязательно, конечно. Мы регулярно, то есть у нас вот было 30-летие, 35-летие, мы такие круглые даты мы как бы отмечаем. Как там есть серебряная свадьба, бронзовая, точно уже не помню, там в какие года.
2: На осень 26-го года, скорее всего, это будет мероприятие. А официально как-то нам назначили дату день рождения 1 августа.
1: Кто-то
2: назначил. Ну, ладно, первого так первого, хорошо. Значит, у нас будет время подготовиться. И осенью 26-го года обязательно
1: грохнем,
2: сыграем юбилей. Да.
1: Да. Громыхнем.
2: Хотя говорят, что 40 лет не отмечают. Но мы сделаем все наоборот.
0: В 2025 году «Черный обелиск» представил свой 10-й альбом «Коробка». Название и концепция пластинки – это метафора всего, что человек хранит в себе, прячет от других или даже от самого себя. Сами участники назвали коробку «История о сокровенном и наболевшем», о простом и сложном, о выборе и решениях. И нашу радиовстречу с группой «Черный обелиск» завершит композиция из этой работы, песня с названием «Нить». Друзья, о других историях, альбомах, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: «Триумфаторы» в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК-трио, Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
5: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
3: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
6: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101,5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову не забывать о горняках и о вывозе угля из Кемеровской области. Российские войска ударили по одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды. Далее подробно. Российские войска ударили по одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны. Поражен резервуар с ГСМ в порту Одесса и цеха Одесса.

0: Харьковского нефтеперерабатывающего завода. Среди других подбитых целей сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ, добавили в министерстве. Кроме того, российские военнослужащие с применением ударного БПЛА «Геран-4» поразили сортировочный комплекс «Новой почты» в районе Подгорного Днепропетровской области. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами, в том числе над Веровкой. Российская армия нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, аэродромы. Также за неделю наши военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Владимир Путин на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым поручил ему и дальше продолжать работу по оказанию помощи, в том числе медицинской, бойцам спецоперации и их семьям.
1: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние, вот, воспользоваться нашими медицинскими услугами.
2: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
1: Обязательно. Ничего.
0: Владимир Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову не забывать о горняках и о вывозе угля из Кемеровской области. Глава РЖД на встрече с российским лидером сообщил, что поручения по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняются.
1: Мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
2: Не забывайте, горняков не забывайте. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль. Это все понятно.
1: Неукоснительно, Владимирович, выполняется.
0: Глава РЖД также доложил президенту, что инвест-программа компании в 2026 году выполнена на 45%. Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании, где речь шла о развитии железных дорог России. Совещание прошло в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, который в этом году отметит 2 августа.
3: Плановые показатели погрузки за прошлый год выполнены в полном объеме. Отгружено 1 миллиард и почти 116 миллионов тонн грузов. При этом пассажирские перевозки растут от года в год. В 2025 году по сравнению с 2024 они рекордно выросли еще на 2%. Всего перевезено 1,3 миллиарда пассажиров. Значительную часть этого показателя, 90%, обеспечивает пригородное сообщение. По поручению президента России разработали и утвердили концепцию развития пригородных пассажироперевозок до 2035 года.
0: Особое внимание на совещании уделили реализации масштабных проектов в регионах России, в том числе строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Американский президент Дональд Трамп объяснил Владимиру Зеленскому на состоявшейся во вторник встрече сложности потенциальной передачи Соединенными Штатами Украине крылатых ракет «Томагавк» и технологий производства комплексов «Патриот», а также призвал Киев положить конец конфликту.
4: Зеленский хотел бы получить некоторое количество ракет к ПВО «Патриот». Они хотели бы иметь и ракеты «Томагавк», смертоносные ракеты, знаете ли. Это невероятное оружие, и мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо еще производить его. Это очень важно. Мы строим много заводов для производства этой и других штук, но ракета «Томагавк» — это... Такие технологии сложно отдать другие руки, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Большинство людей, в случае, если вы отдадите им эти технологии, однажды могут повернуть их против вас.
0: Об этом хозяин Белого дома сообщил журналистам, отвечая на вопрос по ситуации на Украине на заседании президентского кабинета, которое прошло в загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству ТАСНИМ сообщение о возможных атаках США и Израиля на Иран, указав, что у Тегерана подготовлен масштабный план ответа в случае вооруженных действий. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они возможны уже в эти выходные. Август в Москве и области начнется с идеальной погоды, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные 1 и 2 августа будет солнечно и сухо.
5: Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Напомню, для Москвы, для августа ночью норма это плюс 12, день это плюс 21,5. Ну и дождей выпадет больше нормы на 10-20% при норме 78 миллиметров.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. А в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьаспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле, 3-6-5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода. Сегодня в субботу, 1 августа, в Челябинске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Уфе плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Туле плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Днем в столице плюс 26, плюс 28.
7: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
8: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени. Портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в радиостудии вообще очень легко создать виртуальный интерьер. А вот гости наши совершенно настоящие. Это замечательные собеседники. и люди, которые нестандартно отвечают на самые простые вопросы, а вопросов сегодня, я думаю, будет много, потому что в гостях у нас художник Катя Филиппова.
9: Здравствуйте.
8: Ну, Катя, вы не знаю, как отнесетесь, если назову я вас восприемницей перестройки.
9: Как вам сказать, перестройка – вещь такая непростая.
8: А перестройку начни с себя, как говорили. Надо
9: сказать, да, начну с себя, потому что, конечно, перестройка – это такой момент утопии был в нашей истории, нашей великой Родины. Я только вчера об этом подумала, потому что эти периоды утопии, они происходили, например, в момент Хрущева. Это была такая знаменитая хрущевская оттепель, когда все воспрянули и стали модно одеваться, модно снимать кино, писать стихи, в общем,
8: расслабились. Ощутили себя частью чего-то.
9: Частью природы, земного шара, скажем так. Ну, и в какой-то степени могу сравнить, наверное, перестройку по степени отвязанности, такой свободы, с этим временем в 60-х, в какой-то степени.
8: Ну, условное название весьма, да, и оттепель, и перестройка, просто это тот подъем, который образовался в обществе. И вот можно было сказать, что в этот период мы не были свидетелями, а были очевидцами.
9: Очевидцами и участниками.
8: И участниками.
9: Но 60-е, я могу сказать, что я была очень маленькая. Но я потом вам покажу. Я принесла свою детскую работу. Это иллюстрация к Джани Родари. Это был прекрасный совершенно наш любимый сказочник советских детей.
8: Какая повесть или стихи?
9: А, сказки. И у меня есть с собой вот одна аппликация, которая мне было лет 7, наверное, я ее сделала. Она очень смешная. Там фея сидит такая вся из вырезанных мною журналов «Америка» и «Англия», где публиковали самые прогрессивные на то время авангардные кинетические художники, в общем, вся эта мода, все это. Я эту фею сделала с какими-то потрясающими кинетическими, опять же, разноцветными какими-то на голове спиралями. И она у меня с очень грустным лицом читает газету «Правда». Наверное, это кусок передовицы из газеты «Правда», потому что там очень смешной текст. Там, например, идет речь о рабочей совести.
8: Совести некоторых отдельно взятых принцесс.
9: Да, абсолютно.
8: Но все-таки вот по каким-то рассказам, может быть, родителей, может быть, тут круг общения, писателей, Аксенов, не знаю, иностранные писатели, которые стали печатать музыку.
9: Понимаете, Аксенов был, по-моему, очень запрещен. Это 60-е. Я начала просто издалека.
8: Да-да-да.
9: А дело в том, я так чуть-чуть просто краем крылышка затрону этот момент. Нет, ну, мама работала в Курчатнике, физик-ядерщик. Папа был конструктор различных там всяких экскаваторов и кранов. Вот. И мама мне только недавно стала рассказывать про... У них же в Курчатнике был знаменитый клуб.
8: Да, рок-клуб.
9: Нет, тогда рока еще не было в принципе как такового. Рок-н-ролл был. Но это речь не об этом. Она мне рассказала два эпизода. Они такие были достаточно замкнутые в своей жизни, родители. Но твист танцевали лихо. И слушали «Битлз». Первый раз, когда они мне сказали, ты знаешь, Катя, появилась такая английская группа, называется «Битлз». Они поют тоненькими голосочками и носят длинные волосы. Я была страшно заинтригована. Но дело в том, что мама мне рассказывала про другое. У них выступал Высоцкий на то время, это тоже, наверное, конец 60-х. Я говорю, ну и как? Потрясающе. То есть на нее очень сильное произвело это впечатление. И еще выступал не Слава Зайцев, который был тогда в расцвете своих карьерных начинаний. И он рассказывал про моду, про белье, и мама так поразила, что какой-то молодой человек из Иваново, такой очень импозантный и очень смешно рассказывающий про женскую моду, что он так это чувствует тонко. Но это такие впечатления от курчатовского клуба были.
8: Ну, а вот вы как модельер, ведь вы же и художник-модельер, и я боюсь что-то не отметить,
9: не
8: поэтому,
9: отметить.
8: Может, вы скажете.
9: Даже вышивание крестиком и бисером входит вот в мои умения.
8: Вот так. Главное, чтобы художественный образ к этому располагал. Ой,
9: это да? Вообще-то художественный образ, это вот прям читайте мои мысли. Это вообще самое главное в искусстве, в любом. Художественный образ – это очень важно.
8: А главное ли в искусстве идти против течения? Ну, вот я почему-то вспомнил таких вот неукрощенных модельеров, которые начинали эпатажно, да, может быть, там Вивьен Вествуд ранее совсем такая. Кто-то еще вы продолжите этот ряд лучше меня?
9: Я думаю, что там не было каких-то особых проблем с течением. Потому что как бы это все-таки были совсем другие страны, которые не страдали какими-то там цензурными болезнями. В России, ну, я думаю, что вот ранние художники, ну, как бы ранние-ранние, конечно. Потому что в 20-е годы они творили там самые знаменитые, особенно дамы, от Мухиной до там, Степанова и так далее. Они делали потрясающе, кроме того, что живопись и скульптуру, они делали еще, конечно, ткани на этих ивановских базах, угу. и делали потрясающие эскизы моды. Там, я уж не говорю про кино, там «Аэлита» и так далее, которые, ну, все это знают прекрасно. А вот в 60-е годы, да, когда Слава начинал, он, конечно, многие испытывал трудности в своей карьере, но он их преодолел успешно и стал красным Диором, как известно.
8: Да.
9: По профессии я закончила среднюю художественную школу при Институте Сурикова, при Академии художеств. Это лучшая школа, которая только была вообще в Советском Союзе, по-моему. Потому что мы только и делали, что рисовали и писали. Поэтому я по образованию, как бы, ну, я и художник-график, и живописец, и все, что хотите. Поэтому эта школа, почему я еще говорю про моду, потому что в школе нашей уникальной, это брежневские дремучие, в общем-то, времена, не было формы. И мы каждый день ходили совершенно по самой последнему писку моды. И прийти второй раз в одном и том же было, в общем-то, моветоном.
8: Удивительно.
9: Потому что у нас учились дети очень крутых, вообще-то, родителей. Mm-hmm. Сейчас бы сказали мажоры, но они не были мажорами, они были просто дети своих родителей, известнейших. От кино, живописи, скульптуры, ну, в общем, все, кого вот не возьми. Угу. музыки и так далее. Поэтому родители частенько ездили за границу и привозили шмотки, привозили пластинки, которые некоторые ученики-то продавали на четвертом этаже МСХШ. А школа наша была ровно напротив Третьяковки, поэтому очень были осведомлены об искусстве, обо всем.
8: Ну, а вы даже и на подиум выходили, да, вы принимали участие?
9: Ну, потому что мы начинали, я же какой-то не модельер, мы просто все очень круто шили, потому что нас это, меня прабабушка научила. Она шила всякие церковные облачения, потому что это была семья священников.
8: То есть это вот буквально это была... жемчугом ризы
9: да,
8: расшивала
9: я,
8: эти, да?
9: Там в 6 лет я вязала какие-то фантастические кружева. Поэтому у меня скорее образование какое-то такое епархиального училища.
8: Или знаете, там, как, ну, как конца 19-го. Как Николай II написал в графе образования «домашнее».
9: Ну, вообще-то, да. Ну, это так такое. И есть практически.
8: Угу. Ну, вот этот дух свободы, насколько это можно было
9: абсолютно,
8: себе
9: кстати,
8: позволить,
9: это
8: да,
9: правда.
8: В отдельно взятой стране, вот он пронизывал все дни и ночи, да, этого класса и вообще всей школы.
9: Ну, школы, да, конечно. Но просто это настолько было далеко от реальности, ну... Мы были совершенно как-то отстранены, слушали всякие там «Голос Америки», BBC, угу. знали все новинки последних модных дисков и тенденций, и в моде и вообще, то есть, ну, образованные были в этом смысле.
8: Ну, и было это ощущение, что все равно это к чему-то придет. Вот тут потенциал не было.
9: Нет.
8: То есть это никогда не кончится.
9: Нет. Вот это было, вот это, скорее всего, было ощущение того, что ты, да, здесь живешь, ты там художник, ты занят исключительно не политикой какой-то, не пропагандой, а ты занимаешься искусством. Или там наряжаешься, как-то проводишь время, ну, совсем молодые дети-то, детеныши. Но ощущение того, что ты никогда, я про себя говорю, не увидишь никакой другой страны мира, это было вот такое давящее очень чувство, надо сказать.
8: Вообще удивительно, а как вот учились искусствоведы, которым, по идее, надо было и в Уфицы съездить?
9: Ну, кто-то крайне редкие товарищи выезжали. Вот мой папа, который даже не был партийным, он просто был, видимо, очень крупным таким классным специалистом, он иногда ездил в Японию, в ФРГ, в Штаты уже позже. Но когда он возвращался, для нас это было такое, как встреча Гагарина. То есть мы его отправляли как в космос, потому что никто никогда точно бы из нас, вот, ну, он был уверен, что ни мой брат, ни я не увидят никакой другой страны. Хотя это было бы интересно, конечно, всем.
8: Ну, а первая страна, в которую вы поехали уже?
9: О, я уже поехала довольно такая большая девочка. По-моему, это была Югославия на тот момент. А там уже потоком шли страны, потому что Советский Союз вдруг, неожиданно, он стал безумно моден во всем мире. Началось все с присутствия огромного количества фоторепортеров, журналистов, разных кинокомпаний, телекомпаний. И нас снимали каждый день и брали интервью. У нас не было даже времени там как-то это выдохнуть. Это было удивительно. А потом уже мы стали ездить. Потом я сразу, моментально, в Югославии был фестиваль советского искусства, потрясающей красоты. У меня там был показ с невероятной красоты моделями. Югославские девушки, очень красивые, которые работали на весь мир уже на подиумах там, Лондона и Нью-Йорка и так далее. Вот, потом мы поехали, значит, на фестиваль моды The Show, это в Гааге. Это вообще смешно. Этот фестиваль был, значит, там европейские разные дизайнеры участвовали. Это была старинная готическая церковь. Но это очень модно было. И сейчас, наверное. Вот, особенно в Голландии. Там есть такой клуб, в котором выступали от Мика Джаггера и так далее. Uh-huh. Фрэнка Заппа. Это тоже такая чёрч готическая, храм. Uh-huh. И там был фестиваль. Вот, и самое смешное, то, что по всей Гааге были расклеены плакаты своей фотографии.
8: Вот так.
9: Да, но это не фотография, это реклама этого шоу. Эти постеры были на каждом столбе и так далее. Но я там была не собственно, как вот такая реальная фотография, а там был такой адаптированный под рисунок эскиз такой красивый.
8: Ну, безусловно, это мир художников, мир музыкантов, мир людей, о которых мы даже бы сегодня, может быть, даже и акционистами назвали. Вот, например, Сергей Курёхин.
9: Ой, Курёхин – это мой очень близкий приятель, с которым мы познакомились и сразу начали прям бурно сотрудничать. И опять же, в той же Голландии, когда мы приехали, значит, с этими моими костюмами, это было в Гааге, мы поехали в Амстердам, и выяснилось, что Сережа Курёхин выступает именно в такой же точно готической церкви, как у нас была в Гааге, вот этот вот был показ. И мы каким-то чудом созвонились, в общем, мы приехали со Светой Куницыной, с которой мы путешествовали вместе, и наряжались, и Серёжа нас нарядил, значит, в наши вот эти кринолины с крестами, какие-то фуражки с советскими кокардами, сделанные как кокошники, в общем, это было очень круто.
8: Ну, а вот модельеры, потому что открылись все возможности, Пьер Карден стал приезжать в Москву. Вы поехали в Лондон, естественно, с кем-то пересекались, какие-то яркие моменты.
9: Ну, встречи. Мы пересекались, но это не было самоцелью, потому что мы как-то ездили по своим очень важным делам, и времени на какие-то встречи, то есть их как бы не было запланировано. Нет, конечно, когда был показ, там всякие европейские дизайнеры существовали и так далее, встречи происходили, но так параллельно, потому что я, когда работала в Париже в ателье Пьер Динан, который делал самые известнейшие флаконы для самых известнейших кутюрье мира, это звезда вот этого парфюмерного дизайна. Ему очень понравились мои вещи, и, в общем, он решил со мной посотрудничать. Это было дико интересно, и мы там встретились с Вивьен Вествуд, которая поразительно выглядела.
8: Поразительно в каком смысле?
9: Она сидела за столом, а я такая в офисном виде прихожу, ну, побаиваюсь, все-таки такой раритет сидит, с позволения сказать. Но она была в крупных бигудях огромных таких, и у ней сверху была такая белоснежная какая-то очень такая косыночка изящная. Да, да. Ну, а так, немножко, так сказать, иронично посмотрела на мои эти опусы. Я показала ей свое портфолио, довольно жирное, потому что у меня были публикации в огромном количестве различной прессы западной. Ну, так, в общем, мы с ней мило почирикали. С Жан-Поль Готье мы познакомились в Москве, он был на моем показе «Метрополия». Я ему подарила брошку в виде ангела.
8: Вернемся, с вашего позволения, к дню сегодняшнему. Совсем недавно в Московской галерее «Купола» прошла выставка Кати Филипповой, называется она «Интродукция». Что удивительно, выставку презентовали как введение в творчество автора.
9: Ну, так решили кураторы, видимо, потому что я придумала другое название уже позже – «Кляксы». Кати Филипповой. Ну, потому что там такая графика очень такая, как сказать, свободная. Где-то и кляксы, где-то там какие-то надписи. Такая, в общем, смешная. Эти работы, это конец 80-х и начало 90-х годов, которые в России не показывала почти ни разу. Правда, они есть в некоторых коллекциях, но это, так сказать, приватно. А такая выставка, такая вот она не очень, ну, расширенная в плане, там, так сказать, диапазона моего чудовищного. Она такая камерная и достаточно милая, по-моему. Я очень переживала, боялась, что люди не поймут. Все-таки другое совершенно уже тысячелетие, можно сказать.
8: Но... Ну да, как ни крути, это так. Да, живем, так сказать,
9: конечно.
8: На перекрестке именно разломы и так далее.
9: Да-да-да. Там как-то я удивилась реакции очень теплой, очень какой-то веселой, даже местами восторженной людей, которые приходили туда разного возраста. И молодежи очень много туда ходят вообще в этот кубку. Это хорошее очень выставочное пространство, модное.
8: Мы говорили немножко ранее о школе, о том, что передается от учителя к ученику. Поэтому я не могу не вспомнить фамилию Дмитрия Леона, великого графика. Ну, вы лучше можете об этом рассказать.
9: Понимаете, Дмитрий Борисович был очень моим прекрасным другом, старшим товарищем и дико веселым, остроумным, очень красивым человеком, невозможно талантливым. Но я не была его учеником, потому что он готовил поступающих в полиграфический институт, в котором я, собственно...
8: Он по рисунку с ними занимался. Рисунком,
9: он занимался, да, наверное, всем. Ну да, наверное, он занимался все-таки умением любить бумагу и уметь на ней что-то изображать. Я как-то его спросила, а у Дмитрия Борисовича, если вы знаете его работу, я уверена, что слушатели вашего прекрасного канала знают его вещи, и что он делал прекрасные еще там уже книги, естественно. И у него там, например, Сусанна и старцы, угу. Если так можно присмотреться, можно увидеть Сусанну и старца. Потому что это такая весьма закодированная графика, такими штрихами, какими-то точками, так азбука Морзе какая-то в каком-то смысле. А по бокам у него шла такая, как сказать, композиционная рама, которую он исписывал всю таким каллиграфическим, наверное, в стиле даже кодов Леонардо да Винчи, угу. Такие задом наперед, вот, еще Афорт, он вообще печатается зеркально. Я говорю, Митя, а что вы там пишете, вот честно? А там невозможно ничего разобрать, это просто шифровки какие-то. Он говорит, я пишу «Долой советскую власть», сказал Митя.
8: Ну, видеть это можно, и только если поставить
9: там
8: это, зеркало.
9: Там ни один Штирлиц бы никак... Нет, там зеркало не спасло бы. Но остаться без влияния художника Мити прекрасного, Леона...
8: Ну, то есть
9: было
8: это...
9: нереально обойти эту тему, потому что он мне даже подарил несколько афортов, там с трогательной такой надписью «Катюша, Митя» и так далее. И я, конечно, позаимствовала у него некоторые штучки, приемы такие. То есть я тоже вводила всегда тексты в свои, бессмысленные достаточно, такие примитивные.
8: Ну, вот это удивительное сочетание несочетаемых смыслов, такая эклектика, да? Тоже все рождено образом, все рождено игрой смыслов. Вот как если бы мы делали на радио музыкальную программу и назвали бы ее «Зеленая ограда». Я думаю, что успех был бы...
9: А почему бы и нет?
8: Мы подумаем над этой идеей.
9: Надо подумать. Нет, насчет сочетания несочетаемого, это мой девиз просто. Я когда стала вот это... Ну, это... Я не могу сказать, что это была мода. Это такие были как бы концептуальные образы, где смешивались именно несочетаемые вещи. То есть я использовала тогда еще запрещенный двуглавый орел, которым я расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами тоже. Угу. И это была совершенно такая дремучая смесь, дремучая в том числе.
8: Дремучая, да. Но это абсолютно какая-то отсылка к Византии.
9: Так Византия – это наше все. Потому что когда мы делали у Саши Якута, знаменитого галериста, там особенно в 90-е годы, мы сделали одну выставку потрясающую в его галерее, но это уже был 96-й где-то год. У нас были друзья, американские дипломаты, чуть не консулы, и мы дружили. И они собирали в свое время античную коллекцию всяких штук. Скульптур, монет, украшений. А я сделала такие вещи, которые вот это такие, значит, из шифонов, таких темных шифонов прозрачных, такие, как бы такие, как сказать, тоги, кимоно, вот такой очень простой формы. Но они все были распечатаны моими гравюрами, на которых изображали всякие куски там античных профилей, какие-то такие языческие сценки. И они все были сплошь, как такие коптские ткани. Якут говорит, Филиппова, да придумай название. Я сидела 5 минут, я подумала, царизм, то есть как бы изм, и вот этот вот изм, который пошел как импрессионизм. Там,
8: ну да.
9: Так и назвали. Вот это несочетаемое сочетаемых уже сейчас, или наоборот, оно стало для меня таким свойством создания хитов. Потому что вот это очень будоражит воображение и терзает какие-то, ну, такие ханжеские чувства зрителей.
8: Заставляет их быть вовлеченными. У нас в гостях Катя Филиппова, модельер, художник, человек искусства. И не могу не адресовать свой следующий вопрос. А вот кто сейчас занимается гардеробами мировой элиты? Ну, шляпки Мелании Трамп, там, костюмы Бриджит Макрон.
9: Ну, вплоть до Филиппа Трейси шляпки. Ну, как бы это английская школа, которая там...
8: То есть это такие люди,
9: он
8: которые...
9: Он и королев обслуживал, и принцесс, и так далее. Не, ну есть дизайнеры, кто-то предпочитает каких-то своих придворных дизайнеров, как Елизавета. Там Диана носила каких-то, ну, известнейших кутюрье.
8: Ну, а этот дизайнер, он не дает никакого согласия или, наоборот, отказывается от чего-то, потому что он делает...
9: Ну, я бы не отказалась от такого лестного предложения. Нет, конечно, нет, но это вообще парад. Во-первых, дают вещи бесплатно там на «Оскар» и так далее. Поэтому я могу еще похвастаться, что Наташа Андрейченко, с которой мы очень много сотрудничали в свое время, делали обложки различные, очень подружились с ней. А тогда она была замужем за Шеллом. Ну, этот
8: Максимилиан Шелл. Максимилиан. Да.
9: Да, и Наташа говорит, слушай, я еду на «Оскар», на церемонию. Да, да, да. И она была в моем платье, в моем украшении. Я очень этим горжусь.
8: Вообще удивительное время. Я...
9: Это правда.
8: Вспомнили про Наталью Андрейченко, про замечательный фильм «Мэри Поппинс. До свидания». Ведь а если кто, так сказать, не так далеко заглянет в историю, то вспомнит, что за этим фильмом последовала поездка Маргарет Тэтчер в СССР. Она приехала. И удивительно, когда трудящиеся пришли к ней и стали жаловаться на Горбачева.
9: Ну как можно жаловаться на любимого человека, воспринимать эти жалобы? Нет, ну они, поскольку там все панки, мы решили, что... То есть было решено, что это нормально. Ею, собственно, решено. Поэтому, да, прекрасное время, очень интересное. Но Горби же был, ну как, он перегнал всех, я не знаю, Микки Маусов и Мерлин Монро по потрясающей популярности. Причем искренне абсолютно.
8: Это вот как раз, да, как мы говорили, о тех трендах, которые были связаны с Советским Союзом.
9: Да, да, в отличие от там Англии и всех остальных стран прекрасных, в России тоже прекрасно, и в Советском Союзе его очень как-то вот прям не любили, по-моему. Ну и жену его тоже. Хотя я считаю, что она очень достойная дама была. Ну, она на Кузнецком
8: делала. Кузнецкий мост,
9: да? Макеева, по-моему, да. Да.
8: Ну, вот этот вот модельный дом, Кузнецкий мост, его история, его традиции. То есть оттуда, в общем, вышли многие жены людей, принимающих решения в данный момент. Да,
9: но они вообще... вышли одеты, пришли полураздеты, а вышли уже одеты.
8: А в этом цивилизирующая сила моды.
9: Абсолютно, да, да. Но тоже очень было тяжело, все-таки там были жесткие очень правила. Понятно, они там ездили, конечно, с показами такими показушными на Запад, и много было воспринято как вот эти русские сапожки, то есть это все было тоже как...
8: А-ля Рюс такой,
9: да. Да-да-да.
8: Шапочки, сапожки.
9: Нет, ну и модели были красивые как-то, но это все было очень сдержанно, но, в общем, по тем временам это было круто, я считаю. А Слава вообще там порвал все на свете.
8: Ну да.
9: Слава вообще молодец.
8: У него удивительные работы были, вот когда он абсолютно в прикладном смысле проектировал костюм для доярок, для строителей, я не знаю, там для кого-то еще.
9: Ну, это примерно тоже, опять же, Иванова, это примерно тоже, с чего мы начали разговор, что в 20-е годы вот эти великие русские художницы, художники, дамы, я не люблю слово художница, они же тоже разрабатывали рабочую одежду, крой был совершенно такой, ну, элементарный. И это все почему-то как-то не привелось, потому что уже настал такой барокко, такой 30-х годов.
8: Ну да, шляпки вот эти вот.
9: Да, да, да, такой...
8: Карминовые губки.
9: Такое последствие НЭПа, но уже в другом таком как бы шарме, скажем.
8: Отсроченные последствия НЭПа.
9: Да, да, да, да, да.
8: Ну, вообще вот мода для человеческого общества, как бы вы это определили в заключении нашего разговора, что это? Искусство создавать новый спрос, искусство самовыражаться, искусство подытоживать определенную историческую эпоху. Что это такое мода?
9: Мода – это огромная часть культурного слоя человеческого, конечно. Она включает в себя огромную кучу смыслов, кучу всяких знаков, кучу преемственных каких-то из истории костюма нововведений как бы в другую, например, панковскую, вот, Вивьен Вествуд, которая тоже очень сильно использовала в своих работах барочные
8: детали. Ну, если, да, мы смотрим барочные детали костюмов.
9: Ну, например, даже... Египет, ну, Гальяно тот же, который для Диора сделал, ну, просто, ну, вообще музей абсолютный. То есть он сделал из Диора, правда, он их разорил, поэтому был, в общем, так попрошен на выход, по-моему.
8: Привести свои желания в соответствие с реальностью.
9: Да, ну там Изабелла Блоу, с которой мне посчастливилось работать, она приезжала в Москву, и мы делали несколько съемок для западных журналов с ней.
8: Ну что ж, программа наша так и называется «Настоящая историческая», поэтому я с огромным удовольствием и с нескрываемым сожалением прощаюсь с нашей гостью Катей Филипповой. Художник, модельер, человек, который создает новые миры и в галерее «Купол», и в других выставочных пространствах. Так что смотрите, следите и обрящите.
9: Огромное спасибо. Всегда с вами разговаривать просто бальзам на душу.
8: Спасибо. И микстура.
9: И микстура.
7: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
10: Все 7-7-7, дорогие друзья, здравствуйте. Я Дмитрий Таиров, это программа «Психология», и вновь приятная новость. Я рад вам сообщить приприятнейшее известие, господа. Ольга Ивановна с нами. Ольга Ивановна, как говорил Остап Бендер, за границей нам поможет. Ольга Ивановна Маховская с нами.
11: Спешит на помощь.
10: Ольга Ивановна, у меня сразу вопрос к вам. Знаете, мне не столь давно на глаза попалось такое вот что-то в какой-то статье. Околонаучный, околопсихологический, витальный иммунитет. Я предположил, какое-то свои предположения построил, но хотелось бы вот именно у вас уточнить.
11: Ну, как вы глубоко копаете, да. Если тоже полунаучно сказать, то витальный иммунитет – это набор таких навыков и способностей, которые позволяют человеку укреплять жизнеспособность и, в общем-то, позволяют, в общем, продлить жизнь. То, что бережет нас от каких-то роковых шагов, потому что, понимаете, опасность, она не всегда такие зримые формы принимает, когда ты шел по тонкому льду, упал, чуть не утонул, и тут тебя спасли, и вот... Или ты заболел там каким-нибудь коронавирусом и очень долго боролся с...
10: Какие-нибудь, это вы правильно сказали, сейчас очень много каких-то разных...
11: Ну вот, знаете, стали говорить про интеллект, и оказалось, что интеллекта много, там есть эмоциональный, социальный интеллект и так далее, а в зависимости от того, какие задачи. Коллективный. Это все зависит от приемов, которые используются, задач, которые решаются. Вот. И так размывается вообще понятие интеллекта. С иммунитетом, наверное, тоже вообще все, что касается интеллекта, сейчас в меньшей мере интересно, если бы не искусственный интеллект. Гораздо больше человека интересует сегодня, как ему продлить жизнь, сохранить молодость, хорошие отношения, чтобы уровень и качество жизни, хочется прожить не только долго, но и быть счастливым или спокойным, уравновешенным, продуктивным и так далее. Поэтому такая интегральная характеристика, как иммунитет, это то, что нас защищает от неприятностей по жизни, не только физических угроз. Психологов тоже стало интересовать. Я сейчас скажу, что за этим понятием «витальный иммунитет» стоят немножко такие заношенные понятия, как эмпатия, как ресурс витального иммунитета, самооценка, как показатель устойчивости, что ли, человека по жизни. Просто иммунитет вбирает в себя уже известные категории, их пересматривает. Ну, например, до недавнего времени считалось, что эмпатия гарантирует добрые, хорошие отношения с другими людьми. Что такое эмпатия? Да, да, сейчас да. Все щеголяют им.
10: Да,
11: вот,
10: но, по-моему, не очень понимают, что это такое.
11: Ну да, тоже какой-то отклик иррациональный, может быть, эмоциональный. Вот. А исследования показывают, что люди даже с выраженной эмпатией, которые проходят тесты, показывают, что у них высокая эмпатия, в реальной жизни ведут себя иногда отстраненно. И гораздо большую проблему представляет собой эффект равнодушного свидетеля, когда человек видит, что происходят неприятности, несправедливости, и не включается. Когда нужно, не знаю, старушку через улицу перевести, или ребенок плачет, все ему вроде как сочувствуют.
10: В душе нет никакого отклика?
11: Отклик есть, но он подавляется.
10: Подавляется?
11: И во время пандемии мы увидели, что эмпатией человек спокойно управляет, взрослый человек. Да? Это маленькие дети, когда видят, что котенок попал в лужу, бегут, его спасают, да, или хотят кормить его. Я сейчас хочу сказать, что даже если есть опыт эмпатического отклика, есть хорошее воспитание, да, и человек понимает, где хорошо, где плохо, взрослые люди умеют управлять эмпатией, иногда боятся манипуляций там, в личных отношениях. Они понимают, что сейчас им на голову сядут, если они будут все время себя вести эмпатично.
10: И в чем-то они правы?
11: В чем-то они правы, да. А в пандемию мы увидели, что, несмотря на то, что ситуация провоцировала, кажется, эмпатический отклик, рост эмпатии не произошло. Потому что эмпатия предполагает некоторое объединение с другим человеком.
10: Ну, конечно.
11: Да. А пандемия поставила запрет на то, чтобы мы друг к другу приближались, касались. Да, вот требования дистанции.
10: Но, тем не менее, сколько людей друг за другом помогали, ухаживали.
11: Помогали осторожно.
10: Приносили, да. Но осторожно, ну что ж, в маске.
11: Помогали своим. Таких, которые бы ездили по знакомым на автомобиле всех подряд и спрашивали, что вам нужно,
10: очень мало.
11: Не
10: все готовы стать волонтерами.
11: Не все готовы, но масштабы бедствий иногда требуют того, чтобы практически все молодые и крепкие становились волонтерами. Вот. И здесь тоже интересное не наблюдение, а исследования показывают, что эмпатии очень мало, нужны навыки. Человек может не отличаться способностью сочувствовать, но он должен уметь, например, носить маску или высчитывать 2 метра дистанции, что эти навыки могут формироваться вне зависимости от того, насколько он добрый человек.
10: Да, но это можно навыки, составить. Знаете, это приказной, ведь это же
11: варианте,
10: приказной
11: да.
10: характер, это прям то, что наносит так вот, характер вердикта. То есть
11: тем не менее, способность усваивать, понимать, что эти навыки простые, можно сказать, нужны, и применять их, это тоже элемент витального иммунитета. Вот это готовность обучаться коллективным синхронным действиям, чтобы противостоять угрозам. Можно сказать, что это договор, да, что в трудные моменты...
10: Это не
11: трудные
10: договор, моменты, а именно договор.
11: Договор, да. Ну, в трудные моменты, да, это неприятная вещь, особенно для людей творческих, что придет время, и мы все как один будем делать что-то, брать лопаты и копать.
10: Получается, что все-таки в большей мере мы говорим о социальных навыках, необходимых современному человеку в его бытовании в современном обществе, да?
11: Витальный иммунитет – это способность человека отличать, что вот это вот мы живем в ситуации неопределенности, так что нету такого, чтобы какой-то дядя или педагог все время тебе рассказывал, чем это все закончится.
10: Знаете, вообще складывается впечатление, что только этим и занимаются на самом деле дяди и педагоги без конца что-то такое рассказывают.
11: Да.
10: Себя мы, конечно, не относим к этой категории. Мы рассуждаем, так сказать. Мы вдумчиво вглядываемся. Я никак не уловлю, где граница между добром и злом здесь. Это просто уже есть здесь какая-то этическая подоплека, какая-то моральная подоплека, кроме того, что это необходимость твоего бытования в обществе. Бабушки боишься принести, человек может умереть, а ты боишься заразиться. Вот это как?
11: То, что вы описали, это самая жестокая вообще дилемма, в которую попадает человек.
10: Да,
11: когда ему приходится выбирать между своей жизнью и жизнью другого человека. Потому что мораль предписывает жертвенность.
10: Но современный человек уже посматривает на это с большим сомнением.
11: Конечно. Ну, есть границы, когда то, с чего я начала, это проблема безмолвного свидетеля.
10: Да.
11: Который человек, когда в такой ситуации, он ничего не делает. Это
10: а
11: как
10: что же делать? Степень риска высчитывать? Где здесь граница? Граница-то, где верхний и нижний порог?
11: А такого
10: не бывает, в человеке сработает или не сработает человеческое,
11: конечно.
10: Именно
11: и
10: так?
11: Все, да, это роковой момент. Ты можешь включиться и можешь сбежать, можешь делать вид, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Никто не хотел бы попадать в такую историю.
10: Да, конечно,
11: тем не менее,
10: никто не хотел умирать. Ну, конечно.
11: Да, краеугольный камень вот витального иммунитета, он состоит в том, что, конечно, прежде всего мы несем ответственность за свою собственную жизнь. И этот принцип тоже выработался в период пандемии, когда подспудным лозунгом был вот маску вначале надеваешь на себя, а потом на другого, да, вот когда масочный режим.
10: Ну, это, знаете, у подводников стянули.
11: Подводник.
10: Ну, если горит отсек, то маску сначала надеваешь на себя, а потом спасаешь других.
11: В экстремальной ситуации,
10: конечно,
11: главная подсказка.
10: Иначе ты не сможешь оказать никакой помощи.
11: То есть ты оказываешь помощь только в том случае, если ты сам выживаешь.
10: Жив.
11: Не все готовы идти на большие риски. Мы здесь не можем занимать осуждающую какую-то
10: нет,
11: позицию.
10: Конечно. Да и прав у нас на это никаких нет. Но, тем не менее, все-таки вы должны какое-то такое весомое заключение вынести на гора, выдать на гора.
11: Знаете, я принадлежу к помогающим профессиям. Самая большая проблема у нас – это проблема выгорания. Когда ты приходишь в состояние непригодное. В общем-то, эта тема становится, можно сказать, бытовой, потому что взрослый человек сейчас перенагружен всякими обязательствами, в том числе перед другими людьми. Вот здесь вот нужно не забывать про себя и помнить, что ты инструмент помощи. Понимаете, вот если так оценивать, формируем экологическое сознание у современников. Вот у нас такая большая задача.
10: Да.
11: И витальный иммунитет – это такая промежуточная категория, которая подсказывает нам, что надо его вырабатывать.
10: Да, и мусор в лесу после себя не оставляйте. Ни в коем случае. Ольга Ивановна Маховская, Дмитрий Таиров, программа «Психология». Это Радио России. До новых встреч!
11: Всего доброго!
7: Психология. Радио России.
12: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
13: На правах рекламы.
14: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
15: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
14: Но цифры действительно пугают.
15: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
14: Но почему это происходит?
15: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
14: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
15: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
14: А разве это не так?
15: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чуда-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
14: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
17: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
14: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
17: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
16: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
14: А вот что насчет технологии производства?
17: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
14: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
17: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его

0: Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон Опера» Дмитрий Бертман.
4: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
3: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров за Байкале.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения российских группировок войск за неделю освободили 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР. Владимир Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. В выходные в Москве ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода. Далее подробно. С 25 по 31 июля вооруженными силами России осуществлены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, говорится в сообщении Минобороны. По данным военного ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских